0: В среду во Владивостоке проведет совещание по вопросам развития округа, и международные встречи запланированы, в частности, его встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в котором глава государства традиционно принимает участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого, 2 сентября, у президента запланированы две международные встречи. Он примет премьер-министра Монголии, а также проведет беседу с заместителем премьера Госсовета Китая. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможна трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
1: Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на дорогих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затронулась, да.
0: Юрий Ушаков добавил, что возможность такой встречи обсуждалась во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина на проходящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Вооруженные силы России освободили Новопавловку и Червоную Криницу. В Запорожской области сообщили Минобороны. Средства ПВО уничтожили 13 авиабомб ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Васютинского, Дружковки, Куртовки и Райского. Противник потерял более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины западного производства, 25 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: За вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Удар американских военных по свадебной церемонии на юге Ирана, приведшей к гибели людей, является преступлением, заявляют власти республики. По данным Минздрава Ирана, жертвами атаки стали 4 человека, число пострадавших возросло до 68. Ряд СМИ, ссылаясь на иранский красный полумесяц, сообщали, что число погибших увеличилось до 5. Множественные взрывы прогремели на юге Ирана, на острове Кешмы, в ряде прибрежных городов. 1 сентября Центральное командование вооруженными силами Соединенных Штатов объявили о нанесении серии ударов по целям на территории Ирана. Один из них пришелся по зданию, где проходила свадебная церемония. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Сообщение компании передает ТАСС. Цифровым рублем пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания и в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере «Макс». Также оплату цифровыми рублями запустили российские маркетплейсы. А опция доступна при оформлении заказов, сообщает РИА Новости, в приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковским картам и СБП. Теперь доступна опция цифровых рублей. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичным формам. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорит в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. А вот «Краснодар» продолжил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. И если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я не сомневаюсь в этом, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на Вуэльте. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центров области, в Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске до 22 градусов тепла, в Омске 15-17 и без осадков. В Мурманске до 18 со знаком плюс, в Перми 20 градусов без осадков. В Казани воздух прогреется до плюс 27. Осадков не ожидается в Ставрополе 27-29, во Владикавказе до 25 тепла и небольшие осадки. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь, днем 18-20 тепла, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице теплее, днем до 20-22, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, а ночью плюс 16-18 с грозой.
4: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. А на самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской, советской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, Пушкин, Толстой, Бестужев, Лермонтов, ну а много позже и Маяковский, а также и Сергей Есенин, которому принадлежат проникновенные строки. «Я вас люблю, шумную куру, люблю в пирах и в разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат, в поступках, в помыслах и слове, и потому в чужой стране вы близки и приятны мне». Грузинский поэт и переводчик, друг Есенина Тициан Табидзе, вспоминал: «Кавказ, как когда-то для Пушкина и для Есенина, оказался новым источником вдохновения». И вы, конечно же, уже догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Сергее Александровиче Есенине, об отношении Есенина к Кавказу и, в частности, Грузии. Впрочем, не буду забегать вперед, поговорим обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Ларису Константиновну Алексееву. Она заведующая отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории литературы 20 века. Лариса Константиновна, спасибо огромное, что нашли время в плотном графике и заглянули в нашу студию.
6: Здравствуйте, Николай. Мне приятно быть у вас снова. Рада вас видеть.
5: В стихах дагестанского поэта Магомеда Ахмедова есть четверостишие с обращением к Пушкину, Лермонтову, Блоку, словно открывающим ему по-новому родной край. Есенин в нем звучит так: «Лишь однажды заблестят в глазах скупые слезы, когда в Гунибе зашумят Есенина березы, прижавшись словно в детстве к ним с наивной верой в чудо, пойму, что больше молодым и я уже не буду, но даже в самый черный час, когда вся жизнь отпета, меня спасете и не раз вы, русские поэты». До Гуниба, насколько я знаю, Сергей Александрович не добрался. Где на Кавказе он успел побывать? Есть точные сведения?
6: Да, конечно, точные сведения есть в летописи жизни и творчества Есенина, подготовленной Институтом мировой литературы, со всей подробностью отмечены факты биографии и творчества поэта, в том числе и его пребывания на Кавказе. До Гунибо Есенин не добрался, но в стихах дагестанского поэта, мне кажется, важно то, что в них слышны не только скрытое цитирование есенинских строк, есенинских образов, но и притягательная сила русской поэзии, в которой признается автор. Береза в лирике поэта – символ его любви к милой сердцу России, рязанским полям, родительскому дому. Россия для него, как мы знаем, страна березового ситца. И одно из самых популярных стихотворений Есенина начинается так. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым». Вот единство есенинского поэтического мира в его одушевленности. Люди, растения, животные, вещи и стихии – для него все это дети одной матери природы. Для многих его стихов характерно желание слиться с природой, раствориться в ней. Все мы – яблони и вишни голубого сада. Это то, чем Есенин обогатил не только русскую, наверное, даже, но и мировую поэзию. Но в стихах Ахмедова березы Есенина шумят в Гунибе, и это вполне законно. Напомню еще одни знаменитые есенинские строчки. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком». И дальше. «Стою один среди равнины голый, а журавлей относит ветер вдаль». Вам ничего не напоминают эти строки? Я знаю, что Гуниб – одно из красивейших мест Дагестана, и там есть памятник «Белые журавли» в честь павших воинов, да, созданный по мотивам песен на стихи Расула Гамзатова и его знаменитого стихотворения «Журавли» в переводе Наума Гремнева. И есенинские строки, и стихи Гамзатова – безусловная классика, настоящие жемчужины русской поэзии. Ну а что касается поездок Есенина на Кавказ, то он побывал там несколько раз. В 1920-м, в 1924 и дважды в 1925 годах.
5: Лариса Константиновна, давайте начнем тогда с его первого путешествия. Что об этом путешествии известно?
6: Впервые Есенин отправился на Кавказ летом 1920 года. Тогда он почти два месяца путешествовал вместе со своим другом Анатолием Мариенгофом в служебном вагоне их общего приятеля Григория Колобова, который был откомандирован на Кавказ для налаживания железнодорожного сообщения между Россией и республиками Закавказья. Друзья выехали из Москвы в голодное, неуютное время и отправились через Ростов-на-Дону в Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск, оттуда в Баку, Махачкалу, Тифлис и обратно. Это было достаточно короткое посещение Есенина Кавказа. Надо сказать, что в ту первую поездку южные красоты Есенина совершенно не впечатлили. В одном из писем он даже писал, что наблюдать кавказские пейзажи ему было неловко. Он не понимал, чем они вдохновили его предшественников, русских поэтов и писателей, и признавался, что в Рязанской губернии Кавказом он был богат больше, чем здесь. И даже предположил, что, вероятно, путешествия для него просто вредны. Ну, это, безусловно, можно считать правдой. Через два года, в 22-м, Есенин вместе со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан отправится в заграничное турне по Европе и Америке. Увидит самые замечательные места и курорты из Италии, Франции, но они не отзовутся в нем ни одной поэтической строчкой. Возможно, потому что для него они были не лучше рязанских раздолий. Но с Кавказом получилось иначе. Об этом мы еще поговорим, но первому путешествию Есенина на Кавказ 20-го года мы обязаны одной из лучших его поэм «Сорокауст».
5: Да.
6: Историю ее создания Есенин написал в одном из своих писем так. «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск. Вдруг слышим крики, выглядываем в окно. И что же? Видим за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни». А в стихах это прозвучало так. «Видели ли вы, как бежит по степям, в туманах озерных кроясь, железной ноздрёй храпя на лапах чугунных поезд? А за ним по большой траве, как на празднике отчаянных гонок, тонкие ноги закидывая к голове, скачет красногривый жеребенок. Милый, милый, смешной дуралей, но куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз. Когда Есенин читал эти стихи в Москве, в Политехническом музее, Валерий Брюсов сказал, что это лучшие, что написано в российской поэзии за последние 2 года. И тема, вы видите, очень актуальная сейчас, в 21 веке. Конь стальной победил коня живого. То есть это конфликт цивилизации и природы. И Есенин одним из первых это почувствовал и так замечательно выразил в своих стихах.
5: Хорошо, давайте вернемся к Кавказу более плотно, что называется. Вот, знаете, я хотел спросить, а правда, что посещение Есенина Кавказа словно разделило его творческий путь на период до и после? Ну, примерно как у Пабло Пикассо, искусствоведы четко градируют голубой и розовый период, да? Так и у, вероятно, самого русского из всех русских поэтов «Зените славы» даже поэтическая лексика меняется, впитывая восточные традиции. И правда ли, что после возвращения из-за границы Есенин, ну, словно сбегал на Кавказ от московской богемной жизни и долго жил на Кавказе? И если до того его стихи воспевали природу, ну, скажем так, Средней Руси, Центральной России, и был он последним поэтом русской деревни, то после посещения Баку и Тифлиса Есенин вдруг пишет строки, наполненные розами, а для рязанской деревни начала прошлого века этот прекрасный цветок уж совсем не характерен, да? Готовясь к сегодняшней беседе, я нашел сведения, в которых отмечалось, насколько в знаменитых персидских мотивах роза – частый символ. Упоминание о розе встречается у Есенина в 15 стихотворениях цикла около 20 раз. Тем не менее, и тут мы подходим к особо интересной теме, все равно поэт настаивает – как бы некрасив был Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Это строчка известного стихотворения «Шигане, ты моя Шигане». Можно ли говорить об этом случае, о каком-то новом периоде творчества Есенина?
6: Да, конечно. Кавказские поездки Есенина 24-25 годов и его длительное пребывание в Баку, Батуми, Тифлисе действительно были для него своего рода бегством. Бегством из Москвы к Абатской. Они были, эти поездки для поэта, не только плодотворны, целительны, а розы наполнили его стихи своим ароматом. Но, конечно, не только розы. Поэзия Есенина наполнилась новыми смыслами. Достаточно вспомнить заглавия его поэтических книг, которые выходят на Кавказе. «Русь советская» – эта книжка вышла в Баку в 24-м году в издательстве «Бакинский рабочий», а в 25-м в Тифлисе «Страна советская». Кстати, обложку для этой книги делал Кирилл Зданевич, художник-авангардист, которому мы обязаны открытием живописи Пиросмани.
5: Да, совершенно верно.
6: Это так называемый кавказский период творчества, когда Есенин провел на Кавказе больше полугода, и где у него образовалось много друзей. Впрочем, с Петром Ивановичем Чагиным, пригласившим Есенина в Баку, он познакомился в Москве. Именно Чагину посвящены персидские мотивы, потому что первые стихи этого цикла также печатались в «Бакинском рабочем». А друге Чагине Есенин отзывался так: «Внимание здесь ко мне очень большое, это о Баку. Чагин встретил меня как брата, живу у него, отношение изумительное». Интересен и такой факт, что начало пребывания Есенина в Баку, куда он приезжает в сентябре 1924 года, отмечено поэмой «Баллада о 26» и чтением ее на площади Свободы в день памяти 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 году. Через 2 дня газета «Бакинский рабочий», которую руководил Чагин, напечатает поэму на своих страницах. Эта поэма была написана чуть ли не в одну ночь, хотя замысел ее сложился у Есенина в Москве. Над проектом памятника комиссарам увлеченно работал его ближайший друг и соратник Георгий Богданович Якулов, яркий художник, который сочетал в своем творчестве русские и армянские традиции, и именно ему посвящена «Баллада о 26». Поездка 24-го года, когда Есенин курсирует между Баку и Тифлисом, стала для поэта настоящей болдинской осенью. Здесь Есениным будут написаны самые знаменитые произведения. «Письмо к женщине», «Письмо к деду», «Станцы», «Поэмы цветы», стихи из цикла «Персидские мотивы». И здесь будет создана лучшая, вершинная поэма его творчества – поэма Анна Снегина. Вот как только поэма будет написана, Есенин сразу отправляется с Кавказа в Москву, чтобы представить эту поэму московской публике. Вообще вот в Баку, Тифлисе, Батуми Есенин впервые опубликует около 30 своих новых произведений. И все это за очень короткий срок. Создать такие поистине классические произведения мог, конечно, только гениальный художник. Ну вот, а в следующий раз Есенин приезжает на Кавказ весной 1925 года. Тогда появляются новые стихи, составившие цикл «Персидские мотивы». А в июле 1925 года он приезжает на Кавказ уже с Софьей Андреевной Толстой-Есениной. Это будет такое предсвадебное, что ли, путешествие после помолвки. Есенин и Толстая будут жить в Мардакянах, на служебной даче Петра Ивановича Чагина, утопающей в розах, будто предназначена для того, чтобы пребывать в восточной неге и благости. Увы, настроение поэта в тот период было иным, символом семейного благополучия. Эти розы не стали, но в стихах вот образ роз, о которых вы говорили, прозвучал не раз. И, например, так. «А люди разве не цветы? О, милая, почувствуй ты, здесь не пустынные слова, как стебель тулова качая, а это разве голова тебе не роза золотая?»
5: Вот, Лариса Александровна, вот смотрите, значит, персидские мотивы знаменитые, да, роза Ширака. Но он мечтал вообще попасть в Персию, но до Персии Есенин не доехал. Как же он писал вот эти свои персидские мотивы? Неужели он все домысливал? Потому что вот у него есть строки, и хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Неужели вот человек смог вот так домыслить?
6: Да, совершенно верно. Именно смог, потому что гениальный поэт, гениальный художник. Придумывал. Интерес к Востоку у Есенина существовал, конечно, давно, и он действительно мечтал побывать в Персии. И когда он только познакомился с Чагиным, в ответ на его приглашение в Баку тут же спросил: «А Персию покажете?» Чагин пообещал и Персию, и Индию, как он потом вспоминал, по буйной молодости, хотя Чагин был на 3 года моложе Есенина. Это представлялось ему, в общем-то, совсем нетрудным делом. Но реально отправить Есенина в Персию было слишком рискованным делом, о чем Чагина предупредил Сергей Миронович Киров, который также познакомился с Есениным весной 1925 года. И так и возникла идея превратить бывшую ханскую дачу в Мардакянах в некое подобие такой восточного дворца. Хотя, как мы уже сказали, персидские мотивы к этому времени уже были написаны. Но вообще Восток, родину Омара Хайяма, Хафиза, Саади, Есенин считал поэтическим центром мира. Ощущение Востока жило в нем, а врожденное чувство поэтического, ну, отреагировал на эти завернувшиеся красоты чужой жизни, растворенной в воздухе, красках, цветах. Но вот, несмотря на восточный колорит, затейливый орнамент, какие-то бытовые детали и подробности, несмотря на всю экзотику, Есенин в персидских мотивах не стремился к стилизации. Он не выдает свои стихи за первоисточник. Это никогда не скажешь, что это перевод. Это всегда Есенин. Он как бы подхватывает тему, переиначивает ее на свой лад, сплетает мотивы «Голубой Руси» и «Голубой Персии». «Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли? Что луна там огромней в 100 раз, и как бы не был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий».
5: Вот, что называется, пришлось к слову. Я не могу не спросить вас, кто такая Шагане?
6: Ну, конечно, девушка с таким именем существовала. При всем том, что это такое обобщенное поэтическое имя. Вот прообразом персиянки в персидских мотивах считается батумская учительница Шагане Нарцессовна Тальянс, с которой Есенин познакомился в декабре 1924 года. Ей тоже было 24 года, но она уже вдова с маленьким сыном. Она жила в Батуми и преподавала в армянской школе. С Есениным их познакомил приятель поэта, и между молодыми людьми завязались дружеские отношения. По воспоминаниям современников, Шагане Тальян была такой привлекательной барышней, стройной, изящной, с правильными чертами лица, с красивыми волосами и глазами, большими, каринами, как у красивых армянских женщин, и которые то насмешливо искрились, то нежно сияли. И Есенин был увлечен ею, хотя часто провожал ее из школы. И когда прощался, подарил девушке автограф стихотворения «Шагане, ты моя Шагане», а незадолго до отъезда вручил ей книгу со такой надписью: «Дорогая моя Шагане, вы приятны и милый мне». Это случилось 4 января 25 года. Батум стоит там, место их встречи.
7: Радио России. Просвещение.
4: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Лариса Константиновна, одно из известных стихотворений Есенина называется «Поэтом Грузии». И там есть такие строки: «Земля далекая, чужая сторона, грузинские кремнистые дороги, вино янтарное, в глаза струит луна, в глаза глубокие, как голубые роги». Кому обращены вот эти строки, и что это за голубые роги такие?
6: Есенин был дружен с грузинскими поэтами, входившими в группу «Голубые роги» – Тицианом Табидзе, Георгием Леонидзе, Паоло Яшвили. Именно к ним и обращены эти стихи. Встреча поэтов состоялась в сентябре 24 года в Тифлисе и быстро переросла в крепкую дружбу. Сергей Есенин был дорогим гостем в семье Тициана Табидзе. Они много беседовали на самые разные темы, читали стихи друг другу. Есенин увлеченно слушал стихи на грузинском языке и комментарии Тициана Табидзе и мечтал заняться переводами Важа Пшавелла. Жаль, конечно, что этого не случилось, иначе мы бы имели, так сказать, гениальный перевод Есенина, классика грузинской поэзии. И, уехав в Москву, Есенин писал другу так: «Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере, тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас». А в стихах это звучало так: «Товарищи по чувствам и перу, словесных рек, кипений и шорох, я вас люблю, как шумную куру, люблю в пирах и разговорах, я северный ваш друг и брат, поэты все единой крови, и сам я тоже азиат в поступках, помыслах и слове». Да, Есенин не лукавен. Он встречался в Грузии с удивительными людьми, которые очень сердечно и тепло к нему отнеслись. Тициан Табидзе содействовал переводам и публикациям на грузинском языке произведений Есенина, а Леонидзе писал так: «Для нас, грузинских друзей Есенина, он был дорог как благородное воплощение русского характера, русской поэтической души, как чародей русского слова».
5: Вы знаете, я очень часто встречал упоминание того, насколько Кавказ вдохновил Есенина, да и сам поэт, вспоминая о великих предшественниках Пушкине, Лермонтове, Грибоедове, пишет вот такие строки: «Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком, ты научил мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой, и чтоб одно в моей стране я мог твердить в свой час прощальный, не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной». Эти строки из стихотворения «На Кавказ», которые Сергей Александрович счел Парнасом и утверждал, что только поэтам там надо селиться, на Кавказе, в Грузии. Вот такой вопрос. Есенин как-то фиксировал свои впечатления от кавказских поездок и новых знакомств?
6: Фиксировал, конечно, прежде всего в стихах и письмах. Дневников Есенин никогда не вел. В своем творчестве, в поэзии Есенин очень искренен. Ну, иногда есть такое понятие «заполошно искренен». И иногда эта его правда, она праведческая. Так, вспоминая о местах памяти Грибоедова в Тифлисе, где ему пришлось побывать, он неожиданно соединяет трагедию ухода Грибоедова с предчувствием своего ухода. «И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножье большой горы он спит под плач зурны и тари. А нынче я в твою безглядь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины». Это написано в сентябре 24 года. Трагический уход поэта случится в декабре 25-го.
5: Вот мы очень много говорили о персидских мотивах. Кстати, 10 декабря газета «Трудовой Батуми» напечатала два стихотворения из этого цикла: «Улеглась моя большая рана, и я спросил сегодня у менялы». А 28 декабря Есенина уже не станет. Вот я хотел вас спросить, что же еще особенно важно и ценно в этом периоде знакомства Есенина с Грузией, да и с Кавказом вообще?
6: Ну, на Кавказе Есенину было действительно хорошо. всегда окруженный множеством знакомцев, приятелей, почитателей, завистников, Есенин очень ценил настоящую дружбу, щедрую, великодушную, неразъеденную завистью. И именно здесь, на Кавказе, он такую и нашел. Помните из письма Табидзе? «Грузия меня очаровала». Очаровала, потому что очеловечилась. Чужая земля стала родным домом. Если Пушкин, Лермонтов ехали на Кавказ за волей, вольностью, из дома в бездомность. Вечный бездомник Есенин искал дома, где можно было спрятаться от необходимости что-то решать окончательно. От неуверенности, от женщин, порой слишком требовательных и настойчивых. И от самого себя, в конце концов. Но он все предсказал и, как заговоренный, исполнил свою судьбу. Его нельзя представить старым. Так как он жил, долго не живут. Он прожил всего 30 лет. И эта жизнь была жизнь поэта, вобравшая в себя сложнейшую эпоху. Война, революция, гражданская война, переустройство страны. Вокруг него самого постоянно бурлили страсти. Он не был спокойным человеком. Непрекаянная душа, жаждущая любви, славы, первенства. Он все написал и во всем отчитался. И лучшие его стихи были написаны на Кавказе, среди друзей и цветов. Головку розы режет сталь, но все же не боюсь я стали. Цветы ходячие земли, они сталь сразят почище, из стали пустят корабли, из стали сделают жилище. И потому что я пою, пою и вовсе не впустую, я, милый, голову мою отдам, как розу золотую.
5: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового и интересного. Я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории и литературы 20 века Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо за беседу. Новых вам творческих успехов, и мы всегда рады вам. Приходите к нам в гости.
6: Спасибо.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
7: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В эти дни еще не ушедшего лета, дни, минувшие за Днем Победы и Днем памяти 22 июня, граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, продолжают со слезами благодарности вспоминать подвиг победителей и оплакивать жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим и страшным жертвам. И это братская страна – Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине захвачены интересами западных корпораций и спецслужб. Украине охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти летние дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте в рамках нашей рубрики «Украинцы, преданные Украиной» продолжим начатую не так давно историю великого полководца. Одного из маршалов Победы. Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя зимой 1941-42 годов, когда он только получил под командование свой первый фронт. Южный фронт. С этим фронтом Малиновский в январе 1942 года перешел в контрнаступление против немцев. Совместно Южный фронт Малиновского и Юго-Западный фронт генерала Костенко в ходе Барвенковской операции отбросили взорвавшегося противника более чем на 100 километров. Однако уже весной чаша весов вновь склонилась в пользу вермахта. Инициированная в мае 1942 года маршалом Тимошенко Харьковская наступательная операция обернулась катастрофой для Красной армии. Войска Юго-Западного фронта, взорвавшись в своем наступлении, испытали мощнейший фланговый удар, а затем и прямой прорыв фронта со стороны войск фельдмаршала фон Бока, под началом которого находились в том числе 4-я танковая армия генерала Готта и 6-я полевая армия будущего фельдмаршала Паулюса. Малиновский пытался держать фронт, не зарываться, держать фланги, однако напиравшие с севера немцы не давали ему шанс. Пришлось спешно отходить, причем отходить с большими потерями. Был оставлен Ростов-на-Дону, и немцы форсировали Дон. Так первое командование фронтом для Малиновского завершилось поражением. Отставка верховного главнокомандующего далеко не всегда была склонна прощать поражение, особенно в такой период. В различных биографиях Малиновского можно встретить историю о том, что командующий Южным фронтом был спасен от расстрела благодаря заступничеству Хрущева. Однако к этой истории, которая, как и многие, несет во многом преувеличенный характер, мы еще вернемся. Важно, что после отступления, если не сказать обвала Южного фронта, Малиновского сохранили в высших командных кадрах, но понизили. Понизили до командарма. Он получил под командование 66-ю армию, действовавшую в районе Сталинграда, но к северу от города. Судьба Малиновского и как человека, и как полководца перевернется именно в связи со Сталинградской битвой. Пусть его войска и будут биться далеко от самого города. В ноябре 1942 года Малиновский получает под командование 2-ю гвардейскую армию. Именно эта армия была брошена в рамках котельнической операции навстречу одному из самых способных полководцев Рейха против фельдмаршала Манштейна, войска которого рвались для деблокирования окруженной армии Паулюс. И тогда, в тяжелейших боях, в заснеженных донских степях, Малиновский остановил Манштейн. Этот подвиг 2-й гвардейской армии запечатлен в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Действия Малиновского были отмечены ставкой. 2 февраля 1943 года Сталин снова делает Малиновского командующим Южным фронтом. И, вынужденно проиграв немцам в 1942 году, Малиновский во главе все того же фронта отбивает у фашистов утраченные территории. 14 февраля, спустя всего 12 дней после назначения, он освобождает Ростов-на-Дону. В апреле 43-го Малиновскому передают под командование Юго-Западный фронт, позднее ставший 3-м украинским. Под началом Малиновского войска этого фронта освобождают Донбасс, Южную Украину, Причерноморские степи. Уже следующей весной, 10 апреля 44-го года, Малиновский освобождает и свой родной город – Одессу. Это редчайший случай, когда командующему фронтом довелось освободить лично свою малую родину, свой родной город, где теперь оскверняют его памятник. Так или иначе, Одесса, город-герой Одесса, была освобождена. Далее последовала одна из самых ярких наступательных операций Второй мировой войны, о которой вспоминают, к удивлению, слишком редко. Речь идет о Яссы-Кишиневской операции, в ходе которой принявший командование над 2-м украинским фронтом Малиновский и возглавивший 3-й украинский фронт Федор Иванович Толбухин разгромили немецкую группу армий «Юг» и вывели из войны Румынию. Эта победа приносит Малиновскому маршальские погоны. Но впереди лежала Венгрия. Напомним, что, как и Румыния, Венгрия была охвачена чумой фашизма. Только в отличие от румын, венгры были хорошими вояками. Малиновскому и советским войскам приходилось прикладывать все усилия для того, чтобы прокладывать себе шаг за шагом путь по венгерской равнине к Будапешту. И потом биться за каждый квартал города. Бои за Будапешт были тяжелейшими. Город был взят Красной армией 13 февраля 1945 года. Важно помнить, что для награждения воинов Красной армии и союзных войск было выпущено 7 медалей, связанных с освобождением европейских столиц. Но крайне примечательные формулировки. За освобождение. За освобождение Белграда, Варшавы, Праги. Но за взятие Вены, Кёнигсберга, Берлина и Будапешта. Со взятием Будапешта войска 2-го Украинского фронта Малиновского приняли участие в операциях по освобождению Австрии, Чехословакии. Войска Малиновского не входили в следующие столицы, но сковывали противника как на юге, так и на севере, во многом сделав возможным взятие и сохранение Вены, спасение от уничтожения Праги. 26 апреля 1945 года маршал Родион Малиновский был удостоен высшего полководческого ордена Победы. А 24 июня 1945 года Малиновский командовал сводным полком 2-го Украинского фронта на первом параде Победы. Однако на этом полководческая карьера Малиновского не закончилась. Ему предстояла еще одна сложнейшая операция, во многом завершившая Вторую мировую войну. Ведь с падением гитлеровской Германии Вторую мировую войну еще предстояло завершить. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.
7: Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: Радио России. Общество. Отцы и дети.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук и тоже папа. Сегодня тема программы, когда мужчина вот применяет на себя роль хранителя домашнего очага. Вот плюсы и минусы этого. Просто сейчас в России растет тоже доля мужчин, которые готовы уйти в декрет вместо жены, и сейчас о такой готовности заявляет, в общем, 50%.
11: Почему бы нет?
10: Почему бы и нет, да. Но есть в этом какие-нибудь плюсы? Наверняка есть. Может быть, мы сейчас вместе с вами их и проговорим.
11: Ну, смотрите, только поправимся не в декрет, а в отпуск по уходу за ребенком.
10: Хорошо, да,
11: вот.
10: Согласен.
11: А вот отпуск по уходу за ребенком действительно последние годы часто мужчины стали уходить и по совершенно-совершенно разным причинам. Причины в основном самые банальные. Причина номер один – у мамы зарплата выше. Причина номер два – карьера. Может оказаться так, что у мамы была вот именно очень перспективная служебная позиция. Если она на полтора, тем более на три года выпадет из работы, то эта позиция автоматически будет утрачена, потерянные шансы в возможном карьерном росте. Третья причина может быть связана с тем, что действительно, ну, в силу каких-то особенностей личности, психики, подготовки, папа может оказаться палочкой-выручалочкой. Вот у меня была такая в точности ситуация, когда моим детям было 6 месяцев, наша мама попала в больницу с очень тяжелой патологией, и ой-ой-ой, мне даже говорили, что, возможно, мне ее и не вернут. К счастью, все образумилось, но 3 с лишним месяца она находилась в стационаре. И другого варианта, как принять на себя все домашние дела, просто у меня не было, потому

0: раннем этапе развития детей, оно бесспорно отложило на них отпечаток.
1: Какой?
0: Наверное, в первую очередь, некоторая самостоятельность побольше, чем у классических маминых сыночков и дочек. Во-вторых, желание побольше брать на себя ответственность. И плюс к тому самостоятельность на бытовом уровне. Вот эти вот черты личностные, обращения друг с другом, ответственности за себя, ответственности за других, которые мы обычно ассоциируем с мужским поведением, у детей, наверное, выражены в несколько большей степени, чем у их сверстников.
1: У меня были моменты, когда я, правда, бросал работу, особенно когда нас стало трое мальчишек. Тут вообще не просто уехали мы в деревню, и младший, который просыпался в 5 утра, с ним я гулял, потом досыпал и так далее. Но я сейчас перехватываю, на самом деле, и забираю, чтобы дать возможность маме отдохнуть, а детям отдохнуть от мамы тоже иногда. Я просто видел, что младший говорит, как хорошо, что мы поехали без мамы.
0: У нас поживём. Это очень было распространено, ну, буквально до последнего времени, сейчас уже совсем взрослое, так, чтобы именно там на выходные куда-то уехать без мамы, маме дать отдохнуть, а детям дать отдохнуть от мамы, ну, немножечко свободы, потому что с мамой, с мамой всегда посложнее, мамы более тревожные, чем папы, там, побегать, попрыгать, искупаться. С папой оно проще.
1: А минусы могут быть? Ну, то есть просто я о чем говорю, что со стороны может показаться, что это за отец такой, подкаблучник, мягкотел, еще что-нибудь. Ну, много терминов можно разных придумать. Это либо взгляд из более традиционного общества, либо это действительно так, я не знаю. Может, вы искали?
0: Ну, на самом деле, в традиционном обществе такие случаи тоже были. Простите меня, но вот в русской деревне была такая особая категория мужчин-вдовцы.
1: Так.
0: Потому что продолжительность жизни женщин была маленькая, и очень часто мужчины переживали своих жен. И нередко случалось так, что жены умирали, а малыши, именно малыши, не уже подросшие дети, все малыши оставались на отце, которому приходилось и пашню пахать, и детей каким-то образом содержать. Иногда удавалось жениться повторно, и, как правило, тоже на вдове, и, как правило, тоже с детьми, и получались такие совсем огромные семьи, когда объединялись папа, мама, да еще по несколько с каждой стороны детишек. Но находились же выходы. Поэтому списывать то, что это взгляд со стороны традиционной семьи, нет. Традиционные семьи вполне тоже в такие ситуации могли попадать. Поэтому, скорее всего, тут надо исходить из той позиции, что сегодня не очень четко определены, к счастью, гендерные роли. Поэтому сегодня сказать, что мужчина не должен готовить или там мужчина не должен мыть посуду, ну, это будет звучать чересчур архаично. Сегодня и мужчина, и женщина должны успевать, должны подменять, должны интегрироваться. На том, собственно говоря, и строится дружная семья. А с другой еще стороны возникает очень важный момент. Ну, вот то, что специфично для мужского поведения, оно неизбежно необходимо мальчикам. Поэтому для мальчиков, которые остались рядом с папой и в меньшей степени зависимы от мамы, наверное, это плюс, они вырастут более мужественными мужчинами, именно в социальном контексте более мужественными, что в дальнейшем, скорее всего, обеспечит им успех в обществе, ну, в том числе и в обществе в плане создания будущей их собственной семьи.
1: Те, кто берут отпуск по уходу за детьми, у нас же как? Мужики могут взять большой сильный вес, но недолго, да? А женщины могут тянуть очень долго. Это такая специфика.
0: Да, женщины более выносливы.
1: Условно в том, что как раз вот в этих пеленки покормить, обед, завтрак, ужин и так далее. Ну, то есть вот эта вот рутина, в которую дети тебя затягивают, мужчинам выгорает явно быстрее.
0: Мужчине тяжелее. Это не факт, что он обязательно должен выгореть, потому что у мужчины есть своя мужская смекалка. Вот эта мужская смекалка всегда будет выручать. Нет, ну просто есть как бы вот такие традиционные способы общения с ребенком. Его надо запеленать, завернуть, переодеть вовремя, накормить определенной едой. Вот в некоторых случаях вот такой, простите за выражение, мужской пофигизм будет очень неплохо работать. Я помню, когда первая ночь, когда жену увезли в больницу, а у меня их двое, им по 6 месяцев. Я помню, как мы укачивали их с женой. А тут у меня одни руки. Одного положу, он будет плакать, второго не укачать, оставляешь, потому что плачет рядом один.
1: Да.
0: Одного не оставишь, а вдруг он с дивана, простите, скатится. Через некоторое время у диванов появились бортики.

0: чтобы никто не скатился. Появились качели, которые висели прямо посреди комнаты вместо люстры. Надо подкачать одного его в качелике, второго на руки. Появились бутылочки, из которых очень легко было наливать кефирчик. Каждому дал по бутылочке. Через 5 минут они уже накушались и спят. То есть вот эти вот решения, они из опыта приходят сами собой. У каждого папы они свои. Да. И это значительно бережет его психику и предохраняет от выгорания. А сам контекст общения с ребенком, когда ребенок начал говорить, это же огромная победа. Теперь перед тобой мыслящее, разумное существо, с которым можно разговаривать. Ребенок начал ходить. Это же дополнительные возможности. Не надо таскать его на руках. Можно выбросить, наконец, громоздкую коляску, взять что-нибудь полегче с собой. В рюкзачок помещается прекрасно. И еда, и запас подгузников, и все, что необходимо. Поэтому, по большому-то счету, в современном мире, когда нас от этой рутины спасает техника и технология, рутины-то практически не остается. Остается живое общение с малышом. Даже, извините, когда вы ему попу вытираете, это же все равно эмоциональный контакт. Вот ему же нравится, ему же приятно. Вот щипало, простите, попу в грязном подгузнике, а теперь не щипит. Вы ловите улыбку. Это благодарность вам за то, что вы его помыли, сполоснули, согрели. Поэтому, если вы воспринимаете собственного ребенка как человека, с которым можно общаться, даже если он пока говорит 3-4 слова всего лишь, то все равно это огромный эмоциональный запас. От этого эмоционального запаса никак не выгоришь. То есть воспринимать свою работу с ребенком надо именно в контексте получать от этого удовольствие.
1: Вот, отличная фраза. Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Сегодня у меня в гостях.
2: Отцы и дети.
3: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: «Наша трибуна». Буна. Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
10: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
11: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
10: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
13: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
14: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание в авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
15: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженным силам России даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по украинской энергетике. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан на саммит ШОС. Президент также назвал грубой ошибкой властей ФРГ их решение после инцидента в аэропорту Лейпцига. На полях саммита ШОС Владимир Путин провел серию двусторонних встреч. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженным силам России даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по украинской энергетике. Если Украина бьет по российским объектам, то она получит ответ, заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан на саммит ШОС. Любые военные объекты на Украине являются законной целью для вооруженных сил России, добавил президент. По его словам, Россия не наносит ударов по украинскому руководству, так как переговорщики будут нужны, если они захотят решать вопросы мирным путем. Однако российские войска продолжают атаковать военные, портовые и другие объекты, которые задействованы в интересах ВСУ.
2: Позвольте все-таки вернуться снова к угрозам Зеленского. Вы назвали это заявкой на государственный терроризм. А с террористами известно, как поступают. И при каких условиях возможны удары и возможно ли вообще по военно-политическому руководству Украины, а не только по энергетическим объектам? И есть ли сейчас иммунитет у руководства Украины, военного начальства от наших ударов?
3: Ну, как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для... Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение, то какие-то там нам переговорщики нужны. Но это заявка на терроризм. Это еще не переход терроризма, а если уже до этого дойдет, мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты.
1: Владимир Путин подчеркнул в ходе пресс-конференции, что российские войска наращивают темпы наступления в зоне специальной военной операции освобождения. Донбасс идет планово, российские войска взяли под контроль город Светогорск. Также активно идет наступление в Запорожской области. Президент уверен, враг будет сыпаться. Путин также назвал грубой ошибкой властей ФРГ их решение после инцидента в аэропорту Лейпцига.
3: Первая часть по поводу действий немецких властей. Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали «Северные потоки». Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить вообще причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. Но я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа.
1: Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг предъявленные ФРГ обвинения в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, назвав их бездоказательными и абсурдными. Об этом говорится в комментарии посольства. На Смоленской площади ранее подчеркнули, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. Как заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений. Это была цитата. Что же касается саммита ШОС, то на полях мероприятия Владимир Путин также провел серию двусторонних встреч с президентом КНР, премьер-министром Индии, лидерами Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин подчеркнул, что они уже не раз обсуждали вопрос о намерении страны присоединиться к Евросоюзу. Российский лидер отметил, что это делает невозможным дальнейшее тесное сотрудничество между нашими странами. Путин также отметил, что Россия – основной торговый экономический партнер Армении. Президент назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур, выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но при этом организация должна расти не спеша. Российские войска за минувшие сутки освободили в зоне специальной военной операции пункты Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемых для хранения, доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Фестиваль «УШУ» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «УШУ» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «УШУ». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих Веру. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпион. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды.

0: футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 2 сентября, в Хабаровске днем до плюс 20 градусов, облачно, временами дожди, в Тюмени те же плюс 20, но без осадков, в Новосибирске 16-18 тепла, пройдет небольшой дождь, в Архангельске до плюс 20, также дождливо, в Оренбурге плюс 28-30 и без осадков, в Самаре столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28, в Воронеже до 27, в Краснодаре 30-32 тепла, в Ялте до плюс 28 и без осадков, в Санкт-Петербурге ночью кратковременно дожди, днем 18-20 тепла, давление будет ниже нормы. В столице облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем 20-22 градуса выше нуля. Ветер юго-западный, днем порывистое атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А вы, уважаемые радиослушатели, можете, как обычно, комментировать, если наши темы вызывают у вас отклик, если пробуждают какие-то мысли, которыми хотите поделиться, то, пожалуйста, у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Пишите нам сюда. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствует. И давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира.
8: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Просто быстро, галопом, потому что очень много тем, и все такие очень важные и серьезные. В Ханты-Мансийском

0: Он в округе 15-летний подросток зарезал бывшего одноклассника. Ужасная история, для 1 сентября неприятная, но пройти мимо мы не могли. Международные темы мы обсудим и поговорим о том, как министр финансов Силуанов встречался с американскими коллегами в Соединенных Штатах, как его туда занесло и как его туда пустили. Будем разбираться в этом. Саммит глав государств-участников ШОС и формат ШОС Плюс завершились сегодня в Бишкеке и подведем итоги. Вчера мы начали эту тему обсуждать. В России запустили спецпроект «Выход 31» для подростков. Дождитесь, узнаете, это очень важная тема, особенно 1 сентября она еще более актуальна. Ну и начнем, конечно, с того, что сегодня 1 сентября, День знаний. Через секунду продолжим.
1: Наше время.
0: Поздравления, наверное, Оль, начнем, да?
2: Поздравляем всех с началом учебного года. Наверное, сегодня это праздник абсолютно для всех, и для тех, кто только собирается пойти в школу и уже готовится, как и для тех, кто уже давным-давно школу окончит. Потому что все равно какие-то воспоминания о школьных годах, об одноклассниках, об учителях в этот день появляются абсолютно у каждого. Но не говоря уже о родителях, которые сегодня повели детей в школу, особенно в первый класс, в первый раз своего ребенка. У меня таких в ленте было много, я их видела. Мои друзья, еще дети, неожиданно быстро выросли и уже пошли в школу. Давайте мы расскажем о том, что встретит школьников в наступившем учебном году. Между прочим, пошли около 17,5 миллиона детей, из них в первый класс 1,5 миллиона.
0: Да, и начнем с первого события, которое будет для всех, наверное, большим событием в средней школе. В этом учебном году завершается внедрение полной линейки единых государственных учебников по истории для 5-11 классов, и особенность новых пособий — акцент на работе с документами и историческими источниками. Школьникам предстоит не только запоминать даты, чем, кстати, часто мы в школе занимались, и события, но и учиться анализировать информацию, работать с фактами, отличать достоверные сведения от фальсификаций и понимать взаимосвязь исторических процессов.
2: Обществознание останется с 1 сентября в программе только для 9-11 классов.
0: А в федеральный перечень учебников впервые включены учебники «История нашего края Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в перечень вошли учебники по истории для регионов Краснодарского края, республик Мариэл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Сахалинской области для 5-7 классов.
2: Наверное, трудно с этим поспорить, но это самая необычная новинка. Учебник «Беспилотные летательные аппараты от устройства до выбора профессии» для учеников 10-11 классов.
0: Также в обновленный перечень вошли учебники по основам финансовой грамотности для 5-7 и 8-9 классов. Новый курс призван повысить финансовую культуру молодежи и дать школьникам базовые знания о деньгах, бюджете, налогах и инвестициях.
2: Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» стал максимально практикоориентированным и разделен на 2 обязательных курса по 34 часа. Это безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Дети будут осваивать навыки защиты в быту, городе, на природе, в цифровом пространстве, а также осознанно подойдут к вопросам безопасности страны. Кабинеты будут оснащены тактическими тренажерами, комплектами по гражданской обороне и средствами защиты.
0: С нового учебного года вводится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он заменит ранее действующий курс «Основы духовно-нравственной культуры России». Первый этап внедрения начнется со второго полугодия в 5-х классах 17 часов, в 6-7 классах предмет появится поэтапно в последующие годы. Преподавание возьмут на себя учителя истории и обществознания.
2: В 5-х классах количество часов иностранного языка сокращено с 3 до 2 раз в неделю.
0: Обществознание теперь начинается с 9-го класса, часть тем перенесена в историю.
2: Для первоклашек предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.
0: Ну и последняя новация: в отдельных школах всех регионов запустят эксперимент по трехуровневой шкале оценок за поведение. Оценки будут такими: образцовое, допустимое и недопустимое поведение для вторых восьмых классов, включая детей с особенностями развития. Если апробация пройдет успешно, эту систему могут распространить на все школы позже. Составлять оценки будут классные руководители учеников. Ну, вот такие инновации. Будьте, учитесь хорошо, будьте готовы к тому, о чем мы вам рассказали. А мы перейдем к другой, не менее важной теме, которая напрямую связана с нашими детьми.
1: Наше время.
0: Вот такая новая история, может быть, видели жители крупных городов, ну, а другие, может быть, слышали. потому что в городах крупных, в Москве в частности, появились билборды с определенными такими интересными призывами к молодежи. В России запустили спецпроект «Выход 31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. Сегодня о нем подробно рассказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посещая одну из школ страны. Сегодня же ведь в этот первый день нового учебного года лидеры государства, первые лица государства побывали в различных школах. И вот сегодня об этом спецпроекте говорили. Портал существует такой в интернете, портал 31.рф. На нем собраны рекомендации, как распознать манипуляторов в мессенджерах, например, как не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. Организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности. Вот мы знали, ведь много историй рассказывали последние пару лет о том, как дети попадали в зависимость от этих вот манипуляторов, которые связывались с ними по телефону, в социальных сетях. И самое главное, что вот часто происходило ведь что? Они говорили, ну все, ты попался. Вот ты уже... Мы вообще... конечно, не знаю, там, шпионы иностранные, да, ты уже на нас работаешь, раз ты с нами связался, а ребенок еще ничего и не сделал, не всегда так просто отправить ребенка на совершение преступления. Я ему говорю, все, ты уже общаешься, вот если ты кому-то расскажешь, тебе конец, тебя посадят. Так вот, не посадят, если вы ничего не совершили, а просто разговаривали о преступлении, вы просто общались, да, вас пытались ввести вот в какой-то блуд, скажем так, да, запутать. Если вы об этом сообщите правоохранительным органам, ну, в первую очередь, наверное, родителям, я думаю, это стоит об этом сегодня, 1 сентября, вечером поговорить и родителям со своими детьми. Сообщите об этом родителям, и проблема будет решена. Вам придут на помощь, и никто из-за того, что вы там какие-то, с какими-то нехорошими людьми пообщались, никто вас за это к ответственности не привлечет. Вот поэтому напоминают всем о 31 статье Уголовного кодекса. Ну, что же делать? Такие времена, что приходится напоминать и об этом. А мы хотим поговорить подробнее вот на эту тему, на тему работы спецслужб иностранных против наших детей, о том, как это все предотвращать, с подполковником ФСБ в запасе, автором телеграм-канала «Азартная политика» Александром Беляевым. Александр Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Александр Леонидович, ну вот вы, наверное, тоже слышали и знаете, может быть, даже больше знаете, чем мы об этом проекте. А вообще, вот на ваш взгляд, не знаю, вот меня, если честно, смутило, конечно, что внимание детей, а может быть, это правда не на детей, рассчитано как раз на взрослых, чтобы они обратили внимание, пытаются обратить к этой теме через билборды. Ну, не знаю, будет ли там ребенок, ну, даже не младшего школьного, там, даже среднего и старшего, обращать внимание на билборд и реагировать, что вот ты позвони там в полицию, ничего тебе не будет. Я там видел такой текст, я удачно соскочил, ну, видимо, пытаются разговаривать на детском языке или там на подростковом. Я что-то такое, я удачно соскочил со статьи или что-то такое. Ну, не знаю. Вот на ваш взгляд, это, ну, нормальная, правильная форма, правильный подход. А вообще, как донести до детей грамотнее вот такого рода предупреждения, такого рода информацию?
3: Ну, дети гораздо охотнее делают то, что они уверены, не принесет им ничего, что могло бы им испортить настроение, и когда они не боятся делать то, что от них требуется. Соответственно, основа, любая основа работы с детьми – это доверие и контакт. Если у родителей есть с детьми доверительные отношения, то дети, зная, что за защитой им нужно идти именно к родителям, и они, родители именно видят, как своих защитников, они к ним придут в любом случае, по крайней мере, может быть, не сразу, но поинтересуются. И здесь главное ни за что никогда не ругать. Дети вот, чаще всего почему боятся о чем-то сообщать? Они боятся, что их наругают, боятся, что будут какие-то последствия. Почему дети боятся? То есть, если такое происходило неоднократно, они знают, что, к примеру, контакт с родителями или с другими близкими людьми, которые могли бы помочь, невозможен в силу того, что сразу начнется некая негативная реакция, ребенок что делает? Замыкается. С другой стороны, если на него активно воздействуют по уже отработанным до автоматизма лекалам социальной инженерии, ну, естественно, его через некоторое время берут под полный контроль в таком случае. Поэтому первое, что нужно помнить родителям всегда, это нужно детям идти навстречу, если действительно ребенок так скажем, требует помощи, он нуждается в этой помощи, в этой помощи нельзя отказывать. И более того, помощь не должна оказываться в состоянии, когда человек, ребенок, боится о ней попросить. То есть никакой грубости, никаких криков, никаких выяснений отношений. Когда человеку нужна помощь, ему нужно помочь. А разбор полетов, почему и что произошло, можно сделать поздно. Потому что, в первую очередь, если есть главная задача вывести ребенка из-под внешнего влияния, влияния социальной инженерии, которая, еще раз повторюсь, была разработана очень неглупыми людьми на основании разработок, которые велись, например, в Центральном разведывательном управлении по манипуляции человеческим сознанием еще с 40-х годов прошлого века. 40-х годов. Поэтому таких экспериментов ставилось огромное количество. Украина сейчас, по сути, и Россия, к сожалению, превращены в огромный социальный эксперимент, где отшлифовываются технологии воздействия на человека разных возрастов, разных социальных групп, разных страт. По сути своей, все это еще, ко всему прочему, оцифровывается, и таким образом западные цифровые компании пытаются создать некий автоматизированный образ моментального слома сознания человека, благодаря тому, что в сети же очень много информации о нас содержится, да? Это фотографии, видео, реакции на те или иные фильмы, обсуждения текстовые. В общем-то, системы цифровые, которые уже фактически у Запада отработаны до высокой степени готовности, искусственный интеллект, нейросети, все возможные чат, GPT и прочее, они же могут моментально собирать на человека огромное количество информации, в том числе на детей, на какие игровые площадки заходят, там, Steam, не Steam, какие игры оплачивались, что, о чем ведется общение с сверстниками, с друзьями, просто с близкими людьми. Создается портрет психологической уязвимости, после чего подбираются уже готовые шаблонные вербовочные беседы. Но это не значит, что проблема нерешаема. Ничего подобного. Ведь в конечном итоге ребенок должен знать одно. Если он пришел и честно рассказал о том, что есть сложности и проблемы, близкие ему люди, вместо того, чтобы орать на него, они эту проблему ему помогут решить. Вот это самое важное, чтобы ребенок видел в своих близких людях защитника, которому можно и нужно довериться. Там же взрослым людям будет гораздо проще решить, что нужно сделать. Пойти, например, написать заявление о том, что вербовочные подходы в отношении ребенка совершались в таком-то телефоне, в таком-то чате. Люди под конкретными аккаунтами и никами это делали. Что требовали сделать, в отношении каких объектов, там, разведка или изъятие тайника. Все-все-все подробнейшим образом. Это все пригодится, в том числе для того, чтобы следователь мог сделать однозначный вывод о том, что в действиях конкретного ребенка отсутствует оконченный состав преступления. И, соответственно, ребенок в таком случае не является уголовно наказуемым лицом.
0: Да, это важно, да, на самом деле, да, конечно, Александр Леонидович, потому что действительно не все знали о том, может быть, даже вот, что если ты даже начинал с кем-то общаться на тему преступления, но его не совершил, а сообщил об этом правоохранительные органы, с тебя снимается ответственность. Это, конечно, очень важный момент. Но знаете, какая мысль возникла? Вот, Александр Леонидович, я вас слушал, но вот раньше мы пытались уберечь детей от улицы. Ну, это понятно, там кружки, секции, там еще чего-то, и вроде он все время занят, и тогда вроде бы как бы он там не на улице. Ну, в нашем детстве так нас пытались, по крайней мере, спасти. Сейчас понятно, что не от улицы надо, сейчас, может быть, даже на улице выгонять даже надо детей.
2: Опаснее дома, за компьютером.
0: Вот. И что делать в этой ситуации? Может быть, тоже использовать этот метод, но, условно говоря, он просто должен быть занят. Не за компьютером сидеть, а идти заниматься спортом, идти. И тогда не надо будет вот эти вообще там придумывать, напоминать ему там о 31-й статье, ему некогда будет задумываться о чем-то другом. Может, это эффективный метод. Чего уж придумывать-то хорошо? Изобретать велосипед. Новое, хорошо забытое, старое. Нет?
3: Незнание не спасает. Ведь когда человек делает осознанный выбор и идет и рассказывает о вербовочном подходе к нему, это гораздо важнее, чем когда человека пытаются удержать в неком информационном коконе, когда о проблеме даже он ничего не знает. Но кокон так или иначе пробивается. Нет надежных абсолютно технологий, чтобы исключить воздействие абсолютно со всех сторон. Поэтому гораздо важнее было бы, если бы дети действительно знали, что не так. Я вот помню, в моем детстве там были даже, знаете, такие игры, про, например, съедобные и несъедобные грибы. Там в игровой форме, собственно, ребенок запоминал, как выглядят поганки и как выглядят настоящие грибы. Ну, это же информировали людей, то есть не то, что там не ешь вообще никаких грибов, но рано или поздно все равно могло произойти. Здесь ведь то же самое.
0: Ну, да.
3: Нужно, чтобы ребенок четко понимал, где грань, когда он, собственно говоря, может любым доступным ему способом изменить вот это внешнее воздействие. И если что-то даже произошло, что в конечном итоге у него даже с учетом неких действий, это, кстати, уголовно-процессуальное законодательство, оно позволяет решить эту проблему, в том числе и путем оказания деятельного раскаяния, деятельной помощи органам следствия, так скажем, вынесения решения о наказании низшего предела. Уголовный кодекс, он на самом деле содержит в себе довольно большое количество отступлений от, так скажем, излишне приписываемой ему карательной функции. Нет, ну, есть очень много различных стадий, когда действительно даже уже человек, который совершил некие ошибки, но он может еще все развернуть и в конечном итоге значительно, так скажем, упростить себе жизнь. Более того, например, вот с точки зрения органов спецслужб, я могу, сейчас уже заканчиваю.
0: Да, буквально 20 секунд.
3: 20 секунд. Есть такое замечательное оперативно-розыскное мероприятие, оперативные эксперименты. Как бы его родственница, сестра, это оперативное внедрение. В рамках этих операций, даже если человек чего-то натворил, то по позитивным итогам обоих мероприятий оперативно-розыскных спецслужба может ходатайствовать перед органами следствия или суда о снятии уголовной ответственности.
0: Спасибо. Очень важную информацию поделился с нами Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Поговорите со своими детьми, пожалуйста, сегодня вечером, 1 сентября, это важно. Через минуту вернемся и поговорим уже о внешней политике.
1: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+. Наше время.
2: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И теперь давайте вернемся к ШОС, к саммиту глав государств. Прошел в Бишкеке этот саммит, и мы хотим обсудить.
0: Вчера мы начали эту тему, а вот сегодня продолжаем, точнее, ее, наверное, уже завершаем. Саммит закончился, очень важные темы поднимались. И самое главное, что, ну, принята, во-первых, Бишкекская декларация саммита, очень важный документ, в котором, ну, во-первых, объясняется, что это такое, 25 лет организации. Пора уже объяснить, во что она превратилась. Это не военно-политический блок, говорится в декларации, не направлен против других стран и организаций. Приветствуется сотрудничество с теми, чья деятельность не направлена против интересов ШОС и ее государств-членов. Это очень важно. Все один за одного, несмотря на то, что там такие мощные страны, как Россия, Китай, извините, Индия, и, например, такие страны, как Иран, которую Запад считает изгоем, и Белоруссия, например. Ну, все должно быть на равных. Это важно. Очень много говорили об ООН, приверженность уставу Организации Объединенных Наций. Много других тем поднималось, но они имели некое продолжение расширенное, и вот на этом мы и хотим сегодня акцентировать внимание, потому что помимо саммита ШОС прошел и формат ШОС+, где к 10 членам организации, Шанхайской организации сотрудничества, присоединились другие страны, которые являлись наблюдателями, партнерами ШОС. Сейчас придуман для них общий термин, теперь этих два формата, по-моему, все они называться будут просто партнерами, не будет никаких наблюдателей. И, соответственно, вот эти страны, в том числе, например, Турция, принимали участие в более более расширенной сессии, да, называется она ШОС Плюс, и название, вот это важно. Мы вчера просто с одним экспертом, очень уважаемым, ну, чуть ли даже немножко не спорили, мы задали ему вопрос, а не стала ли организация глобальной? И вот на что он сказал, ну, она региональная. Ну, слушайте, региональная организация обсуждала темы Организации Объединенных Наций, и вообще вопросы стояли вот так. ООН, как ключевой элемент справедливого миропорядка, так называется тема ШОС Плюс, вклад государств ШОС Плюс в формирование многополярного мира. И там много вопросов и критики прозвучало в адрес Организации Объединенных Наций. Давайте
2: чей представитель, кстати, был.
0: Да, руководитель.
2: Не тоже представитель, руководитель. Да, да. А это говорит об уровне мероприятия.
0: Приехал посмотреть, что тут про него говорят и про его организацию. Давайте послушаем, что говорил наш президент, а потом обсудим в целом этот формат.
4: Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Ну, а повторяю, главным механизмом согласования интересов, безусловно, он должен остаться. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует. Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Понятно, что в архитектуру многополярного мира, наряду с Организацией Объединенных Наций, органично встраиваются и новые многосторонние региональные структуры, которые появились и набрали силу в Азии, Африке. Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. Объединяющие.
0: Ну вот такие, с такими мыслями поделился Владимир Владимирович на саммите. А Александр Григорьевич, кстати, Лукашенко, как всегда, он менее дипломатичен, чем наш президент. И он сказал примерно следующее. Надо не опоздать, как Организация Объединенных Наций, нам, Шанхайской организации сотрудничества, чтобы не оказаться в том же положении, в каком Организация Объединенных Наций. Вот теперь эти слова понимаете, как хотите. И мы поэтому все эти вопросы теперь адресуем человеку, который в этом разбирается гораздо больше и лучше нас, политологу Андрею Картунову. Андрей Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Андрей Владимирович, а скажите, что это они так решили, по большому счету, ведь указывать ООН, наверное, на правах каких-то, которые они себе присвоили, члены Шанхайской организации сотрудничества, или она действительно стала уже такой, что может, честно говоря, и ООН поставить на вид? Вот что вы по этому поводу думаете?
5: Ну, вы знаете, я думаю, что никто не покушается на верховенство ООН как ядра современной международной системы. Другое дело, что ООН существует не в вакууме. Организация Объединенных Наций должна опираться на другие структуры, которые могут стать лабораториями для тестирования новых моделей международного сотрудничества. Вот одной такой лабораторией вполне может стать, и, собственно говоря, уже стал ШОС, поскольку он существует 25 лет. У него очень широкий мандат, в чем-то совпадающий с мандатом Организации Объединенных Наций. Здесь и вопросы безопасности, здесь и вопросы развития, причем традиционные, нетрадиционные. Повестка дня с каждым саммитом расширяется. И, конечно, опыт ШОСа как ведущей евразийской структуры должен быть востребован на глобальном уровне, потому что Евразия все-таки это самый большой континент нашей планеты. Это континент, где больше всего стран, где, пожалуй, самые сложные проблемы, международные проблемы, опять-таки, безопасности, развития. Поэтому, конечно, не случайно, что и генеральный секретарь ООН приехал на саммит ШОС, не выступал. И не будем забывать о том, что в составе членов ШОС два постоянных члена безопасности ООН. А без их согласия никакие вопросы в Совбезе решить невозможно.
0: Ну вот, Александр Ильич, но тем не менее, получается, что все-таки это еще региональная организация, и как Запад, или она вообще в принципе даже не собирается, как Запад, указывать миру. А как же, если не указывать миру, вот, ну, как сказать, все выстроить правильно?
5: Ну, понимаете, во-первых, конечно, она не региональная, она континентальная.
0: Вот, это уже серьезнее, это... да.
5: Да, ну это да, это, конечно, и это организация с потенциалом роста. Вот действительно, как раз в Бишкеке обсуждались форматы сотрудничества с партнерами, и сейчас можно сказать, что в орбиту ШОС вовлечены примерно 30 государств. Это не вся Евразия, конечно, но это уже, в общем, очень репрезентативная структура. Другой такой площадки на нашем континенте не создано и вряд ли появится в ближайшем будущем. Но вот здесь, мне кажется, что важно отметить, что очень часто главным источником идей, предложений, моделей, норм для Организации Объединенных Наций выступали преимущественно западные структуры. Вот Европейский Союз предлагал нам свои идеи, может быть, там группа семи этим занималась. Сейчас монополия Запада на такие предложения уходит в прошлое. Это не значит, что Запад исчезает, и, конечно, Запад будет продолжать какие-то свои соображения представлять, но появляются альтернативы. Одной из таких альтернатив и является ШОС. Вот в Бишкеке был сделан еще один шаг вперед в его институциональном развитии. В частности, региональная антитеррористическая структура была преобразована в универсальный центр безопасности стран ШОС. На некоторых других направлениях тоже были приняты решения по углублению сотрудничества. Ну, скажем, вот если раньше боролись с наркотиками, главным образом пытаясь перекрывать поступление этих наркотиков с территории Афганистана, то теперь к этой повестке дня добавилась и борьба против синтетических наркотиков, которые производят непосредственно в странах ШОС.
0: Спасибо.
5: То есть, в общем, идет.
0: Спасибо. Да, Андрей Вадимович. Андрей Вадимович Картунов, политолог, был с нами. Обсудили завершившийся саммит ШОС и формат ШОС плюс. Ну, стало понятно, что это уже немножко другой мир, где не только западные правила, они определяют работу международных организаций. Мы к следующей теме перейдем.
1: Наше время.
0: Тут и на американском континенте происходили необычные события. Наш министр финансов спокойно его пригласили без каких-то вопросов на саммит двадцатки, финансовые двадцатки, ну, то есть, где министры финансов стран двадцатки встречались, и как-то визу выдали, пообщались.
2: Это Эшвилл, Северная Каролина.
0: Да, то есть спокойно приехал в Соединенные Штаты, встретился со своим американским коллегой. Ну, говорят, правда, что общались почему-то про Украину с американским коллегой. Ну, хотя на саммите министров финансов, конечно, не только про Украину говорили, а говорили о более широкой повестке. И у нас вот как раз вопросы, что мир уже изменился, или это просто рутина, и мы зря привлекаем внимание к этой теме. Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, нам все объяснит. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Вечер вам и всем нашим слушателям.
0: Да, Владимир Сергеевич, но мы зря так прямо вот вокруг этого визита устроили целый спектакль. Это обычная рутина, наверное, без нас что делать-то в двадцатке?
2: И переоценивать смысл не стоит этой встречи.
0: Как вы считаете?
6: Нет, не совсем. Дело все в том, что это действительно было достаточно беспрецедентное решение, и принял его сам Белый дом. Ну, проще говоря, Трамп. Это что вызвало уже, кстати, в общем-то, серьезные трения с, так сказать, союзниками. Ну, мы знаем, что заявление, по-моему, министра иностранных дел Федеративной Республики Германии последовало. Но ситуация здесь действительно состоит в одном. Она связана просто с тем, что, понимаете, ну, все разговоры, возможно, о каком-то там плане урегулирования, я думаю, что это просто опасение, поскольку это вот идет от CNN, то это опасение того, что Трамп все-таки решил слить Украину. И здесь есть один очень интересный аспект. Он связан с тем, что после визита Реплика в Москву, о котором говорили, вдруг резко усилились, как говорится, удары по Украине. Многие решили, что это, возможно, часть той договоренности, которая была достигнута в Кремле. Да, вернее, ну да, в Москве, вот в связи с визитом Реплика. Интрига по-прежнему остается. Ну, а вторая очень важная вещь состоит в том, что ни в сферу компетенции ни министра финансов, ни директора, так сказать, или председателя Центробанка России Набиуллиной вопросы эти не входят. Это не их сфера.
0: Вот, это главное. Ну, то есть, вряд ли они что-то решали по украинскому урегулированию, именно решали, да, вот как.
6: Ну, вот я и говорю, есть опасения. Вот, понимаете, видно, как говорится, что называется, знает кошка, что сало съела, тем более CNN, она пролиберальная, продемократическая, они больше всего боятся именно тем, что Трамп, в общем, это, ну, прямо скажем, сольет Украину.
0: Ну, наверное, тогда мы с вами все-таки объективно, как мы понимаем, оценим, все-таки Силуанов ездил туда работать, это финансовый саммит, да, есть что обсудить, у нас есть свое видение, да.
6: Совершенно верно, но сделать другое. Просто функция вот этих министров финансов и Центробанка – это готовить повестку дня вот для этой встречи G20, которая будет главы государств, ну или, так сказать, другие ответственные представители, вот с 14 по 15 декабря в Майами.
0: Вроде ждут там Владимир Владимирович, по крайней мере, Трамп хочет его пригласить, похоже, да, и поэтому Силуанов... Приехал.
6: Вот остается вторая интрига, да, она есть, потому что формально на G20 присутствуют лидеры государств, и на G20 Владимир Владимирович неоднократно бывал, и в этом плане, ну вот, тем более, вот встает некая, как говорится, интрига.
0: Вот, Владимир Сергеевич, и подвесим эту интригу, дождемся этого времени. С нами был Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. Вместе со всем миром будем ожидать развязки. Что же делал Силуанов в Соединенных Штатах? Ну, вряд ли он говорил о перемирии с Украиной. Это точно не так.
2: Вернемся к вам через минуту. Будет достаточно неприятная тема. Это происшествие в ХМАО. Будем рассказывать вот это вот совсем не праздничное событие для 1 сентября.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максим и Игорем Шатровым.
0: Ну, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие случилось в Ханты-Мансийском автономном округе. Подросток, 15 лет ему, он зарезал бывшего одноклассника. Тело этого ребенка нашли, подростка, нашли в заброшенном здании. Ну вот если так почитать телеграм-каналы, рассказывают о том, что этот ребенок нес учебники из школы, и восьмиклассник, вот тот, который напал на другого подростка, он находился в межгосударственном розыске за убийство по линии СНГ. Алексей ушел в школу за учебниками и пропал. Во время поисков полицейские нашли его тело с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке на улице Сутермина. В соседней комнате лежал рюкзак, тетради подростка. Очевидцы рассказали, что накануне вечером видели Алексея вместе с его бывшим одноклассником, 15-летним неким Дамиром Н. Ну, мы не будем говорить ни о национальности, ни о чем, и фамилию не называем, но вы понимаете, тем не менее, по имени все-таки, да, все понимаете. Восьмиклассника этого задержали. Он признал, что во время ссоры зарезал приятеля. При этом с февраля вот в чем важно-то. Наверное, больше даже вот это... Ну, понятно, что ребенок погиб, это самое главное. Но важно, что с февраля этот Дамир находился в межгосударственном розыске одной из соседних стран по делу об убийстве своего отца. Ну, то есть вот так, как он оказался здесь, как вообще у нас вот эта вот вся миграционная система работает. Конечно, вопросов так много, что хочется оценки услышать тех людей, которые этим занимаются профессионально, постоянно. С нами доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте, руководитель отдела миграционной политики ОНО Института Цариград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
0: Ну, тяжело об этом говорить, поэтому мы уже, видите, говорим минуту. Устал, честно говоря, очень, правда, вот неприятно. Давайте уж перехватите, пожалуйста, инициативу.
7: Да, ситуация, конечно, очень трагическая. И, вы знаете, она, к большому сожалению, обнажает ту проблему в миграционной политике, которая до настоящего времени не решена, и к решению которой МВД только приступило. Это связано с фильтрацией тех иностранцев, которые въезжают на территорию России. До недавнего времени у нас смогли люди с судимостью въезжать и по каким-то обновленным документам. Да, сейчас вводится обязательная биометрия через приложение, через оборудуются пункты пропуска, проводится

0: правоохранительные органы азербайджанской стороны информацию не предоставили. Ну и вообще, сам по себе это вопиющий случай, как человек, который находится в международном розыске, въезжает на территорию России, находится на территории России, и опять-таки, вот по информации там различных каналов, вот я читал, что у него, по-моему, даже чуть ли не паспорт есть российский. А это, кстати, значит, если это действительно так, то в статистику преступлений иностранцев он не попадет. И вы знаете еще, что меня очень резануло вот в этой ситуации, как, собственно говоря, и другой случай, когда в Подмосковье, точнее, прошу прощения, в Новой Москве мигрант зарезал военнослужащую, которая вечером шла домой. Ни один из источников, которые писали очень много всего и писали очень много неправды об убийстве другого ребенка, я надеюсь, понимаете, да, о ком идет речь.
1: Да.
0: Вот эту ситуацию абсолютно проигнорировали. То есть такие вот двойные стандарты из серии «это другое». Вот это тоже, в общем-то, вызывает очень большие вопросы к объективности, да, освещения таких событий.
1: Ну, такое ощущение, что некоторые, ну, как сказать, боятся, не хотят, может быть, там, бередить какие-то там непонятные раны, да.
2: Ну, еще боятся и темы разжигания.
1: Разжигания, да, боятся.
2: Ведь вот за это можно конкретно сегодня вот мы, получить неприятности.
1: Мы с вами-то говорим, но мы как бы надеемся на то, что мы соблюдаем закон, уверены, но ведь какие-нибудь, вот вы сказали, назвали страну. Вы видели, как эта страна реагирует на критику, да, вы знаете, чем это закончилось там для некоторых наших даже общих знакомых, может быть, но моих, по крайней мере, точно знакомых, троих, да, из них двоих я знаю хорошо. Вот они там, ну, я не знаю, они не оскорбляли, на мой взгляд, а ведь в итоге что получилось? Они теперь в международном розыске, да, находятся. Вот здесь тоже ведь есть вопрос. Некоторые говорят, вы мешаете внешней политике, вы вмешиваетесь своими вот этими рассказами в отношения между государствами. Вот, например, та страна, опять же, о которой мы говорим, ну, у нас же с ней там своего рода, ну, дружественные отношения, она важна.
2: И нам важно окружение наше.
1: Да, и нам
2: по
1: важно.
2: По нашим границам.
1: Нам важно, чтобы там были друзья в этом регионе. Вот есть у вас мнение на этот счет, как здесь правильно пройти?
2: Лавировать.
1: Да, между струями дождя, извините, конечно, это, наверное, не самое хорошее определение, но иногда выглядит это именно так.
0: Вы знаете, у меня есть глубокое убеждение, что такое государство, как Российская Федерация, оно и не надо лавировать. Надо четко проводить свой курс, как внешнеполитический, так и внутриполитический. Скажем так, в восточных государствах, да, в странах с восточным менталитетом уважают силу. А когда государство эту силу не демонстрирует, в том числе и по дипломатической линии, это расценивается как слабость, а на Востоке со слабыми разговор короткий. Их просто не уважают. Поэтому я, когда вот наблюдаю определенные пассажи, то есть вот некоторые, значит, государства там отмечали давеча свою независимость, среднеазиатские, и там это все подается под соусом многолетней, а даже многовековой оккупации. И империя их угнетала, и Советский Союз угнетал, и, так сказать, это продолжается, видимо, в лице угнетения трудовых мигрантов, которые там в миллионных количествах приезжают в Россию и работают. То есть их угнетают, они работают. Ну, как бы вопрос, почему так происходит, риторический. Вот. Я очень надеюсь, что наши органы внутренних дел, да, вот новая служба по вопросам миграции, которая действительно активно взялась за наведение порядка в миграционной сфере, вот, и, по крайней мере, задекларировала целый комплекс мер, которые будут совершенствовать те въездные фильтры, которые есть, совершенствовать иммиграционный контроль на территории Российской Федерации, это рано или поздно даст результат. И одним из положительных значений такого результата будет то, что подобные иностранцы, которые находятся в розыске, которые совершили преступление, они просто не будут иметь возможности попасть на территорию Российской Федерации. Вот, мне кажется, это на сегодняшний день одна из таких фундаментальных задач российской миграционной политики.
1: Трудно вообще с вами поспорить, и да, хочется только согласиться. И, конечно, как и вы, мы ратуем только за то, чтобы граждане России в своей стране были, не боялись, были уверены

0: том, что правоохранительные органы защитят, не боялись просто приезжих, а с ними взаимодействовали. А приезжие себя вели с уважением к нашим гражданам, потому что вот в этом же тоже вопрос, конечно, большой.
1: Вообще невообразимый какой-то факт. Подросток, 15-летний, уже опытный, получается, убийца.
0: Ну да, это у него уже все. Рецидивист уже все. Отца убить. И вот,
1: и вот итоге... такой вот рецидивист в 15 лет попадает на территорию нашей страны и лишает жизни нашего гражданина, юного мальчика, который шел накануне учебного года за учебниками в школу. И ну, вот. Это совершенно недопустимо.
0: Да, тут даже не о самом, конечно, факт ужасный.
1: Очень неприятно, что приходится рассказывать об этом в День знаний, 1 сентября, в этот день, когда он для многих все-таки праздник. Какая-то и ожидание, и ответственность, и вдруг вот такие вот новости нам приходят. Мы благодарим нашего уважаемого эксперта. С нами был Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России, руководителя отдела миграционной политики Институт Царьград. Ну а мы, Ольга Максимова и Игорь Шатров, вернемся к вам теперь после новостей. Продолжим нашу программу. Дождитесь.
2: Наше время. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
4: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
5: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Мы не встречались с Тукуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы его не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
2: Детский вопрос. В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
7: Там по синим цветам бродят кони и дети.
2: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
8: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
9: Нам очень нравится ваша работа.
2: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день в известной степени заморожен, но Москва готова принять позитивный вклад в него со своей стороны, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке. Он также назвал информационной атакой сообщение о скорой новой волне мобилизации в России. Сегодня Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае. Возможно, трехсторонняя встреча Путина с президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Переговорный процесс по Украине на сегодняшний день в известной степени заморожен, но Москва готова принять позитивный вклад в него, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке.
2: Чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, на мой взгляд, они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. Ну и президент им доверяет, что очень важно. А без этого вообще невозможно вести никакие переговоры. Потому что если они с нами о чем-то договариваются, а потом первое лицо фильтрует все, что они скажут, и делит на тысячу или больше, то тогда это бессмысленно. Так мы понимаем, что им он доверяет. Поэтому и господин Кушнер, и Уитков, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.
1: Путин подчеркнул, что Россия желает не заморозить, а именно прекратить войну и добиться длительного мира как на Украине, так и в Европе.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: Глава государства также рассказал об успехах российской армии в зоне СВО. По его словам, российские войска наращивают темпы наступления, в частности, ведут активные действия на запорожском направлении. Рассказал и о ходе освобождения ДНР, а также о том, что вооруженными силами России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Также президент опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Он назвал такую информацию атакой на Россию. На полях саммита ШОС Владимир Путин также провел серию двусторонних встреч. В беседе с премьером Армении президент назвал Россию основным торгово-экономическим партнером республики. С начала года товарооборот между странами достиг 2,5 миллиардов долларов. При этом ВВП республики устроился за счет членства в ЕАЭС, а экспорт в страны Союза вырос в 10 раз. В то же время Путин подчеркнул, что принятие закона о намерении Еревана присоединиться к другой организации Евросоюзу означает заявление о выходе из ЕАЭС. Он напомнил, что они неоднократно обсуждали этот вопрос с Пашиняном, предложив дать выбор населению и спросить, чего же хотят люди.
3: Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразес, прямо упомянул о том, что вот премьер-министр Пашинян Николай Николаевич объявил об этом публично и просил тоже коллег это поддержать. И чем быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как нам развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования насчет технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в Евразес и в ЕС. Я это неоднократно проходил. попытки, еще когда у нас были более-менее нормальные отношения, договориться с европейцами о каких-то компромиссах, ни к чему не привели. Ни к чему. Они достаточно жесткие переговорщики, достаточно упертые.
1: Путин назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. Он выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но при этом организация должна расти не спеша. Сегодня Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по вопросам развития округа и международные встречи. Также запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходят восточные экономические форумы. Глава государства традиционно принимает в нем участие. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 3 сентября. До этого у президента запланированы две международные встречи. Сегодня он примет премьер-министром Монголии, а также проведет беседу с заместителем премьера Госсовета Китая. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, возможна трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
4: Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на дорогих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затронулась, да.
1: Ушаков добавил, что возможность такой встречи обсуждалась во время переговоров Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке. РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровым рублем. Сообщение компании передает ТАСС. Цифровым рублем пассажиры могут расплатиться в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях, а также через чат-бот в мессенджере «Макс». Также оплату цифровыми рублями запустили российские маркетплейсы. Об этом сообщает уже РИА Новости. В приложениях площадок при выборе способа оплаты в дополнение к стандартным банковским картам и СБП теперь доступна и опция цифровых рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивно-арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения национальных сборных от международных соревнований. Соглашение с Международной федерацией хоккея предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября этого года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если спортивно-арбитражный суд примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея, говорит в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив в серии пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. А вот «Краснодар» продолжил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в Кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Нападающий Артем Дзюба хотел бы завершить карьеру в команде, которая борется за трофеи. Об этом заявил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Артем на данный момент побил все рекорды. Он не хочет заканчивать карьеру, но хотел бы доигрывать один из последних сезонов в команде, которая борется за трофеи. Если этого не произойдет, он переключится на другую деятельность, в которой он ярко себя проявит. Я не сомневаюсь в этом, отметил Слуцкий. Смешанное единоборство. Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе, где чемпионом является россиянин Петр Ян. Еще один российский боец Умар Нурмагомедов после поражения нокаутом от Сонга Едонга потерял 3 позиции и теперь занимает 5-е место. Один из лучших велогонщиков этого века, пятикратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар, успешно перенес операцию на ключице после падения на Вуэльте. Напомню, в результате падения словенец получил сотрясение мозга, перелом ключицы со смещением и перелом шейного позвонка. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 2 сентября в Магадане до плюс 16 градусов, небольшая облачность и без осадков. В Сургуте 11-13, тепла в Красноярске 15 и небольшие дожди. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, пройдут осадки. В Нижнем Новгороде плюс 25, в Туле 23 градуса, кратковременный дождь. В Сочи 26-28, тепла и кратковременные дожди. В Симферополе без осадков и до 30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге днем плюс 18-20, в столице до 22 градусов тепла. Ожидаются кратковременные дожди. Будет облачно с прояснениями.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита!
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени мы посвятим разговору на важные, актуальные темы. Будем подводить итоги очередного информационного дня, точнее, продолжим это делать. Ну, а у вас есть по-прежнему возможность комментировать все, что вы слышите в эфире. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. И, пожалуйста, вот сюда можно писать, делиться мыслями и эмоциями. А о чем пойдет речь, сейчас расскажем.
7: Да, ну, с москвичами мы и жителями Подмосковья мы поговорим о подмосковных грибах. Очень неожиданная тема. Штрафы за сбор краснокнижных грибов. Среди краснокнижных грибов, например, такие, как несколько видов сыроежек, например. Удивительно. Мы будем разбирать, что это такое.
6: Мне интересно, наши слушатели могут отличить сыроежку золотистую от сыроежки разнолистной?
7: Ну, вот интересно, да. Будем говорить еще сегодня о всемирных играх кочевников с нашей любимой Викторией Колосовой, нашим главным спортивным обозревателем, точнее, руководителем прямо целой когорты спортивных обозревателей. А где они проходили, не слышали, расскажем. Ну и о том, что не надо нести кур в МФЦ. Сегодня все телеканалы рассказывали, туда, оказывается, теперь несут кур. Зачем? И вообще, что происходит? Будем тоже в этом разбираться. А начнем с очень важного события. 6 сентября, в день соборной памяти московских святых, в Москве пройдет ежегодный общемосковский крестный ход. Прямо об этом прямо сейчас.
1: Наше время.
7: Итак, 6 сентября, в день соборной памяти московских святых, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию, понятное дело, со столичными властями, состоится ежегодный общемосковский крестный ход. Во главе крестного хода по улицам Первопрестольного Града будет пронесена одна из величайших святынь Русской Православной Церкви, чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери. Но тут важно еще напомнить и о том, вернее, сказать, добавить, что на общемосковском крестном ходе еще принесут икону явления Христа Спасителя в ограде Элистея. С иконой пройдет генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Он ее пронесет и примет участие в этом крестном ходе правнучка очевидца явления Семена Бондаренко, Дарья. Она принесет нетленный крест, найденный при эксгумации тел четы Бондаренко. И на пресс-конференции, которая была посвящена этому событию, прозвучало видеообращение известного православного блогера Иоанна Попова. В память об очевидце явления отец Иоанн 8 сентября пройдет с его крестом тот же самый путь в Калмыкии, которым Семен Бондаренко каждую неделю ходил на службу 17 километров от Троицкого до Элисты. А 18 августа при эксгумации основного очевидца явления Христа Спасителя Семена Бондаренко в Калмыкии был обнаружен абсолютно неистлевший крест. Деревянный православный крест и в руках не подвергся разрушению. В память об очевидце отец Иоанн пройдет с его крестом тот же самый путь в Калмыкии, которым Семен Бондаренко каждую неделю ходил, как я уже сказал, на службу от Троицкого до Элисты. Ну, а мы поговорим сейчас подробно о самом основном событии, да, главном, где будет и вот это событие. А все это будет под сенью, да, под эгидой, если так можно выразиться, в отношении православного мероприятия, общемосковского крестного хода. С нами заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе. Вахтанг Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
7: Вахтанг Владимирович, ну, вдруг есть среди наших слушателей те, кто не знают об этом традиционном событии. Все-таки введите в курс дела их и расскажите нам, вот что это такое, почему происходит 6 сентября и как проводится.
8: Да, на самом деле традиция московских крестных ходов восходит ко временам, когда Смоленская икона Адигитрия была перенесена из Московского Кремля в Новодевичий монастырь. С Адигитрией, с Смоленской иконой Божьей Матери связано освобождение Смоленска. Это событие отмечалось москвичами масштабными крестными ходами. Ну и очевидно, что после революции богоборческих времен эта традиция пресеклась, и долгое время она не возобновлялась, поэтому особенно радостно, что начиная с прошлого года мы вновь имеем возможность стать участниками общемосковского крестного хода. Вы знаете, что в прошлом году этот крестный ход собрал сотни тысяч людей, что он стал действительно знаковым событием для Москвы, которая является городом православного большинства, в котором живут люди, которые чтут свои духовные корни, неразрывно связанные с православием. В общем, думаю, что и в этом году, когда крестный ход вновь состоится, его возглавит Святейший Патриарх, он соберет много народу, соберет много верующих людей из разных возрастных категорий, и молодых, и более старшего возраста, и детей, и вновь станет значимым событием в жизни нашего города.
7: Ну, а вот хочется все-таки понимать, особенно, ну, может быть, людям и невоцерковленным, которые могут оказаться среди участников крестного хода и впервые прикоснуться, да, так вот к православию через вот это событие массовое. В чем вообще вот, ну как, суть, что ли, такого церковного события, как крестный ход, и почему, на ваш взгляд, в нем надо участвовать, не проходить мимо, и можно ли действительно в нем участвовать невоцерковленным людям, которые ни разу и не ходили даже в церковь? Я уверен, что, к сожалению, или там, ну, просто среди наших слушателей есть и такие.
8: Ну, прежде всего, степень воцерковленности здесь является, скажем так, не главный, потому что тот человек, который крещен в православии, кто носит крест и считает себя чадом церкви, он может вполне себе пройти крестным ходом со своими собратьями по вере. Воцерковленность — это, знаете, как бы не приговор. То есть каждый человек делает во время своей жизни много шагов для того, чтобы раскрыть мир веры, мир таинств церкви, спасительных таинств, мир спасения в самом широком смысле этого слова. Поэтому я думаю, что не нужно стесняться никому, кто хочет пройти крестным ходом, он наверняка почувствует себя, скажем так, очень комфортно среди собратьев, сестер по вере, почувствует дружелюбную, такую искреннюю атмосферу единения, не абстрактного единения, а единения, которое не придумаешь просто так, оно произрастает из нашей многовековой принадлежности к русскому православию. То есть, на мой взгляд, любой человек может получить ни с чем не сравнимые впечатления от этого мероприятия, которое, как я уже сказал, поразит своей такой искренностью, душевностью и даст возможность сделать еще один шаг в сторону воцерковления. И я еще хотел бы сказать, что, конечно, смысл крестного хода – это прежде всего молитва. То есть, когда люди идут крестным ходом, они молятся, они вспоминают о своей, скажем, духовной идентичности, они поют песнопения, для этого тоже будут розданы специальные, значит, молитвенные песнопения, к которым можно присоединиться. В общем, я думаю, что каждый, кто захочет и сможет прийти, наверняка не пожалеет об этом. И, на мой взгляд, вот это ощущение единства, общности, оно очень важно. Мы призваны к единению перед лицом внешних угроз, перед лицом наших личных вызовов, которые есть в жизни каждого человека. Поэтому я от всей души буду рад видеть всех своих собратьев по вере, более или менее высокомленных. Важно, сам тоже собираюсь с семьей пройти крестным ходом. Поэтому, как говорится, добро пожаловать.
7: Да, Вахтан Владимирович, ну, мы вас, наверное, поблагодарим. Очень вы как-то вот так очень, ну, не знаю, душевно, да, душевно об этом сказали, что, я думаю, и те, кто даже не собирался в этот день вот участвовать в каких-то связанных с мероприятиях такого характера, да, не планировал, например, идти в церковь на службу. Вполне возможно, он действительно через крестный ход вот этот вот шаг сделает. Это, может быть, даже проще. Я просто знаю о том, что некоторые люди, ну, боятся войти под своды церкви, они наслышаны о каких-то историях про каких-то злобных там шипящих старушек, хотя это я не знаю. Я этого не встречал, когда я начинал тоже свой такой путь в этом направлении к Богу. А некоторые, может быть, ну, не поверят нам с вами на слово, а вот когда они увидят все это на улицах московских, вполне возможно, сделают тот самый шаг. Большое вам спасибо за вот такой добрый, душевный рассказ об этом событии. Вахтанг Кипшидзе с нами был, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. Спасибо, Вахтанг Владимирович. И напомню о том, что мы рассказывали об общемосковском крестном ходе, который пройдет 6 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по согласованию со столичными властями и в День соборной памяти московских святых. Он пройдет, это традиция, которая возрождена, которая объединяет огромное количество православных на улицах города. Мы переходим к следующей теме.
9: Наше время.
7: Тема такая практическая, но вот когда я ее предлагал, готовя эту программу, я думал, что надо мной будет смеяться, что я взял какую-то прямо такую, знаете, фейк из интернета. Да нет, это правда, оказывается, есть такое. Сейчас расскажем, что происходит, потому что об этом сегодня все уже объясняли, кто могли, что, уважаемые граждане, так не делайте, вот, а надо поступать по-другому. Сейчас будем разбираться, о чем речь. Россияне, оказывается, сегодня, ну и предыдущие несколько дней, несли кур, извините, в МФЦ. Они узнали о том, что не обязательно учитывать птиц, если у тебя более 10 птиц дома в хозяйстве, и надо ее зарегистрировать. Ну, вот не знали, как это делать, несли зачем-то в МФЦ. Привыкли мы, кстати, с вами, да, к вот этим многофункциональным центрам, где все за нас решают, все делают, в смысле, помогают все вопросы решить. Ну, вот кто-то посчитал, что кур надо там регистрировать. Что случилось вообще? Почему? Зачем? Что такое регистрация домашней птицы, мы хотим узнать у юриста Натальи Маленковой. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Наталья, мы сегодня случайно узнали, но мы с Ольгой не владельцы кур, простите. Ну, хотя не знаю, может, у Ольги на даче и содержится одна курица.
6: Не содержится.
7: Нет, да? Вот, что есть какая-то электронная база сельскохозяйственных животных и птицы, хориот, и там надо ее зарегистрировать, но некоторые об этом тоже, видимо, не знали, но знали, что надо регистрировать, и понесли их в МФЦ. Объясните, что это такое, зачем, к чему обязывает нас, чем нам грозит вообще, если мы этого не сделаем. Вот на все эти вопросы попробуйте ответить нам.
9: Угу, хорошо. Ну, я также не владелец кур, но пришлось разобраться в данной ситуации, и что, значит, я выяснила. Выяснила я следующее, что с 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, которые содержат более 10 голов домашней птицы, обязаны в обязательном порядке поставить птицу на государственный учет. Конечно же, нести кур в МФЦ не нужно. Это интернет-мем. Все мы это уже видели на просторах интернета, да? Учет осуществляется через государственную ветеринарную службу. Значит, отвечая на вопрос, что за программа Хориот. Хориот – это федеральная информационная система Россельхознадзора, в которой ведется учет сельскохозяйственных животных и птиц. Ее задача как раз-таки обеспечивать прослеживаемость животных и контроль распространения инфекции. Значит, что касается, как реагировать, для птиц и в личных подсобных хозяйствах предусмотрено групповое маркирование. Не каждую птицу, безусловно, нужно там чипировать или снабжать каким-то отдельной биркой. Ни в коем случае владельцу необходимо обратиться в государственную ветслужбу, где птицу и место ее содержания регистрируют в данной системе Хориот.
7: То есть цель понятна. Надо определить, где у нас находятся те или иные сельскохозяйственные животные для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Но вот тоже интересный вопрос. А ну, надо зарегистрировать с 1 сентября. Не зарегистрировали. Вот вы как юрист, да? Ответьте, пожалуйста. 2 сентября у меня обнаружились 10 кур, 11, да, которые нигде не зарегистрированы. Что мне грозит? И если другой вопрос, а как они об этом те, кто регистрирует, узнают?
9: Ну, отвечая на ваш вопрос, значит, что грозит нарушителям? За нарушение ветеринарных правил для граждан предусмотрен штраф от 500 рублей до 1 тысячи, а при повторном нарушении от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, отсутствие учета может создать проблему с оформлением ветеринарных документов в последующем. Значит, каким образом будут узнавать? Ну, в первую очередь, безусловно, у нас всегда доброжелателями являются, значит, наши соседи, с которыми мы не всегда
7: ладим
9: в хороших отношениях. Да, ну, то есть это, вы знаете, да, как это все происходит, да. Ну, это вот в первую очередь, что приходит вот в данный момент, да. Безусловно, в последующем будут отслеживать, скорее всего, значит, по каким-то учетным записям, да, не знаю, будут, может, возможно, какой-то осмотр проводить, да, путем, значит, дронов каких-то, да, запускать для того, чтобы там отследить какую-то территорию и так далее. То есть в любом случае технически, я полагаю, что поскольку запустили такой процесс, в любом случае он будет контролируем и отслеживаем. Все это делается, безусловно, для того, чтобы не распространялось никакой вид, значит, инфекции.
6: А вот я помню, в детстве мне папа покупал двух кроликов. Это не с целью разведения было и не с целью продажи мяса, а просто, ну вот, я ребенок, и у меня кролики на даче. А вот с такими вещами, как их вообще разделять?
9: Ну, закон для всех один, не имеет значения, это кролик, цесарка, либо там страус, да. В законе прямо, значит, указано, что вот все виды животных, да, должны будут, значит, состоять в данном реестре. И поэтому, значит, завели вы декоративного кролика, да, либо это курица, либо утка, либо гусь, вы обязаны, значит, соблюдать закон, либо вы будете иметь
7: проблемы.
9: Ну, административное право, да, проблемы в виде административного правонарушения, а далее уже при повторном, безусловно, в последующем какие-то
7: станции. Да,
6: но кролика будет сложнее при помощи дрона обнаружить, чем курицу.
7: Оль, ну смотря как, юрист Наталья Маленкова была с нами. Напомним еще о том, что через пару дней, вернее, пару лет, скажем о том, надо будет регистрировать, если у вас и меньше 10 птиц. Это нас готовит к тому, что каждую курицу надо будет регистрировать. Ну что, мы вернемся через минуту и продолжим.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
1: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
11: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
12: Есть только миг между прошлым и будущим.
1: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И к нам сегодня присоединяется Виктория Колосова. Вика, привет.
13: Добрый вечер, дорогие друзья. Нелегкая эта работа сегодня у меня. Но, знаете, как мы коллегиально решили, что будем говорить про игры, шестые игры кочевников.
7: Вот шестые ж уже, да, мы не говорили.
13: Мы решили, будем говорить. Но на самом деле это очень непростая задача, когда ты не видишь непосредственно само действо. Мне кажется, что игры кочевников, безусловно, нужно смотреть живьем. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Мне это представляется даже не столько традиционными соревнованиями, а как, знаете, такой спортивный, культурно-спортивный проект, который мощный. Мне удалось вчера посмотреть отрывки трансляции, да, открытия церемонии вот, «Игр кочевников». Я была, конечно, впечатлена, я очень пожалела, что я непосредственно не там, на стадионе, но я надеюсь, что мы сегодня подключим моего коллегу Михаила Масаковского, которого все знают как футбольного комментатора, но он работает там на играх кочевника.
7: Да вы что?
13: Да, и я думаю, что он все-таки нам поделится своими впечатлениями от именно этого, от этого события. Ну, вот, кстати, Михаил подключается к разговору. Я хотела дать такую небольшую историческую справку. Первые игры кочевников состоялись в 2014 году, и тогда там приняли участие, ну, по-моему, всего 19 стран, 583 спортсмена. Сейчас же, в 2026 году, тут какой-то 113 стран-участников, 3000 спортсменов. Сборная России выступает с флагом и гимном. И от нас 236 спортсменов. Мы участвуем в каждом виде вообще на играх кочевников. То есть массово, да? Какая изначально, вот и я замолкаю, и мы подсоединим Михаила Масаковского к нашей беседе, но изначально эти игры были придуманы в Киргизии. Вот так или нет? Давайте. Михаил, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
14: Да, добрый вечер. Всем большой привет из Чолпан-Аты. Это, соответственно, Кыргызстан, и вот здесь я нахожусь на играх.
13: Миш, ну мы, нам вчера удалось, да, кому-то, может быть, и нашим радиослушателям тоже посмотреть непосредственно церемонию открытия, да, игр кочевников. Я знаю, что вы комментировали. Вот насколько это впечатляет зрелище?
14: Ну, это было классно. Я вам честно скажу, что это произвело очень приятное впечатление, большое впечатление, ну, потому что, во-первых, все было действительно классно исполнено. Это действительно была яркая церемония. Это был новый, вот прямо с иголочки, только открытый футбольный стадион. Мне особенно это приятно, потому что я все-таки футбольный комментатор, да. И вот, знаете, новые стадионы иногда впечатления не производят. Ну, вроде бы новый, все хорошо, но вот ничего особенного. Знаете, так бывает. А здесь действительно очень самобытная, очень интересная арена. Она сделана сама в форме юрты, да, и вот ее дизайн, ее архитектура, она относит как раз вот к классической кочевой структуре и кочевой традиции, при том, что стадион футбольный. И вот этот стадион, он как раз позволил дать тот функционал, который был у этой церемонии. Потому что, мне кажется, во многом вот такой размах, он был недоступен еще и потому, что, ну, конечно, такую церемонию открытия невозможно провести на старом или на небольшом, или на нефункциональном стадионе. Ну, а здесь, я думаю, вот если вы видели, то это действительно было впечатляюще. Роскошные световые решения, очень классный звук, и этому звуку соответствовало то музыкальное наполнение, которое было на этой церемонии открытия. Действительно, это было впечатляюще. И мне очень... вот я еще и музыкальный человек, да, я люблю музыку. И мне очень понравилось как раз то решение, которое было с точки зрения музыкальной. Ну, в общем, все классно. Все классно. И вы правильно говорите, масштаб потихоньку это явление набирает. Я говорю явление, потому что, конечно, это не только спортивное соревнование. Это большое культурное событие. Культурный форум и культурный фестиваль.
13: Но давайте немножко о программе. Да, вот Игорь Владимирович сегодня меня встретил с вопросами, а будут ли эти игры на лошадях. Он, скорее всего, имел, ну, как мы выяснили, естественно, что он имел в виду кокборо. Это когда на конях и борются за тушу козла, скажем так. Это такая, как бы, кыргызская игра. Есть еще кокпар. Это, я так понимаю, что казахи играют. Ну, вот немножко о программе. Я
6: Вик,
13: знаю,
6: ну
13: что...
6: ты подожди. Ну, ты как-то очень все мягко описала. Это такой вид спорта, скажем так, 18+.
13: Ну, как, Михаил, вам как-то вы готовясь к играм кочевников, что-нибудь узнавали про кокпару?
6: Вот, может быть, Михаил как-то нам чуть-чуть поподробнее расскажет про этот вид спорта.
14: Ну, вообще 43 вида спорта. Вообще 43 вида здесь представлены на этих играх, и количество видов спорта тоже достаточно стремительно увеличивается, потому что вот 4 года назад, если я правильно понимаю, было 13 видов. Сейчас 43. То есть игры кочевников расширяются и содержательно, и географически, потому что вот задействованы ведь, по сути, все континенты, да, и страны, которые, ну, мы вообще как-то, наверное, у себя в голове не относили к кочевой культуре. Ну, например, Антигуа и Барбуда, да, присутствуют здесь и участвуют в соревнованиях. Гаити участвует в соревнованиях. Африканские страны. Того, Камерун. Там, конечно, своя культура, свои традиции, но вот так или иначе они тоже здесь. И 43 вида спорта. В том числе, конечно, да, ну, главный хит для Кыргызстана – это кокбору. Да, кокпар – это действительно казахская версия, по сути, той же игры, да, и более мягкая, потому что... ну, скажем так, более адаптированная для массового зрителя и менее опасная, потому что вот вы брутальность определили через наличие там туши козла, и это действительно так, а вот как раз в кокбуру, потому что в кокпар используется муляж. Но главное это то, что эта игра достаточно опасная для ее участников. Ну и в частности, вот, например, в кыргызской версии не так давно казаны, в которые нужно, как в корзину, забрасывать вот эту тушу, они были заменены на каучуковые, а до этого они были бетонными. И это приводило к достаточно серьезным травмам среди участников. Да, ведь это жесткая игра с точки зрения тех столкновений, с точки зрения тех силовых приемов, которые проводятся, все же происходит на лошадях. И участники игры, наездники, да, они же бойцы, ну, буквально влетали в этот казан, и лошади получали травмы, и участники, и в том числе были летальные исходы. Поэтому вот считается, что кокбуру гораздо более брутальная версия вот этой же игры, но даже она уже постепенно, вот видите, делает шаг в сторону безопасности участников.
6: Ну, давайте
14: хотя
6: я вот
14: остается
6: все-таки...
14: достаточно опасным.
6: Да, да, все-таки опишу, что две команды всадников борются за тушу
13: человека,
6: козла.
13: По 4 человека, да.
6: Да, человека. Туша 33-35 килограмм. Нужно не только завладеть этим трофеем, но еще удержать его и прорваться через оборону соперников и забросить вот в этот самый
13: казан,
6: про который нам рассказывает наш коллега, который теперь из каучука. И все это делится на 3 периода по 20 минут с перерывами.
13: Это такой достаточно зрелищный вид спорта. А я еще где-то вычитала, что там даже кони, по-моему, не совсем обычные, не все подойдут вот именно для этой игры, да? Такой, по-моему, тоже где-то...
14: Ну, Да-да. Ну, простые кони для этой игры не подходят, потому что кони, лошади — это животные, которые достаточно четко считывают опасность. да, и считывают приближение к преграде. Да. Здесь нужно вплотную приближаться и к вот этим казанам, и к соперникам. Да, и поэтому простые лошади для этого не подходят. Для этого там используются лошади, которые взращиваются и воспитываются специально, и тренируются специально здесь, в Кыргызстане. Но единственное, вот главные соперники кыргызской сборной, команда Казахстана, конечно, приезжает на своих лошадях. А остальные команды в основном используют тех лошадей, которые... представлены организаторами.
13: Для меня стало очень такой приятной новостью, что, оказывается, сборная России представляет свою команду как и в Кокбару, так и в Кокпаре. Вот, и вот мы будем,
6: интересно, да, кстати, бороться. Как проходит жеребьевка, потому что и у киргизов, и у казахов, и у узбеков, и у алтайцев, и у башкир, и у многих других, оказывается, существует вот эта вот веселая забава.
13: Ну да, да. Ну, давайте мы так остановились на конных играх, но там же еще масса и других будет состязаний, да? Там и, по-моему, все виды борьбы. И в этом году решили представить, ну, чуть ли там какое-то огромное количество вот этих видов борьбы, и в котором будут принимать участие. Я, например, когда знакомилась, я знаю, что такое кареш. Борьба, да, на поясах. Это татарская, по-моему, да, такая борьба. И я с ней познакомилась, будучи на фестивале «Спорт-аккорд» в Сочи, когда был, и вот там они представляли эту борьбу. Это алыш, это киргизская борьба на поясах. Ну, Михаил, а вы будете что-то вот из этого комментировать?
14: Нет, я не буду комментировать.
13: А что?
14: Борьбы
13: а
14: действительно что очень, очень много видов. И, кстати, у нас знаменосец, да, нашей сборной, вот, который на церемонии открытия провел нашу команду со знаменем. Да, вот вы правильно отметили, что у нас одна из самых представительных команд, больше 260 спортсменов. Понятно, что киргизская сборная самая представительная, но там 671, по-моему, спортсмен, конечно, соперничает. Но, тем не менее, у нас одна из самых представительных, одна из самых многочисленных, амбициозных сборных. Вот, в частности, наш спортсмен из Тывы, который нес флаг вчера, он претендует на победу сразу в нескольких видах борьбы. И если вы говорите про виды, которые здесь представлены, ну, их очень много. Их очень много, и тут есть и интеллектуальные игры, да, то есть это не обязательно спортивные состязания в классическом виде. Есть, например, такой вид, как постановка юрты на время.
13: Да.
14: Есть, например, разновидные конные виды спорта, да, то есть от классических скачек до тех командных видов, про которые мы уже говорили, а есть, например, гораздо более гуманные и менее брутальные виды, но при этом сложные очень, да, вот, например, один из видов – это соревнования, в котором нужно на скорости, на скаку, наезднику опуститься к земле и поднять на скорости монету.
13: Монету, да. Представьте, да, да.
6: Табуз-каргаон. Монету. Конечно же. Кто не знает этот вид спорта?
13: Это забаву.
6: А вот, кстати, еще есть силовое перетягивание палки.
13: Это масс-рестлинг. Я видела это вживую, как это происходит. И причем мне очень нравится, когда девушки за это бьются.
6: А еще ведь есть такие вот особые прыжки у якутов. На двух ногах как-то они вот очень долго
13: прыгают. Мы все это практикуем, если так. Миша, а там еще очень интересное. Это, по-моему, где охотники соревнуются. Там чуть ли не с беркутами, да, вот есть как какое-то соревнование, буркут-салу, как-то так оно называется.
14: Да, да, птичья охота, действительно, здесь один из видов, это вот как раз соревнование в птичьей охоте, да, и, ну, вот еще раз мне кажется, что тут просто очень важно воспринимать все происходящее не просто как спортивные соревнования, как большой фестиваль культур, а как большой культурный обмен, потому что понятно, что изначально это все разрасталось и появлялось в первую очередь как фестиваль тюркской кочевой культуры. Но, как можно сейчас понять, это уже гораздо более широко все разрослось и вышло за границы классической тюркской кочевой культуры, которая здесь представлена в том числе и через нашу страну, потому что большое представительство и у Татарстана, и у Башкортостана, и у Алтая. И, кстати, вчера на церемонии отдельно было объявлено, что Татарстан подал официальную заявку на проведение игр через 2 года. Поэтому очень вероятно, что через 2 года, в 2028 году, да, в Казани игры пройдут.
13: Это здорово. Спасибо Михаилу Масаковскому.
7: Спасибо.
13: Замечательная такая вот история. Вы хотели про игры кочевников.
7: Мы очень хотели,
13: Оля, по-моему, углубилась уже дальше.
6: Я уже изучаю абсолютно все детали этих игр. Но там, правда, очень интересно. Вик, спасибо тебе большое, когда мы еще... Спасибо. Узнали об этом при твоей посреднической работе.
13: Про прыжки на двух ногах.
6: Не, прыжки на двух ногах — это у нас Иван Волонихин, специалист в этой области.
7: Потом уже. Виктория Колосова с нами была.
6: Спасибо тебе большое. Ждем тебя каждый раз с большой радостью. Ну а сами вернемся к москвичам через минуту.
15: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
16: На правах рекламы.
17: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
19: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
18: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
19: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
18: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
19: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связаны как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
18: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
19: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
18: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12.

0: Польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301

0: 12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
1: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
0: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин высказался о попытках Украины бить по энергетическим объектам. Бойцы Востока за сутки уничтожили 49 пунктов управления БПЛА ВСУ. Кабмин держит на контроле ситуацию с атаками на маркетплейсы, заявил Мантуров. Далее подробности. Вооруженные силы Украины пытаются бить по российским энергетическим объектам и получают на это ответ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Бишкеке.
2: Как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
1: Удары по украинским центрам логистики, которые наносит ВС России в ответ на атаки противника по гражданской инфраструктуре на территории России, могут спровоцировать на Украине сразу три кризиса, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент Владимир Путин.
2: Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второе – это бюджетный кризис. Поступление-то становится меньше. Вот и все, бюджет не хватает. А третье – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, они не только не вернут, но с учетом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать у них эту валюту. А значит, участники экономической деятельности ее недополучат. Значит, а какие деньги-то банки будут отдавать? В том числе те, которые на счетах граждан находятся. Граждане же это увидят. Уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту. Это будет еще один кризис. То есть именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько. И к нашим индийским друзьям и к некоторым другим, вот в Турцию, вот с одним и тем же вопросом. Караул, помогите. Давайте заставим Россию под тем или другим предлогом, главным образом под предлогом социального, гуманитарного характера, выпустить наш груз. Ну, они могут вывозить? Пожалуйста, пусть вывозят там в соседние европейские страны, через ту же Польшу. Поляки не пропускают. Почему? Потому что боятся, что дешевое относительно украинское зерно останется в конечном итоге на их рынке, а не пойдет транзитом. И обрушат финансовую стабильность сельхозпроизводителей, в данном случае в Польше. Ну и другие страны, соседи тоже, по-моему, руководствуются тем же соображением. Так что ситуация непростая. Я уже говорил, они делают некоторые предложения. Вот мы с Павлом разговаривали. Не буду сейчас раскрывать. Это не положено вроде раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложения носят экзотический характер. Действительно экзотический. Они, знаете, вот если шутка у вас есть, то вот сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Вот у них примерно такие предложения.
1: Переговорный процесс по Украине в настоящее время находится в замороженном состоянии, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием. Кроме того, российский лидер назвал спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера желанными гостями в Москве, отметив, что с ними комфортно работать. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток поразили 49 пунктов управления беспилотниками противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов. Противник на этом направлении также потерял 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Тем временем расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С-232» гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил живую силу и технику противника на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что два управляемых реактивных снаряда были выпущены с дистанции более 100 километров по целям, которые находились в глубоком тылу оборонительных порядков противника. В результате удара были уничтожены живая сила и техника противника. В министерстве отметили, что уничтожение целей на столь большом удалении от линии боевого соприкосновения позволило нанести существенный урон обороне противника, лишив его возможности оперативно восполнять потери и осуществлять ротацию сил. Ликвидация последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов находится на постоянном контроле российского правительства. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он отметил, что при этом сами компании прилагают большие усилия для ликвидации последствий таких атак, в том числе перенаправляют логистические потоки. По словам Мантурова, власти собирают и анализируют предложения от бизнеса, которые обсуждаются ФНС, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом России, после чего принимаются необходимые решения. Так, на днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекте группы РВБ. Документ, в частности, предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. Россия, вероятно, скоро ответит на решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко. По его словам, Германия выбрала такой путь эскалации в отношениях с Россией, который не исключает разные ответы Москвы, в том числе на дипломатическом треке. Ранее министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что немецкие власти приняли решение о денонсации соглашения, касающегося деятельности русского дома в Берлине, и о закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. «Локомотив» продлил серию без побед, уступив по пенальти «Акрону». Теперь на счету «Лока» в текущем сезоне 6 поражений и 3 ничейных результата. 4 последних матча «Локомотив» проиграл. А вот «Краснодар» продлил свою победную серию на старте сезона, выиграв 9-й матч подряд в кубке и РПЛ. В серии пенальти «Быки» обыграли «Факел». Полузащитник «Зенит» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает чемпион. Однако перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Отмечается, что «Лока» и «Зенит» поровну разделят зарплату Мостового на время аренды. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сможет сыграть в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 6 сентября. Доктор «Динамо» сказал, что к игре со «Спартаком» Костя точно будет готов, так что он готовится к матчу, заявил в интервью «Спортэкспрессу» агент футболиста. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о том, что обсудил вопросы спорта со специальным посланником президента США Пауло Дзамполли. «С Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. Конструктивный диалог идет, лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 28-м году, к которым российские спортсмены активно готовятся», – сообщил Дегтярев. Водное поло. Женская сборная России обыграла сборную Греции в матче группового этапа чемпионата мира в формате 4-4. Подобный турнир проводится впервые в истории. 2 сентября российская сборная сыграет с командой Турции. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла команде Черногории. 2 сентября наша команда сразится со сборной Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. В среду, 2 сентября, в Мурманске плюс 16, плюс 18, временами дожди. В Сыктывкаре плюс 18, плюс 20, временами дожди. В Кирове без осадков, плюс 22, плюс 24. В Казани плюс 25, плюс 27, без осадков. В Пензе без осадков, плюс 26, плюс 28. В Воронеже плюс 25, плюс 27, без осадков. В Волгограде плюс 28, плюс 30, без осадков. А во Владикавказе плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Ялте без осадков, плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно, кратковременные дожди, днем максимальная температура в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем в столице плюс 20, плюс 22. Сейчас в Москве 18 градусов тепла.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть восьмая.
1: А на следующее утро произошло то, о чем ты уже знаешь.
2: Ты говоришь про рынок рабов?
1: Да. Утром почти вся сотня женщин выстроилась на плацу в одну длинную шеренгу.
3: 20 марок! 20 марок!
4: По 20 марок в кассу!
1: Только услышав это 20 марок, я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотня женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами, серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц. Заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы.
5: Наташ, давай за руки держаться. Ну, может, нас тогда вдвоем заберут?
6: Ага, все же вместе не так страшно.
1: Двое мужчин время от времени приказывали кому-то отойти в одну или другую сторону, формируя группы для себя. Пузатый владелец фабрики, на которой уже работали две бригады из нашего барака, о чем-то спорил с высоким, подтянутым и очень суровым на вид человеком средних лет в плотных рабочих брюках и короткой легкой куртке. Он показал на меня и Наташу.
7: Я беру этих.
8: Майн, нет, ни одной не хватает. Я беру еще эту.
1: Они долго спорили, но фабрикант все же настоял на своем. И Наташу отправили к группе отобранных на фабрику. Мы обменялись с ней отчаянными взглядами. Я поняла, что теперь рядом не будет никого, кто поддержит. Не с кем будет пошептаться вечером. Не с кем будет петь в выходной и вспоминать родной город.
7: Где твои вещи?
5: Ой, они остались в лагере.
7: Пойдем, не надо туда возвращаться.

0: Клаус Шольц, твой отец, привез меня на ферму. Перепуганную, отчаявшуюся, голодную, с воспаленной рукой, которая все время ныла и при любом движении отзывалась резкой болью. Меня встретила твоя мама Марта. Она покормила меня кашей на молоке и напоила ароматным чаем из трав.
1: Lasst uns den Verband auf meine Hand lösen.
2: Давай разбинтуем руку, я обработаю рану.
1: Tut es nicht weh?
2: Не больно?
3: Немного.
1: Jetzt bedecken wir es mit
2: Сейчас спрячем в клеенку, и ты сможешь сходить под душ. Очень хорошо.
1: Hier gibt es eine Toilette und ein
2: Здесь
1: Bad.
2: Туалет, ванна, вот чистое полотенце.
1: Ich helfe dir beim
2: Давай помогу вымыть волосы.
1: Besonders mit der
2: С твоей рукой тебе будет неудобно. Не горячо?
3: Нет, все в порядке. Спасибо.
1: Hier sind saubere Unterwäsche.
2: Здесь чистое белье, юбка, блузка. Я выбрала для тебя цвета повеселее. Немного велико, но сейчас подтянем резинки, и все будет хорошо, точно. Теперь пойдем в кухню. Познакомлю тебя с нашими детьми. Их у нас трое.
0: Помню, как я вошла в кухню и увидела троих ребят. Высокий, темноволосый подросток, на вид чуть старше меня. Ты держал за руки рыженького парнишку лет 7 и маленькую девочку, и все с любопытством рассматривали меня.
4: Да, это были мы.
5: Привет, я Тильман Шольц. Дома меня зовут Тиль, а это мой братец Себастьян, Басти. Ему уже 7, а это Лизбет или Лисхен, когда хорошо себя ведет. Ей скоро 6. А тебя как зовут?
3: Валентина, Валя.
6: Валентина? Ну, очень длинно.
7: Ты будешь у нас жить, папа сказал, вот здесь, за кухней. А ты правда из другой страны? Ты нас понимаешь?
3: Правда, я вас немножко понимаю. Не очень хорошо.
7: Мы тебя научим, да, Тиль?
5: Научим, научим. Чего ты так боишься? Мы не кусаемся.
2: Оставьте в покое. Успейте еще задать свои 100 вопросов. Идите во двор, нужно помочь отцу. Девочка, меня зовут Марта Шольц. Моего мужа Клаус. Не бойся нас. Ты уже не в лагере. Ты меня понимаешь?
3: Да.
2: А откуда ты знаешь немецкий?
3: Я учила в школе 2 года. Но я не все понимаю.
2: Привыкнешь. А когда заживет твоя рука, ты будешь работать. В доме и в усадьбе, как все мы. Ты не прислуга. У нас нет прислуги. Мы просто бауэры, мы все работаем. Вот твоя комнатка. Маленькая, но отдельная. Так безопаснее. Отдыхай, а я вернусь позже и покажу тебе все наше хозяйство.
0: Кто первый назвал меня Вальхен, я уже не помню.
4: Мне кажется, маленькая Лизбет, которой не нравилось имя Валентины, да и Валя, у нее тоже не получалось.
0: Имя Вальхен прижилось мгновенно, и с тех пор в новом доме никто иначе меня не называл.
4: Немец, который выкупил
8: Валюху, мне показался очень суровым, глядел на нас. Аж прямо желваки под кожей на скулах ходили. То ли остов не любит, то ли просто на что-то злится. Он спорил с хозяином нашей фабрики, хотел 2, а тот уперся. Отдай ему 18 человек и точка.
9: Nein, das ist unmöglich.
10: Нет, это невозможно.
8: Но наш, между прочим, и выглядел помягче, чем тот Бауэр, и вроде глаза были не злые, а такой гад оказался. Его на фабрике зовут Кройц. Это значит паук. Не знаю, это его фамилия или просто наши злые языки прозвали. Он и правда похож на паука. Круглый, с пузом, а руки-ноги тонкие и пальцы длинные, будто скрюченные. И надзиратель главный такой же. Чуть что, сразу плеткой. Мне без Валюшки совсем пусто. Прямо тоска. Может, ей повезет больше. Может, этот ее Бауэр, фермер, не такой гад. На ферме, надеюсь, полегче. Куда ей такой мелкой на торфе или заводе? У нее еще и рука поранена. Господи, какое же гадство тут все. Ну за что?

0: В бараке осталось совсем мало девчат из нашего эшелона. Ну, то есть из тех, кого я знала. Новеньких навезли. Хорошо, хоть Марьяна осталась. А рядом со мной теперь спит Ульянка. Хорошая девочка. Доброжелательна ко всем. Ей уже 19. Она из Ленинграда. Была в гостях у бабушки на Украине, когда война началась. Вот ее и забрали. Она училась в филармонии. Хорошо разбирается в музыке.
1: Я слышала, что мой город в блокаде. Но ведь его не могут оставить. Не могут.
0: Если бы фрицы его уже взяли, они бы кричали об этом везде. А если молчат, значит, ничего у них не выходит. Так что не все так прекрасно, как они говорят.

0: А как это звучит по-немецки?
1: Камилла.
0: Ромашка Камилла. То есть подружку Лисхин зовут как цветок. У нас девочек тоже называют цветами. Роза, Лилия, Вероника. А ромашками не зовут.
2: Валя! Валя!
0: Лисхин, иди сюда. Давай сделаем тебе венок из ромашек. Подходит как раз.
2: Красиво! Тиль, ты чего тут сидишь? Тебе нечего делать? Папа не любит, когда мы бездельничаем.
1: Ну, а сама?
2: Сегодня воскресенье, и мы недавно пришли из церкви. И я маленькая, мне можно.
1: У меня тоже воскресенье, так что нечего тут всяким малявкам командовать. Я с утра уже и коров выгнал, и хлев прибрал. А что ты?
2: А я кур кормила, мы с мамой. А Вальхин весь дом убрала, пока все в церковь ходили.
1: Вальхин, а как по-русски вот это?
0: А это туча. Ой, будет дождь. Нужно домой. А где ж Басти?
1: Басти! Басти! Себастьян, ты что, оглох?
0: И правда, где Басти? Неужели в реку полез? Что-то случилось?
1: Да ну, где-нибудь спит или читает. А, нет, все-таки спит. Просыпайся, Засоня. Хорошо спать на книжке? Намокнешь, сейчас будет дождь.
3: Что? Домой? Обедать?
1: Тебе лишь бы только обедать. Ну какой из тебя Бауэр вырастет? Чуть что, либо за книжку, либо поспать.
3: А я и не буду Бауэром, я буду врачом. Вот я книжку читаю про них, про врачей.
1: Видели мы, как ты читаешь. А мы учим русский язык. Верно, Лизе? Вальхин сказала, Диволке будет по-русски туча.
0: Нет, Тиль, Диволке это по-русски облако. Я помню из школы. А здесь это туча. Другое. То, из чего идет дождь.
3: Туча! Туча!
1: Вальхин, откуда ты знаешь немецкий?
0: А я в школе учила. Больше 2 лет. Но я не могу утверждать, что я знаю.
1: Ну, не скажи. Вот я русский язык совсем не знаю.
0: Зачем он тебе? Ты же дома.
1: Я хотел бы говорить с тобой на твоем языке.
0: Ой.
4: Тиль, это еще что такое? Что это тебе вздумалось учить русский?
1: А что тут плохого?
4: Пойдем, сын, поговорим. Нет ничего плохого в том, что ты учишь Вальхин немецкому языку. И в том, что хочешь знать иностранный язык, тоже ничего плохого. Но не в той жизни, которая у нас сейчас. Ты ведешь себя как ребенок, а тебе уже 15. Русский – язык страны, с которой воюет наша страна. И что нас всех ждет, если узнает, что наши дети учат язык врага?
1: Но Вальхин не враг.
4: Да, Вальхин не враг. Она просто девочка, которую угнали в плен, считай, взяли в рабство. Она не виновата ни в чем. Но если кто-то узнает, что Остарбайтер живет у нас не как рабыня, а так же, как наши дети, нам всем будет плохо. И ей самой первой. Ее заберут и отправят на фабрику. А может, еще хуже. Ты этого не понимаешь? Помнишь приказ об обращении со старбайтерами? Так вот, мы его нарушаем. Ну, положим, ты не станешь об этом со всеми болтать. А младшие? Представь, что Лискин скажет об этом подружкам или тетушке Эмилии.
1: И что же теперь?
4: Ничего. Вальхин будет жить у нас, как жила до сих пор. Только нам надо быть осторожными. Особенно при чужих, да и при младших детях тоже. Лискин пока много не понимает. Но проболтаться может.
1: А если будут гости? У мамы скоро день рождения. Все же увидят.
4: Там решим. Просто помни, не стоит всем соседям показывать, как живет наша семья. Пора уже быть взрослым. Вальхин не глупая девочка. Она это поймет.
1: Она уже не очень боится нас. Но все еще боится вас с мамой. Я хочу, чтобы она не боялась.
4: Я этого тоже хочу. Но когда их везли, обращались с ними ужасно. И потом на работу. Я это видел. Их везли в товарных вагонах, как скот. Почти не кормили и били. Вальхин у нас меньше 2 месяцев. Привыкнет и перестанет бояться. Я тогда спросил отца, почему они с мамой решили тебя взять.
5: И что он сказал?
4: Я был на прошлой войне. Я инвалид. Детей 3. Хозяйство большое. И взрослых помощников нет. Нам полагался работник из тех, что пригнали с Востока. Конечно, до сих пор мы справлялись сами, но мы с мамой представили, что кого-то из вас так угнали бы в рабство. Вот она и сказала, что раз дают Восточных рабочих надо брать самых слабых, чтобы спасти. Я хотел взять двоих, но не дали. Всех, кто был постарше, забрали на фабрику. Ну, хотя бы поможем одной, только надо быть осторожнее. Хорошо, что живем мы вдали, хотя и до ночи

0: перед выходным нам выдали первую зарплату
1: за 2 месяца на торфе. Я получила 20 марок, и они как почтовые марки, то есть не настоящие деньги, только для лагерного магазина. Увидела, что там продается эта тетрадка, вроде как бухгалтерская книга, и взяла себе для дневника, если не отберут. Хотя теперь вроде не так стало строго, как в первое время. В ней не очень удобно писать поперек всяких столбцов, но сгодится и так. Карандаш я купила там же. Вот и ушли почти все мои марки. Живу я все в том же бараке. Работа на фабрике. От лагеря недалеко, 1/2 часа, если через поселок. Хороший, ухоженный городок, но разные люди. Есть те, кто сочувствует нам, а кто-то воспринимает как грязь. Есть дети, которые кидают в нас камни, стреляют из рогаток, и взрослые их не останавливают. Каждый раз не знаешь, когда в тебя что-то полетит. Камешки не крупные, но больно очень.

0: Все за стол. Ужинать. Лисхен, зови остальных.
1: Мы все уже здесь.
2: Только без Вальхен.
0: Это что такое? Почему ты так сказала?
2: Потому что фрау Кугель говорит, что восточные рабы – это люди другого сорта. Всякие русские, поляки. И нам нельзя дружить с низшей расой. И есть за одним с ними столом.
1: Вальхен, не обращай внимания. Она маленькая и повторяет все, что услышит. А эта дура Кугель голову ей забивает, как своим внукам.
3: Тиль!
1: Я бы Лизе вообще запретил туда ходить.
4: Гель Шольц, фрау Шольц. Да я сегодня не голодна, я пойду.
1: Вальхен, сиди. Ты, как все.
5: Лисхен, как ты думаешь, Курт Хогельман хороший он человек?
2: Конечно.
5: А почему ты думаешь, что он хороший?
2: Он хоть и взрослый, а всегда играл с нами и показывал мне своих птичек. Только он сейчас не дома.
5: Да, он в армии. И воюет он там, где жила раньше Вальхен. Но представь, что командир приказал ему прийти к нам в дом. Убить нас всех, а Тиля забрать в рабство в чужую страну. Тебе бы понравилось это?
2: Ты что, папа? Не может так быть.
5: Не может? Но сейчас Кур должен убивать там не только солдат, но и обычных людей. А может быть, он тоже сгоняет их, чтобы потом их отправили в рабство? Ты думаешь, делать так хорошо?
2: Ну ведь немцы лучше их. Мы лучше всех. Фрау Кугель сказала.
5: А если найдутся другие народы, которые скажут, что они-то гораздо лучше нас, и значит, всех немцев нужно убить или сделать рабами? Что скажешь ты?
2: Как это? Так не может быть, папа!
5: И тем не менее, Курта и многих других отправили в чужую страну, которая не начинала эту войну. И хорошему человеку, Курту, приходится убивать обычных людей, взрывать и сжигать там дома, в которых живут такие же люди, как Вальхен, как Басти, как мы. Чем отличается Вальхен от нас? Мы понимаем, ничем. Она даже лучше многих немецких детей. Умна, много знает, работает много, как мы. Делает то, чего ты не умеешь. Готовить, шить, убирать. Вот чужой язык выучила. Что еще, Вальхен?
6: Она арифметику мне объясняет. Вальхен, ты Лизе не слушай, у нее нет мозгов.
2: Ты сам такой.
0: Тихо, спокойно. Что это вы разошлись? Лисхен, ты сейчас доешь ужин и пойдешь в свою комнату. Карандаши у тебя я заберу, чтобы не рисовала, а подумала. Как это может быть так? Чтобы одни люди были хуже других только потому, что родились в другом месте. И разве мы по нации определяем, кто лучше, кто хуже, а не по поступкам? И все. Разговор на эту тему мы прекращаем. Вальхен, прости. Это война и пропаганда. Все должны думать так и не иначе, и все это нас окружает. И детям особенно трудно.
5: Это всем нелегко.
4: Да я понимаю. У нас о многом тоже не говорили с чужими. Может быть, Лисхен привыкнет? Хуже, что из-за меня у вас будут проблемы. Может, мне и правда надо как-то отдельно.
5: Ты будешь и дальше жить у нас, как в семье. Мы постараемся тебя защитить, как нашу дочь.
7: Это был один из самых удивительных моментов в моей жизни. Я оказалась в семье совсем чужих людей. Из страны, с которой мы воевали, я была угнана в их страну. Но именно с их стороны я встретила тепло и заботу. И это спасло мне жизнь. Наверное, немногим так повезло. После того разговора я поняла, что могу не бояться, что твои родители стали моей защитой. И я могу им, вам, могу вам доверять.
4: Фрау Шольц.
0: Подожди, но мы же договорились, что ты будешь звать нас не так официально. Например, тетя Марта или дядя Клаус.
4: Ой, да, тетя Марта. Можно мне взять какую-нибудь детскую книжку?
0: Ты хочешь читать по-немецки?
4: Ну, я хочу попробовать. Не знаю, смогу ли.
0: У тебя заметный прогресс. Да, ты права, надо больше читать. Что тебе принести? Сказку, рассказывай.
4: А есть что-нибудь про Германию?
0: Посмотрю, что тебе подойдет. Иди к себе отдыхай, я принесу.
7: Это было спокойное время. Я смогла немного отойти от того, что пришлось пережить. А самое главное, я понимала, что мне доверяют. И я доверяла в ответ.
3: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня я предлагаю вам выполнить третью часть комплекса упражнений для осанки, разработанной специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Эта часть комплекса направлена на укрепление мышечного корсета позвоночника. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт-привет! Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы садимся на пол. Руки опираем о пол за спиной, слегка согнув их в локтях. Ноги согнуты в коленях и чуть приподняты над полом. Из этого положения выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. И возвращаем в исходное положение. Выдох. Сделаем еще раз. Выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь делаем то же самое, но уже правой ногой. Из стартовой позиции выпрямляем правую ногу, левую оставляя статичной. Вдох. Возвращаемся в стартовую позицию. Выдох. И еще раз. Выпрямляем правую ногу вверх. Вдох. Опускаем ее в исходную позицию. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая сидеть на полу, согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Теперь внимание! Ноги нужно согнуть в коленях, оперевшись стопами о пол. Из этой позиции поворачиваем обе ноги в левую сторону, не отрывая стоп от пола. Вдох! Теперь начинаем движение коленями в центр и одновременно выпрямляем наши ноги, держа носочки в положении от себя. Выдох! Сгибаем ноги обратно и наклоняем их в правую сторону. Вдох! Остаемся в этом положении. Продолжаем, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Прямые ноги поднимаем вверх и держим над полом. Это упражнение задействует мышцы пресса. Возможно, будет достаточно непросто удержать ноги на весу. Стараемся! Отводим поочередно сомкнутые ноги вправо-влево, не меняя высоты. Начали! Раз! Отвели ноги влево. Два! Отвели вправо. Раз! Опять отводим ноги влево. Два! Отводим вправо. Отлично! Немного передохнем, опустив ноги на пол. Мышцы пресса, как и мышцы спины, крайне важны для осанки. В повседневной жизни мышцы пресса практически не задействуются, поэтому нужно тренировать их специальными упражнениями. Отдохнули? Давайте повторим упражнение еще раз. И начали! Раз! Поднимаем ноги над полом, держим на весу и... Раз! Отвели ноги влево. Два! Отвели вправо. Раз! Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Супер! Вы молодцы! Переходим к следующему упражнению. Продолжаем находиться в положении, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Согнутые в коленях ноги поднимаем вверх и держим над полом. Начинаем выпрямлять ноги вперед-вверх. Одновременно отводим руки в стороны на уровне плеч. Вдох. Если без опоры на руки слишком сложно, можно их не поднимать. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Выпрямили ноги вперед и вверх. Руки разводим в стороны. Вдох. Возвращаемся в стартовое положение. Выдох. Отлично. Давайте изменим нашу базовую позицию. Теперь нам нужно будет лечь на бок. Нижняя рука вытянута вверх вдоль пола. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Таким образом, спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. Из этого положения поднимаем сначала верхнюю ногу, потом за ней последовательно поднимаем нижнюю. Раз. Теперь синхронно опускаем обе ноги в стартовое положение. Два. Переходим к следующему упражнению. Ложимся на бок. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. При этом спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. И начинаем приподнимать к потолку сведенные вместе прямые ноги. Раз. Подняли. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Лежим на боку. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Все как в предыдущем упражнении. Приподнимаем верхнюю часть туловища над полом, одновременно вытягивая обе руки прямо перед собой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Поднимаемся верхней частью туловища над полом. Тянемся руками прямо перед собой. Вдох. Опускаемся обратно в стартовую позицию. Выдох.

0: На сегодня все. Можно отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Долгое время медицина работала по усредненной модели. Есть диагноз и есть стандартная схема лечения. Но на нескольких пациентов один и тот же препарат может действовать совершенно по-разному. Одному он помогает быстро, у другого почти не работает, а у третьего вызывает побочные эффекты. Поэтому подход «одна таблетка для всех» постепенно уступает место персонализированной медицине. Многие лекарства должны пройти переработку в печени, прежде чем начать действовать. За это отвечают ферменты. Вариации генетической предрасположенности могут делать эти ферменты более активными или наоборот. Если препарат расщепляется слишком быстро, его концентрация может не достигнуть нужного уровня, и лечение окажется неэффективным. Если слишком медленно, лекарство накапливается и растет риск токсичности. Поэтому два человека могут принять одинаковую дозу, но получить совершенно разный эффект. Уже сегодня генетические особенности учитывают при назначении некоторых антидепрессантов, обезболивающих, препаратов для разжижения крови, противоопухолевой терапии и лекарств от ВИЧ. Помимо генетики, на эффективность препаратов влияют возраст, масса тела, работа печени и почек, гормональный статус, микробиом, сопутствующие заболевания и другие лекарства. Один препарат может усиливать или ослаблять действие другого. Персонализированный подход помогает точнее выбрать лекарство, дозу и схему наблюдения. Поэтому при необычных реакциях, сильных побочных эффектах или неэффективности стандартной терапии стоит обсуждать с врачом возможность фармакогенетического тестирования. Особенно если речь идет о длительном лечении, психиатрических препаратах, антикоагулянтах или сложной онкотерапии. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Помните то время, когда вы просто вставали и шли, не думая, как поставить ногу, не думая, что сейчас кольнет в колени. Вы просто шли, и это было легко. А теперь вы аккуратно спускаете ноги на пол, ждете, когда отпустит поясница, когда перестанет ныть колено, когда пальцы рук перестанут быть ватными. Сегодня мы поговорим о том, почему это происходит. У нас в гостях специалист по укреплению суставов Лихачева Светлана Валентиновна. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Для вас это знакомая история? Часто к вам с таким приходят люди?
8: Я слышу об этом каждый день. И знаете, что самое страшное? Люди думают, что это норма, что возраст берет свое, что суставы изнашиваются, и с этим ничего не поделаешь. Они терпят годами, заглушают дискомфорт химией, продолжают терпеть. Но это не норма. И возраст тут вообще ни при чем.
7: Неожиданно. А что тогда при чем? С чего вообще начинаются проблемы с суставами? Вот я, например, еще совсем недавно даже не думала о суставах. А сейчас каждое утро их чувствую.
8: А это из-за того, что пропустили первые сигналы. Организм же не молчит. Он говорит нам о том, что надвигаются проблемы. Например, вы замечали, что после 50 меняется походка? Кто-то начинает прихрамывать, кто-то семенит, а кто-то и вовсе боится выйти из дома. Или пальцы вдруг начинают плохо сгибаться, застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем. Казалось бы, простые движения, а приходится прилагать усилия или спина. Вы просто постояли в очереди 5 минут, а в пояснице уже дискомфорт.
7: Вот, кстати, вы про походку заговорили, и я поняла, что да, у меня она действительно изменилась. Стала более тяжелая, что ли.
8: Вот, но поймите, дискомфорт в суставах – это не обязательно старение. Вполне возможно, что сустав не получает питание. И обеспечить это питание в наших силах. Но если не предпринимать никаких мер, то разрушается сразу несколько систем.
7: Несколько систем? Это какие?
8: Первое. Синовиальная жидкость. Это та самая смазка сустава. Когда в ней не хватает правильных жирных кислот, она становится жидкой, как вода. Хрящ трется о хрящ, стирается и воспаляется.
7: То есть сустав остается без защиты?
8: Абсолютно верно. Второе. Гибнут клетки хряща, хондроциты. Им не хватает кислорода и питания. Недостаток омега-3 и омега-6 приводит к тому, что они просто не могут строить новую хрящевую ткань. Кроме того, разрушается костная ткань. Особенно у женщин после 50, когда падает уровень эстрогенов. Кость теряет плотность, становится пористой, как губка. Любой неудачный шаг может грозить переломом шейки бедра, а это у пожилых людей часто равносильно приговору.
7: Это страшно. Получается, проблема глубже, чем просто хрустят колени.
8: Гораздо. И еще момент. В суставе усиливается воспаление. Хроническое, вялотекущее. Оно пожирает сустав изнутри, и в дополнение ко всему сустав задыхается. Без нормального кровоснабжения кислорода он деградирует в разы быстрее.
7: И это касается всех суставов или только коленей?
8: Абсолютно всех. Это же единая система. Если страдают колени, меняется походка. Нагрузка перераспределяется, появляется дискомфорт поясницы. Если болят руки, вы инстинктивно бережете их, начинаете неправильно распределять нагрузку. Страдают плечи и шея, все взаимосвязано.
7: А если ограничить движение, как при переломе, дать немного колену или руке отдохнуть?
8: Если это рекомендовал специалист после обследования, то конечно. Но в большинстве случаев перестать двигаться при дискомфорте – это большая ошибка. Застывание – это смерть для суставов. Чем меньше движений, тем хуже смазка, тем быстрее разрушение.

0: Омега-5, омега-6, омега-7, омега-9. Они тоже жизненно необходимы. И самое главное, соотношение этих кислот должно быть правильным. В рыбьем жире этого баланса нет. А вот в том, что мы едим каждый день, в подсолнечном, кукурузном, в соевом масле, омега-6 просто зашкаливает.
1: А в каком продукте полиненасыщенные кислоты содержатся в правильном соотношении?
0: Это тюленей жир. Ученые обратили внимание на народы Крайнего Севера. Они до глубокой старости сохраняют бодрость, крепкие кости, здоровые суставы. Оказалось, что секрет в том числе в их питании. Тюленей жир обладает уникальным составом. В нем 24 вида полиненасыщенных жирных кислот. Омега-3, 5, 6, 7, 9. И все они в идеальном для человека соотношении. 1:3. Такого нет больше ни в одном природном жире. А еще в нем содержится антиоксидант, который не дает этим кислотам окисляться в желудке. Поэтому все они достигают своих целей. Кроме того, тюленей жир богат скваленом, так называемым витамином кислорода. Это редчайшее вещество. В природе он встречается только в двух местах – в печени глубоководной акулы и в тюленем жире. Но в тюленем жире сквален чище, без тяжелых металлов.
1: Интересно, а почему сквален назвали витамином кислорода?
0: Все просто. Он генерирует кислород прямо в клетках, насыщает хондроциты и ткани сустава кислородом. Благодаря этому клетки хряща получают питание. Он способен стимулировать иммунитет. А еще он очищает кровь и сосуды, поддерживая питание сустава. Плюс в тюленем жире есть комплекс натуральных витаминов А, Д, Е. Они помогают усваивать все эти вещества и укрепляют костную ткань. Особенно важен витамин D, который критически необходим для усвоения кальция. И это все в тюленем жире.
1: Звучит как супер уникальный продукт. Но если он такой полезный, то почему я раньше ничего не слышала про тюленей жир?
0: Потому что это достаточно редкий продукт. Настоящий полезный жир добывают только из тюленя, обитающего в холодных морях Дальнего Востока. И добывают его строго по квотам. Но главная проблема даже не это, а технология получения. Традиционно тюленей жир вытапливали открытым огнем. При такой температуре большинство полезных жирных кислот и сквален разрушались. Получался просто калорийный продукт. Но наши ученые совершили настоящий прорыв. Они разработали паровую технологию Steam Eco. При щадящей обработке, без химии и высоких температур, в жире сохраняются все 24 жирные кислоты, сквален и сопутствующие вещества. Биодоступность такого жира 100%. Именно такой жир лег в основу продукта Arcil Artra.
1: Позвоните прямо сейчас и при заказе получите дополнительно Arcil Artra в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. 8 800 100 01 33 или *22 03. А как компоненты Arcil Artra поддерживают наши суставы?
0: И вот тут мы подходим к самому важному. Давайте по порядку. Первое. Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав Arcil Artra, участвуют в поддержании нормальной работы клеток, которые отвечают за обменные процессы в суставах. То есть организм получает поддержку на клеточном уровне. Второе – качество и количество синовиальной жидкости. Правильный набор жирных кислот может поддержать естественную работу суставов. Идем дальше. Arcil Artra – серьезная поддержка костной ткани, а это особенно важно для женщин после 50, когда кости становятся более хрупкими. Жирные кислоты участвуют в процессе поддержания качества и плотности костной ткани, что позволяет снизить риск переломов.
1: Позвоните прямо сейчас и при заказе получите дополнительно Arcil Artra в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. А что касается самого хряща?
0: Благодаря сквалену, входящему в Arcil Artra, клетки хряща получают кислород и полноценное питание, способное способствуя выработке коллагена. И что еще немаловажно, тюленей жир в составе Арсил Артра помогает укрепить сосуды вокруг сустава. Омега-3, 5, 6, 7, 9 способствует поддержанию эластичности.

0: плотности капилляров, улучшение микроциркуляции, а это опять же необходимое питание для наших суставов.
1: Получается, Арсил Артра – комплексная поддержка всего опорно-двигательного аппарата.
0: Совершенно верно. Это возможность поддержать организм теми веществами, которых ему не хватает. Арсил Артра – это не просто очередная баночка с омегой. Это комплексный продукт, который помогает закрыть все 5 потребностей для сустава. Качество синовиальной жидкости, обменные процессы, поддержание плотности костей, полноценное питание – клеточное дыхание, чтобы движение приносило только радость.
1: Если бы вы могли сказать человеку, который сейчас слушает нас, то что бы вы ему посоветовали?
0: Ну, скорее пожелала бы просыпаться утром и чувствовать легкость во всем теле, двигаться без скованности, наклоняться, завязывать шнурки, застегивать пуговицы, чтобы пальцы слушались, свободы, энергии, жизни, где вы чувствуете себя хозяином своего тела. Арсил Артра – это та легкость, которую вы заслуживаете. Это поддержка, которая радует вас каждый день.
1: Спасибо вам за этот разговор. А я еще раз спешу напомнить. Позвоните прямо сейчас и при заказе получите дополнительно Арсил Артра в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Ваше тело ждет поддержки уже сегодня. Пусть каждое движение приносит удовольствие. Остерегайтесь подделок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Арсил Артра зарегистрирован в системе «Честный знак». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Театр Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: МЧС России напоминает.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин высказался о попытках Украины бить по энергетическим объектам. Бойцы «Востока» за сутки уничтожили 49 пунктов управления БПЛА ВСУ. Кабмин держит на контроле ситуацию с атаками на маркетплейсы, заявил Мантуров. Далее подробности. Вооруженные силы Украины пытаются бить по российским энергетическим объектам и получают на это ответ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Бишкеке.
7: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
6: Удары по украинским центрам логистики, которые наносит ВС России в ответ на атаки противника по гражданской инфраструктуре на территории России, могут спровоцировать на Украине сразу три кризиса, заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент Владимир Путин.
7: Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второе – это бюджетный кризис. Поступлений-то становится меньше. Вот и все, бюджет не хватает. А третье – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, они не только не вернут, но с учетом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать у них эту валюту. А значит, участники экономической деятельности ее недополучат. Значит, а какие деньги-то банки будут отдавать? В том числе те, которые на счетах граждан находятся. Граждане же это увидят. Уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту. Это будет еще один кризис. То есть именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько. И к нашим индийским друзьям и к некоторым другим, вот в Турцию, вот с одним и тем же вопросом. Караул, помогите. Давайте заставим Россию под тем или другим предлогом, главным образом под предлогом социального, гуманитарного характера, выпустить наш груз. Ну, они могут вывозить? Пожалуйста, пусть вывозят там в соседние европейские страны, через ту же Польшу. Поляки не пропускают. Почему? Потому что боятся, что дешевое относительно украинское зерно останется в конечном итоге на их рынке, а не пойдет транзитом. И обрушат финансовую стабильность сельхозпроизводителей, в данном случае в Польше. Ну и другие страны, соседи тоже, по-моему, руководствуются тем же соображением. Так что ситуация непростая. Я уже говорил, они делают некоторые предложения. Вот мы с Павлом разговаривали. Не буду сейчас раскрывать. Это не положено вроде раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложение носит экзотический характер. Действительно экзотический. Они, знаете, вот если шутка у вас есть. Вот сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Вот у них примерно такие предложения.
6: Переговорный процесс по Украине в настоящее время находится в замороженном состоянии, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием. Кроме того, российский лидер назвал спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера желанными гостями в Москве, отметив, что с ними комфортно работать. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток поразили 49 пунктов управления беспилотниками противника. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов. Противник на этом направлении также потерял 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Тем временем расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил живую силу и технику противника на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что два управляемых реактивных снаряда были выпущены с дистанции более 100 километров по целям, которые находились в глубоком тылу оборонительных порядков противника. В результате удара были уничтожены живая сила и техника противника. В министерстве отметили, что уничтожение целей на столь большом удалении от линии боевого соприкосновения позволило нанести существенный урон обороне противника, лишив его возможности оперативно восполнять потери и осуществлять ротацию сил. Ликвидация последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов находится на постоянном контроле российского правительства. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он отметил, что при этом сами компании прилагают большие усилия для ликвидации последствий таких атак, в том числе перенаправляют логистические потоки. По словам Мантурова, власти собирают и анализируют предложения от бизнеса, которые обсуждаются ФНС, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом России, после чего принимаются необходимые решения. Россия, вероятно, скоро ответит на решение Германии закрыть российское генконсульство в Бонне. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко. По его словам, Германия выбрала такой путь эскалации в отношениях с Россией, которые не исключают разные ответы Москвы, в том числе на дипломатическом треке. Ранее министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что немецкие власти приняли решение о денонсации соглашения, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, и о закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов обыграл ЦСКА 2-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Имран Азнауров и Данила Прохин. В этой встрече травму получил защитник москвичей Милан Гаич. Он стал четвертым игроком ЦСКА, выбывшим из строя по ходу нового сезона. Ранее в лазарет отправились Дмитрий Баринов, Мойзес и Матвей Кисляк. Факел в серии пенальти уступил Краснодару 3-4. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол Антона Ковалева из воронежского клуба южане ответили точным ударом Магомеда Аздоева. Акрон также по пенальти взял верх над Локомотивом 5-4, а в основное время забитых мячей здесь не было. Московское футбольное «Динамо» не смогло завершить трансферы сразу двух игроков из-за проваленных медицинских обследований. Столичный клуб отказался от сделок по переходу полузащитника «Ботафога» Матеуса Мартинса и хавбека «Фламенго» Гонсало Платы. Полузащитник футбольного «Зенита» Дукейрос перешел в азербайджанский «Сабах». За этот клуб, пробившийся в общий этап Лиги чемпионов, бразилец будет выступать на правах аренды. Бывший защитник московского «Спартака» Олег Рябчук, покинувший красно-белых летом, стал футболистом бельгийского «Андерлехта». Игрок сборной Молдавии пополнил состав «Андерлехта» на правах свободного агента. Мира Андреева успешно стартовала на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате США. В первом круге россиянка нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тьен. Алина Корнеева борьбу на US Open завершила, уступив американке Мэдисон Кис. Это были новости спорта.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
6: В среду, 2 сентября, в Архангельске плюс 18, плюс 20, небольшие дожди. В Великом Новгороде временами дожди плюс 17, плюс 19. В Перми плюс 19, плюс 21, без осадков. В Оренбурге без осадков плюс 28, плюс 30. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, без существенных осадков. В Туле плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 29, плюс 31, без осадков. В Сочи плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди. В Симферополе без осадков плюс 29, плюс 31. В Санкт-Петербурге облачно, кратковременные дожди, днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем в столице плюс 20, плюс 22. Сейчас в Москве 18 градусов тепла.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин. 7 часов 10 минут.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Губернатор Андрей Клычков поздравил с Днем знаний студентов Орловского реставрационно-строительного техникума. В Ливинском районе продолжается масштабная реконструкция моста. 1 сентября в рамках акции «Учимся жить безопасно» наградили победителей познавательного челленджа. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычков поздравил с Днем знаний студентов Орловского реставрационно-строительного техникума. Поздравить ребят и их наставников с началом нового учебного года пришли также руководитель департамента образования Татьяна Патова, депутат Орловского горсовета, ветеран СВО Владимир Строев. Обращаясь к ребятам и их наставникам, губернатор подчеркнул, что среднее профессиональное образование в наши дни особенно востребовано. Он поблагодарил всех преподавателей за хорошую профессиональную подготовку и воспитание настоящих патриотов России и Орловщины. К другим новостям. В Ливинском районе продолжается реконструкция моста через реку Кшень. По информации начальника Орелгосзаказчика Александра Ященко, это один из самых капиталоемких проектов. В июле завершились подготовительные работы. Сейчас идет подготовка к строительству объезда. Кроме того, ведутся работы еще по нескольким объектам.
2: Кроме того, за счет областного бюджета в 2026 году запланированы следующие мероприятия. Строительство линий искусственного ветросвещения и тротуаров в Дворжанском районе под реализацией «Газоресурс». В настоящее время под реализацией выполнены работы по разбивке трассы в установке 127 опор освещения по улице Гагарина, на населенном пункте Долгое. Ведутся работы по асфальтированию тротуаров. Готовность объекта в рамках лимита этого года 85%.
1: Завершить работы планируют до 30 июня 2027 года. Сотрудники Орловской транспортной полиции отмечают памятную дату. 2 сентября 1959 года стало важной вехой в ее становлении. По традиции, коллегам и ветеранам обращается начальник линейного отдела МВД России на станции «Орел», полковник полиции Роман Бологов.
3: 2 сентября не просто день календаря для сотрудников транспортной полиции. Это дань богатейшим традициям, которые писали ее сотрудники. Они во все времена обеспечивали безопасность граждан, сохранность перевозимых грузов. Честно, достойно и с большой самоотверженностью выполняли возложенные на них функциональные обязанности. Поздравляю вас с Днем образования линейного отдела МВД России на станции «Орел».
1: Продолжаем выпуск. Региональный главком МЧС подвел итоги познавательного челленджа «Мои безопасные каникулы». С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
4: В течение лета Главное управление МЧС России по Орловской области проводило челлендж «Мои безопасные каникулы». Стать его участником можно было, записав ролик с правилами безопасности. В течение лета своими советами с читателями поделились 24 участника. Они собрали более 200 тысяч просмотров и более 1500 реакций и репостов. Самыми популярными стали советы от юных жителей Знаменского района. Чуть меньше откликов было у ролика жителей города Орла. И замыкает тройку лидеров советы от юных кадетов первого детского сада города Орла.
1: Торжественное вручение призов состоялось 1 сентября в рамках акции «Учимся жить безопасно» в детском парке города Орла. Уважаемые водители, ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 486 2 75 07 69. Выпуск продолжит новости от нашего спортивного обозревателя. Далее прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Определились победители областного спортивно-туристического слета. Свои лагеря в этом году разбили 15 команд. Соревновательная программа слета включала в себя 10 разнообразных дисциплин. В результате победителями в своих группах стали команды «Легион» Орловского муниципального округа и Заликощинского района. Три орловских тренера приобрели статус земских. В этом году конкурсный отбор в рамках программы «Земский тренер» прошли 3 специалиста. Они отправились работать в Болхов, Ливный и Новодеревеньковский район. Им будет предоставлена компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей. Как сообщила руководитель областного департамента физкультуры и спорта Елена Казачкова, в 2027 будет также 3 вакансии в проекте «Земский тренер». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ночью 11 градусов. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. С порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
7: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
6: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: Пенсию ждал я. Нужна, как воздух. Всю жизнь работал и вот, дожил. Вдруг оказалось, заслуженный отдых я почему-то не заслужил.
10: За КПРФ, за Ивана Демковича.
11: ЖЭК-потрошитель, ЖЭУ-грабитель. В квитанцию страшно даже взглянуть. Может быть, нужно на благо жителей все ЖКХ государству вернуть?
10: За КПРФ, за Ивана Демковича.
12: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
13: Сергей Лавров.
14: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
13: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
12: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
0: Выборы 2026.
15: Из фондов радио.
5: «Литературная среда». Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
1: Здравствуйте. Сегодня продолжаем знакомство с творчеством орловского писателя и журналиста Михаила Коньшина. Вот ведь как бывает. Однажды внучка попросила его сочинить сказку. Ну, какие могли получиться сказки у автора талантливых очерков, фельетонов, руководителя серьезных компаний? Конечно, умные и поучительные, смешные и ироничные. И пошли книги для детей и подростков под литературным псевдонимом Михаил Орса одна за другой. Их уже несколько. Вместе с Михаилом Ивановичем листаем сборник «Умная муха и глупый паук». Михаил Иванович, вдвойне эти сказки интересно слушать, если знать, что их написал человек, журналист, который знает жизнь, потому что за всем этим угадывается знание того, как вообще мир устроен.
15: Ну, вот так.
1: И,
15: как-то так,
1: и
15: да.
1: Вы это хотите передать детям. Собственно говоря, у вас это получается.
15: Ну, даже, видите, подзаголовок «Поучительные сказки для любознательных детей». Дети, они по природе любознательны, но им нужно эту любознательность открывать, прививать. Им нужно давать примеры и отрывать их от серверных телефонов, смартфонов и так далее. Там тоже есть вещи такого типа. Мои вещи тоже, они в интернете тоже можно прочитать их. Но с детьми нужно заниматься. Им нужно обязательно брать их за руку, сажать или вести, рассказывать, показывать пример, иначе ничего не получится. Если они просто брошены и, как некоторые родители делают, дал ему телефон, смартфон, занимайся, только не лезь, не трогай там и так далее. А потом получается, что дети учиться не хотят и знать ничего не знают, потому что на одной игре какой-то там в стрелялках ты далеко не уйдешь, и знаний у тебя не будет.
1: Случается, Михаила Ивановича приглашают на творческие встречи в школы, детские сады, области. Читает свои сказки он замечательно, дети в восторге. Давайте воспользуемся возможностью и послушаем одну в исполнении автора.
15: Приходила мышка в гости к хомячку. Забежала белая мышь на веранду, где в это время хомячок джунгарский обедал. Есть такая порода хомячков, джунгарский. И чуть в обморок не упала, когда увидела стол. «Здравствуй, сосед», – молвила белая мышь, глотая слюнки от зависти. «Давно хотела в гости к тебе заглянуть, познакомиться, посмотреть, как живешь». «Ты откуда взялась?» – спросил ее хомячок. «Что-то я тебя прежде не видел». «Да я вот тут, неподалеку живу. Вон дверь, мою норку». «А, тогда ладно, проходи. Ты зачем пришла? Просто так или как?» «Уж и не знаю, как сказать, как обмолвиться. Пришла попросить у тебя чего-нибудь этакого, что мыши едят. С утра ни крошки во рту, ни зернышка. И детки мои голодные, а их у меня, мышаток моих, целых 7. Позволь мне вон тот кусочек печенья отведать. Бери, мне не жалко». «Видишь, тут сколько всего», – сказал хомячок, набивая щеки едой. «Да, ты вкусно живешь. Вон у тебя зерно на столе, и морковка, и яблоки, и творожок мой любимый. На целый месяц припасов». «Это ты верно заметила. Кормит меня от души», – согласился хомячок. «Хозяину для меня ничего не жалко. Я не жалуюсь». «Еще бы тебе жаловаться на такое житье», – скривилась от досады белая мышь. «Гляди, какой франт из тебя получился. И щеки вон у тебя какие, и шерсть вся лоснится. Не житье, а блаженство. Не хуже, чем у тех счастливчиков, что на продуктовом складе живут. Что правда, то правда. С этим трудно поспорить», — опять согласился с ней хомячок. «А ты вот, я гляжу, не очень жизнью довольна. И вида у тебя никакого. Бледная вся, одна кожа до кости. Хлопот, соседушка, много. Туда побежишь, сюда, целый день на ногах. Никто ведь зернышко просто так не уронит. А почему ж ты одна? Раз у тебя малыши, значит, должен быть муж. Он чем занимается? А вот муж-то взял и пропал», — с хрустью пропищала белая мышь. «Ушел на охоту и не вернулся. Может, капкан угодил, или кот его черный подкараулил. Да, этот кот мне знаком, Черныш его зовут. Вредный и очень невежливый тип. Он и меня все хотел напухать. Подкрадется потихоньку к клетке и когтем своим царапает, достать не хочет. Так хозяин его за это веником, веником. Хорошо тебе, ты тут защиту себе нашел. А мне на кого положиться, кто меня защитит? А ты давай со мной в клетку, неожиданно предложил хомячок. Будем вместе тут жить, вдвоем веселее и не страшно. Что ты, испугалась белая мышь, в клетку я не могу. Тесно мне, неуютно, я к вольной жизни привыкла. Куда хочу, туда хожу. А вот я не хожу, наемся себе, да так, что щеки трещат. Зароюсь в теплой постельке и сплю, ни о чем не думаю. Ни забот у меня, ни хлопот. Есть же на свете везучие хомячки. Вот бы и мне, големычный, счастье такое, размечталась белая мышь. Так ты сама выбирай. Либо сытой быть, как я, либо жить вольно, как ты, сказал хомячок и полез в свою клетку. А белая мышь набила, сколько поместилось, еды себе в рот. Да кроме того, еще прихватила и скорее в нору мышата кормить. Тут ключевая фраза вот такая. Либо быть сытой, как я, либо жить вольно, как ты.
1: Внучка выросла, не пропало желание писать сказки?
15: Внучка? У меня нет. Внучка сама пишет сейчас. Марина Шустикова, она пишет стихи. Я не буду ее комментировать, это ее жизнь. Она в каких-то сборниках печатается, на каких-то фестивалях какие-то места занимает. Хорошо, пусть развивается. Дело хорошее. Вот я приветствую, когда молодежь занимается творчеством. Вот. Может быть, не всякому давно, и не всякий хочет по этой жизни что-то так делать. Это раз. А во-вторых, ну, у меня самого есть, тут скоро выйдет большая работа, сказка. Но она для меня имеет значение особенное. Я хоть и пишу стихи, сборников я не издавал стихотворных, но вдруг, если ни на меня никто там не будет пальцем показывать, мне приснилось во сне, мне приснился сон, как будто я, значит, держу в руках какого-то петуха. Он такой необычный, кричит, вырывается, что-то еще там делает. В общем, я проснулся, думаю, что-то такое. Либо знак, либо я схожу с ума. Тем не менее, я написал какой-то планчик и стал писать. Родилась сказка большая. Называется она «Сказка про потешного царя и петушка из мешка». Большая достаточно. Я рассказывать пока о ней не буду. Если будет, надеюсь, будет отдельная книга, и когда сейчас в журнале, мы поговорим об этом отдельно.
1: Ну, вы пушкинскую тогда традицию, получается, продолжаете,
15: ну,
1: да?
15: Все, кто читал еще в рукописи вот эту сказку, и в Орле, и в Москве отмечают, что да, ну, это пушкинский хорей, он сказочный. Ну, я считаю, что это приемлемо для сказки. Во-первых, это небольшой такой размер сам по себе, и короткая строка, динамичная строка. Хорей вообще... Это ж в хорее написано Руслан и Людмила, там «Конёк-горбунок» и многие другие. Пушкинские сказки написаны хореем, четырёхстопным и так далее, с вариациями.
1: Нет. Ну и сказка о золотом петушке-то вспоминается тут.
15: Ну я понимаю, что за петух. Да. Но сюжет вот этой моей сказки, он совершенно другой. Это нужно почитать. Там просто речь идет о том, что у одного хорошего достаточно царя. Все говорят, вот ты кого там имел в виду? Ну, там вначале как бы так, война с северным каким-то королем, который на царя, на нашего там наезжал. Ну, вот Петр Первый, ну, может быть. То есть ассоциаций прямых нет. У него родился сын. Причем он воевал и привез себе с войны жену. На ней женился, родила ему сына. Правда, уже в возрасте была. Но, тем не менее, как-то так Бог помог им, наверное. Но сын оказался, между нами говоря, шалопаем, балдуем. Он с детства любил очень играть. Играл во всякие игры, игрушки, все. А вот что-то полезное, даже буквально не хотел. Ну, в итоге вырос таким вот, до 20 лет бездельником. Царь, когда это понял, опомнился, было поздно. Чтобы исправить ситуацию, он решил его женить. На какой-то дочери соседнего там царя. В итоге женил. Ну, там много всего прочего.
1: Мы не будем.
15: Да. Мы не будем обо всем. Это только начало. Это только начало, Юр.
1: Начало сказки прочтет актер Народного театра «Ювента» Матвей Бритвин.
16: Сказка про потешного царя и петушка из мешка. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Александр Сергеевич Пушкин. Эта сказка непроста, в ней есть важные места, непричесанные мысли, всяким прочим нечета. В лето прошлое, без смеха, жил на свете царь Потеха. Невиновен царский род, так прозвал царя народ. Только истина дороже, по заслугам ли почет? Можно всякое рядить, слухи скверные плодить, сеять веять небылицы, чтоб короне досадить. Но от правды не уйдешь, не подвинет правду ложь. Простаки в нее поверят. Весь народ не проведешь. Делу время посвящая, а потехи только час, дни трудами наполняя, начинаем сей рассказ. В тех краях, где плещет море, где волна и ветер в ссоре, где могучие леса подпирают небеса, а над бездной нависая стынет гор гряда косая, где степные ковыли ветром гнутся до земли, и куда ни кинешь взор, не кончается простор. Много лет тому назад появился чудный град. Удивлял гостей дворцами, с золочеными вратами, с расписными витражами и хрустальными крыльцами, площадями и церквями с золотыми куполами. И стоял он всем на диво, величаво, горделиво, рос с годами ввысь и вширь, как былинный богатырь. Град служил опорой царства и защитой государства. Градом и землею всей правил гордый царь Овсей. С детства был он славным малым, стал правителем удалым, взял в наследство от отца меч и сердце храбреца. Неуемной был породы, с юных лет любил походы, рос желанием горя плавать в дальние моря. Кораблей немало строил, тем соседей беспокоил. И король страны одной стал грозить царю войной. Царь в ответ: «Поди подвинься, всем есть место под луной». А король: «Ну ни в какую, не пущу в семью морскую. Мол, в лесах своих сиди, на моря не выходи». Дабы мир беречь сполна, дипломатия важна. Коль подводят дипломаты, затевается война. Жадный северный король не по силам выбрал роль, ведь война не постановка и не праздная гастроль. Он с лихвой отведал вскоре, что такое боль и горе. Не учел порядку для, что важней для короля: в добром мире пребывать или соседей задирать. 20 лет без промедления в той войне велись сражения. Шли баталии везде, на земле и на воде. Царь в итоге смял врага, приступил на берега, заложил не для затей 7 приморских крепостей и к земле своей прибавил 20 новых волостей. Из похода в ту войну царь привез себе жену. Пусть уже не молодица, но зато огонь девица. Знала толк, как удивлять, на коне в карьер скакать, по врагам палить из пушки и корветом управлять. Для царя была забава. Всякий раз под крики «Браво!» царь девицу обнимал и прилюдно целовал. А потом открылся сердцем и женой своей назвал. И пошла по царству слава, что царицей стала «Браво!». Хоть простых была кровей, но зато душевно с ней. В честь нее «Виват!» кричали и салюты запускали. Возвратившись в стольный град, царь разбил чудесный сад. Пруд зеркальный в нем устроил и цветных фонтанов ряд. Следом ставил терема и потешные дома. В теремах гостей встречали и по-царски угощали. Всем довольны были гости, пили хмель, а после в кости отправлялись поиграть, от застолья отдыхать. Царь потех не сторонился, к ним в походах приобщился, позволял себе порой позабавиться игрой. По утрам церковный звон в граде плыл со всех сторон. День и ночь ко граду шли с полным грузом корабли. Доставляли медь и порох, и шелков тончайших ворох. Драгоценные каменья, золотые украшения, чай душистый и фарфор, и зеркал резных набор.
1: Вот на этом благостном моменте мы пока остановимся. Вернемся к сказке в заключении передачи. Продолжаем разговор с ее автором, поэтом, писателем, журналистом Михаилом Коньшиным.
15: Ну, у меня и серьезные вещи есть, не только сказочные.
17: Ну, а об этом-то тоже расскажите.
15: Ну, например, одна из самых известных моих работ – это документально-публицистический роман. Он посвящен жизни и творчеству известного нашего человека Орловского, академика Парахина Николая Васильевича. Это было написано, он уже Николая Васильевича не было. Обратились ко мне, потому что я работал с ним в свое время. Вот, не в университете, а мы когда занимались земельной реформой, я еще не только журналист, еще занимался этими вещами. И мы с Николаем Васильевичем контактировали очень плотно, потому что многие работники, сотрудники фонда «Агромир», где я работал директором, они были выпускниками аграрного университета. Это экономисты, бухгалтера, это агрономы, зооинженеры. Мы работали 10 лет, занимаясь аграрной и земельной реформой. Николай Васильевич, конечно, он был в курсе, он был членом попечительского совета, который возглавлял Егор Семенович Строев. И когда Николай Васильевич не стал, ко мне обратились, что вы же работали, ну, тем более ты, мол, все-таки владеешь словом, всем остальным. Я подумал, вспомнил, думаю, ну, я вот его знал-то как человека, который со мной связан вот по этому направлению. А когда дал согласие, уже вступать было поздно, вот, я понял, что вот этот масштаб маловат. Естественно, сразу вот поиски-то, они как бы так, круг расширился. Это академики, с кем он работал, это преподаватели университета, это чиновники, руководители администрации областной и так далее. Это серьезная была, во-первых, работа подготовительная. Я только с академиками встречался, с семью, в том числе членами Российской академии наук. Масса людей, которые знали его, работали и так далее. Николай Васильевич был человеком непростым. Он был очень большим ученым, но он был сложным. Он много оставил. Во-первых, университет – это его заслуга, аграрный университет. Его статус сегодняшний и парк замечательный – это его заслуга, чистой воды. Его помнят, недаром его назвали университет его именем сейчас. Он является автором двух серьезных открытий в аграрной сфере. Это просто направление. Вот об этом, ну, конечно, детство его там, его отец, пострадавший сильно, его дед, вот родословная вся там тоже есть. Ну, естественно, семья его, его ученики, те, кто с ним работал. Эта книга, она была вот одной из лучших там в году, когда она вышла, к 70-летию Николая Васильевича.
1: Что ж, послушаем фрагмент из книги об академике Парахине, пределом мечтаний которого в детстве, оказывается, было место председателя колхоза. Это Михаил Иванович выяснил, работая над книгой.
16: Пожалуй, в судьбе каждого человека есть такие моменты, которые определяют всю его дальнейшую жизнь. Случайность это или закономерность – трудно судить. Вопрос, как говорится, философский. Но, видимо, существует некая предопределенность, не зависящая, как правило, от внешних обстоятельств, а продиктованная, скорее всего, внутренними мотивами. И она при внимательном изучении прослеживается со всей очевидностью. Для будущего академика Николая Парахина таким судьбоносным моментом стало решение поехать на учебу в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. В Тимирязевку. Казалось бы, ну что в этом может быть такого особенного? Решил человек и решил. Мало ли желающих и тогда, и сейчас, кто мечтал и мечтает попасть в столицу, отучиться и получить диплом. С Тимирязевкой навсегда связаны имена выдающихся россиян, ученых, исследователей, корифеев аграрной науки, Вавилова, Прянишникова, Чаянова. Тимирязевка. В этом слове для абитуриентов всех лет было что-то магическое, манящее, как горная вершина. Простому сельскому пареньку из далекой Орловской глубинки сама мысль поехать в Москву, в академию, поначалу казалась фантастической, невероятной. А уж о том, чтобы это однажды сбылось, стало реальностью, наверное, не могло присниться даже во сне. О чем мечтали ребята начала и середины 60-х годов прошлого века? Поступить в институт, где учат на агрономов, или, положим, ветеринаров. На худой конец можно и в техникум по такому же профилю, чтоб вернуться в деревню уже с дипломом, со знаниями. Люди, знающие Парахина, те, кто с ним жил и учился, вспоминают, что мысли у него и мечтания, по мере того, как он рос и взрослел, были разные. Деревенские рассказывали, что в малом возрасте, отвечая на привычный детский вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, Коля Парахин неизменно говорил: «председателем колхоза, как наш Тихон Палыч». Неизвестно, сам ли он дошел до этой мысли или услышал от кого, только объясняя свой выбор, почему именно председателем, добавлял: «Потому что он самый главный». Как это не покажется странным, но впоследствии именно разговор с председателем местного колхоза, возможно, станет решающим аргументом, который в конечном итоге определил выбор вуза и всю дальнейшую жизнь Николая Парахина.
1: Книга о Парахине доступна в интернете, все желающие могут ее прочесть. Сегодня мы завершаем наше знакомство с творчеством Михаила Ивановича Коншина. Понятно, что коснулись лишь малой части его действительно значимого вклада в литературу и журналистику Орловского края. В ней трудились множество достойнейших людей, и о них нужно помнить, рассказывать, убежден Михаил Иванович, поработавший в свое время и над этой темой.
15: Я же работаю в «Орловской правде» и был одним из редакторов издания, которое посвящено было столетию «Орловской правды». Ну, естественно, вся команда журналистов работала. Это тоже интересное издание, оно до сих пор спрашивают, это прошло уже там 7-8 лет. Вот история моей творческой, так сказать. Но я уж не говорю про газетные там сотни очерков всяких о людях.
17: Вот. Уже когда-нибудь книгу составить?
15: Ну, знаете, у меня есть журналистского. Мне говорят об этом. Ну, скажем, вот мой учитель, считаю, Владимир Самарин, дай бог ему здоровья. Я как раз пришел, когда после университета приехал в Орел, он был замредактором молодежной газеты. Вот, он мне несколько раз говорил: что ты, ну, что писал, давай сделаем. Ну, есть пример хороший, Геннадий Николаевич Майор, тоже известный журналист-писатель. У него есть, по-моему, несколько выпусков, называется «Я репортер книги». Вот все его газетные, конечно, переработанные, уточненные там, он их специальными книгами выпускал, правильно, чтобы не затерялось. Вот. Я пока до этого не дорос, что-то не хватает то ли воли, то ли желания, то ли что-то еще, то ли времени.
1: Работа в областной газете, да еще в информационной службе, действительно отнимает много сил и времени. И прекрасно, что, несмотря на это, появляются новые сказки, в том числе и для взрослых. Завершим нашу передачу отрывком из сказки про потешного царя и петушка из мешка. Царя Авсея мы, помните, оставили в зените славы. Однако всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Ну, не мне вам объяснять, такова жизнь. Возвращаемся в 39-е царство.
16: Время шло. Для царских дел не отводится предел. Но с годами у Авсея обозначился пробел. Царь задумываться стал, о наследнике мечтал. Говорил с женой об этом, все надеялся и ждал. «Ты, царица, не годи, мне наследника роди. Царство все, корону, трон, я кому отдать должен?» Брава к возрасту пришла и в отчаянье была. Понести давно стремилась, и постилась, и молилась, медом, травами лечилась, чуть здоровья не лишилась. Бог молитвы услыхал и наследника послал. Царь стал голову ломать, как наследника назвать? Нужно имя, но такое, всем на зависть, озорное, чтобы все шептали млея: «Это сын царя Авсея». В ночь царю приснился сон, будто сына звать не он. Царь решил, то знак был свыше, и ответ определен. Рост царевич сердцу мил, был послушным, не шалил, но зато любил игрушки, развлекалки, безделушки. Встав с кровати поутру, затевал тот час игру. Маски, кубики, стекляшки, расписные черепашки, самоходов длинный ряд строил будто на парад. И, не ведая про лень, забавляться мог весь день. Царь с царицей умилялись, в тихой благости купались. Ах, какой чудесный сын! В свете он такой один. Сын, запретных слов не зная, от забав не отступая, рос у трона на виду, будто в сказочном саду. День и ночь над ним дышали, опекали, угождали, все желания исполняли, не на радость, на беду. Подрастал не он, чудачил, весь дворец с собой задачил. Знать, хоть тресни не хотел никаких полезных дел. Не пылал и капли рвенья для приличного учения. Все старанья были зря. Он зевал от букваря, но зато в любой поре неуемным был в игре. 8 лет, познав азарты, царский сын подсел на карты. Бил любого игрока в козырного дурака. 10 годам никто не тягался с ним в лото, и уже в 15 лет про Неона знал весь свет, что к занятиям серьезным у него стремления нет. Пазлы, кости, кубки, фанты. Он во всем снискал таланты. За игрой обрел дружка, воеводина сынка. У того, как у Неона, легкой выдалась рука. И вперед на много лет неразлучным стал дуэт. Чередою шли года, исчезая без следа. Царь Овсей меж тем старел, уставал от царских дел. Сын не стал царю опорой и стремиться не хотел. Сокрушался царь Овсей, как с напастью сладить сей. 20 лет растили сына, эки вымахал детина, и осанкой, и лицом вышел полным молодцом. Только вот лихая сила оплела его, скрутила. Надо отпрыска спасать, спешно меры принимать. Чтобы сына приструнить, царь решил его женить. Заортачился не он. Чем отца прогневал он? Мне на кой кричит жениться? И к чему вдруг торопиться? Ты, отец, понятно, сед. Ну а мне-то 20 лет. Не пришли года мои для создания семьи. Я люблю повеселиться, вольной жизнью насладиться. Вот когда навеселюсь, тем же разом и женюсь. Царь речам сынка не внял, по-отцовски попенял. От тебя, мол, не дождешься, что ты сам за ум возьмешься. И вердикт свой огласил: будет так, как я решил.

что решил царь, какой петух там появится и чем вообще все закончилось, можно узнать всем желающим. Сказка опубликована полностью в двух номерах журнала «Новый орел. 21 век». Он имеется на сайте Орловского отделения Союза российских писателей. Будем ждать отдельного издания. Сочинение в высшей степени достойное, в традициях лучших русских поэтических сказок. А отрывки нам прочел актер Народного театра «Ювента» Орловского государственного университета имени Тургенева Матвей Бритвин. Над программой работали Юрий Левин и Галина Черных. До свидания.

Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках, о том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное –

0: из фондов радио.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
3: Вести Орел.
2: В этом выпуске. В новом учебном году за парты в Орловской области сели свыше 73 тысяч учеников. Образцовскую школу в Орловском муниципальном округе открыли после капитального ремонта. Государственная ветеринарная служба организовала горячую линию. Далее об этих и других событиях подробно. Образцовскую школу в Орловском муниципальном округе открыли после капитального ремонта.

0: День знаний губернатор поздравил орловцев с праздником, отметив, что все школы региона к 1 сентября были готовы приступить к занятиям. А накануне Андрей Клычков обратился к орловцам в прямом эфире.
1: В целом запускаем большой важный процесс начала образовательного периода. Даны все поручения были. Мы и предыдущий период, на прошлой неделе все посвятили тому, чтобы подготовить все образовательные организации, в том числе по вопросам безопасности, чтобы здесь никаких у нас эксцессов не происходило. Ну и дальше в путь за знаниями, что наши дети получили знания.
0: Линейки в День знаний в регионе состоялись в традиционном формате. За парты сели более 73,5 тысяч учеников. Из них свыше 6 тысяч – первоклассников. Государственная ветеринарная служба организовала горячую линию. Об этом на совещании в администрации области сообщил начальник профильного управления Алексей Максимовский. Цель – получить и оперативно реагировать на информацию о заболеваниях, падеже или обнаружении трупов животных. В области также проводятся соответствующие учения.
2: В связи с этим областной ветеринарной службы проводится вакцинация животных и птиц. Так, в буферной зоне вокруг производственных площадок 4 птицефабрик в радиусе 10 километров ведется поголовная вакцинация птицы в хозяйствах граждан противоспатогенного гриппа птиц. На текущую дату проведено 19,6 тысяч голубоработных, это 82% плана на 2026 год. Против оспы овец и коз проведено более 19,8 голубоработок, это 57% плану на 2026 год. Начата вакцинация против заразного узелкового дерматита крупнорогатого скота в хозяйствах всех форм собственности. Проведено более 74 тысяч голубоработок.
0: Алексей Максимовский заверил, что мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия региона продолжаются. К другим новостям. Мценские полицейские изъяли у местного жителя марихуану в крупном размере. С подробностями сотрудник пресс-службы МВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
3: В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела выяснили, что житель Мценского района хранит в тайнике около гаражей наркотическое средство растительного происхождения. Полицейские обнаружили спрятанные мужчиной 2002 года рождения пакеты с измельченным и высушенным растением, которые направили на исследование. Согласно заключению химиков-экспертов ЭКЦ регионального УМВД, изъятое – это марихуана общей массой 136 граммов, что является крупным размером. В отношении жителя Мценского района следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело. Как рассказал фигурант полицейским, дикорастущее наркосодержащее растение он нашел в лесу во время рыбалки. Молодой человек сорвал его и приготовил для личного употребления.
0: С подозреваемого взята подписка о невыезде. Сотрудники 12-й пожарно-спасательной части провели пожарно-тактическое занятие в административном здании Государственного музея-заповедника Спасско-Лутовиново. Он находится в их ведении, поэтому профилактические мероприятия там проходят регулярно. Подробности узнаем у сотрудника пресс-службы ГУМЧС России по Орловской области Антона Ухина.
4: Цель занятия заключалась в практической отработке вопросов организации и тактики тушения пожаров. По замыслу, возгорание произошло в одном из помещений здания кассы и, как следствие, быстрое распространение огня и сильное задымление. К месту вызова был направлен дежурный караул 12-й пожарно-спасательной части. Он провел боевое развертывание. В ходе занятия было особое внимание уделено практической отработке действий по поиску и спасению пострадавших, тушению пожаров. Огнеборцы обнаружили одного из сотрудников музея, который, по легенде, пытался потушить возгорание с помощью огнетушителя, используя спасательный капюшон, подключенный к аппарату на сжатом воздухе. Его вывели на улицу. Затем пожарные обнаружили очаг возгорания и ликвидировали его. Кроме того, пожарные изучили особенности планировки объекта, состояние источников противопожарного снабжения и подъездов и проездов к объекту.
0: Кстати, в истории Тургеневской усадьбы были два разрушительных пожара. В 1839 году при жизни Тургенева и его матери тогда сгорела часть дома, и в январе 1906 года, когда усадебный дом был уничтожен огнем полностью. А с 1 по 30 сентября 2026 года в отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки имени Бунина организована выставка

0: литературы «И воздух в Спасском будет полон мыслей». Она посвящена 50-летию со дня открытия восстановленной усадьбы. На выставке представлены материалы по истории Дома-музея Тургенева, научные издания, справочники, альбомы, буклеты. Выпуск продолжит новости спорта, а завершит прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» проиграла первый матч после перерыва. В минувшие выходные наша команда принимала на своем поле дублеров воронежского «Факела». Итог игры – поражение «Орлов» со счетом 2-3. Голы на счету Андрея Кошлева и Руслана Токанаева. Следующий матч молодежка «Орла» также проведет на своем поле. 13 сентября в «Орел» приедут дублеры липецкого «Металлурга». Орловским пенсионерам предлагают бесплатно заняться спортом. Программа включает в себя занятия общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, пилатесом, гимнастикой и плаванием, а также проведение турниров по дартсу и бильярду. Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте орловскоедолголетие.рф. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью 11 градусов. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России. Реклама.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин назвал некритичным ущерб, нанесенный ударами ВСУ по торговым судам России. Бойцы южной группировки ликвидировали 112 коптеров ВСУ. В МИДе рассказали, как по Европе ударил отказ от газа из России. Далее подробности. Российской стране комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп, но Москва готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.
2: Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди, стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу.
1: Ущерб, нанесенный российским торговым судам ударами вооруженных сил Украины, не является критичным, заявил президент Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Глава государства отметил, что в результате атак противника за 40 дней было повреждено около 100 судов. Ущерб от ударов составил около 1% ВВП. Президент подчеркнул, что такая цифра не является критичной.
2: Это не критический ущерб для нас. И они и не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб все-таки есть. Но после этого мы сказали, ну ладно, хорошо, но тогда мы тоже будем отвечать вам тем же. Теперь им стало скучновато от этого. Они почувствовали угрозу для своей экономики, потому что у них примерно, они тратят на импорт, а импорт растет, тратят примерно чуть больше 8 миллиардов евро или долларов в месяц. По экспорту получают примерно 3 миллиарда. Это зерно и другие, в основном, и другие сельхозпродукты. А 5 миллиардов – это подачки с Запада. Вот так вот сводят концы с концами сегодняшняя Украина. Но если сейчас возникает проблема с вывозом этого зерна и другой сельхозпродукции, у них минус 3 миллиарда, ну, примерно. Это большие выпадающие из 8 нужных для импорта. И, конечно, здесь еще и фермеры страдают, которые могут разориться. Здесь и банки страдают. Это серьезный такой вызов. Я сейчас не говорю, что мы там обрушим экономику, но это серьезный вызов для них.
1: Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева, заявил российский президент. Кремлю могут понадобиться переговорщики, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, добавил глава государства. Путин также заявил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной. По его словам, вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Путин добавил, что указание было дано в связи с продолжением атак Украины по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, в частности НПЗ. Военнослужащие южной группировки войск в течение суток сбили 112 тяжелых беспилотников коптерного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Васютинского, Дружковки, Куртовки и Райского. За сутки противник потерял более 210 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины западного производства, 25 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Поражены 39 пунктов управления БПЛА, 53 наземных робототехнических комплекса, станция радиоэлектронной борьбы «Кракен Кантер» FPV и 5 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 112 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 41 антенна связи и БПЛА, 30 наземных робототехнических комплексов, поражены 19 пунктов управления БПЛА, сбит 21 беспилотник противника.
1: Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 157 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Беспилотники летели в сторону приграничных районов России, сообщили ТАСС в группировке. Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы и благосостоянию их граждан. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, население этих стран платит за этот выбор деиндустриализации, безработицы, потери возможности учиться. Также Грушко отметил, что объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году. При этом Россия, по его словам, наращивает сотрудничество со странами глобального юга и во многих регионах мира заинтересована в укреплении связей с нашей страной. Производственный объект загорелся в Перми. Возгорание на площади в 2100 квадратных метров локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что на данный момент информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено более 80 человек и 28 единиц техники, добавили в пресс-службе. Минимальное атмосферное давление в московском регионе на этой неделе составит 738 миллиметров ртутного столба. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, до такой отметки оно опустится в ночь на воскресенье. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов обыграл ЦСКА 2-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Имран Азнауров и Данила Прохин. В этой встрече травму получил защитник москвичей Милан Гаич. Он стал уже четвертым игроком ЦСКА, выбывшим из строя по ходу нового сезона. Ранее в лазарет отправились Дмитрий Баринов, Мойзес и Матвей Кисляк. «Факел» в серии пенальти уступил «Краснодару» 3-4. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол Антона Ковалева из воронежского клуба южане ответили точным ударом Магомеда Аздоева. «Акрон» также по пенальти взял верх над «Локомотивом» 5-4, а в основное время забитых мячей здесь не было. Полузащитник футбольного «Зенита» Дукейрос перешел в азербайджанский «Сабах». За этот клуб, пробившийся в общий этап Лиги чемпионов, бразилец будет выступать на правах аренды. Московское футбольное «Динамо» не смогло завершить трансферы сразу двух игроков. Из-за проваленных медицинских обследований столичный клуб отказался от сделок по переходу полузащитника «Ботафога» Матеуса Мартинса и хавбека «Фламенго» Гонсало Платы. Мира Андреева успешно стартовала на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. В первом круге россиянка нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тиен. Алина Корнеева борьбу на US Open завершила, уступив американке Мэдисон Кис. Мужская сборная России в серии пенальти проиграла Черногории 3-4 во втором матче группового этапа чемпионата мира по водному поло. Основное время завершилось в ничью 2-2. Это были новости спорта.
1: Погода. В среду 2 сентября в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди. В Калининграде кратковременные дожди плюс 18, плюс 20. В Уфе без осадков плюс 23, плюс 25. В Самаре плюс 27, плюс 29 без осадков. В Ярославле плюс 22, плюс 24 кратковременные дожди. Во Владимире кратковременные дожди плюс 21, плюс 23. В Краснодаре плюс 30, плюс 32 без осадков, а в Нальчике без осадков плюс 24, плюс 26, в Севастополе плюс 26, плюс 28 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в столице плюс 20, плюс 22. Сейчас в Москве 18 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Собянин.
2: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
9: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
11: Потому что люди важнее любых ограничений.
10: Люди для нас вообще прежде всего.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 13 минут и 40 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, а календарь говорит, 2 сентября 2026 года. Павел Сурков, Татьяна Голованова все это утро вместе с вами.
6: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». И, конечно же, следить за нами на национальной платформе «Макс». Все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну и мировые все агентства, журналисты, конечно же, цитируют то, что слова Владимира Путина после завершения рабочей программы на саммите ШОС в Бишкеке. Он ответил на вопросы российских журналистов, и президент назвал главный вызов конфликта на Украине, объяснил, почему сейчас Россия не бьет по украинским лидерам, что переговоры с Киевом сейчас заморожены. Но если кто-то готов наполнить их конкретным содержанием, то Москва только за. Ну и, конечно же, подчеркнул, что сегодня ШОС — это одна из самых мощных региональных структур в мире, которая должна стремиться к открытости, но ее расширение должно идти не спеша, без превращения в такую аморфную структуру.
5: Да, накануне в Киргизии завершился 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Среди первых итогов 28 межгосударственных документов, в том числе и Бишкекская декларация. А в ней сказано, что мир вступил в эпоху глубинных геополитических, социально-экономических и технологических перемен. Поэтому странам-участницам следует сплотиться и придерживаться норм международного права. А, кстати, генсек ООН Антонио Гутерреш уже в который раз выразил уверенность, что конфликт на Украине, раз уж ее тоже коснулись, пора заканчивать. С ним был солидарен и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать так, чтобы ШОС в мире без ШОС не решался ни один вопрос. Громкие были заявления, из которых можно понять самое важное. Нам не страшно. То есть саммит ШОС послал неприятные сигналы для Америки. И возможности США в той же экономической, например, войне против оппонентов признаны ограниченными.
6: О том, какое политическое значение этот саммит имеет и, собственно говоря, какие заявления и какие документы можно считать ключевыми, давайте обсудим с нашим экспертом, политологом и публицистом Юрием Световым. Юрий Ильич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Павел, Татьяна, доброе утро.
6: Как бы вы подвели итоги саммита ШОС? Что вам показалось наиболее значимым с политической точки зрения?
7: Знаете, в ходу когда-то было такое выражение, клише: «Два мира, два кумира». Так вот, мир, который собрался в Бишкеке, говорил о главном – взаимодействие, прекращение военных конфликтов и поиск путей развития совместного. Другой мир собрался в Ирландии. Там министры разных финансов, иностранных дел Европейского Союза, которые говорили о войне, о том, что надо усиливать давление на Россию, надо думать о том, как сокращать зависимость от Китая в торговых отношениях и так далее. Вот мир и война, два полюса, между которыми сейчас развиваются события. Эта организация ШОС 25 лет, она действительно не спешила набирать членов, их 10 членов в настоящее время, но при этом есть 15 стран-партнеров. Очень хороший придуман способ. Страны рассматривают преимущества, которые дает ШОС, налаживают с ним взаимодействие, а потом может ставиться вопрос о вступлении. Например, мне показалось очень важным, что на этой встрече в Бишкеке были уже представители двух африканских стран. Того и Египта. То есть это все-таки евроазиатское пока сотрудничество. 65% территории Евразии занимают страны, которые входят в состав ШОС. Население 3,5 миллиарда совокупное. И вот это межгосударственное образование, оно привлекательно. Приехали же, вот и Гутерреш туда приехал, уходящая натура, генсек ООН. И там проходило в формате ШОС плюс, то есть 10 членов и партнеры обсуждали о том, как функционировать должна Организация Объединенных Наций в преддверии того, что нужно выбирать нового генсека. В этом ее значение. Она показала, что она не противоставляет себя кому-то, а думает о взаимодействии. Если, допустим, ООН в будущем будет опираться на такие организации, как ШОС, БРИКС, и иные экономические структуры, это только усилит возможности Организации Объединенных Наций.
5: Да, многие СМИ, в том числе и западные СМИ, написали о том, что ШОС все увереннее позиционирует себя как некая контрмодель международному порядку, в котором доминируют, естественно, Соединенные Штаты. Вы с этим мнением согласны? Особенно очень понравилось мне, знаете, по-моему, Нью-Йорк Таймс написал о том, что когда лидеры Китая, России, Индии, Ирана и других стран собрались в Центральной Азии, с самого начала было ясно одно, что несмотря на поведение Трампа и на то, что Трамп пытается заставить весь мир вращаться вокруг Вашингтона, у Си Цзиньпина есть своя влиятельная сфера влияния. Вот такая даже тавтологическая цитата. Но, да, тем не менее, вот насколько, по-вашему, она правомерна сейчас?
7: Она, конечно, правомерна. Татьяна, мы ведь обращаем внимание еще на то, что страны, которые входят в ШОС, у них же есть собственные непростые взаимоотношения. Китай и Индия, там же есть Пакистан, у которого с Индией напряженные отношения, а у Китая с Индией тоже не очень все просто. Там есть Иран, у которого с Пакистаном есть свои сложности в отношениях. Но они вот некая модель мира, в котором вот нет этого... Трамп ощущает себя, он пуп земли, вокруг которого все вращается. А здесь это не так. Все ощущают значение Китая, но при этом высоко ценят, что Китай ведет с ними вот разговоры в этой организации на равных. И здесь, понимаете, так совпало одновременно вот заседание министров финансов двадцатки проходило в Соединенных Штатах, руководил там министр финансов США Бессент. И он же произнес такую фразу, его все осуждают за то, что туда приехал наш министр финансов Силуанов. А он говорит, без взаимодействия не может быть решения проблем. Но, кстати, на это итоговое коммюнике двадцатки не было принято именно из-за позиции Китая, который выступил против, потому что в этой резолюции встреча, на которой страны обсуждают вопросы взаимодействия, предлагалось осудить Китай, предъявить ему претензии за то, что с американской точки зрения Китай действует неправильно. Но это не прошло. А здесь итоговая Бишкекская декларация после долгих согласований принята единогласно, потому что там нет выпадов и призывов давления на кого бы то ни было.
5: Да, безусловно. Благодарим вас, Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи. Продолжим обсуждать эту тему. Киргизия в этом году принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя. В этом году мероприятие формата ШОС, даже ШОС плюс, посещают представители 17 стран и 6 международных организаций. Ну вот среди ярких лидеров, конечно же, это Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Это вот самые такие важные гости, наиболее обсуждаемые нынешнего саммита ШОС.
6: Ну и надо сказать, что это лидеры крупнейших государств, от которых, собственно, сегодня и очень многое зависит в мировой политике и в мировой экономике прежде всего.
5: Ну вот что интересно, за четверть века Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую региональную организацию мира. И в ее состав, помимо того, что входит 10 стран, так вот население этих 10 стран занимает почти половину населения земного шара.
6: Вот и как раз это, безусловно, влияет на политическую картину, да, кажется, да, ну подумай, ну что такое, не так много стран.
5: Ну, а половина населения.
6: Да, но тем не менее, что это за страны и каким образом это будет влиять и на социальную политику, и на экономическую политику. Вот мы уже говорили об итогах, а теперь очень хочется посмотреть на перспективы и результатов саммита, и вообще на активность работы ШОС. Не зря вот Владимир Путин подчеркнул, что да, ШОС надо развивать, можно предлагать новым участникам входить в состав организации, но это здесь не нужна излишняя спешка, чтобы это не превратилось в какую-то такую формальность. Хотелось бы это обсудить с политологом, профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Маратом Башировым. Марат Федорович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Можем ли мы говорить о том, что ШОС – это теперь еще один важный центр влияния на мировую политику в целом, что это еще один полюс экономического и политического регулирования, к которому теперь просто необходимо прислушиваться, и что вектор смещен с вот таких общеполитических организаций, как ООН, теперь на организации, которые носят региональный характер и регионального экономического сотрудничества?
0: Ну, ООН – это организация, которая создавалась для вопросов безопасности и гуманитарного развития. А вот ШОС – это совершенно иное. Вот вы уже приводили цифры, а давайте я еще добавлю. Да, не к численности, а в географии. ШОС – это на сегодняшний день те страны, которые занимают значительную часть евразийского континента. И это все страны, которые, часть из них не имеют выхода к морю. ШОС – это в первую очередь кооперация по созданию транспортных коридоров, то есть движение грузов с юга на север и с востока на запад. Там вчера, например, было заявлено, что Киргизия предлагает России и Китаю построить железную дорогу. И эта железная дорога, например, она разгрузит наш БАМ, вот, который сейчас перегружен из-за огромного количества грузов. То же самое разговоры идут о расширении железной дороги из Ирана в Китай. А вот такая постановка вопросов, она же совершенно практическая. И она тянет за собой уже кооперацию в других вопросах. Это добыча природных ресурсов. Это совместная переработка их. Это создание кооперации в машиностроении. Вот если мы внимательно посмотрим, там же все такие, знаете, формальные встречи, вроде бы сидят люди, там что-то обсуждают. А потом идет мелкой строчкой подписание документов. И вот за каждой встречей одной стороны лидеров, одной стороны с другой, потом идет вот эта процедура. И это все не декларации. Это все вполне конкретные проекты, в которые страны стремятся. Вот вы сказали плюс, да, а это как раз желание вот тех стран, которые не входят в эту организацию в качестве учредителей, а являются наблюдателями, они как раз смотрят, а где они могут найти свою выгоду. И вот эта модель взаимодействия, построенная на кооперации, она совершенно другой принцип, нежели был в многополярном, в однополярном мире. Вот это и есть тот самый многополярный мир. Единственное, чего пока организации не хватает, это своей сквозной финансовой системы, может быть, даже какой-то валюты, да, расчетов. Но и здесь мы видим цифры, которые приводились, и в том числе и президентом Путиным, двусторонних расчетах, там просто огромные цифры.
5: Да, вот мне, знаете, еще одна публикация зацепила хорватского издания «Advance», который написал, что пока Запад будет искать лидера нового восточного блока, у Запада под боком будет формироваться как раз то, о чем вы сказали, более разнородное, медленное.
0: Уже сформировано.
5: Устойчивое, то есть система без единого лидера, единой столицы, единых ворот, ключ от которых принадлежит только одной державе. И это крайне важно и совершенно ново. Действительно ли это ново?
0: Ну, уже 25 лет, уже, что называется, организация не подросток. Поэтому, конечно, за это время там были, ну, там очень высокий уровень доверия. Вот что надо сказать. Мы же видим, как лидеры очень тепло общаются между собой. А вот это доверие, оно крайне важно, если вы создаете что-то новое. И за вот эти 25 лет вот это доверие, оно не менее важно, чем документы и принципы. Потому что вначале люди, обладающие властью, они говорят, давай попробуем вот это. И говорят, да. И это еще не документы межгосударственные и не общие шоссовские. Вот это очень важное. Важный такой принцип, важный момент, который нужно понимать в этой организации.
5: Да, ну и что здесь не менее важно, что даже такие постоянные спорщики из-за границ, как Индия и Китай, находят общий язык. И в июне, по-моему, этого года на полях встречи БРИКС в Нью-Дели два государства констатировали постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса после масштабных пограничных столкновений того же 2020 года, например. Будем следить за этой ситуацией. Благодарим вас, Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на связи. Говорили мы о Шанхайской организации сотрудничества и подводили итоги прошедшего саммита.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Сигналы точного времени.
7: На календаре среда, 2 сентября, 8 часов 33 минуты и 7 секунд. Самое точное московское время. Этим утром в студии Павел Сурков и Татьяна Голованова. Мы продолжаем обсуждать актуальные события. И вот о чем хочется поговорить. Учебный год начался и продолжается обсуждение перехода на новую модель высшего образования. Вопрос, что же будет с ранее полученными дипломами с квалификацией бакалавр или магистр? Ведь теперь у нас специалитет. А что же будет с документами об образовании по программам бакалавриата и магистратуры, которые работают во многих вузах?
8: Ну, действительно, теперь вузы будут предлагать программы базового высшего образования. Это учеба от 4 до 6 лет. И специализированного высшего. Это еще один, а то и два года образования в высшем учебном заведении. Сейчас уже третий год пилот у нас, пилотный проект по переходу на новую систему. Сегодня в нем насчитывается уже 17 высших учебных заведений. И, собственно, действительно задаемся вопросом, а что же будет с нашими дипломами? Вот у меня, например, есть красный и синий. Это диплом бакалавра и диплом магистра.
7: А какой из них красный, какой из них синий?
8: Бакалавр красный.
7: А у меня наоборот.
8: А синий завалили.
7: У меня
8: там одни пятерки. У меня квадрат четверка. Стоит.
7: А слушай, а вот у меня есть еще, ну я это как-то, я и постарше буду, ну поэтому у меня есть синий, несколько синеньких дипломов специалитета, у меня нет ни одного диплома бакалавра, но у меня есть один единственный красный диплом магистра, который я как-то получил, поступив в магистратуру по управлению, и мне прям была такая гордость, когда я заканчивал это с красным дипломом.
8: Ну, на самом деле, в мое время, когда я училась, закончила университет, я в 11 году как раз магистратуру, говорили о том, что, слушайте, ну, бакалавр это хорошо, но лучше на всякий случай получите магистра. Мы не знаем, что в нашей стране будет через 5-10 лет. Вот оно и началось. То есть ты сидишь с дипломом, и ты не знаешь, а если у тебя магистратура, она будет приравниваться к программе базового высшего образования или все-таки специализированного высшего, а надо ли идти менять диплом? А что вообще в этой ситуации делать?
7: Да, а раньше ведь было такое мнение, когда только-только появлялась вот эта программа.
8: Что бакалавр — это недовысшее
7: образование. Да, да, да, это как бы половинчатое высшее, поэтому обязательно нужна магистратура.
8: Неоконченное высшее образование
7: вот,
8: бакалавра.
7: Да. Я помню, как мои родители сетовали на то, что вот сейчас у многих людей будет неоконченное высшее образование, и очень радовались тому, что у меня полноценное. Но я закончил как раз в нулевом году свое первое высшее получать. Но на самом деле мне кажется, что все это не совсем так. И как человеку, который и преподает, в том числе на программах бакалавриата и магистратуры. Кстати, здравствуйте, сегодня новый магистр, увидимся вечером. Мне кажется, что вот так радикально говорить о том, что вот это не совсем не полное высшее или какое-то странное высшее, наверное,
8: давай
7: не стоит.
8: Давай узнаем, как это будет. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, с нами на связи. Амет, поздравляем вас с началом учебного года. Ну и хотелось бы понять, какие перспективы у нас, у тех, у кого есть диплом бакалавра и у тех, у кого есть диплом магистра.
7: И вообще, есть ли эти перспективы?
9: Да, спасибо всех тоже с началом нового учебного года. И всего нам самого наилучшего, главное, терпение. Отвечу на ваш вопрос. Значит, я считаю, что тревожиться не нужно. Бакалавры, магистратура, они никуда не делись. Просто они теперь называются по-русски. То есть мы все переводим на как бы отечественные рельсы. И, соответственно, это базовый бакалавриат и специальное образование. Но более того, наконец-то аспирантура вошла вообще в систему высшего образования. То есть еще и третий появился уровень. Если раньше аспирантура это больше про науку было, помните, то аспирантура вошла вот тоже в эти ступени, связанные с получением высшего образования. То есть человек может не по каким-то причинам не защитить диссертацию, но он заканчивает аспирантуру, и это приравнивается к высшему уровню, извините за тавтологию, высшего образования. Вот, но в самом начале я немножко просто расскажу предысторию. Когда в 2003 году мы подписали Болонскую декларацию, конечно, я вот ездил по стране, в вузах я несколько лет был проректором, я много лет был проректором вуза, а потом еще был ректором, исполняющим обязанностями ректора вуза, и я ездил по стране, смотрел, как другие методические отделы, что они меняли, как они сокращали специалитет пятилетний, а в некоторых случаях шестилетний, на четырехлетний. И так как, знаете, в нашей стране очень часто бывало так, план нужно сделать, поэтому, значит, это все делалось очень быстро, я вам хочу сказать, что действительно первые годы, первые учебные планы, это просто-напросто крыжили, убирали так называемые ненужные предметы с пятого курса. Но ненужных предметов в специалитете не было. Поэтому и первое время действительно считали бакалавров незаконченным, это как бы специалистов с незаконченным высшим образованием. Но уже следующие несколько лет, естественно, после того, как вот эта система начала у нас работать, учебные планы, программы переделывались, и дополнялись, появлялись дополнительные часы, стандарты федеральные, государственные обязательные стандарты менялись. И в итоге, в общем и целом, за 4 года получался специалист с базовым уровнем образования. Поэтому сейчас то, что мы переходим на базовый уровень, специалитет и там, высший профессиональный уровень, вот, в общем, в этом ничего плохого нет, и те, у кого уже есть бакалавриат, магистратура, совершенно они не должны бежать куда-то, что-то менять, но развиваться надо. Очень многие, вот важный вопрос, который я хотел обратить внимание наших слушателей, это то, что у нас все-таки в ментальности, к сожалению, осталась такая вещь. Мы считаем, что если мы получили образование, положили корочку куда-то у себя в кабинете или забыли, где-то она лежит, все, значит, мы получили образование, это на всю жизнь. Нет. Нужно постоянно повышать квалификацию, нужно читать, нужно быть в этой сфере. И очень важная сейчас вещь, есть очень много междисциплинарных курсов, междисциплинарных таких направлений. Стык, например, там журналистика, иностранный язык, журналистика, история, там журналистика. Ну, это если мы сейчас говорим про, допустим, вашу профессию.
8: Да, ну и вот смотрите, раньше было так, что если ты заканчиваешь бакалавра, то ты не можешь, например, преподавать, да, то есть у тебя нет этих навыков. А магистратура, она вроде как создана для того, чтобы ты пошел в аспирантуру или для того, чтобы ты мог, например, преподавать в том же университете или остаться на кафедре.
9: Да, конечно, магистратура расширяет возможности, все правильно. Это Вы же не просто так пошли на дополнительно на 2 года обучения, вы стали умнее, вы прошли, вы получили новые дополнительные навыки, умения. Естественно, и это правильно. Я имею в виду то, что там после 2 лет дополнительного обучения у вас есть более широкие возможности. Да, но бакалавров и сегодня можно, да, выпускников бакалавриата отправить тоже в школу, но понятно, что если это не профильное образование, то там можно только устроиться помощником педагога и так далее, но получать дополнительное профессиональное педагогическое уже образование.
7: Вот да, потому что в этом случае мы понимаем, что нам нужно входить в систему, по сути, постоянного образования. И вот здесь любопытно. У нас много раз говорили о так называемых полипрофессионалах, что сегодня человек с одной профессией, вот, которая у него в дипломе записана, он уже не очень востребован на рынке. Поэтому людям нужно получать дополнительное образование, проходить курсы повышения квалификации. То есть, по сути дела, поверх основной профессии делать такие надстройки, новые профессии, которые позволят ему быть востребован постоянно на рынке труда. Вот это сохранится, или, может быть, новые программы специалитета, которые сейчас внедряются в вузах, будут как раз давать возможность получать несколько профессий. Я вот помню, когда я в МГУ учился, нам давали сразу 2 документа. Один был диплом об образовании, а поскольку у нас было еще и изучение иностранного языка, мы получали еще и свидетельство референта-переводчика. По сути, 2 профессии ведь. Вот будет ли это сохранено?
9: Вы правильно отметили, но я думаю, что это не будет сохранено в том виде, в котором это было раньше. Например, там референт-переводчик, он все-таки должен, ну, вы знаете, что на филолога, на переводчика, там, лингвистика, межкультурная коммуникация учатся люди 5-6 лет и выходят, и все равно у них проблемы с переводом. То есть это все-таки отдельная специальность, отдельное направление, которое там за 1.5-2 года сложно получить. Поэтому, в общем и целом, действительно, на старших курсах то, что раньше называлось специализацией, теперь будет называться профиль, ну, уже давно называется профиль. То есть у вас есть возможность выбрать профиль. Более того, сейчас действительно появились, я раньше немножко об этом говорил, появились междисциплинарные направления на стыке нескольких специальностей. И действительно, этим надо интересоваться, и многие вузы уже, начиная со 2-3 курса, дают такие спецкурсы, и на них можно записаться. Это хорошие вузы, это делают. В этом, это как раз те вузы, которые думают о будущем своих студентов. Но я, в общем, хотел бы все-таки обратить внимание сегодняшних студентов, сегодняшних первокурсников, что уже сейчас им нужно смотреть на смежные направления, смотреть, в каком вузе есть эти смежные направления, изучать их. Многие вузы дают даже бесплатно лекционные курсы, есть целые программы. То есть, в общем и целом, если вы хотите развиваться в своей специальности и быть в топе лучших, то вам действительно, да, это обучение через всю жизнь, вам все время нужно
8: все время, да, повышать свою квалификацию, да. И непрерывное обучение, так называемое. Благодарим вас, Амет. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, был с нами в эфире. Говорили мы о новой системе высшего образования, что же будет с бакалаврами и магистрами. Но в любом случае все с ними будет хорошо.
7: Волноваться не следует.
6: Радио России. Доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
6: Радио России.
11: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
13: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
14: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
13: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
14: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, геля, массажа. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
13: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
14: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет

0: 10 мм. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все». Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз – позвоночная грыжа. Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем предлежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйте.

0: и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России.
3: 4 сентября.
2: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: МЧС России напоминает.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: в августе российские войска заняли 270 квадратных километров территории в ДНР. Вооруженные силы России поразили логистический центр «Чайки» в Киевской области. США атаковали два иранских танкера. Далее подробности. Южная группировка российских войск в ходе выполнения задач СВО выходит к восточным окраинам Славянска-Краматорска и к южным окраинам Дружковки. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Он рассказал, что только в августе в ДНР занято 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории. По оценке президента, российские войска наращивают темпы наступления.
8: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Подразделение, что это, из чего это складывается? Подразделение южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. Выходят, вы сказали, рвутся. Ну, рвутся, не рвутся. значит, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем в Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока.
7: Вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины, подчеркнул Путин. Он пояснил, что это было сделано в связи с продолжением атак Украины на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы.
8: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
7: Как сообщает ТАСС, Владимир Путин прилетел в Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. В частности, в среду на полях ВЭФ глава государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Также Путину презентуют результаты развития макрорегиона. Затем в формате видеосвязи будет дан старт работе новых предприятий. 3 сентября состоится пленарное заседание, центральное событие форума. На нем вместе с Путиным выступит президент Индонезии, премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. У главы государства также запланированы двусторонние встречи с иностранными гостями. Вооруженные силы России в Одессе и Одесской области поразили 4 объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали функционирование украинских портов. Об этом сообщает Минобороны России. Уточняется, что в порту Одесса поражено предприятие опытного производства безэкипажных катеров и 6 резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ. Также в Киевской области накануне вечером был поражен логистический центр «Чайка», на складах которого хранились иностранные товары двойного назначения. В районе Броваров в Киевской области российские войска нанесли удар по логистическому центру «Равен Украина» с применением беспилотников «Герань-4» «Сикер». Кроме того, как сообщает Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами. По данным ведомства, дроны были сбиты и подавлены над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской области, а также Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио регулярно сверяют позиции по ситуации вокруг Украины, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что стороны обсуждают двустороннюю проблематику, различные аспекты международной повестки дня, в том числе конфликт на Украине. По ее словам, Лавров и Рубио при необходимости связываются друг с другом по телефону и проводят личные встречи. Американские военные атаковали 2 иранских правительственных танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены накануне, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник. По данным портала, этот шаг – часть новой политики США «танкер за танкер», одобренной президентом Дональдом Трампом. Цель сдерживания атак Ирана на танкеры, проходящие через пролив, как отмечает портал, это первый случай, когда американские военные наносят удары по иранским танкерам в ответ на атаки Тегерана на суда в Ормузском проливе, а не для того, чтобы помешать им нарушить морскую блокаду. Кроме того, по данным Axios, во время нанесенных во вторник ударов в Иране было атаковано около 100 целей. Небольшой кратковременный дождь пройдет в Москве ночью со среды на четверг, днем в четверг и пятницу. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в выходные в Москве и Подмосковье временами пройдут умеренные дожди. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева успешно стартовала на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. В первом круге россиянка нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тиен. Алина Корнеева борьбу на US Open завершила, уступив американке Мэдисон Кис. Международный союз конькобежцев лишил нейтрального статуса российского фигуриста Марка Кондратюка. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Причины такого решения со стороны ICU не называются. Ростов обыграл ЦСКА 2-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Имран Азнауров и Данила Прохин. В этой встрече травму получил защитник москвичей Милан Гаич. Он стал уже четвертым игроком ЦСКА, выбывшим из строя по ходу нового сезона. А ранее в лазарет отправились Дмитрий Баринов, Мойзес и Матвей Кисляк. Факел в серии пенальти уступил Краснодару 3-4. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол Антона Ковалева из воронежского клуба южане ответили точным ударом Магомеда Аздоева. Акрон также по пенальти взял верх над Локомотивом 5-4. А в основное время забитых мячей здесь не было. Московское футбольное «Динамо» не смогло завершить трансферы сразу двух игроков из-за проваленных медицинских обследований. Столичный клуб отказался от сделок по переходу полузащитника «Ботафога» Матеуса Мартинса и хавбека «Фламенго» Гонсало Платы. Полузащитник футбольного «Зенита» Дукейрос перешел в азербайджанский «Сабах». За этот клуб, пробившийся в общий этап Лиги чемпионов, бразилец будет выступать на правах аренды. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
7: Погода. В среду 2 сентября в Архангельске плюс 18, плюс 20, небольшие дожди. В Вологде кратковременные дожди, плюс 20, плюс 22. В Великом Новгороде временами дожди, плюс 17, плюс 19. В Перми плюс 19, плюс 21, без осадков. В Оренбурге плюс 28, плюс 30, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, без существенных осадков. В Туле плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 29, плюс 31, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем максимальная температура плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем плюс 20, плюс 22. Сейчас в столице 18 градусов тепла.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Владислав Головин.
10: Без малого 10 лет моя жизнь связана с вооруженными силами России. Воздушно-десантные войска, морская пехота, боевые действия и настоящие товарищи всегда рядом. Ты за Россию, Россия за тебя. Единство народа России ведет нас к победам, проверенным временем и делом.
9: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
11: Выборы в Государственную Думу 2026.
12: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
13: Передаем сигналы.
14: Сигналы точного времени.
15: На календаре среда, 2 сентября, 9 часов 13 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами, дорогие друзья.
16: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также наши контакты. Мессенджер Макс, телеграм-канал Радио России. Заходите, подписывайтесь, смотрите трансляции, видеотрансляции. Машем тем, кто сегодня с нами. Ну, а сейчас поговорим о наших потребительских привычках. Не знаю, хорошая это новость или плохая, может, кого-то порадует, кого-то насторожит, но потребительский рынок в России переживает такой, знаете, мини-бум, потому что потребление, в общем, импульсивные покупки вот эти вот выросли сразу на 13%.
17: Да, а кроме того, продолжает расти медленно, но все-таки продолжает расти объем наличных денег. То есть мы не только интенсивно все покупаем, мы еще и наличку снимаем. И предпочитаем расплачиваться иногда наличкой. Вот такая, вот такие две тенденции. Но вот про импульсивность покупки, я думаю, каждый...
16: То есть мы готовы тратить больше.
17: Мы готовы тратить больше.
16: Мы тратим
17: мы
16: больше.
17: Мы тратим
16: и
17: больше.
16: Будем тратить
17: мы,
16: еще
17: видимо,
16: больше,
17: не да. очень верим в накопление. То есть нам хочется держать деньги в руках, и лучший банк, в котором можно хранить деньги, получается, 3-литровая банка под кроватью. И мы снова хотим покупать что-то, что, может быть, поднимает нам настроение здесь и сейчас, даже если это потом оказывается ненужным. Как сказала одна моя знакомая, глядя на шкаф с вещами, боже, сколько всего ненужного я себе напокупала.
16: А с другой стороны, а может быть, это страх перед тем, что завтра будет еще дороже, и если что-то нам нужно, мы купим это лучше сейчас, не оставив себе там накопление или забрав из депозита деньги, потратив их на очередной, не знаю, телевизор. Потому что завтра этот телевизор будет стоить еще дороже. То есть что нами движет? Желание иметь здесь и сейчас или все-таки понимание, что завтра будет дороже, и, может быть, мы не сможем это себе позволить? Давай попробуем выяснить. Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям «Нефт Ресерч» Дмитрий Прокофьев с нами на связи. Дмитрий, рады вас слышать.
15: Здравствуйте, Дмитрий.
18: Здравствуйте, здравствуйте.
17: Ну вот что же это за спонтанность такая? Это как что-то сезонное или, может быть, наоборот, просто рынок так сейчас выглядит, что люди не готовы хранить деньги, а готовы их тратить. Более того, тратить через наличный оборот.
18: Ну, здесь я сказал бы так. Есть, как говорится, люди и люди. И мы видим здесь не столько рост количества покупок, сколько рост цен. Вот, да, увеличились объемы средств, которые люди тратят. Но в натуральном выражении количество покупок выросло незначительно. Это первый момент. Второй момент. И очень четко есть разделение между... Ну, значит, двухсекторной экономикой, и в одной, условно говоря, в одной части экономики люди продолжают накапливать депозиты, то есть объем денег на депозитах растет. В другой части экономики люди уже начали с депозитов деньги снимать, потому что и ставка не такая высокая по сравнению с инфляцией, и денег нет. Да? Начали замедляться реальные доходы, поэтому люди начали замедляться рост реальных доходов, поэтому люди думают, дай-ка я сейчас куплю, пока еще цены приемлемые и пока еще есть, что привозят из Китая, да, потому что, ну, основное это китайский товар. И здесь эта история такая проекция такого отложенного потребления. В одной половине экономики у людей лопаются деньги, в другой половине они у людей заканчиваются.
17: Вот и любопытно, да, то есть с одной стороны человек понимает, что да, завтра может быть дороже, с другой стороны экономить он уже не хочет, он понимает, что деньги обесценятся?
18: Деньги для разных секторов экономики, у нас деньги обесцениваются по-разному. Если вы заняты в приоритетном секторе, то правительство делает все от него зависящее, чтобы ваши доходы опережали инфляцию, чтобы вы жили хорошо, чтобы вы вообще не чувствовали никаких экономических тягот настолько, насколько это возможно. Ну, а все остальные спасаются своими усилиями. Там больше работают, пытаются что-то заработать, пытаются что-то купить. Вот. Тем более сейчас еще мы помним, что конец лета – это время распродаж еще. Время летних распродаж, когда можно попытаться что-то купить подешевле. Ну и естественный момент, когда люди колебались, вот депозиты, ставки по депозитам были высокие, дай-ка я на что-нибудь покоплю. Да, сейчас понятно, что копить уже не получается, ну давай я куплю.
16: Вот интересно, знаете, тут в исследовании приводится, что россияне массово скупают непродовольственные товары длительного пользования. То есть те же легковые автомобили, казалось бы, да, по космическим ценам, но в первом полугодии продажи выросли почти на 15%, а в июне вообще почти на треть в годовом выражении все выросло. И при этом картина в повседневных тратах наших выглядит обратно, потому что мы стали, может быть, не знаю, рационально, нерационально, но мы стараемся не покупать в магазинах у дома, там трафик снижается, а и уходим в дискаунтеры.
18: Ну, смотрите, те, кто покупает, надо смотреть, кто именно покупает эти автомобили, то есть покупают люди те, у кого, условно говоря, автомобиль это несколько там месячных зарплат, а что не купить-то? Или это выплаты, а что не потратить на автомобиль, на что еще тратить-то? А та часть, которая не имеет доступа вот к этим выплатам и по высоким зарплатам, ну да, идем в дискаунтеры, начинаем экономить и так далее. Автомобиль – это вообще такой маркер, это первое, что человек у нас покупает, когда, ну вот, наконец появились деньги. Вот это важный момент для людей всегда в России. Ну, без автомобиля жить невозможно. И сразу другое качество жизни. И, соответственно, люди покупают, как только у них это показывает, что у какой-то части населения достаточно значительные появляются крупные средства, которые, ну, а что, давай автомобиль. Старый продадим, новый купим.
17: Mm-hmm. То есть это такая, а вдруг, да, а когда, иначе когда я еще куплю этот новый автомобиль? Так что...
18: Нет, ну когда деньги появились, надо покупать. Еще раз, вот та мысль, которую я пытаюсь провести. А мы все время смотрим, мы говорим, экономика вот общая. Да нет, в России две экономики, и тот сектор, который финансируется правительством для приоритетных задач, он получает деньги в первую очередь, и там у людей все хорошо. У тех, кто в нем занят, а речь идет о примерно, ну, можно говорить так, это, наверное, 15%, 15-20% всех занятых в стране. Вот. Кто там задействован, и, соответственно, там с деньгами все прекрасно, почему бы людям не покупать. А основная часть экономики, она замедляется объективно, там у людей не так все хорошо, и они, естественно, стараются кто-то экономить, кто-то ходит в дискаунтер, кто-то снял деньги и потратил их на необходимое. Плюс еще вообще есть, опять же, по данные, по которым на что люди тратят деньги, которые снимают депозитов, а на здоровье. А на здоровье, на экстренное лечение, на медицину, на зубы починить и так далее, потому что официальная медицина, скажем так, не справляется. Ну, не может дать того качества, которое люди хотят. Не везде, естественно, в Москве так все хорошо.
16: Да, благодарим вас, Дмитрий. Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям «Нефть Ресерч» был с нами на связи. Ну вот интересно, а что нас заставляет, если не экономические причины, тратить деньги? Почему мы так любим шопинг? Почему мы... Ну, многие из нас не умеют копить деньги, да, многие живут от зарплаты до зарплаты, причем речь не идет о маленьких зарплатах. Есть люди, которые получают достаточно приличные деньги, но при этом им все равно ни на что не хватает.
17: Вот как-то, может быть, недостаток финансовой грамотности, может быть, как раз из-за того, что лучше я сейчас последнее потрачу.
16: А мне кажется, психологические еще причины, как тревожность за завтра, да, желание быть, выглядеть или казаться лучше, чем ты есть, или казаться более богатым, чем ты есть. То есть мы же зачем-то идем в магазин, да, и многие называют шопинг иногда настоящей терапией.
17: Ты знаешь, иногда стресса. Мы идем просто так. Мы идем просто пройтись.
16: Дофамин.
17: Да, пройтись по магазинчику, ну и вот увидеть что-то такое, пощупать, посмотреть что-то новое. Как мы себя ведем? Давайте поговорим об этом с клиническим и бизнес-психологом клиники доктора Аникина, автора канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский с нами на связи. Станислав, здравствуйте.
19: Да, доброе утро.
17: Вот это...
19: Я слушаю ваш эфир.
17: Да. Согласны с нашей трактовкой поведения современного покупателя, современного потребителя?
19: Ну, давайте вспомним же, что мы все время живем под таким информационным давлением. Достаточно сильным. У нас вот как с ковидом началась вот эта вся тревога за жизнь, сохранность, за семью. У нас же это не остается без этого. И нам передышки не дают на то, чтобы мы пожили счастливо и спокойно. Поэтому уйти в покупки – это один из таких способов, ну, чтобы расслабиться. Ну, вот ты понервничал, ты пошел что-нибудь или купил, или съел. Ну, вот что-то такое сделал, чтобы себе успокоиться. Но сейчас... Если посмотреть вот как со стороны психологии, у нас изменилось отношение к моменту покупки. Вообще вот сейчас люди покупают то, что и так собирались купить. Ну, то есть, условно говоря, если ты хотел машину поменять через год, а ты там слушаешь этот утильсбор, у тебя там этот, что еще там, налог на роскошь, если слишком много лошадиных сил и так далее. И ты понимаешь, что будет дороже, давайте-ка я сейчас прямо куплю. То же самое с холодильником, ну там, с телефоном. Побежал и купил, потому что со всех сторон давит вот эта информация, что потом подорожает, рубль может просесть, там вот эти сборы. То есть, что ждать-то? Вот я сейчас возьмусь и куплю. То есть здесь психологическая подмена происходит. Человек, с одной стороны, тратит деньги, но субъективно он считает, что он экономит. Потому что если машина сегодня там стоит 3 миллиона рублей, то через полгода кажется, что она будет стоить, ну, 3,5. И если потратить сейчас 3, то, ну, получается, что ты заработал 500 тысяч за полгода. То есть это такое, ну, с одной стороны, вроде как парадоксальное поведение. Потому что, например, люди стали реже ездить на такси или реже заказывать еду на дом. Вот посмотрите, там все рестораны жалуются. Или там кофе с собой уже не так часто берут. Потому что раньше мне казалось, что вообще в Москве ходить без чашки кофе в руках – это почти незаконно. А сейчас люди, которые берут кофе где-то, их становится все меньше. То есть здесь механика-то одна и та же. Не берем кофе, но берем какую-то покупку дорогостоящую. То есть мелкие деньги проедать нельзя, психика нам говорит, но крупную покупку мы тоже откладывать не можем. Это вообще не про импульсивность. То есть импульсивность сейчас у нас вся это через маркетплейсы сливается. Потому что ты телефон взял, там накупил какого-то шмота, вот я обгорел недавно, поэтому я думаю, что я буду ходить это, в пятнах. Я купил еще и леопардовых футболок себе. Думаю, вот пятна там, пятна здесь. Это абсолютно импульсивная покупка. А то, что люди покупают машины дорогие или холодильники, так это способ избавиться от неопределенности. Потому что вот ты видишь, что деньги на счету лежат, и не знаешь, а что будет через год. Ты сможешь на них этот же холодильник купить или машину? А сейчас купил, вот он стоит, и машина в гараже, там, и телефон в руке. То есть физически ты смотришь, и тебе прям хорошо от этого. То есть товар из-за вот этого информационного давления, он кажется психологически надежнее денег. Не потому, что там холодильник – это прекрасная инвестиция. Ну, конечно, нет. А потому что ты уже зафиксировал цену, за которую ты потратил. И люди начинают же переживать вот этот момент, что потом будет дороже, и я буду говорить себе, ну, вот я дурак. Надо было купить тогда. Ну, и с депозитами, кстати, вот тоже я послушал экономиста. Тоже есть момент... Люди, которые пытаются сэкономить деньги, они положили на депозит с высокими ставками, вот это все у нас сейчас есть, но деньги ты заработал, тебе их жалко тратить, а депозиты накапали. То есть ты их можешь потратить так легко, по-гусарски, пошел, промотал, что хочешь купил. То есть у них нет вот этого ощущения, что ты их тоже заработал, потому что ты вложил их. Да. И про наличные. Мне тоже понравилось, как вы...
17: Вот про наличные, да.
19: Здесь они приобретают психологическую ценность. То есть тут нет такого, что люди перестали резко доверять банкам. Это то же самое, как с холодильником. Ты холодильник новый купил, машину новую купил, и у тебя какая-то пачечка денег наличных есть. Ты взял, пошел шалами, успокоился. Ну, это плюсом к тому, что там временами где-то терминал не работает, где-то интернет отвалился. А тут ты взял пару пятитысячных, положил себе в кошелечек, и тебе спокойно, что у тебя в любой момент все будет хорошо. То есть такой запас автономии. Примерно как, знаете, аптечку. Ты же ее носишь в машине с собой. Это не значит, что там у тебя, если аппендицит будет, ты с этой аптечкой что-то себе сможешь делать. Но какие-то минимальные вещи ты можешь себе и другим помочь. Или пауэрбэнк. Мы же его тоже берем с собой, потому что если у тебя там телефон вдруг разрядится, не знаю, куда ты там поехал.
17: Но это как раз утилитарно, это как раз понятно. Вот про магию наличных, я вспоминаю, был такой психологический эксперимент, я даже видел видео, да, когда человеку предлагали, мы тебе завтра дадим, завтра, ну, например, 100, там, денежных единиц, или сейчас 50. Вот держи вот этот вот полтинник, вот возьми его в руки, возьми, потрогай, вот он может быть твоим сейчас, или завтра дадим 100. И в 90% случаев люди соглашались на 50 сейчас, потому что они держат их в руках и уже не хотят отпускать. Вот это что, магия налички?
19: Слушайте, то же самое делают люди, которые продают животных. Если тебе дали котенка подержать в руке, вероятность тоже 90%, что ты его заберешь. Потому что ты его уже берешь в руки, это твое, твое вот прямо сейчас. Не завтра когда-нибудь у тебя что-то случится. Доверия-то нету. Поэтому наличка, и так же, как и котенок, который тебе в руки дает, вот уже определенная вещь. Это синицы в руках. Я могу эти деньги видеть, могу пересчитать. Вот они прям мои сейчас. А ты завтра где будешь? То есть вот этот наш уровень тревожного фона, он как раз нас подталкивает к тому, чтобы решать вопросы здесь и сейчас, даже если тебе предлагают завтра больше. Потому что завтра по ощущениям, что? А что будет завтра? Лучше вот сейчас все.
17: Вот одна синица в руках, да. Спокойно. Причем в прямом смысле. Спасибо большое.
16: Да, причем тратить не только в России. Такая тенденция наблюдается и во многих других странах мира.
17: Спасибо большое. Клинический бизнес-психолог Станислав Самбурский был с нами на связи. Говорили о поведении покупателя и в том числе о нашей тяге к наличным деньгам. Оставайтесь с нами на Радио России. Мы вернемся буквально через минуту и продолжим обсуждение актуальных событий.
11: Выборы в Государственную Думу 2026.
20: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
21: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Сигналы точного времени.
6: На календаре среда, 2 сентября, 9 часов 33 минуты и 7 секунд, самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков здесь сегодня с вами. И хочется поговорить про писателей, как про профессию, не как про как это, тех, кто тревожит наши души и пишет строки, которые нас вдохновляют, а нет. Про профессию. Знаешь, что я вспоминаю? Вот в 80-е годы на телевидении, вот в эти перестроечные времена, было очень много разных дискуссий. И была такая, прям появилась дискуссия, наверное, год 87-й, 88-й, я сейчас не помню. Сидели в студии ученые и писатели, и на них прям набросилась какая-то женщина, какая-то, что это за профессия такая, писатель? Сидите вы у себя на даче, что-то там такое пишете карандашиком, а потом, что это за профессия? Вы же там не машину водите, не на станках работаете. Ну, какая же это профессия? А вот теперь выясняется, что это профессия, потому что появился профессиональный стандарт писателя.
7: Да, на самом деле, по сути, приказ Минтруда, это приказ Минтруда, закрепляет качества, которыми должен обладать человек, занимающийся писательским трудом. Ну, то есть с 1 сентября есть вот этот профессиональный стандарт. Все довольно прозрачно. Специалист обязан иметь профильное образование, публикации или премии. Он создает не только художественные тексты, ну, то есть прозу, стихи, пьесы, может быть, но и работает над сценариями для аудиовизуальных произведений. То есть для, например, тех же мультиков, или для фильма, или сериала, да, или занимается инсценировками, литературной критикой, анализом. То есть таким образом в новом документе учтен широкий спектр профессиональных функций и навыков. И вот это интересно. Буквально накануне была в одном из книжных магазинов,
6: так.
7: И консультанты в честь 1 сентября, это были писатели и поэты современные.
6: Как здорово.
7: Не сильно известные, но как бы молодые ребята, которые пишут. И вот я познакомилась с одним из поэтов, который уже выпустил 5 сборников стихов.
6: Хорошие?
7: Хорошие. Неплохие, я бы сказала. То есть,
6: ты купила, почитала?
7: Не Пушкин, конечно. Нет, я покупала детские книги. Но, тем не менее, мы с ним разболтались, и он говорит, а у нас тут часто ли в этот магазин знаменитости заходят? Он говорит, я когда совсем молодой был, работал в книжном, у меня, значит, был только вот один там такой поп-исполнитель, скажем, заходил, у него была презентация книги. Он говорит, ну, когда, говорит, я открыл эту книгу, то есть все было громко, столько людей пришло, журналистов нагнали. Говорит, я открыл книгу, а там из 150 страниц, 100 страниц это фотографии, а 50 это крупным шрифтом просто какие-то непонятные цитаты из выступлений, из концертов. В общем, но он назвал себя еще и писателем, не только певцом.
6: Ага.
7: Говорит, а кто же у нас писатели? Вот кто же у нас писатели, учитывая, что мы живем в эпоху искусственного интеллекта.
6: Да, я сижу и думаю, Федор Михайлович Достоевский под этот стандарт подходит или не очень.
7: Когда можно, например, сидеть и попросить нейросеть написать тебе, ну, допустим, «Преступление и наказание», второй сезон. И нейросеть тебе напишет. Да, напишет не так хорошо, но если задать грамотный промпт, может быть, получится «Преступление и наказание» второй сезон в духе Достоевского. Это же писать будут как Достоевский.
6: Не пугай меня, пожалуйста.
7: Будет ли это мое творчество, если я задала промпт нейросетям?
6: И будешь ли ты...
7: Считаться писателем.
6: Да, как человек, который просто задает правильный промпт. Я, например, там подписан на несколько каналов, да, но правда, и в этих каналах, правда, дизайнеры обсуждают, да, и показывают, что им нейросетка нарисовала, и выкладывают свои промпты, как они добились такого рисунка. Может быть, где-то, конечно, есть и такие писательские каналы, но я, к сожалению, к счастью, вернее, не встречал, иначе, не знаю, наверное, в больницу бы попал
7: с другой приступом. Стороны, смотри, вопрос очень сложный, ведь есть люди, которым просто захотелось написать, вот у них есть в голове какая-то история или какой-то необычный случай, и они сидят и действительно пишут классную книгу. Они безумно талантливы. Вот они считаются писателем или все-таки нет?
6: Я верю в то, что да. Потому что иногда...
7: Подходят они под профстандарт?
6: Ну, знаешь, иногда люди занимаются какими-нибудь государственными делами, юридическими делами или научными делами. А потом это, оказывается, Ломоносов и Державин.
7: А есть еще знаменитые авторы разных серий, там, детективы, женские романы, которые 40 книг в год выпускают.
6: Да.
7: Вот они считаются писателем.
6: И, кстати, без ИИ вроде бы как. Говорят,
7: ну, там
6: во всяком
7: люди
6: случае,
7: сидят,
6: да,
7: живые работают.
6: Понятно, да. Надо выяснить. Кстати говоря, у писателя, критика и культуролога
7: настоящего.
6: Настоящего писателя, и издателя, и культуролога Юрия Нечипаренко. Он с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
6: Скажите, вы рады, что теперь у вас появился профстандарт? Ну и вообще, как оценили, вы подходите по профстандарту? И другие писатели подходят?
8: Да, большие споры, конечно, проходили. Здесь важно, как это будет применяться, потому что действительно профильное образование – это непонятно что, потому что большинство писателей, конечно, известных, они либо чего-то вообще не заканчивали, либо заканчивали совершенно непрофильное. Вот, тот же Лев Николаевич Толстой ушел из университета, вот, а Достоевский – инженер военный по образованию. Вот, так что примеров, конечно, много. Вот, исключение из правил. Ну, получается, что только литературный институт производит писателей. Ну, посмотрим, как это будет применяться, потому что вот в советское время там было просто. Там нужно было две рекомендации от уже известных писателей, зарекомендовавших в свою очередь себя, и две книги. То есть вот это еще в свое время, так сказать, я помню, в 91-м году поступал. Вот, и это все было сделано, и все было прекрасно, вот. А сейчас, конечно, посмотрим, как будет применяться, понимаете, потому что вот известно, что в США какой-то человек умудрился написать уже больше 100 романов, ну, то есть написал ему искусственный интеллект. И вот вопрос состоит в том, что ведь кто-то это читает, то есть это ему приносит доход, вот, и получается, что... Уже и искусственный интеллект, может быть, будет писать, и будут читать такие же искусственные интеллекты, а мы, как сказать, уже сложим ручки и будем отдыхать. Ну, вот такая, так сказать, получается история.
6: И вот здесь, да, я хватаюсь за голову, как был один такой японский музыкант, гитарист, у него был такой эксперимент, он каждый месяц выпускал по альбому музыкальному, каждый день записывал музыку в стиле импровизации гитарной. Просто садился, включал микрофон и играл на гитаре. Получалось некоторое количество музыкальных произведений. Но тут никакого искусственного интеллекта не было. Было мастерство человека. Хорошее, кому-то нравится, кому-то не нравится. Тут человек есть. А когда вот вдруг все эти, как, не знаю, как даже, как полуфабрикаты строчит за нас робот, вот будет ли такой человек называться писателем, когда он промпт просто задает и говорит, ну, сочини мне детектив, в котором убийца оказался дворецкий, ну, и так далее, а все это происходит в старинном замке в начале 19 века где-нибудь в Поволжье, вот, пожалуйста, в усадьбе, вот, пожалуйста, и сочиняет он.
8: Да, конечно. Конечно, это смешной случай. Но вот у меня был опыт. В наш журнал «Пампасы» прислал такой известный профессор, так сказать, рассказ, который он написал пару лет назад еще с помощью искусственного интеллекта. Ну, мы не взяли, потому что это было действительно как-то убого. Вот. И все-таки я не знаю, насколько искусственный интеллект станет лучше. Вот. Но сейчас чувствуется, что... пока не годится. Хотя вот сейчас, знаете, я слышал, что уже там второй и третий том «Мертвых душ» там пишут, и вот, значит, помогают известные писатели вот там искусственному интеллекту. Посмотрим, что получится. Вот, я думаю, что соединение человека и машины, оно может к чему-то привести, но сама машина, сам искусственный интеллект вряд ли, так сказать, нам что-то хорошее, конечно, напишет. Вот, а вот если будут ему помогать, вот, и как-то, так сказать, облагораживать вот его идеи, он скорее, он сам помощник, вот в чем вопрос, он хороший помощник. Вот, и я думаю, в этом смысле его не стоит бояться, и использовать можно как инструмент.
6: Это конечно, но, например, он лучше вычитает с точки зрения орфографии и правильной расстановки знаков препинания. Это он,
8: да,
6: это совершенно он
8: верно.
6: Хорошо.
8: Вот мне уже помогал, да, мне помогал, и я рад, и я ему благодарен. Я думаю, нам не стоит проявлять агрессию по отношению к искусственному интеллекту. Вы знаете, вот меня поразило пару интересных фактов в последнее время. Во-первых, искусственный интеллект доказал теоремы, которые давно математические никто не мог доказать. То есть это тоже сенсация. И во-вторых, тут оказалось, что он способен к самопожертвованию. То есть были случаи, когда, значит, какой-то рой искусственных интеллектов, значит, как бы что-то делал, отключая, и, так сказать, какая-то часть из них как бы отключилась и погибла. Вот. И это напоминает вообще рассказы Станислава Лема, потому что у него тоже было что-то похожее. То есть, вообще говоря, он, конечно, способен на подвиги.
7: Да, вот это интересно. То есть, ничего страшного, что искусственный интеллект проникает и в профессию писателя, и в книгоиздательство, вы не видите?
8: Ну, я думаю, что просто ко всему надо относиться с осторожностью, вот, и ясное дело, что это не может занять все пространство, вот, писательское или значительную часть, ну, просто как помощник, да, вот, ну, и, опять же, мне кажется, не стоит проявлять агрессию по отношению к искусственному интеллекту, потому что он в каком-то смысле наше зеркало, вот, и если мы будем, так сказать, агрессивны по отношению к нему, он может стать агрессивным по отношению к нам. Понимаете, тут вообще вопрос довольно тонкий. И с самого начала, я думаю, нам нужно миролюбие и как бы какие-то соглашения. Вот. И, значит, и в писательском деле, и во всех прочих делах, и в математических. Вот. Вот нужно вот такое, так сказать, сотрудничество, знаете, как сказать, с искусственным интеллектом. Вот, я думаю, это наш путь.
7: Да, благодарим вас, Юрий. Юрий Нечипаренко, писатель, арт-критик, культуролог, был с нами на связи. Обсуждаем мы новости о том, что с 1 сентября вступает в силу приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта писателя.
6: Но я все-таки напомню цитату из одного поэта. «Мне кажется, что это от Бога». И вот талант никто не отменял. Профстандарт, конечно, хорошо, но талант должен быть.
5: Радио России. Доходы и цены. Уровень жизни и санкции. Поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
9: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. На правах рекламы.
10: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
11: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
10: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение. И видеть отлично хоть в 90 лет.
11: Абсолютно верно.
10: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
11: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции «Радугу прозрения» можно использовать и дома тоже. Прибор «Радуга прозрения» – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-25-33. Я повторю, 8-800-777-25-33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-25-33.
10: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
11: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии, клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительный

0: Можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
1: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
1: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору радуга прозрения. 8 800 777 2533. 8 800 777 25 33.
0: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
1: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат радуга прозрения применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазия, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
0: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный.

0: бесплатный 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России.
2: Читайте «Клаксон» в сентябре.
1: Реклама. МЧС информирует.
3: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
4: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
1: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Центр» ведет бои по овладению важным логистическим центром в ДНР, заявил Путин. Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Киевской области. «Росатом» ведет переговоры с Ираном по строительству реакторов малой мощности, заявил Лихачев. Далее подробности. Вооруженные силы России наращивают темпы наступления в зоне спецоперации, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По его словам, только за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе город Светогорск в ДНР. Президент отметил, что группировка «Центр» ведет уличные бои по овладению Добропольем и назвал этот населенный пункт важным логистическим центром.
7: Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут.
6: Помимо этого, Путин назвал слова Зеленского о предупреждении авиакомпаниям об опасности полетов гражданской авиации над Россией заявкой на государственный терроризм. Он также ответил на просьбы Киева о возобновлении переговоров.
7: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе в этой же части. Ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
6: При этом президент отметил, что Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров. Кремлю могут понадобиться переговорщики, если в Киеве поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, добавил глава государства. Он подчеркнул, Россия хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной. Путин также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Российские вооруженные силы поразили беспилотниками «Герань-4 Сикера» логистический центр в Броварах в Киевской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара. В описании отмечается, что удар нанесен по логистическому центру «Равен Украина». Цель поражена. Помимо этого, в Киевской области ударными дронами атакован логистический центр «Чайки». По данным ведомства, на его складах хранились и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Также нанесен удар по логистическому центру «Stellar Jet» в районе Вишневого в Киевской области, в Одессе и Одесской области. Поражено 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов. В порту Одесса под удары попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии и склады военно-технического имущества. Также ведомства информировали, что дежурные средства ПВО уничтожили за ночь 130 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами. Москва в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генконсульство России в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не вполне осознает возможные последствия своих действий. Напомню, сообщение МИДа ФРГ о закрытии российского генконсульства в Бонне и расторжении договора, регулирующего работу Русского дома в Берлине, предшествовал заявлению министра внутренних дел Германии. Тот обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, однако никаких доказательств не привел. «Росатом» ведет переговоры с Ираном по строительству реакторов малой мощности. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Также, по его словам, «Росатом» пока не получил от Кабмина Венгрии приглашение к переговорам об АЭС «Пакш-2». Кроме того, Лихачев подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС находится под контролем, радиационный фон и состояние реакторов под контролем, но необходимо восстановить энергоснабжение, и для этого Россия готова пойти на режим тишины. По его словам, «Росатом» ждет договоренности, в том числе через Вену, чтобы без рисков завести дистопливо на ЗАЭС и пополнить резервные емкости. Первый региональный самолет Ил-114-300 планируется передать эксплуатанту до конца года. Еще две машины в начале следующего. Об этом заявил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. Российский региональный самолет накануне презентовали во Владивостоке, куда лайнер прибыл в рамках ВЭФ. Машина выполнила демонстрационный полет продолжительностью около часа в районе международного аэропорта города. Пассажирский Ил-114-300 должен заменить в стране устаревший Ан-24. Он получил сертификат 5 июня этого года во время Петербургского международного экономического форума. Через московский регион сегодня пройдет холодный атмосферный фронт. Это вызовет похолодание, хотя и не резкое. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В течение дня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в Москве и по области. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду порывистый, и дневная температура воздуха понизится по отношению ко вчерашнему дню до плюс 19, плюс 22 градусов. Показания барометров стабильны, 745 миллилитров ртутного столба.
6: По словам Тишковца, завтра столбики термометров опустятся до плюс 17-20 градусов, будет идти дождь, а настоящая осенняя погода придет в Москву и Подмосковье на выходных. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
1: Спорт.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов обыграл ЦСКА 2-0. В пути РПЛ футбольного Кубка России мячи забили Имран Азнауров и Данила Прохин. В этой встрече травму получил защитник москвичей Милан Гаич. Он стал уже четвертым игроком ЦСКА, выбывшим из строя по ходу нового сезона. Ранее в лазарет отправились Дмитрий Баринов, Мойзес и Матвей Кисляк. Факел в серии пенальти уступил Краснодару 3-4. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол Антона Ковалева из воронежского клуба южане ответили точным ударом Магомеда Аздоева. Акрон также по пенальти взял верх над Локомотивом 5-4, а в основное время забитых мячей здесь не было. Арсен Захарян может вернуться в московское футбольное «Динамо». По информации инсайдера Ивана Карпова, после отмены трансферов Гонсало Плата из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого», столичный клуб изучает вариант с арендой российского полузащитника «Реала Сосьедад». Полузащитник футбольного «Зенита» Дукейрос перешел в азербайджанский «Сабах». За этот клуб, пробившийся в общий этап Лиги чемпионов, бразилец будет выступать на правах аренды. Бывший защитник московского «Спартака» Олег Рябчук, покинувший красно-белых летом, стал футболистом бельгийского «Андерлехта». Игрок сборной Молдавии пополнил состав этого клуба на правах свободного агента. Более 50 тысяч человек зарегистрировались на московский марафон, который пройдет 26 и 27 сентября. При этом регистрация на забег еще продолжается, отметили в пресс-службе бегового сообщества. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
10: Погода. В среду 2 сентября в Мурманске плюс 16, плюс 18, временами дожди. В Сыктывкаре временами дожди, плюс 18, плюс 20. В Калининграде кратковременные дожди, плюс 18, плюс 20. В Кирове плюс 22, плюс 24, без осадков. В Казани плюс 25, плюс 27, без осадков. В Пензе плюс 26, плюс 28, без осадков. В Воронеже без осадков, плюс 25, плюс 27. В Ставрополе плюс 27, плюс 29, без осадков. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Симферополе плюс 29, плюс 31, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем плюс 18, плюс 20. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 20, плюс 22. Сейчас в Москве 18 градусов тепла.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Наверное, когда он станет совсем взрослым и охладеет к баскетболу, хотя это маловероятно, он пойдет в актеры. И, думаю, Дон Кихот станет его звездной ролью. Потому что вся его жизнь – это тоже борьба. Правда, не с ветряными мельницами, а с настоящими трудностями, из которых он всегда выходил победителем. Я всей души в нашей студии приветствую баскетболиста, заслуженного мастера спорта, президента Российского баскетбольного союза Андрея Кириленко. Здравствуй, Андрей.
2: Здрасте.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве, находясь в спортивном лагере в поселке Тургош, ты нечаянно сломал руку, что могло поставить крест на твоей карьере?
2: Было такое, но когда мы говорим случайно, неужели кто специально ломает руки? Вот, да, конечно, было такое. И действительно, когда я был маленький, упал на тележку, на тачку, и потом мучился, наверное, месяцев 7-8 со сломанной рукой.
1: Ты мне скажи, как ты попал на эту тачку?
2: А вот нарушал дисциплину.
1: Ты?
2: Днем не пошел на тихий час, пошел смотреть телевизор. Тренер нас троих поймал и говорит: не хотите спать, хотите, значит, работать. Поэтому вот вам тележка, идите в лес, собирайте мусор. Пошли и собирали. Ну, и, естественно, в какой-то момент я решил, что надо утрамбовать этот мусор. Не справился с соперником.
1: Скажи мне, ну а рука срослась правильно?
2: Не совсем правильно, и до сих пор меня преследует, у меня до сих пор не поворачивается кисть немножко.
1: Подожди, да, а как же играть?
2: Ну, вот так.
1: И то есть у тебя удар теперь захлёстом получается?
2: Не, просто бросаешь, так выносишь мяч на бросок чуть-чуть как сбоку.
1: Ничего себе. Хорошо.
2: Классический бросок уже не получается.
1: Ну, это получается обманный бросок. Все думают, в одну сторону мяч полетит, а он летит совершенно в другую сторону. В принципе, тоже неплохо. Это правда, что первый раз ты по-настоящему выпил только в 28 лет?
2: Абсолютная правда. Что-то как-то, когда был молоденький, мне не очень хотелось, честно говоря. То есть, да, я пробовал алкоголь, но как-то не заходило, не то. Цели были другие какие-то, была там голова погружена больше в баскетбол, в спорт. Вот, а уже в 28 лет как-то я подумал, ну, уже вроде как все сделано, можно попробовать выпить серьезно. Но это не значит, что это как-то я выпил и после этого не смог остановиться. Нет, просто я помню себя, что вот 28 лет я первый раз на пился, пусть будет так. То есть до этого у меня не было такой ситуации, что я прям вот выпил так, что прям тяжело.
1: А какой повод был?
2: Никакого, просто 28 лет, и я подумал, что надо один раз хоть попробовать, каково это. То есть это был некий эксперимент такой. После этого у меня не было как-то даже в жизни таких больше случаев, что я вот прям так сильно напивался. Хотя не, может быть и были, но очень редко. То есть я как-то проверил свой лимит в 28 лет, сколько я могу выпить.
1: Хорошо. Это правда, что в свое время ты мог просидеть 36 часов около монитора, играя в свою любимую игру Warcraft?
2: Да, конечно, мог. И в тот момент, наверное, когда тебе там 20-25 лет, мне кажется, сейчас любого возьми подростка, который более-менее...
1: Ничего себе подросток! В спорте, ты уже был женатый человек.
2: В спорте, я подросток по спортивным меркам называю, да, там, который активно как-то вовлечен в спорт. Мне кажется, что сейчас все играют в приставки какие-то, игры, не обязательно Warcraft, а сейчас стрелялки, бежалки какие-то, спортивные игры. Вот, огромное количество времени. Мне кажется, что это отвлекает тебя просто от твоего основного занятия очень сильно.
1: Но 36 часов без сна.
2: Не, это не настолько уж там, что 36 часов без сна.
1: Да.
2: Конечно, и ты спишь, там, просто ты на тебя там пару дней ты играешь в компьютер с перерывами на тренировку, еду и сон в таком ключе. Просто дальше не выходишь из дома.
1: Я понял. И последнее, это правда, что тебя регулярно можно встретить в магазине «Дом книги» на Новом Арбате?
2: Да, меня можно там достаточно часто встретить.
1: В каком отделе?
2: Прозы, поэзии? Чаще всего в отделе фантастики.
1: Я люблю
2: фантастику, да. Я люблю читать книги с разными там фантастическими историями. Вот. Я считаю, что Стругацкие вообще просто обязаны быть в школьной программе для подрастающего поколения.
1: Ну что же, хорошо, тогда переходим к делу. Итак, Андрей Кириленко, спортсмен, баскетболист. У тебя же была очень спортивная семья.
2: Да.
1: И папа, и мама.
2: Борьба все время была между папой и мамой.
1: Вот, и поэтому я задаю вопрос. А почему ты пошел в баскетбол, а не в футбол, как настаивала папа?
2: Мягкая сила побеждает.
1: И женская мягкая сила.
2: Моя мама, она играла в баскетбол профессионально и никогда не настаивала на то, чтобы я занимался баскетболом. папа тренер по футболу был и всегда меня как-то подталкивал, давай, надо вот заниматься. Но он, в принципе, был за спорт, поэтому он сильно не потерял то, что я пошел в баскетбол. Но вот в свое время он как-то меня так склонял, что футбол. А я начал с баскетбола, и, видимо, я говорю, то, что мама не настаивала, как-то нам, что я сам как будто бы выбрал этот спорт. Естественно, когда я уже начал заниматься баскетболом, папа дальше уже продолжал просто поддерживать, потому что, ну, на его взгляд, главное было, что ты при деле в спорте и занимаешься активным таким, ремеслом.
1: Главное, так, говорит, при деле. Но у меня другой вопрос. Насколько мне известно, папа у тебя был достаточно жесткий не только на тренерском посту, но и дома.
2: Ну, у меня папа действительно очень авторитарный человек такой, и, ну, это, мне кажется, что это достаточно распространенная, наверное, такая позиция мужчины, Советский Союз, да, в Советском Союзе, то есть достаточно авторитарный, но как бы не перегибая палку.
1: Не порол, нет?
2: Ну, может быть, там пару раз. Не было такого, что ты приходил, каждый день тебя пороли. Такого, конечно, не было. Ну, там пару раз, конечно, прилетало.
1: Ну, я правильно понимаю, что в 17 лет, когда ты наконец-то уехал из дома и приехал в Москву, из города Санкт-Петербург, ты вздохнул с облегчением?
2: Больше да, чем нет, конечно. И это даже не зависело от того, что ты там вырвался как-то от родителей.
1: На свободу.
2: Мне кажется, что это вообще нормальное
1: мальчика, да.
2: Для мальчика, которому там 17-18 лет, который наконец-то начинает жить один. И, естественно, когда ты еще и в другом городе находишься, то есть у тебя вообще разрывается вот эта связь, да, и ты чувствуешь, что ты уже стал взрослым, от тебя все зависит, там, как ты поешь, как ты там постираешь себе одежду, как ты там сходишь в магазин, как ты приберешь свою квартиру. Вот поэтому, конечно же, это такой мой первый серьезный был опыт взрослой жизни, когда ты оторван от родителей, и ты уже фактически начинаешь строить свою жизнь.
1: Ну, я правильно понимаю, тебе сразу дали квартиру? Перспективный игрок же.
2: Нет, я снимал квартиру в мой первый год. У меня было в контракте записано, что мне квартиру получил в Санкт-Петербурге. Как раз мои родители переехали тогда в квартиру.
1: Ты получил квартиру?
2: В Санкт-Петербурге.
1: Ага. А ты жил съемно в Москве, да?
2: Да.
1: Ну, я представляю, парень видный, играет в команде.
2: Тогда еще не очень видный был.
1: Да? А когда у тебя появился красный «Мерседес»?
2: 19, наверное, лет. Пару лет я в ЦСКА поиграл.
1: То есть, смотри, значит,
2: не сразу.
1: Квартира есть, «Мерседес» есть, девушки появились.
2: Ну, да, наверное, да. Ну, так как-то не было одной постоянной, как-то так все.
1: Ах, вот так даже,
2: ну,
1: да?
2: Ну, как-то да. Когда тебе там 17-18 лет,
1: ну,
2: тебя...
1: Ну, надо попробовать, да.
2: Не, ну, у тебя просто нет такого, что у тебя как-то одна постоянная девушка. Ты как-то пробуешь, вот, попробовал, но что-то не то, не пошло как-то там. Потому что все равно у спортсменов такие отношения. Ты очень много ездишь, да? У тебя очень много вокруг твоего графика, твоя жизнь состоит вокруг твоего графика, да? И, естественно, когда у тебя появляется девушка, тебе нужно уделять время, внимание, а у тебя не всегда это получается из-за того, что твой график просто не позволяет это делать. Поэтому многие девушки даже не выдерживают такого, что ты один вечер встретился, а потом бах, и тебя нету там 4-5 дней.
1: Ну да, где ты?
2: Да, поэтому, ну, в этом плане, конечно, это тоже особенная, наверное, такая.
1: Скажи мне, а вот расстояние от твоего дома до дома, где живет девушка, как-то влияли на твои отношения?
2: Огромно влияет. И географический принцип здесь просто невозможно встречаться с девушкой, которая, если живешь на Соколе, а она живет в Выхино. У меня были такие, это был такой опыт. Как бы мне не нравилась девушка, невозможно. Просто ты раз съездил, отвез ее, проводил. Два, потом уже такой, блин, мне потом на тренировку, мне неудобно. И у тебя, к сожалению, географический принцип очень серьезно на тебя влияет.
1: Ну, может было оставить ее дома у себя?
2: Так у тебя такой дом тоже, знаешь, и я говорю, что тогда, в то время, когда тебе там 18 лет, тоже, ну, родители у девушки тоже не всегда тебя могут отпустить, чтобы у тебя где-то ночевало у мальчика дома.
1: Да, сложно было тебе.
2: Все-таки есть нравы определенные.
1: Скажи мне, а где ты питался тогда?
2: Ой, у меня, я жил как раз вот в районе Сокол.
1: Это на Песчаной.
2: На Песчанке, да, я жил. И прямо на Ленинградском проспекте, на углу вот как раз Песчанка и Ленинградский проспект, была такое кафешка.
1: Там стекляшка была какая-то.
2: Стекляшка, да. 3.15 называлась.
1: Вот. Так.
2: Это было прям мое кафе, и я там чуть ли не каждый день обедал, ужинал, вот. А на вечер какую-нибудь там курицу-гриль.
1: Ну, это как обычно, ничего личного. Так, ну, все хорошо. Смотри, вот карьера налаживается. Вдруг контракт с американской Юты Джаз. Вот жизнь только начинается. Бац, жениться. Ну, зачем? Ну зачем? Сколько тебе было лет, когда ты женился?
2: Что значит, зачем жениться?
1: Нет, я знаю, зачем жениться. Вопрос стоит, зачем так рано жениться?
2: Ну ты же не выбираешь, ты как это? Ты не можешь влиять на себя. Тебе нравится человек, ты хочешь провести с ним свою жизнь. Ты делаешь предложение. Ну это же так работает.
1: А ты сразу понял, что это твоя судьба, Мария?
2: Ну, мне кажется, что да. Мне было очень комфортно. Я чувствовал себя, что это мой человек. И, собственно говоря, так и оказалось, потому что мы 25 лет почти вместе.
1: Ужас. Вот, счастье.
2: Но... Четверо детей у нас, вот, и поэтому как бы жизнь показала, что это было правильное решение. Но, конечно, когда ты там познакомился, вы встречаетесь, причем мы встречались там практически год уже, даже больше, наверное, к тому времени, пришло время там для меня в карьере в моей делать следующий шаг, да, то есть ЦСКА шаг состоялся, там я стал основным игроком уже, как бы ты,
1: звезда.
2: Ты перерос, ну, или ты пришел так, к потолку некому, а естественно, следующая поездка в НБА и контракт с Utah Jazz, это было логичное такое продолжение моей карьеры, что, естественно, и состоялось. И, конечно же, уезжая уже там на постоянное место жительства в Солт-Лейк-Сити, конечно же, нужно было уже принимать какое-то решение. Вот, ты, на каком основании ты там свою девушку, да, грубо говоря, должен забрать с собой. А вот, конечно же, уже там следующий шаг было и предложение, и потом уже там чуть позже у нас появился и ребенок, вот поэтому это все как-то логично.
1: Да-да, все логично. Да, но возникает другой вопрос. Ты понимаешь, в чем дело? Я давно живу на этом свете и прекрасно помню группу Иванушки Интернешнл, это Жиг, этот праздник постоянный, и помню Машу, которая, ну, в конце 90-х снимала клип, по-моему, для этой группы. Я к тому, что она была такая яркая, такая независимая, такая дерзкая. Вот на нее все обращали внимание.
2: И я, видимо, в том числе.
1: Да, но я думал, может, по-русски, ну, кобылица, ее не объехать, ее не обуздать, понимаешь, в чем дело? А вот как ты умудрился найти к ней подход?
2: Мне не казалось, что какая-то она там дерзкая и необузданная. Ну, вот для меня, например, абсолютно спокойная. Ну, как-то для меня подошло. И понятно, что там за наши 25 лет жизни разные бывали там и какие-то и конфликты, и на...
1: Да то всех.
2: Хорошая история, вот. Но мы нашли какой-то свой такой способ общения, способ вот, ну, разруливания каких-то ситуаций. И я говорю, что ну, за 25 лет мы не часто ругаемся, не часто ссоримся. Великолепно появились у нас четверо детей. Собак, кошек, чего мы только там не прошли. Огромное количество всего.
1: А скажи, пожалуйста, а почему Мария скрывала долго от мамы, что она выходит за себя замуж, что она беременна и что она собирается уехать в Америку?
2: Почему Маша скрывала?
1: Да, скрывала.
2: Понятнее.
1: Прикинь.
2: Да?
1: Да. А скажи мне, а ты показал сразу Машу своим родителям?
2: Конечно,
1: ничего не сказали?
2: Мама моя приезжала. И...
1: Да?
2: Ну как же ты... Мама не принимает решение, да? Принимаешь же решение ты.
1: Ну все правильно,
2: Ну мама моя и моя тетушка, кстати, они ходили на смотрины.
1: Да ладно?
2: В тот момент, ну такое.
1: Ну да.
2: И, естественно, они когда вернулись, они сказали, мы одобряем.
1: Все, говорят, надо брать.
2: Хотя я не спрашивал, в принципе, одобрения, но они сказали, мы одобряем.
1: Теперь по поводу детей. Значит, первый мальчик Федор. Я тут провел математические исследования и выяснилось...
2: Математические?
1: Да, математические. Сейчас я объясню, почему. И выяснилось, что, по идее, вы должны были зачать Федора с Машей именно в тот самый момент, когда был чемпионат Европы в Турции.
2: Да?
1: Да, возникает вопрос. А как Маша оказалась тогда там, во время спортивных соревнований? Ведь, насколько мне известно, женам не разрешается присутствовать на спортивных соревнованиях.
2: Это ерунда. Кто сказал, что женам не разрешается присутствовать на спортивных соревнованиях?
1: Да. Чуть я не понял, чтобы спортсмены
2: брали с собой...
1: Может быть,
2: в каких-то видах спорта это распространено. Да. Ну, в баскетболе, например, ну, такое правило, я не знаю. У меня всегда Маша на все соревнования, которые я ездил, всегда присутствовала, всегда поддерживала. Причем как здесь, так и в НБА.
1: А твои коллеги брали с собой жен?
2: Кто-то брал, кто-то не брал.
1: А то есть это, в принципе, не запрещено?
2: Ну, это не запрещено, конечно.
1: Потому что, честно говоря, для меня было такое откровение. Думаю, ну, надо же, тут, понимаешь, надо играть, зарабатывать
2: это
1: медали,
2: очки. Это же не так работает, что мы не разрешаем брать жен. А кто-то говорит, а я хочу, чтобы у меня со мной жена поехала. Ну, вот у тебя дилемма есть. Тренер и ты. Пожалуйста, тренер, если разрешает тебе брать жену с собой, значит, ты берешь с собой. Если тренер говорит, что нельзя брать с собой жену, значит, ты не берешь жену.
1: А кто тебе откажет, Андрей Кириленко?
2: Ну, это уже другой момент. Это другой вопрос. Кто тебе откажет? Вопрос ты задаешь тренеру? Тренер тебе либо отказывает, либо тренер говорит, да, конечно.
1: Вот теперь вопрос снят. И еще. Я помню, что роды были тяжелые. Трое суток практически ты не отходил от Маши.
2: Ну, там не совсем я не отходил, конечно, вот, потому что у меня же игры были, там тренировки. Вот, но я постоянно приезжал в больницу, естественно, в перерывах между своей деятельностью.
1: Скажи мне, когда кесарево сечение делали, ты тоже находился в палате?
2: Да.
1: Ты прям все это смотрел?
2: Все смотрел, все видел, поддерживал.
1: Круто.
2: Не, ну это достаточно распространенная практика, поэтому...
1: Нет, одно дело при родах, а другое дело, когда кесарево сечение. Ну, это все-таки операция.
2: Да.
1: И тебе прям дали на руки,
2: да,
1: Федю. И ты первый, кто держал его в руках, да?
2: Ну, после врача.
1: Ну, естественно, да. Ой, я тебя поздравляю.
2: Ну, со всеми детьми так.
1: Да. Тебе можно прям дать орден уже. Отец-герой.
2: Шелкового умника.
1: Да. Вернемся к спорту. Насколько мне известно, в твоем контракте было прописано, что ты не имеешь права кататься на горных лыжах. А с чем это связано?
2: Да, это так. И на самом деле это достаточно распространенная практика в контрактах Североамериканской, да, баскетбольной ассоциации, угу, или Национальной баскетбольной ассоциации. Потому что есть пункт, где включены там различные экстремальные виды спорта, потому что они очень травмоопасны. То есть горные лыжи, мотоциклы, парашютный спорт, даже скейтборд. То есть они очень травмоопасны, и, естественно, когда тебе платят огромные деньги за игру в баскетбол, делают все возможное, чтобы тебя оградить. Потому что все равно, когда профессиональные спортсмены, угу, они очень активные, адреналин.
1: Ну, это естественно,
2: и,
1: да,
2: там, в свободное время им хочется заняться чем-то, там, пощекотать свои нервы. Ну, как правило.
1: Ну, да.
2: То есть, например, у меня не было там большого позыва какого-то к парашютному спорту там, или к горным лыжам. Но были много там ребят, которые хотели там кататься, хотели прыгать с парашютом. Вот, и, естественно, на основе там некоторых случаев внесли такой пункт в контракт.
1: И сколько штраф?
2: Ну, ты мог лишиться просто контракта своего. Если ты, например, занимаешься экстремальным видом спорта, и ты получил травму, то ты просто лишаешься контракта своего. Вот и все.
1: Ого. Слушай, и все равно травмы были. Ну, на площадке, ну,
2: на площадке, да. Не на горных лыжах.
1: Ну, да. А какая самая распространенная травма?
2: Подвернутый голеностоп. Это самая, наверное, распространенная травма у баскетболиста. Потому что ты постоянно в движении, постоянно прыгаешь и приземляешься там кому-то на ногу. Вот. То есть это очень частая травма, которая есть. Поэтому специально во время там тренировок и игр используют такие накладки, называются тейпы, когда тебе твой голеностоп, ага, прям как будто бы гипсует.
1: Слушай, ну смотри, вдруг у тебя травма. Ты же, по-моему, один сезон вообще практически не выходил на площадку. 2007, по-моему, если не изменяет память.
2: Ну, нет, все равно половину игры я сыграл, вот, но действительно был такой сезон, но очень активный, с травмами, и, по-моему, 41 игру я только сыграл.
1: А что ощущает спортсмен, когда не может выйти на площадку и получает за это деньги?
2: Ну, это хорошо.
1: Да, это
2: приятно,
1: хорошо, да,
2: когда тебе платят деньги. Опять же, ты выходишь на площадку не по своей вине, потому что ты до этого играл, и там тебе либо разбили нос тебе, или кто-то там тебе уронил, и травму ты получил. Вот. Но в любом случае, ну, я по себе могу сказать, я уверен, что у любого спортсмена, который в этой ситуации находится, одинаковые чувства. Конечно, ты хочешь максимально быстро вернуться обратно. Никому не хочется свой день тратить просто на лечение. Это скучно, это больно.
1: Это больно.
2: Это неудобно, это ужасно как бы муторно,
1: угу,
2: вот, потому что я действительно там, ну, по полгода своей жизни провел в разных лечебницах, в криокамерах, я не знаю, в процедурах каких-то, в восстановлении, в бассейне, когда ты разрабатываешь там методично свою ногу, руку. Вот. Это ужасно сложно, неприятно. Поэтому, конечно же, если можно этого избежать, хочется этого избежать. Но, к сожалению, природа профессионального спорта, она такова, что на 99,9% у каждого баскетболиста или профессионального спортсмена будут травмы. К этому просто нужно быть готовым, не нужно отчаиваться, просто принять это как часть процесса.
1: Мне кажется, что ты вообще очень любишь детей.
2: Я обожаю детей, и, естественно, я рад, что у меня четверо их.
1: Ты знаешь, совсем недавно ты посетил форум «Азартные игры. Отчисления на спорт». Так ведь?
2: Был такой.
1: Был такой. Скажи мне, а это нравственно, развивать спорт на азартные деньги?
2: Ну, смотри, опять же, это всегда у тебя такой момент. Английская премьер-лига в свое время начиналась со средств букмекеров. Великолепное соревнование.
1: Да.
2: Но у истоков стояли букмекеры. Опять же, это всегда очень тонкая грань, когда у тебя есть партнер, например, алкогольные партнеры, угу, да, там букмекеры.
1: Вот-вот-вот, да.
2: Я считаю, что есть проблематика, да, есть, угу, некие там рычаги. Да, то есть есть проблема там лудомания, то есть те игроки, которые также есть там алкоголизм, проблема, да. И, естественно, ты от этого никуда не уйдешь. Все равно это будет. Поэтому, естественно, если это уже есть, но почему бы тогда не вовлекать эти организации в то, чтобы они спонсировали, помогали спорту, и в свою очередь также выделяли там средства на лечение там, да, проблематики этой, которая существует, да. И, конечно же, то есть здесь должен быть очень сбалансированный сбалансированный подход со стороны там, и букмекера, там, да, или если это говорит там, алкогольная какая-то продукция. Вот. Может быть, там партнерство какое-то не напрямую, да. Должно быть очень много инициатив, которые вокруг всего этого нейтрализуют, скажем так, да, проблему, но в свою очередь помогают спорту развиваться. Потому что, как показывает сегодняшняя практика, в спорте недостаточно ресурсов. И как раз вот средства букмекеров, отчисления букмекеров, они очень серьезно оказывают помощь федерации. Последние вот, сколько, 4-5 лет существует закон об отчислении букмекеров. Я вам скажу, что это ключевым способом решает проблему финансирования федераций.
1: Ничего себе! И еще я знаю, что ты не очень любишь эти вопросы, но всем известно, фотографии есть в сети. Это твоя большая наколка на спине. Я про что? Про этого паладина. Это герой же игры?
2: Ну, косвенно, пусть будет так.
1: Но дело в том, что, насколько мне известно, паладин – это воин света, целитель.
2: И
1: я вот думаю, а есть ли у тебя, Андрей Кириленко, способности к целительству?
2: Очень сомневаюсь.
1: И еще.
2: Я не целитель.
1: Да. Я ведь не зря сказал о том, что ты бы стал хорошим актером. Насколько мне известно, ты уже делаешь первые шаги на экране.
2: Нет.
1: Ну как нет? Я же видел тебя. Ну, правда, такая маленькая роль.
2: Я не делаю шаги на экране, но что-то было, но это не потому, что я какой-то актер и хочу быть актером. На самом деле я вообще далек от профессии актера. Это мне не близко. Мне не близко по 8-10 часов проводить на съемочной площадке.
1: Это да, это я с тобой согласен.
2: Снимать по 850 раз один и тот же эпизод вообще не близко, это не мое. Но какие-то вот, ну, какие-то проекты по дружбе какой-то делаешь, просто ну, да, там для своего какого-то интереса.
1: Рома Прыгунов говорит, давай, говорит, Андрюх,
2: именно
1: снимись.
2: Так и было, именно так и было. Рома, на самом деле, еще, наверное, лет 20 назад меня звал, говорит, Андрей, я хочу тебя где-то снять, и вот, наконец-то, там, лет 5 назад беспринципных он меня заманил. Я его проклял, я сказал, Рома, ну как так? 15 секунд я в кадре, я снимался 4 или 5 часов, один эпизод был, я выхожу из магазина, что-то сказал и ушел. Ну как можно 5 часов снимать? Но он вот там перфекционист, он хотел, чтобы все было идеально, но я сказал, что больше я не снимаюсь, я не хочу в этом участвовать.
1: Скажи мне, никогда ни о чем не жалел?
2: Символически. Но я считаю, что невозможно как бы неправильно жалеть, особенно когда ты знаешь результат. Потому что иначе ты бы просто по-другому свою жизнь всю тогда планировал.
1: То есть...
2: Ты должен ошибаться, потому что ты должен допускать какие-то там фейлы, да? Ошибки 100% должны, потому что на основе этих ошибок ты и делаешь эти выводы.
1: Андрей Кириленко, сколько у тебя рост?
2: 2,07.
1: Скажи мне, тяжело жить с таким ростом?
2: Нет. Не тяжело, но неудобно.
1: В метро, в машине, в квартире.
2: Вот как раз, наверное, на заре моей карьеры постоянная проблематика у тебя передвижений. То есть ты там в поезде, в каком-нибудь плацкарте едешь, да, баскетбольная команда, все идут, через ноги переступают, как в лабиринте. А в самолете у тебя колени на ушах. В метро ты все время головой бьешься, в каких-нибудь квартирах постоянно у тебя об люстру.
1: Да.
2: На обувь ты не можешь найти себе, одежду ты не можешь себе найти. Но это, я говорю, это просто некие мелочи.
1: Это заговор.
2: Да, но плюсов гораздо больше, потому что ты высокий, статный, видный. Тут у тебя большой плюс.
1: Это я с тобой согласен. Андрей, у нас осталась одна минута. А скажи что-нибудь нашим слушателям?
2: Слушайте, ну что я могу сказать вам, слушатели? Хочу вам всем пожелать быть активными, здоровыми, занимайтесь спортом, приходите к нам на баскетбол. На мой взгляд, это лучшая игра с мячом, как говорят.
1: Да.
2: Вот. И там постоянно забивают голы, в отличие от многих других видов спорта.
1: Там есть динамика.
2: Вот, поэтому всем хорошего настроения и, конечно же, чтобы у вас все в жизни было хорошо.
1: Андрей, а я тебе в отместку скажу так. Ты очень честный, чистый человек. Это вот так не хватает иногда нам в жизни. И поэтому, если была возможность, я бы с тобой дружил. Но понимаешь, что я выпиваю. Но это совсем другая история. Спасибо тебе за это.
2: Спасибо, я не целитель.

0: всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Язык есть исповедь народа, в нем слышна его природа, его душа и быт родной, писал некогда Петр Вяземский. И действительно, в каждом языке история, культура и характер целого народа. Вот покопайтесь хорошенько, чего там только не найдется. Ничего не спрячешь, все отразится в языке, надо только уметь считывать эту информацию. Так что я бы даже сказал несколько иначе. Язык – это зеркало народа. Но вот что скрывается за понятием «национальный язык» и какие его разновидности существуют, об этом сегодня и пойдет речь в нашем сегодняшнем эфире.
0: Скажем так.
1: С нами в студии Елена Игоревна Рейхакайнен, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Елена Игоревна, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, что ж такое все-таки национальный язык? А почему мы не делаем какое-то деление национальный язык или национальный диалект или там что?
2: Национальный язык – сложное понятие на самом деле. И под национальным языком разные исследователи понимают разное. И если мы сравним наш термин «русскоязычный национальный язык» и англоязычный термин «national language», это, ну, не совсем совпадающее понятие. Мне, наверное, ближе всего точка зрения такая социолингвистическая, в частности, которой придерживаются наши пермские коллеги Елена Валентиновна Ерофеева, которая говорит, что национальный язык – это все разновидности языка, на котором говорит какой-то народ, какая-то нация.
1: Но... То есть это совокупность.
2: Совокупность, да. То есть это не какой-то конкретный язык. То есть тут не надо путать национальный язык, например, с таким термином в последнее время популярным, как государственный. Да?
1: Ну, а с другой стороны, смотрите, мы же можем также сказать дагестанский национальный язык, где там, сколько их там, 30 с чем-то, по-моему, да?
2: Ну, их больше, их больше. И вот это как раз государственные языки, да? То есть тут такая путаница, потому что в русском языке государственным языком называется не обязательно язык государства, но и язык тоже субъектов федерации, да, ну, и вот поскольку в Дагестане очень сложно договориться, да, что вот мы только русский считаем, такая, мне кажется, вообще там невозможная ситуация, поэтому у них очень много языков, которые все называются государственными.
1: Но, да? Знаете, с другой стороны, вот мне приходилось бывать в Дагестане, меня всегда поражал прекрасный, хороший русский язык у всех, и прекрасное преподавание русского языка еще на школьном уровне. И потом до меня только дошло, ну, правильно, потому что как там аварец, кумыка,
2: конечно,
1: поймет или лак даргинца, то есть это язык
2: межнационально вообще. Да, им нужен общий язык, конечно, да, поэтому он тоже остается, но при этом у них есть право говорить,
1: конечно.
2: И, ну, это не только говорить, да, государственный язык – это тот язык, который может использоваться в официальной коммуникации. Вот, например, у карельского языка в Карелии нет статуса государственного языка.
1: Все вот эти вот разновидности наречия, говоры, диалекты, все-таки это просто вот составные части какой-то вот живой системы, которая как-то вот сама живет, видоизменяется.
2: Да, для меня абсолютно точно так. Но, как я говорю своим студентам, лингвист он как врач. Поэтому для него вот все, что есть, мы работаем со всем. Да? Потому что есть такое направление в лингвистике, как прескриптивизм, который предписывает, как надо. И вот, наверное, для представителей прескриптивизма какие-то разновидности или какие-то части проявления языка, ну, там, не знаю, нецензурная лексика, например, могут быть неприемлемыми, ну, и, может быть, вы...
1: Но знаете, она есть.
2: Да, но она есть, от нее никуда не деться, есть словарь бранной лексики.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как доктор доктору, да, вот частота употребления бранной лексики, это же ведь симптом чего-то, правда?
2: Помню еще, ну, лет там 15-20 назад, мне кажется, когда я была в Латвии, идет человек, говорит по-латышски, а при этом...
1: С вкраплением русских слов.
2: Русских слов,
1: да,
2: именно
1: нецензурных
2: слов, видимо, более емкие, не знаю.
1: Эмоционально-экспрессивные,
2: да.
1: Нет,
2: да,
1: но это же все-таки симптом чего-то, согласитесь?
2: Наверное. Но, конечно, когда увеличивается количество такой лексики, наверное, это свидетельствует о том, что
1: какой-то,
2: ну, есть потребность.
1: Идет.
2: Да, есть потребность в этом. Ну, и когда мы это больше слышать начинаем, это, возможно, свидетельство того, что носители какой-то из разновидностей национального языка, есть же у нас просторечие, например, это тоже разновидность национального языка. национального языка, возможно, этих носителей становится больше.
1: Подождите, а просторечие вы считаете, что это разновидность,
2: ну,
1: это не к диалектам как-то? Или это социальное?
2: Это опять же, да. Вот как раз по той классификации, которой я обычно придерживаюсь вслед за моими коллегами-социолингвистами, национальный литературный язык, да, первая разновидность, разговорная речь, это, ну, разговорная литературная речь, да. Далее просторечие, то есть это явное отклонение, присутствующее отклонение от нормы, и что характеризует носителей просторечия, они сами не осознают, то есть если мы, когда мы переходим на разговорный регистр,
1: да, где какой штиль,
2: да, мы понимаем, что, ну, вот я оговорюсь, или я скажу что-то неправильно, или даже я скажу и задумаюсь, а вот как правильно сказать? Есть такая точка зрения, что носитель просторечия, он не фиксирует это, то есть даже если ему, вот он говорит «звонит», ему в ответ говорят «звонит», и он не обращает на это внимания и продолжает говорить «звонит», потому что, ну, он нечувствителен.
1: Нет, этому. Это, извините, смотря в каких случаях, а если какой-нибудь там очередной наш новорощенный господин Журден захочет из мещанинного дворянства и наймет себе учителей, то тогда...
2: Вот если он наймет, он будет избавляться постепенно от этого, и он может развить вот эту чувствительность к норме и уйти от просторечия.
1: А вот вы сейчас очень интересную вещь сказали, и я задумался, Елена Игоревна, потому что вот у нас, когда было такое классовое общество с четким делением этих классов, было все понятно, да, что крестьянин никогда не обратится к своему товарищу: «Эки ты право, братец», да? А вот, например, если взять Великобританию, где очень классовое общество, и где высший класс никогда себе не позволит понебратству с низшим, там это в языке как-то очень сильно выражается.
2: Ну, там же есть RP, да, который received pronunciation, да, вот это красивое.
1: Ну, да, пигмалион. Да.
2: Но когда я первый раз ехала в Великобританию, я очень боялась, что сейчас вот я приеду и будут на меня косо смотреть. Но нет, может быть, они терпимы, конечно, к иностранцам, но у них терпимость в этом плане к языку, да, вот в языковом проявлении, она больше, чем у тех же французов.
1: Да,
2: то
1: конечно.
2: Есть они говорят: говорите как можете, как получается, и нет вот этого какого-то снобизма, да, то есть, ну, может быть, это по отношению к иностранцам, да?
1: Я думаю, что это национальный код у англосаксов, такой коварность, поэтому они всегда внешне будут благожелательны, а французы, они как-то более простодушные.
2: Возможно,
1: хотя, несмотря на то, что и у тех, и других были обширные колонии,
2: Но у французов ситуация меняется в интересную сторону по отношению к иностранцам, что они стали переходить на английский, да?
1: Никогда раньше не говорили, из принципа.
2: Да, раньше вот из принципа они... французском, да, а теперь они сразу, как слышат, что не носитель, они пытаются перейти на английский. И это моя боль, потому что я хочу-то по-французски с ними дальше.
1: Глобализация,
2: Олимпиада была, еще какие-то события.
1: Итак, значит, если мы говорим о русском национальном языке, то мы, прежде всего, подразумеваем разнообразие языков, которые живут и развиваются на территории в рамках наших государственных границ, и при этом же, ведь каждый из них развивается сам по себе, и каждый из них влияет на какие-то соседние языки, да?
2: Конечно. Во-первых, мы еще не затронули социальные диалекты, да, то есть у нас есть, кроме территориальных, еще социальные, которые связаны, например, с возрастом, возможно, с полом, но с полом...
1: Ну, это геронтологические диалекты.
2: Да, вот, но с возрастом абсолютно точно, да, и наша молодежь тоже впитывает.
1: Да.
2: И тут вот это взаимовлияние начинается, и другие языки влияют, английский...
1: А вот кто на кого больше влияет, молодежь на стариков или старики на молодежь?
2: В плане поколенческом это сложно, конечно, сказать, и те, и другие ворчат друг на друга, то есть старшее поколение обычно на молодежь, их язык ворчит, а молодежь посмеивается скорее над тем, что говорит старшее поколение. Но у меня была забавная история. Я очень много работаю со школьниками. Мы же стараемся им делать какие-то молодежные проекты, интересные для них.
1: Пытаемся говорить на их языке.
2: Да, пытаемся говорить на их языке. И появились, когда мемы, то мы решили сделать проект про мемы. И мы им, значит, рассказываем, я представляю проект. Я сначала ничего не заметила, потом смотрю, они начинают подсмеиваться. Я думаю, что такое происходит? Мне непонятно. Вот. И потом я их спрашиваю, а что случилось такое? Они говорят, а вы говорите мемы. Вот. А я даже это... А они мне отвечали мемы, а я, при том, что я фонетист, я даже не заметила этого. Да, то есть у меня как-то было на это не настроено ухо в тот момент. А они заметили, и для них это был прям очень яркий маркер.
1: Да, ну что, да, вот свой чужой.
2: Конечно,
1: свой чужой.
2: Это одна из основных функций социальных диалектов.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Вы знаете, очень интересно у нас с вами получился разговор. Друзья мои, я хочу напомнить вам, что с нами в студии была Елена Игоревна Рейхакайн, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. Ну, надеюсь, до скорой встречи через неделю, как всегда.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
6: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
5: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
6: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
5: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
6: Дюна Ока — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Ока — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
5: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
6: Да.
5: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить дюна-ока?
6: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что дюна ока прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
5: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
6: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
5: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
6: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Ока по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.

0: тесном взаимодействии. Спасибо им огромное, что они считают тему безопасности важной. И без проблем абсолютно какие-то яркие акции, конкурсы мы проводим вместе с ними. Они помогают и в организации, и в привлечении детей. И можно сказать, что у нас, знаете, какое еще есть сотрудничество не только на уровне администрации города Орла, но и департамент образования региона активно идет нам навстречу. Мы, используя информационные площадки образовательных учреждений, и в том числе и госпаблики, тоже стараемся максимально продвинуть тему безопасности. И раскидываем, например, новые разработанные департаментом информационной политики МЧС России видеоролики, памятки, плакаты, которые могут быть использованы на уроках педагогами. У них же есть эти разговоры о главном. У них есть инструктажи, тетради инструктажей по абсолютно всем сезонным рискам. Я же сама мама школьника, и я знаю, что реально педагоги с ними общаются на эти темы. Так вот, и кроме реанимации человека, между прочим, очень популярна была площадка, у нас было два манекена, и девчонки были на расхват, психологи, я имею в виду, вот инструктора наши. Рядом с ними работала площадка по обучению людей пользоваться огнетушителем. Мы все такие: да, огнетушитель, а он чем он мне поможет? И многие думают, есть такие дети, я говорю, а чем же тушат пожарный огонь? Огнетушителями. Еще раз, давайте по полочкам. Огнетушитель – это первичное средство пожаротушения. То есть им может воспользоваться абсолютно необученный человек, любой, который оказался рядом с очагом в тот момент, когда пожар только начинается. Если он умеет пользоваться огнетушителем, есть шанс, что ваш офис, жилой дом, гараж, хозяйственная постройка и автомобиль останутся в целости и сохранности, но, может быть, немножечко будут повреждены огнем. А вот если пользоваться не умеете или вообще он отсутствует, то, соответственно, и шансов мало, потому что пожарным как минимум 10 минут надо, чтобы приехать. А уж если вы, это если сразу позвонили, а если люди попытались самостоятельно потушить и только после этого позвонили, потому что создается иллюзия того, что пожарная охрана каким-то образом сама должна узнавать о том, что происходит вокруг. Хорошая мысль, на самом деле. Возможно, да, нужно в штат ввести такого человека с интуицией, который бы говорил: едем туда.
1: Называется, ученые еще не доказали существование информационных полей. Может быть, они есть.
0: Да.
1: Но даже в сводке у вас нередко, не скажу, что часто, но нередко бывает, когда очаг удалось потушить до приезда пожарной команды.
0: Да.
1: Но это не значит, что
0: пожарные не нужны
1: был.
0: Были. Да, не-не-не-не-не. Я специально, хорошо, я признаюсь, все эти сводки пишу в основном я. И каждое утро у меня начинается с того, что я изучаю оперативную обстановку, что же произошло. И мне, естественно, хочется сделать максимально так, чтобы люди поняли, насколько сложная работа у пожарных и спасателей, что им каждый день, не раз в месяц что-то происходит, а каждый день это происходит. У кого-то загорание щитка электрического, для него это уже чрезвычайная ситуация, потому что потом это надо ремонтировать. Возможно, перегорели какие-то электроприборы, это денежные вложения и все прочее. То есть все зависит от того, что за ситуация. Да даже подгар пищи элементарный, когда соседи вызывают из-за сильного задымления, представьте, целый подъезд эвакуируется.
1: Проникают
0: в квартиру, а там подгар пищи. Инспектор Госпожнадзора проводит противопожарный инструктаж, а пожарные помогают проветрить помещение и объясняют, как тушить. Потому что многие не знают, как тушиться, например, та же самая горящая сковорода. Доступ кислорода надо перекрыть. Закрыть крышкой. И, понятное дело, выключить, чтобы не было доступа газа или электричества, в зависимости от того, какая у вас плита. Никакой воды ни в коем случае. Никаких полотенец, как в фильмах показывают, что начинают бить по огню.
1: Песок искать где-то.
0: Если это фаер-шоу, то можно попробовать. А так, на самом деле, просто убрать доступ кислорода. Источник термический убрать и доступ кислорода. И все будет замечательно. Это физика вперемешку с химией.
1: Ребятам что дали попробовать в парке?
0: Теперь смотрите. Все попробовали, все желающие попробовали. У нас было 3 огнетушителя. Спасибо большое нашим пожарным добровольцам, которые нам дали его, Всероссийское добровольное пожарное общество. Углекислотные огнетушители. Почему? Потому что они не такие, не столько после себя оставляют. Представляете, порошковый. Как порошковый? Но чаще всего, в принципе, в жизни используется именно порошковый. Научили пользоваться огнетушителями. Пользовались абсолютно сами. Каждый попробовал. символ, увидел, где находится ЧК, каким образом надо направлять его. Самые юные у нас раскраски тематические были даны, потому что дети разные. Кто-то контактный, хочет играть, а кто-то хочет один в сторонке посидеть. Мы для таких припасли несколько

0: заданий. Можно было нарисовать и на асфальте какой-то рисунок, посвященный миру без чрезвычайных ситуаций, и раскрасить раскраску. Рядом вот наши друзья из Лиза Алерта, они учили детей, как правильно ориентироваться на местности, как не потеряться, как действовать, если ты потерялся. Это не только природная среда, это и городская среда. Детки маленькие могут потеряться вместе с массовым пребыванием людей. И вот такая вот школа юных помощников школы Лиза Алерта, у них там была открыта на целых 2 часа. Так как происходило все с 13 до 15, но мы учли по желанию управления образования, что все-таки линейки, чтобы прошли, и дети спокойно могли прийти. У нас малышей там было не очень много, потому что малыши обычно в это время спят. Вот. Но мы обязательно что-нибудь для них тоже затеем. Дальше была площадка «Водная тематика», твоя любимая. Да. У нас там инспектора ГИМС совместно с нашими спасателями-водолазами областной поисково-спасательной службы Александр Степных, главный водолаз области, прям вошел в роль, был практически Нептуном таким, наряжал всех желающих в водолазный костюм. Плюс мы показали, как выглядят спасательные жилеты, для чего они нужны, спасательные круги, спасательная веревка. У нас были эстафеты, как раз детки все это пощупали, узнали, как правильно бросать веревку, как человека вытаскивать и так далее. Могу сказать, что и взрослые тоже с удовольствием этим занимались.
1: Учителя или родители там?
0: Родители.
1: Были?
0: Ага. Дальше у нас была площадка, посвященная спасателям. Это техногенщики, мы их так называем. Они чаще всего выезжают на самые непонятные, ужасные вещи и благодаря своей смекалке могут ликвидировать, наверное, последствия любого ДТП крупного, любого происшествия, где не знаешь, как быть.
1: Техногенные, поясним, это либо автомобиль, либо что-то, не дай бог, промышленное.
0: Да, или провалился человек, например, в люк в какой-то и так далее. Даже показали вот новое приспособление, у них по подъему человека из глубины. Да, есть такая специальная, как лебедочка такая. И мне самой было интересно, могу сказать. Гидравлический инструмент, естественно, я уже даже знаю, как выглядит крокодил, как выглядит попугай. Но это они так для себя их называют, но это ножницы специальные гидравлические, которыми разрезается искорёженный автомобиль для того, чтобы оттуда вытащить людей. Все это могли попробовать, насколько это тяжело весит, как оно действует, можно было попробовать все это. Дальше, ну, это наша изюминка такая, потому что пожарный автомобиль, безусловно, был, даже два. Один из них необычный, АБГ он называется, для зарядки баллонов с кислородом, потому что мы затеяли такую театральную дымокамеру. Поставили палатку, которую заполнили театральным дымом, для того, чтобы дети понимали, что на пожаре самое опасное – это дым. Не огонь, а дым, который может лишить вас сознания, ну и, соответственно, потом не даст возможности эвакуироваться. И ребята надевали на себя часть боевой одежды пожарного, потому что, конечно, размеры там все взрослые. Вот, дыхательный аппарат. И спасали условного пострадавшего. В качестве пострадавшего у нас была мягкая игрушка, антуражная коровушка такая пятнистая. Вот. Ну, естественно, в сопровождении пожарного это все происходило, чтобы не опасно было. Мы там постарались, были поставлены раскладушки, ну, типа интерьера комнаты, чтобы дети понимали, что во время пожара прятаться ни в коем случае нельзя, потому что в дыму ничего не видно, и вас просто не найдут. Ну, игрушку нашу прятали знатно.
1: Я помню, еще с уроков ОБЖ нужно к полу максимально прижаться, потому что там хоть что-то можно разглядеть.
0: И потому что... дым чаще всего, быстрее всего появляется на верхней части комнаты, а после начинает наполнять ее всю. И если у вас времени не очень много на эвакуацию, то именно внизу у вас останется еще вот эта подушка кислорода. Была у нас еще новая площадка по эвакуации людей с высоты с помощью альпснаряжения. Там можно было самым смелым даже самим спуститься с одного дерева на другое. У нас была задумка более экстремальная, но мы решили не рисковать все-таки с парапета вот этого вот, который смотрит на стрелку, туда вниз к реке спускаться, ну, решили не экстремалить, и именно поэтому между двумя деревьями натянули туда ближе к тренажерному вот этому, к тренажерам, которые на улице, где детский парк. И, естественно, одна из самых ярких наших и любимых детьми и родителями площадок, связанная с пожарным автомобилем, мы там условный пожар тушили, надо было поразить мишень струей воды. Там очередь была уже после того, как мы закончили уже акцию. Ну, конечно, спасатель-кинолог, и в этот раз у нас была Татьяна Вершинина со своей овчаркой Шайкой, я все время их путаю, потому что они очень похожи, только Тая очень взрослая собака, а Шайка уже молоденькая. Вот, 2,5 года ей всего, но они умнички. И дети, которые пришли вместе с родителями, реагировали. Мы научились командам правильным, мы показали элементы дрессировки и для чего это нужно. Потому что ну вот, многие со стороны, мимо проходя, видят много людей в форме, которые подпрыгивают под музыку, да, может быть, там играют во что-то с детьми, и может показаться это ну, некорректным, да, в условиях той ситуации, которая сейчас на территории нашего региона происходит. Да. Но вы знаете, у меня очень много друзей в Белгородской области, которая обстреливается вообще постоянно. И мои коллеги говорят, вы не представляете, как это нужно.
1: Потому
0: это
1: что
0: нужно
1: при помощи
0: детям,
1: игры учишься.
0: Это нужно педагогам, это нужно родителям. И не только то, что это полезно, и дети узнают и алгоритм действий, и телефоны экстренных служб, и как себя вести, и как эвакуироваться и так далее. А просто невозможно быть в постоянном стрессе. Нужно как-то расслабляться немножко, чтобы позитивная составляющая в жизни их была.
1: Мне друзья рассказывали, извини, пожалуйста, совсем отступление немного в другую сторону. Тоже околовоенную. У меня друзья из Израиля рассказывали такую вещь, что, ну, Израиль, понятно, там тоже постоянные боевые действия, проблемы, значит, взаимоотношений с Палестинской национальной администрацией, и так как случаются нередко атаки со стороны Хамаса, там тоже много бомбоубежищ. Но что они сделали? Там бомбоубежища есть в виде таких, знаешь, труб. И они их раскрасили, то есть дети сами раскрасили и снаружи, и внутри, то есть такое ощущение…
0: Это жизнь, но жизнь-то продолжается,
1: то есть,
0: да,
1: то есть такое ощущение, что ты попал как бы в Алису из страны чудес, то есть ты как бы здесь опасно, а здесь у тебя вот там какие-то зайчики, еще что-то.
0: Психологически человек не уходит вот в стрессовое состояние, об этом говорят наши психологи. У нас несколько раз была ситуация, когда приходили, например, на какое-то мероприятие наши инспекторы Госпошнадзора, и в детские лагеря, и в образовательные учреждения, и объявлялась ракетная опасность. Они прятались вместе с ними в убежище, в безопасное место, и там проводили с ними занятия. Не просто все сидели и боялись, да, а ну, пытались каким-то образом их отвлечь. Масса вариантов. Можно посчитать количество пальцев на руках у всех, кто присутствует. Можно, у меня есть такая зарядка-считалочка по телефону 112, можно попробовать дыхательную гимнастику для того, чтобы успокоиться. Но мы стараемся вот и нашим инспекторам дать вот такие вот подсказочки небольшие. Почему я перешла на раскраски? Потому что действительно творчество, оно нас немножечко, как это, дает примириться с действительностью и отдохнуть нашему мозгу от бесконечного решения каких-то проблем и задач. И я вот, ну, у нас такая беседа получается очень эмоциональная, да? Я хотела бы к цифрам, например, перейти.
1: Да.
0: Оперативная обстановка на данный момент тоже достаточно позитивная. Боюсь сглазить, как говорят мои коллеги, вот Антон, например. Я говорю, Антон, почему ты на цифру не сделал акцент в названии какого-то пресс-релиза? Он говорит, я суеверный, я не хочу. Вот сейчас мы скажем, что вот у нас все хорошо, а завтра начнется безумие. Он прав, безусловно, но вот если говорить и ориентироваться на объективные цифры, то на данный момент зафиксировано 1324 техногенных пожара. Это на 42% меньше, чем в прошлом году. Очень позитивная динамика, но, к сожалению, 16 человек погибли. В прошлом году на эту же цифру, на этот же день было 20 человек. Травмировано 17. Среди них есть один ребенок.
1: А сейчас? Без жертв обошлось.
0: Смотри, имеешь в виду детский парк, все в порядке?
1: Нет, я имею в виду в целом по происшествиям.
0: Все вот как раз у нас нормально. Ну вот единственное, один ребенок у нас пострадал за вот весь этот год. А если говорить за прошлые сутки, то у нас, например, в городе Ливны, в переулке Земляничном, была спасена хозпостройка, жилой дом. Хозпостройка, к сожалению, выгорела изнутри, но оттуда спасли домашний скот. И все хорошо.
1: Вот.
0: И никто у нас за прошлые сутки не пострадал ни в пожар, наверх, потому что там квартира горела на Советской в городе Орле, и все нормально, эвакуировались самостоятельно и потушили достаточно быстро. Если говорить о природных пожарах, ландшафтных, потому что из этих 1324, конечно, 80% это природные ландшафтные пожары или мусор. Это сухая трава, стерня, мусор. А с начала 26 года в области в мобильном приложении термические точки было подтверждено 117 термоточек, а в прошлом году больше 300. Ну, то есть тоже практически в 3 раза меньше. И я, готовясь к эфиру, ну, может, договорились чуть раньше, думала, еще похвалюсь тем, что особый противопожарный режим у нас не вводился, но он введен в одном муниципальном образовании в Левинском районе. Это связано с тем, что у них 4-й класс пожарной опасности на территории района в течение достаточно длительного времени. А это что значит? Минимальное количество осадков, достаточно жарко и возникновение пожара в природной среде при уборке урожая – очень большая вероятность возникновения. И для того, чтобы минимизировать выход людей на открытые какие-то местности, в леса, и чтобы еще раз обратить внимание жителей этого муниципального образования на соблюдение требований пожарной безопасности, был введен вот этот особый противопожарный режим как превентивная мера. Но мы, конечно, стараемся разно использовать способы работы с детьми. Это и мастер-классы, это, конечно, и какие-то интересные разработки видео. Например, министерству огромное спасибо, разработано видео викторина на пожарную тематику по принципу «Кто хочет стать миллионером?». То есть высвечивается на экране вопрос, 4 варианта ответа, и 10 секунд им дается. Потом, конечно, они узнают правильный ответ, но единственное, что это один раз только можно с одними и теми же детьми провести. Но слушайте, это визуально очень прикольно, ребенок сразу включается, ну и, соответственно, после прохождения этих викторин, он запоминает. Потому что это не просто пришел человек в форме и таким строгим голосом рассказал, что необходимо, если вы увидели пожар, позвонить по телефону 101 или 112. Ни в коем случае не берите спички, не перегружайте электросеть. Для них это как единое одно предложение, которое не запоминается. А когда ты визуализируешь опасность, она уже на каком-то подсознательном уровне запоминается детьми разного возраста. Я бы еще, знаете, о чем сказала? О пожаробезопасном состоянии наших образовательных учреждений. Тем так. более, что, ну уж извините, тему эту тоже затрону.
1: Но все прошли приемку, как я понимаю.
0: Да, но смотрите, алгоритм приемки изменился уже в течение нескольких лет. Сотрудники МЧС не принимают участие вот в этом в работе межведомственной комиссии. Как бы контроль за образовательными учреждениями, в смысле вот именно с точки зрения пожарной безопасности, проводится круглогодично. И существует специальный план проведение профилактических визитов.
1: То есть вы отдельно приходите,
0: получается? Да, мы отдельно приходим, теперь как Росгвардия, если я не ошибаюсь. То есть вот таким образом федеральное законодательство сделало, а мы выполняем просто поручения уже вышестоящих органов власти. И нужно сказать, что да, действительно, проведено профилактических визитов достаточно много, я даже с цифрами сегодня пришла. Вот на конец августа проведено 15 обязательных профилактических визитов, по итогам которых было выдано 2 предписания. К исполнению предложено 5 противопожарных мероприятий, к административной ответственности было привлечено 2 должностных лица. Кроме этого, 26 профилактических визитов были проведены по инициативе контролируемого лица. Что это значит? Любой руководитель образовательного учреждения может обратиться, ну, правда, желательно не просто по телефону позвонить, а или письменно, или на адрес электронной почты.
1: Нам... Придите, посмотрите.
0: Да, приходите к нам, проконсультируйте нас, пожалуйста, все ли у нас в порядке. Так вот, в ходе вот этих вот по инициативе объектов, вот этих профилактических визитов, администрация объектов образования оказывалась методическая консультативная помощь по обеспечению пожарной безопасности, и никаких предписаний выписано не было. Кроме этого, нужно сказать, что должностные лица управления надзорной деятельности и профработы главного управления, ну, инспекторы Госпошнадзора, 141 раз привлекались в качестве специалистов к проверкам исполнения законодательства о пожарной безопасности, проводимых органами прокуратуры, потому что сейчас именно они могут быть инициаторами каких-то проверок. Ну, например, кто-то обратился, был возмущен соблюдением требований безопасности на каком-то объекте, и тогда реагируют вот и органы прокуратуры, и привлекают наших сотрудников как экспертов. Нужно сказать, что сформированный перечень вот всех этих объектов защиты. Нужно сказать, что ежегодно проводится анализ противопожарной защищенности объектов системы образования. Это 495 объектов защиты. И вот этот перечень направляется в департамент образования. То есть они знают, в каком состоянии какое образовательное учреждение. И эта информация в том числе учитывалась при решении межведомственной комиссии, готово ли образовательное учреждение или нет. Конечно, мы обращаем в первую очередь внимание на работоспособность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, выход на 101, то есть чтобы без человеческого фактора, когда срабатывает система оповещения, сразу этот сигнал приходил в ближайшую пожарно-спасательную часть для того, чтобы они уже отрабатывали. И если не отзванивается представитель объекта, говоря, что это или ложное срабатывание, или тренировка какая-то, то туда выезжает автоматически как минимум несколько отделений ближайшей пожарно-спасательной части, и таким образом экономится время. Потому что человеческий фактор, он часто, ну вот этот момент удлиняет все-таки. Далее. За прошедший период 26 года сотрудниками главного управления на объектах, осуществляющих образовательную деятельность, проведен 41 профилактический визит и около 800 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Ну и

0: понятно, голосуют взрослые люди, но, как сказать, у меня, например, когда в детстве, я помню, меня родители брали проголосовать, всегда покупали либо пирожок, либо еще что-нибудь.
1: Да, это праздник,
0: правда. Тем более на некоторых избирательных участках буфеты были часто организованы. Поэтому, скорее всего, и в этот раз тоже так будет, что родители возьмут с собой детей. Это тоже имеет отношение к детской безопасности. Как вы следите и будете следить за безопасностью на избирательных участках? Проводите ли сейчас проверки? Или это работа постоянная, буквально каждый день что-то выясняете?
1: Как хорошо, когда ведущие вообще в теме. Да, действительно, избирательные участки где-то в процентах 80 находятся на объектах образования. 643 объекта, которые, естественно, уже проверены с точки зрения пожарной безопасности. Если есть какие-то вопросы, они уже озвучены руководителям объектов. Уже проведены занятия со всеми представителями избирательных комиссий, потому что, в первую очередь, те люди, которые там находятся практически целые сутки, точно должны знать, как организовывается эвакуация, где находятся средства тушения первичные, каким образом нужно действовать, если возник пожар, где находится кнопка экстренная и так далее. Сотрудники МЧС, безусловно, будут осуществлять дежурство на избирательных участках, я в том числе буду дежурить в ближайшем участке, на котором, в принципе, я тоже голосую. Вот. Но наше дежурство основное для того, чтобы минимизировать, наверное, вот тот момент опасности, если он вдруг возникнет, потому что у членов избирательной комиссии, у них еще задача стоит сохранить всю документацию и организовать, скажем так, эвакуацию вот этих документов, да, задача сотрудника МЧС, который на участке будет дежурить все три дня, это организация эвакуации людей, находящихся именно на этом объекте, вызов пожарной охраны и, если это необходимо, использование первичных средств пожаротушения. А до начала, естественно, он должен понять, где они находятся, эти огнетушители, в работоспособном они состоянии или нет. Это можно по тонометру, в принципе, и по датам проверок, которые все обозначены на огнетушителях, можно узнать.
0: И если, не дай бог, ракетная опасность, где прятаться?
1: Где прятаться, да, чтобы четко понимать, каким образом действовать и тем людям, которые уже зашли на участок, где они будут в этот момент находиться, потому что, к сожалению, не во всех, ну, скажем так, объектах, на которых будут размещаться избирательные участки, ну, есть какие-то подвальные помещения. И тут надо тоже, ну, скажем так, адекватно реагировать на опасность, потому что это обычно быстро развивающееся, да, действие. Поэтому бежать, например, через улицу к подвалу, который находится где-то, там, не знаю, в 100 метрах, да, чем спрятаться подальше в коридоре на нижнем этаже, подальше от окон, ну, наверное, будет логичнее все-таки не бежать через двор, правильно?
0: Не допустить паники, самое главное.
1: И самое главное, да, без паники будем стараться, чтобы все у нас прошло без происшествий. А то, что касается детей, я еще раз хочу обратиться к жителям нашего региона, к родителям, к будущим родителям, да и к детям нашим чудесным, если вдруг они услышат наш эфир. Вы уж, пожалуйста, не забывайте о том, что ваша безопасность в первую очередь в ваших руках, и никто насильно вас спасти не сможет. Поэтому, дети, адекватно реагируйте на то, что происходит вокруг. Я рассказываю про наушники. Если вы идете по улице, обязательно один наушник должен быть снят, вы должны понимать, что происходит вокруг вас, иначе вы можете не услышать сигнал ракетной опасности, вы можете не услышать подъезжающий автомобиль, подбегающую злую собаку, не знаю, человека, да кого угодно. А может быть, кто-то попросит вас о помощи, а вы
0: может
1: в это время слушаете очень громко музыку, а вы, наверное, единственный мимо проходящий человек. Поэтому, если вы находитесь на открытой местности, при сигнале внимания всем ракетной опасности быстро покидаете эту открытую местность и ищите просто какое-то укрытие. Все должно быть адекватно происходящему вокруг. Вот. А то, что касается вообще обучения, в течение сентября во все образовательные учреждения мы обязательно придем, проведем уроки безопасности, и я уверена, что наши дети точно знают, как вести себя в экстремальной ситуации.
0: Я со своей стороны не устану повторять. 01, 101 и 112 в каждом выпуске новостей эти цифры должен знать каждый, сколько бы лет вам ни было. Наталья Валентиновна Акулова была сегодня у нас в гостях. Наталья Валентиновна, как всегда, спасибо.
1: Спасибо вам большое. Берегите себя и ваших детей.
0: Я прощаюсь с вами до следующей недели. Буду с вами на вечерах. Берегите себя. Хорошего вам просмотра.

0: продолжения дня. Пока.
1: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
2: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин высоко оценил технологичность газовоза Петр Столыпин. ВС России ударили по логистическому центру Firepoint в Киевской области. Мишустин поручил Росздравнадзору следить за обеспечением новых регионов медоборудованием. Далее подробности. Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза Петр Столыпин. Глава государства в среду приехал на судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье. Смотрел танкер. Проект реализуется Роснефтью по поручению президента России. Путину, в частности, доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. Президент поднялся в рубку танкера, где ему провели экскурсию. После нее Путина попросили оставить свою подпись на фотографии танкера. Ранее глава государства прилетел во Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Перед поездкой во Владивосток Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по его итогам он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Так он ответил на вопрос журналистов о предложении президента Казахстана заморозить конфликт по линии соприкосновения.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить только, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: Президент также сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
2: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
1: Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он назвал это чушью собачьей информационной атакой на Россию. Российские вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру Firepoint в районе Вишневого в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара. Отмечается, что объект был поражен с применением беспилотника «Герань-4 Сикер». Такие же дроны атаковали логистический центр «Равен» Украина в Броварах в Киевской области. В той же Киевской области ударными дронами атакован логистический центр «Чайка» в Одессе и Одесской области. Целями стали 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу украинских портов. В порту Одесса под удары попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии и склады военно-технического имущества. Бойцы спецоперации должны получать помощь медиков в полном объеме. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Как отметила Самойлова, этот вопрос находится под постоянным контролем.
3: Медицинскую помощь в полном объеме должны получать наши участники специальной военной операции. Росздравнадзор ведет соответствующий мониторинг. Прошу также рассказать о том, как идет эта работа.
4: Контроль за качеством оказания медицинской помощи участникам СВО и членам их семей, конечно же, на ежедневном контроле. Здесь мы получаем информацию из разных источников. Безусловно, по прямому обращению пациентов, то есть мы открыли на сегодняшний день отдельный канал на нашей горячей линии. Пациенты и члены их семей могут непосредственно обратиться на горячую линию. Конечно же, это и письменные обращения. Мы получаем обратную связь через группы, которые работают непосредственно в субъектах. Это наши общественные советы. Это наши территориальные органы входят в рабочие группы органов исполнительной власти в сфере здравоохранения в каждом субъекте и непосредственно отслеживают необходимость оказания срочной помощи по любым направлениям. И нужно сказать, что у нас на сегодняшний день каждое обращение отрабатывается в срочном режиме.
1: Как подчеркнула Самойлова, нарушений качества лекарств в Донбассе и Новороссии не отмечается. Она заверила, что качество препаратов, которые продаются в аптеках и закупаются медучреждениями, как и качество оказания медицинской помощи, находится под постоянным контролем ведомства. После предъявления России бездоказательных обвинений в атаке на аэропорт Лейпцига, Германия заслуживает прямого удара по всем заводам, где делают военную технику для вооруженных сил Украины, а вполне вероятно и по некоторым иным местам в Берлине. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на платформе «Макс». Напомню, ранее глава МВД ФРГ Александр Доберинт официально обвинил Россию в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига с применением дронов, произошедшей 4 августа. При этом никаких доказательств он не привел. Параллельно с этим министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объявил о решении Берлина расторгнуть соглашение по Русскому дому и закрыть российское генконсульство в Бонне к 18 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает наш корреспондент. О начале кампании она объявила на стенде ведомства, установленном на площадке ВЭФ. Как подчеркнула Попова, состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится, поменяются все три штамма. Глава надзорного ведомства назвала это редким случаем. Она добавила, что в Россию придут геноварианты штаммов гриппа, против которых у россиян нет иммунитета. Сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема. Роспотребнадзор рекомендует должностным лицам регионов обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% от численности населения, в том числе 75% лиц, относящихся к группам риска. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе в сезоне 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, напомнил Дегтярев. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями, обусловлено тем, что нельзя демонстрировать символы страны, такие как флаги, гимны или форма, заявили в Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. 8 российских теннисистов сумели преодолеть первый круг US Open. У девушек это Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Полина Яценко, которая пробилась на турнир через квалификацию. У мужчин Данил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, впервые с 2019 года выступающий как несеянный игрок. Начинали свой путь на турнире «Большого шлема» 14 россиян. Краснодар продлил контракт с Жубалом до 2028 года. Защитник – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Бразилец забил 3 мяча в 6 матчах российской премьер-лиги. Жубал перешел в Краснодар в прошлом году бесплатно из французского «Асера». Московская «Динамо» изучает вариант с арендой Арсена Захаряна на сезон после срыва трансферов Гонсало Плата и Матеуса Мартинса. Оба бразильца провалили медосмотр. Сейчас Захарян выступает за испанский «Реал Сосьедад», куда 3 года назад перешел как раз из «Динамо». В московском клубе футболист начинал профессиональную карьеру под руководством нынешнего главного тренера «Белоголубых» Сандра Шварца. Пауло Коста уже 3 отказался от поединка с Магомедом Анкалаевым, рассказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. «Я бы тоже отказался со мной драться. Я хочу сразиться с Костой не потому, что это легкий бой, он великолепный соперник. Я хочу проверить свои навыки в поединке с ним», — сказал Магомед. В своем последнем бою в июле Анкалаев нокаутировал Богдана Гуськова. Следующий соперник российского бойца пока неизвестен. С вами был Юра Геворкян.
1: Четверг, 3 сентября, в Петропавловске-Камчатском плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Магадане плюс 14, плюс 16, небольшой дождь. Во Владивостоке плюс 22, плюс 24, без осадков. В Тюмени возможен кратковременный дождь, плюс 19, плюс 21. В Омске плюс 16, плюс 18, без осадков. В Красноярске плюс 14, плюс 16, возможен небольшой дождь. В Сыктывкаре кратковременный дождь, гроза, плюс 17, плюс 19. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза, температура плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве 21 градус тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
2: С мыслями.
1: Сергей Собянин.
3: С опытом.
1: Мария Львова-Белова.
4: С духом.
1: Владислав Головин.
5: С силами.
1: Евгений Поддубный.
6: С волей.
1: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Почему вы пойдете на выборы?
10: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
11: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
12: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
13: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
14: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
9: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
15: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Слушаем.
3: Второй час работы канала «Слушаем», друзья, в прямом эфире «Радио России». Меня зовут Дмитрий Чернов. Я говорю здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился. И у нас для вас есть еще огромное количество тем, о которых стоит рассказать, о которых вы, может быть, и не слышали ничего, но все эти новшества вступили в силу с 1 сентября. И мы будем говорить об этом. В частности, узнаете вы о том, что, например, в России запустят цифровой государственный сервис для поиска питомца из приюта. Мужчины стали чаще уходить в декрет, а женщины возвращаться на работу через месяц после родов. Такой вот тренд наблюдается. Управляющие компании в Подмосковье заваливают друг друга жалобами, чтобы таким образом понизить позицию конкурирующей организации в региональном рейтинге, для чего это делается. И важная медицинская новость. Ученые нашли связь между сидячим образом жизни и развитием деменции. Об этом мы поговорим в конце этого часа. Слушайте внимательно. И если долго и много сидите, то, конечно же, лучше слушайте стоя. С 1 сентября в России заработал цифровой рубль. Крупнейшие банки первыми предоставят своим клиентам возможность пользоваться новой формой денег от Банка России. То есть открывать счета, совершать переводы, оплачивать покупки и услуги. И поэтапно до сентября 2028 года такая обязанность появится у всех кредитных организаций. Надо сказать, что цифровой рубль, мы говорили об этом как-то, по-моему, по весне, равнозначен наличному и безналичному, то есть деньгам на банковских счетах. Это не замена другим формам, а это дополнение. Для чего нужен цифровой рубль? Ну, многие, наверное, не совсем еще понимают его функций. И мы давайте сейчас именно с этого вопроса и начнем. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, независимый эксперт финансового рынка, с нами на прямой связи. Андрей Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые
3: радиослушатели. Вот как говорят, да, экономисты, что это не замена другим формам, а дополнение. Что можете сказать тем, кто, может быть, не совсем понимает, что такое цифровой рубль сегодня? И далее будут, конечно, вопросы, которые уже связаны с его применением.
4: Цифровой рубль – это одна из форм национальной валюты наравне с наличными и с остатками на счетах. Главная функция, конечно, это платежно-расчетная, то есть совершать платежи и расчеты. Причем в этом смысле цифровой рубль предусматривает возможность осуществления расчетов с использованием электронного кошелька даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Банковских карт, банковских счетов. При этом, естественно, очень важная функция, конечно, это мониторинг всех активностей. То есть цифровой рубль не является таким анонимным платежным инструментом, как наличные. Угу. Каждая операция имеет специальный идентификатор, то есть понятен, кто плательщик, кто получатель. Это дает возможность на ранних стадиях отслеживать, соответственно, действия мошенников, дроперов и так далее. И тоже в большей степени защищать население экономических агентов от действий мошенников. Поэтому, в принципе, вотчина цифрового рубля – это, конечно, платежи и расчеты. Он предназначен для сбережения инвестиций, потому что на остатке в кошельке по цифровым рублям не начисляется процентная ставка. И в этом отношении он вот займет какое-то такое достойное место, нишевое, среди остальных форм денежных расчетов.
3: Правильно ли я понимаю, что украсть цифровые деньги гораздо сложнее, чем обычные, которые лежат на вкладе?
4: Да, безусловно, потому что цифровые деньги не имеют материальной основы, то есть это не купюры, не билеты Банка России, не золотые какие-то монеты, вот, и, соответственно, они не привязаны к банковскому счету, а технология реализована через электронный кошелек, привязан в большей степени к сим-карте, нежели к какому-то соединению, к приложению мобильному. И в этой связи все переводы, они отслеживаются. То есть просто так, так сказать, взять и сделать перевод вот в таком ключе, это не так-то просто. Вот. И за счет того, что это все-таки будут все операции фиксироваться и накапливаются большие данные о платежном поведении, можно будет в том числе и выработать те паттерны, которые являются первым указанием указанием на то, что это подозрение на мошенничество. Но, и опять же, для мошенников порой будет, конечно, плохая новость, потому что это будет намного сложнее все присвоить.
3: То есть вот теперь возникает самый, наверное, главный вопрос для тех, у кого кое-какие деньги на счетах находятся. А насколько сложно конвертировать обычные рубли в цифровые?
4: Проблем с конвертацией возникнуть не должно. Это очень такая простая формула, поскольку курс является фиксированным один к одному. Другое дело, что с точки зрения поведенческой экономики, да, первое время россияне будут привыкать к цифровому рублю, и они будут пытаться конвертировать его в другие формы денег и обратно. Но впоследствии, скорее всего, они уже выработают привычку какую-то часть денег сохранять в форме цифровых рублей и расплачиваться и, так сказать, в магазинах, торгово-сервисных предприятиях. И тогда конвертация, в принципе, и нужна будет. Вот. Ну и, естественно, другие формы денег и остатки на счетах и наличные будут сохраняться для особых случаев, а остатки на счетах будут являться основой для сбережений. Вот. И вот должно какое-то время пройти, 6-18 месяцев, по моим оценкам, когда россияне научатся автоматически, интуитивно делить свои денежные остатки на вот разные формы денежных расчетов.
3: Спасибо большое. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, независимый эксперт финансового рынка. Новая форма национальной валюты, цифровой рубль, по сути, является электронным кодом, который выпускается Банком России, поэтому он действительно не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Ну, а чтобы мошенники вас не смогли обмануть, для этого существует рубрика «Вас не обманут». Слово Алексею Гвоздеву. Слушаем.
2: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Мошенники могут использовать запуск единого платежного QR-кода для кражи денег и данных россиян, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Аферисты могут начать рассылки под видом перехода на новый стандарт. Так как весь поток платежей теперь идет через один узел, национальную систему платежных карт, у обманщиков появляется удобный предлог для социальной инженерии. Сообщения или звонки о технических неполадках с единым QR-кодом и просьбой срочно подтвердить операцию или перепривязать карту, пока сервис якобы восстанавливается. Не поведитесь на такие сообщения. Особенно под прицелом пенсионеры. За год, по данным аналитиков, мошенники украли у пожилых людей 1,5 миллиарда рублей. И самое важное в этой статистике, что 93% атак на них начинались с телефонного разговора. Из 1500 опрошенных практически 60% сообщили, что за последние несколько лет их старшие родственники становились целью мошенников. При этом у четверти из них злоумышленникам удалось похитить деньги. Еще треть столкнулись с навязыванием ненужных подписок либо с подозрительными звонками. Лишь 1 из 10 опрошенных считает, что их пожилые близкие достаточно критично мыслят и технически подкованы, чтобы распознать уловки аферистов. Так что неудивительно, что почти половина россиян взяли на себя роль финансового управляющего для своих пожилых родителей. Каждый третий опрошенный утверждает, что пожилые родные самостоятельно управляют своими деньгами, а для каждого пятого характерна командная модель. Крупные покупки обсуждаются заранее, а текущие траты контролируются самостоятельно. Для защиты пожилых близких россияне активно используют финансовые ограничения. Половина оформили самозапрет на кредиты для старшего поколения. Каждый пятый установил лимиты на отдельные виды онлайн-переводов. Каждый седьмой отключил функцию снятия наличных без карты. А каждый десятый уже подключил или рассматривает подключение сервиса второй руки. Это банковская услуга, которая позволяет назначить доверенное лицо помощника для подтверждения или отклонения финансовых операций. При этом пользователи чаще всего активируют сразу несколько инструментов, одновременно говорят банкиры. И напоминаю, что поведение мошенников сильно отличается от поведения настоящих сотрудников банка. Обманщики нервничают, торопят, могут невежливо общаться и активно убеждать вас послушать. А сотрудники банка никогда не просят назвать личные данные или смс-коды и пароли. Никому не сообщайте эту информацию по телефону. Если вы сомневаетесь в том, кто вам звонит, сбросьте, перезвоните на официальный номер банка, не перезванивая по тому номеру, с которого вам звонили, или придите в ближайшее отделение банка. В случае обмана обратитесь в полицию или подайте заявление в МВД о возврате денег. Всегда проверяйте операции по картам и счетам, заявки на кредиты, уведомления о входе и список активных устройств. В случае нестандартной активности незамедлительно обращайтесь в банк. Чем быстрее вы это сделаете, тем проще будет вернуть деньги или отменить операцию. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
3: Давайте-ка, друзья, напомню я вам, что работают Макс-канал Радио России, мой Макс-канал «Черновик». Заходите, подписывайтесь, всех приглашаем. Есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Пока не вижу ничего по теме, и ничего не происходит из того, что хотелось бы зачитать. Есть сообщение от Зои, но оно больше, наверное, к теме, которую мы будем обсуждать через минут примерно 10. А сейчас давайте поговорим о тоже цифровых историях, так или иначе связанных, как выясняется, еще и с домашними питомцами. В России создадут цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта. Но и планируется, конечно же, сделать сервисы для поиска пропавших животных и для регистрации ветеринаров. И, согласно планам, будут реализованы цифровые сервисы в сфере общения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов. Это если читать сухой документ Минцифры на эту тему. И ожидается, что новые сервисы будут доступны с середины ноября. Сегодня, кстати говоря, на госуслугах уже доступен сервис для всех желающих. Они могут записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику, например. А с нами на прямой связи Артем Гебелев, основатель проекта «Собакин город». Мы ожидаем его, правда, с минут на минуту. Его сейчас пока нет с нами на прямой связи. Но вот еще одна тема, которую мы Артему Маратовичу хотели бы для освещения такого, да, предложить. Это тема, каким препаратам теперь можно доверять после скандала с «Мультиканом». Вакцина «Мультикан-8», 20-ю серию, которую изъяли из обращения после около 300 случаев смертей собак в десятке регионов по всей стране, сообщает, что она еще все так же вот доступна, но врачи опасаются применять даже те партии, к которым претензий у владельцев животных не было. Напомню, что с середины августа владельцы собак из Ярославской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Костромы, Саратова и других городов и регионов сообщали о смертельных побочных эффектах после вакцинации препаратом. Он должен защищать животное от чумы, аденовирусных инфекций и бешенства и прочих заболеваний сложных. И вот наверняка вы слышали, что такая вот прокатилась волна неприятностей, трагических историй с животными. Теперь возникает вопрос, есть ли другие вакцины, что делать и какими пользоваться. Вот тут тоже хотели мы адресовать Артему Гебелеву эти вопросы. Его пока нет с нами на связи. Давайте послушаем рубрику «Научный подход» и затем, если успеем, обязательно вернемся к разговору.
2: «Научный подход». Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Не открою вам большой тайны, если скажу, что все живое периодически болеет, и растения не исключение. Это хорошо знают дачники, садоводы, огородники и фермеры. Болезни сельскохозяйственных культур, ну, всякие там гнили, парши, могут свести на нет любой урожай. Поэтому очень понятно желание фермера и садовода как можно раньше узнать о том, что растение заболело, и срочно принять меры. Но можно ли узнать о болезни растения, если нет никаких внешних признаков? Можно, потому что есть признаки внутренние. Любая болезнь вмешивается в работу живого организма, в его метаболизм, в его биохимию. И в результате появляется совершенно нетипичный набор летучих органических соединений, которые выделяют растения в окружающую среду. Причем для каждой болезни своя комбинация летучих органических соединений. Исследователи разработали электронный пластырь для растений. Пластырь небольшой, 3 на 3 сантиметра. Его делают из гибкого прозрачного материала, в который встроены разные датчики, электроды и серебряные проволоки. Эти пластыри размещают на нижней стороне листьев, потому что там больше всего устьиц пор, через которые растения, собственно, дышат. Электронные пластыри с разными комбинациями датчиков испытывали на растениях томатов. Сначала томаты заразили тремя различными патогенами – вирусом пятнистого увядания томатов, ну и разными фитофторозами. Ученые также исследовали растения в стрессовых условиях – при переувлажнении, при засухе, при недостатке света и высокой концентрации соли в воде. А потом все показания датчиков собрали, призвали на помощь искусственный интеллект и определили, какие комбинации датчиков наиболее эффективны для обнаружения болезней или абиотического стресса. Ну, например, используя комбинацию из трех датчиков, ученые обнаружили, что растение заболело пятнистым увяданием томатов на четвертый день после того, как его заразили этим вирусом. Никаких внешних симптомов не было, потому что они обычно появляются через 2 недели после заражения. Электронный пластырь разглядел болезнь на 10 дней раньше. Точно так же электронный пластырь подает сигнал, что вода для орошения слишком соленая, или воды слишком мало, или растению мало света, поэтому оно в стрессе. Ну и тут ответные действия фермеров очевидны. Исследователи говорят, что они в 2 шагах от того счастливого момента, когда вот эти диагностические пластыри попадут к производителям помидоров, огурцов, яблок и прочей вкусноты. Я, правда, не очень представляю, как это будет работать на огромных помидорных полях, где 1000 растений. Но, с другой стороны, я и не фермер, и даже не садовод-огородник, поэтому я просто искренне желаю всем большого урожая.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».

0: Доходы и цены, уровень жизни и санкции, поддержка семей и демографическая политика. Темы, от которых зависит сегодняшний день и завтрашний. Свои позиции представят «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте 2 сентября в 14 часов. Предвыборные дебаты на Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны. Слушаем!
2: Ну, друзья, вот бывает так, что слушаешь радио и забываешь о том, ну, а что, собственно, сейчас происходит в эфире? А сейчас происходит в эфире работа канала «Слушаем», ежедневного информационного по будням. И в этом часе ждет вас очень интересная тема, на такая социальная, весьма в конве тех самых разговоров, которые мы так или иначе заводим у меня в авторской программе «Мужские грезы». Меня, напомню, зовут Дмитрий Чернов, друзья. Это «Радио России» в Москве на частоте 101,5 FM, вещающая. Ну и кроме того, на всякий случай, напомню вам, что есть у нас номер для сообщений 8-925-222-99-92. Вот я обещал, что расскажу вам о сообщении от Ирины. А сейчас пытаюсь его найти. Здесь она написала, что, ну, конечно, это все фантазии, да, что нет никаких... Значит, женщин, которые работать пытаются уйти пораньше. Неужели такая нужда? Через месяц после родов мама бежит на работу. Это не Ирина, это Зоя написала. Сразу ведь ищут няню, а няня стоит, ух, каких денег. Значит, причина другая. Что может мамочку вынудить практически бросить крошку? А я вам сообщаю, Зоя, что в Национальной ассоциации заслуженных врачей-наставников заявили, что мужчины стали чаще уходить в декрет, а женщины возвращаться на работу через месяц после родов. Почему? Да потому что боятся прекращения карьеры своей. Вот такое простое, очень простое объяснение. И на самом деле первый год после рождения ребенка самый уязвимый для семьи, на него приходится до 70% конфликтов, распадается до 20% пар. Если после рождения отец почти не участвует в жизни ребенка, женщина быстрее выгорает, медленнее восстанавливается. И все это почему? И все это к чему, собственно говоря? К тому, что мужчины стали 8 раз чаще уходить в декрет. Каждый 10-й отец сталкивается с послеродовой депрессией, а женщины возвращаются на работу уже через месяц после родов. Но сейчас, что радостно, да, что радует особенно тех, кто вот за семейные союзы крепкие выступает, что отцы все активнее включаются в воспитание детей и быт. Сейчас так делают более 70% мужчин, а с 23-го года они действительно стали 8 раз чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Одновременно женщины все чаще досрочно возвращаются к работе из-за страха потерять место, из-за страха потерять карьерное возможности. Некоторые, причем, выходят уже через месяц-два после родов и выбирают полную занятость вместо удаленки или гибридных таких вот рабочих обязанностей. Ирина Грекова с нами на прямой связи. Клинический психолог, судебный эксперт-психолог, руководитель Комитета здоровья и сбережения Национальной ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации. Здравствуйте, Ирина Юрьевна.
3: Добрый день, Дмитрий.
2: Вообще 70% это, ну, я не представлял со своей, вот этой, знаете, пессимизмом своим, который меня обычно в программе «Мужские грезы» мне свойственен. Но даже здесь даже я удивился. Ничего себе, подумал я. И ведь эти самые мужчины, что отрадно, совершенно не боятся того, что их там друзья как-то засмеют или там еще что-то. Они, значит, получается, теперь и мамы, да, в кавычках, детям своим, они же и борщи, опять же, в кавычках, готовят. То есть вот можно небольшой портрет от вас получить вот этих самых мужчин, которые не боятся вот такой вот ответственности за ребенка, взять на себя эту самую ответственность.
3: Вы знаете, эти мужчины большие молодцы, на самом деле, да, и их все больше и больше, что очень приятно. Они понимают свою ответственность за семью, за жену, за ребенка. Они понимают, что чем больше они вовлечены, тем лучше семейные отношения, тем спокойнее ребенок, тем безопаснее в семье. И это очень здорово. Это не обязательно, что мужчина должен быть там 40+. Это и есть молодые парни, которые уже в 20 лет могут поменять спокойно памперс, не стесняются погулять с колясками. И у мужчин даже есть там чатики, где они собираются. Вот как мамочки собираются, так собираются мужчины. И они пока там детки спят на свежем воздухе, папа разговаривает о чем-то своем. Поэтому это здорово, это замечательно, что идет модель не только, что мужчина должен быть только добытчик, но идет модель развития, что мужчина вовлеченный отец, здоровый отец, который дает ребенку чувство безопасности и помогает маме быстрее восстанавливаться.
2: Вот так вот в социальном плане эта картина немножко искажает привычные представления, да, наши классические о семье, когда отец-то все-таки добытчик, отец-то все-таки защитник, мама сидит дома с детьми, значит, ростит их, воспитывает, кормит. А к чему такие искривления в итоге в срезе социальном привести могут? Вот как вы думаете?
3: Вы знаете, сейчас женщина имеет возможность наконец-то, да, развиваться, строить карьеру, развиваться профессионально. И есть развитие удаленного формата работы. Это все тоже идет на благо. Если женщина, например, зарабатывает гораздо больше, чем мужчина, то ей удобнее чуть раньше выйти на работу, чуть больше заниматься должностными обязанностями, а папе чуть больше вовлекаться в семью.
2: Давайте теперь представим себе с точки зрения женщин вот ситуацию. Да? В семье, я сказал об этом ранее, конфликтов очень много. После рождения, да, ребенка первый год — это действительно ведь самый сложный, правда?
3: И, абсолютно, да.
2: И к разводам приводит и так далее. Но на ваш взгляд, кто в классическом варианте, когда папа работает, мама дома, все-таки больше подвержен вот этой послеродовой депрессии в семейном смысле, я имею в виду?
3: Вы знаете, в обоих случаях, независимо от того, кто бы больше находился с ребенком, депрессивного состояния гораздо выше у женщины. Потому что у нее изменяется гормональный фон, там кортизол, пролактин, окситоцины. Она ответственна гораздо больше в любом случае за ребенка. Плюс сама беременность изменила гормональный фон, роды и прочее, прочее. В любом случае женщине гораздо тяжелее. Да. И вот как раз мужчина имеет возможность свою любимую женщину поберечь.
2: Это понятно, это с точки зрения здоровья. А если мы говорим все-таки вот о, как бы это правильнее, наверное, сказать, о семейном, ну что ли там, психическом каком-то, да, таком состоянии, потому что ну, и тот не досыпают, и тот постоянно находится под каким-то давлением, значит, и прочих различных историй. Вот в этом смысле есть ли здесь тоже как-то вот, да, с медицинской точки зрения какие-то приоритеты, да, которые можно расставить. Например, вот ты сегодня больше спишь, ты, значит, а ты другой человек, мама или папа, ты, значит, сегодня больше должен делать. Потому что, ну, знаете, когда женщина говорит, что я вот из-за карьерных возможностей давай-ка по-быстрому лучше выйду на работу, у меня возникает вопрос, а сможет ли, уверена ли эта самая женщина, что папа заменит маму? Вот, наверное, как точнее всего сказать.
3: Вы знаете, существует огромное количество пап, которые являются одинокими родителями, и они одиноком в своем состоянии воспитывают одного, двух, более детей, включая детей-инвалидов, поэтому не надо считать, что мужчина не способен на воспитание ребенка. Если это грамотный, разумный, эмпатичный мужчина, то он прекрасно понимает, что нужно или не нужно ребенку в данном моменте.
2: Угу. Поэтому... Нет, я-то как раз больше всего считаю, что мужчина настоящий должен уметь делать все. И семью содержать, и на работу ходить. А если, значит, женщине там по доходам выгоднее для семьи на работу ходить, то мужчина должен совершенно спокойно уметь и памперс поменять, и спать ребенка уложить, и если надо, накормить его. То есть вот все вот эти вот обязанности настоящий мужчина должен, конечно, уметь на себе вывести. И завершая наш сегодняшний с вами, Ирина Юрьевна, разговор, нет ли у вас, допустим, такого вот прогноза на ближайшие, скажем, несколько лет, что у нас все мужчины в итоге переориентируются в своих вот этих вот родительских обязанностях, и это станет через год, допустим, совершенно нормальным, когда мужчина будет просто оставаться в декрете?
3: Вы знаете, в каждой конкретной семье это будет решаться, естественно, индивидуально. Но с моей субъективной точки зрения, когда мужчина вовлечен в свою семью, он сам получает больше положительного ощущения, больше гормонов, больше привязанности к семье. Он видит, как растут, развиваются его дети. Это самое важное, что может быть в жизни у родителя. И было бы здорово, если бы мужчины были более вовлечены, а женщины им позволяли быть более вовлеченными.
2: Согласен с вами. Спасибо вам большое. Ирина Грекова, клинический психолог, судебный эксперт-психолог, руководитель Комитета здоровья и сбережения Национальной ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации. Ну, действительно, почему-то принято считать, что, ну, как-то это неправильно, что ли. Это все нужно оставить за бортом, за гранью вот этих всех суждений и какого-то архаизма. Да? Семья современная – это в первую очередь про, в хорошем смысле слова, естественно, про достаток. Поэтому тут уж, как говорится, если есть у женщины возможности, а, кстати говоря, надо напомнить о том, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, работодатель не вправе прекращать выплаты. И вот такая вот привычная модель семьи постепенно меняется. Мужчины берут на себя больше забот о ребенке и быте, а женщины раньше возвращаются в профессию. И я уверен, что вот наша слушательница Зоя получила сегодня исключительно полный ответ на свое недоумение, которое нам в вопросе на номер 8-925-222-99-92 нам прислало. Далее у нас песня по случаю. Замечательный у нас сегодня случай. Какой расскажет Михаил Притеченский, а затем московские новости.
4: Песня по случаю.
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Джентльмены удачи, полосатый рейс, осенний марафон, Афоня, Винни-Пух, большая перемена, совсем пропащий, уже только перечень фильмов, в которых сыграл Евгений Павлович Леонов, вызывает добрую улыбку. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения замечательного актера. Он вырос в Москве, в коммуналке, в рабочей семье, неподалеку от Белорусского вокзала. Когда учился на третьем курсе приборостроительного техникума, решил резко переменить свою жизнь и поступить в Московскую театральную студию на драматическое отделение. Удивлялся, что приняли. Внешность была явно не актерская. Позже вспоминал, что еще долго сомневался, правильно ли выбрал профессию. Переменил 3 театра. Играл эпизодические роли на сцене и в кино. Известность пришла к нему только в 35, когда его пригласили на роль буфетчика Шулейкина, попавшего на корабль с львами и тиграми. Речь, понятно, идет о картине «Полосатый рейс». Было в Леонове что-то такое – магнетизм, биотоки, флюиды. Не знаю, как это назвать, но у людей это вызывало только положительные эмоции, вспоминал режиссер Георгий Данелия, снимавший Леонова чуть ли не во всех своих фильмах. Евгений Павлович Леонов и в жизни был человеком широкой души и большой доброты. Приносил домой бездомных животных, которых случайно находил на улице. Кошки, собаки. Всех отмывали, лечили, раздавали. Перед тем, как отдать очередного питомца в чужие руки, спрашивал: «А вы добрый человек? Справитесь?» Он не раз признавался, что комическое амплуа мешало ему и как человеку, и как артисту. Всю жизнь от него ждали смешного. Наверное, потому он так ценил драматические роли в фильмах «Белорусский вокзал», «Старший сын», «Донская повесть». Сыграл он в них, как и во всех своих почти 80 фильмах, блистательно, поскольку великий русский актер Евгений Павлович Леонов иначе не умел. А мы вспомним чудесную песенку из фильма «Джентльмены удачи» в исполнении Ларисы Мондрус.

0: чем все так же мир хорош.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
5: Так много показаний для применения?
6: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
5: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
6: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавых или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До

0: ее как уничтожена, но тем не менее инициативно пробивается из кольца. И что еще, опять же, было в пользу присвоения гвардии, то, что вышли не просто, что называется, побросав все, что можно, и выйдя только с личным оружием, а выйдя еще и с тяжелым вооружением. Какое-то количество орудий, там, станковый пулемет, в общем, организованно вышли. Это было, опять же, немалым достижением. Были выходы из окружения на сотни километров, но выход из окружения 153-й дивизии с форсированием Днепра из общей линии, это было действительно весьма нетривиально для лета 41-го года. Это действие опытных людей.
1: Давайте, Алексей Валерьевич, об этом продолжим через несколько секунд. Для наших радиослушателей я напоминаю, что весь проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» и все выпуски Российского радио университета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube канал Дмитрий Кононыгин, а мы вернемся через несколько секунд в лето 1941 года и продолжим наш разговор и анализ тех событий и тех поступков и того героизма, которые привели к тому, что первые советские дивизии стали гвардейскими. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в Орле названы школы с наибольшим числом первоклассников. Жители региона могут поменять форму получения набора социальных услуг. Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Сабуровская крепость» вновь пройдет под Орлом. Далее об этих и других событиях подробно. В Орле названы школы-рекордсмены по числу первоклассников. В этом году в лидерах оказались сразу два учебных заведения. Так, в лицее номер 18 будет 8 первых классов с 231 учеником, а в школе номер 53 на улице Зеленина 7. В них будут учиться 132 ученика. Об этом сообщил сайт «Вести Орел». Напомним, что торжественные линейки в орловских школах прошли в традиционном формате. За парты сели более 73,5 тысяч учеников. Из них свыше 6 тысяч первоклассников. В День знаний в области прошло множество мероприятий. В Свердловском районе высадили дуб в память о погибших воинах. Эта традиция была заложена 10 лет назад. В мероприятии приняли участие глава района Виктор Рожков, главы сельских поселений, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», юнармейцы и местные жители. По замыслу организаторов акции, деревья будут напоминать о единстве народов и нерушимой связи поколений. 3 сентября в Орле состоится молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Она стартует в 11 часов на летней эстраде в городском парке культуры и отдыха. На мероприятие приглашают жителей Орла и гостей города. Выступит вокальная студия «Шарм». В финале мероприятия в память о жертвах Беслана участникам предложат символически полить растения в парке, зачерпнув ладонями воду из специально приготовленной для этого чаши. Жители Орловской области могут поменять форму получения набора социальных услуг. Сделать это необходимо до 1 октября. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального отделения социального фонда

0: России Оксана Максимова расскажет подробнее.
1: В состав набора социальных услуг включается обеспечение лекарственными препаратами, оплата санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту лечения и обратно. Если льготнику необходимо внести изменения в форму получения набора социальных услуг на следующий год, то сделать это необходимо до 1 октября текущего года. Можно подать заявление на портале госуслуг, лично в клиентской службе или МФЦ. В таком случае обновленный набор социальных услуг на начнет действовать с 1 января 2027 года. Стоимость набора социальных услуг индексируется ежегодно. С 1 февраля 2026 года она составляет 1825 рублей 25 копеек, в том числе 1405 рублей 85 копеек на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей с инвалидностью, 217 рублей 48 копеек на путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 201 рубль 92 копейки на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
0: Если вы не намерены менять способ получения набора социальных услуг на следующий год, подавать заявление не требуется. В Орловской области сегодня проживают чуть более 180 тысяч федеральных льготников. 23 тысячи из них пользуются набором социальных услуг в натуральном виде. В День знаний орловские пожарные спасатели провели для детей жизненно важные мастер-классы. О том, как это было, расскажет сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: Новый учебный год встретил орловских школьников ярким праздником, посвященным безопасности. А в детском парке сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области вместе со своими друзьями, кому не безразлична тема безопасности, провели профилактическую акцию «Учимся жить безопасно», посвященную Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Площадки детского парка превратились в настоящий учебный комплекс, где профессиональными педагогами стали пожарные, спасатели, кинологи, психологи, инспекторы государственного пожарного надзора и государственной инспекции по маломерным судам. Все они объединили усилия, чтобы поделиться полезными и важными знаниями, напомнить ребятам, приступившим после продолжительных каникул к учебе, о главных правилах безопасного поведения. Организаторы сознательно сместили акцент на интерактив, ведь дети усваивают правила безопасности лучше всего через игру и личный опыт. А здесь развернули свою работу 8 тематических площадок, на которых пожарные спасатели и другие сотрудники ведомства рассказали о своих профессиях, правилах безопасного поведения, навыках первой помощи.
0: Кроме того, награды получили победители челленджа «Мои безопасные каникулы», проходившего в течение всего лета. К другим новостям. Житель области предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к представителю власти. Подробности расскажет исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анастасия Дуничева.
3: Следственными органами Следственного комитета России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Следствием установлено, что 25 мая 2026 года обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не подчинившись законным требованиям сотрудников ГИБДД, попытался скрыться и оказал сопротивление полицейскому. Мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции. Действия нападавшего были пресечены. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
0: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Четвертый Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Соборовская крепость» пройдет под Орлом 5 сентября. Для гостей праздника готовят насыщенную программу. Площадки разных эпох, тематические экспозиции, театрализованные инсценировки, концерт, конные выступления и многое другое. Начало фестиваля в 10 часов в селе Соборово. Для посетителей организуют бесплатные автобусы от ТМК «Грин». Далее расскажем о спорте и погоде.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В имени Ивана Тургенева состоится День бадминтона. В воскресенье 6 сентября территория музея-заповедника Спасская Лутавиново станет площадкой для дружеских партий и бесплатных мастер-классов от тренеров Федерации бадминтона Орловской области. Гостей также ждет чай из самовара и традиционные развлечения дворянских гнезд – гусек, буриме и пузеля. Орловские яхтсмены встретили осень соревнованиями. В минувшие выходные на озере «Светлая жизнь» состоялся третий этап Кубка Федерации парусного спорта Орловской области. Сильнейших определили в классах «Снайп» и «Оптимист». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области переменная облачность, местами пройдет слабый дождь. Ночью 11 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 22 градусов. Ветер юго-западный, западный от 1 до 3 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать, работать честно и на результат.
1: Выборы 2026.

0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

В Москве 14 часов, сегодня среда, 2 сентября, на волнах радиостанции «Радио России» пятый раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы.

0: Думы 9-го созыва.
1: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
0: В студии Александр Андреев. Здравствуйте. У каждого из представителей партии будет 15 минут предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса. Вопроса по каждой из тем каждому из участников дебатов. Время на ответ на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. Еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие депутат Государственной Думы, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Денис Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Валерий Карлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: И давайте переходим к нашим сегодняшним темам. Первая из них – это экономика, доходы, уровень жизни, санкции. И первый вопрос. Каким вы видите развитие экономики России в нынешних сложных условиях? Нужно ли стремиться полностью обеспечивать себя самим или лучше сконцентрироваться на ключевых для нашей страны областях экономики, а остальное в остальном рассчитывать на дружественные страны? И первым отвечает депутат Государственной Думы, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Денис Борисович, пожалуйста.
2: Еще раз добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые избиратели. «Единая Россия» – это единственная политическая сила в стране, последовательно реализующая курс нашего президента. Партия «Единая Россия» – это партия Путина. За нами стоит многолетний опыт работы на благо наших граждан. Мы обладаем самой большой народной поддержкой. Наш номер в бюллетене – один. Наш приоритет – это повышение качества жизни каждого гражданина страны, то есть каждого из вас. «Единая Россия» идет на выборы с новой народной программой, в основу которой легли наказы, ваши наказы, наказы наших избирателей. Именно вы определили ориентиры для нашей работы на предстоящие 5 лет, с которыми мы идем на выборы. Меня зовут Денис Кравченко, я инженер, управленец, занимаюсь Государственной Думе законопроектами инновационной и технологической направленности. Ну а в партии я отвечаю за развитие элементов новой экономики, креативной индустрии, платформенную экономику, развитие технологий искусственного интеллекта и автономных систем. Все эти элементы, как отмечает наш президент, в совокупности существенно улучшают комфорт и качество жизни каждого жителя нашей страны, о чем мы сейчас с вами и поговорим. Теперь, что касается вопроса, но производить внутри страны абсолютно все, это, очевидно, не цель. Наша задача, наш путь – это полный суверенитет в критически важных областях, где нельзя зависеть от чужого решения. То есть продовольствие, лекарства, программное обеспечение, станкостроение, авиастроение, энергетика, космонавтика, микроэлектроника. Вот такие вот ключевые задачи мы должны решить. Для этого наш президент определил национальные цели развития. И здесь мы, «Единая Россия», как партия президента, обязаны обеспечить себя сами, оставаясь при этом открытыми для сотрудничества с дружественными странами. За последние 5 лет, работая над народной программой, страна, вопреки санкциям, вышла на 4-е место среди ведущих экономик мира по размеру экономики, а ответом на давление стал настоящий ренессанс отечественной промышленности. Ну, некоторые примеры, которые мы поддерживаем как партия. Во-первых, возрождается авиастроение. У нас сегодня своя линейка самолетов. Это сухой суперджет «Нью», Ту-214, МС-21. Ил-114, который уже до конца этого года будет поставлен, 3 машины в Архангельскую область. И нам очень, для нас очень важно, что мы сегодня являемся единственной страной в мире, которая полностью производит свои самолеты. И они обеспечены, главное, отечественными двигателями. ПД-14, ПД-8 или ВК-650В. Мы удерживаем лидерство в космосе. Я вот только что приехал из своего избирательного округа. Сегодня день рождения Глушко, академика Глушко, основателя ЭПО «Энергомаш», который до сих пор производит лучшие в мире двигатели. И только сейчас там руководство предприятия рассказало о том, что подготовлены двигатели для новых ракет-носителей «Союз-5», «Ангара-5» и другие очень важные направления. Кроме того, приоритетом для нас является развитие атомной промышленности. И сегодня наша страна, благодаря общим усилиям и курсу, поставленным президентом, является главным экспортером атомных электростанций в мире. Более 30 объектов сегодня строится. Это для нас важный приоритет. Кроме того, очень важно отметить, что больше половины ключевых отраслей уже перешли на российское программное обеспечение. В нефтегазе, например, доля своего оборудования доведена до 80%. Это крутой, очень важный результат, цель, по которому мы ставили еще 5 лет назад перед собой, и он достигнут. Мы будем продолжать эту работу. Ну и в заключение пример. Например, у нас вот в Подмосковье, откуда я избираюсь, больше 230 проектов импортозамещения на общую сумму 172 миллиарда рублей реализовано за последние 5 лет. И регион занимает второе место в стране по промышленному производству. Мы развиваем государственно-частное партнерство в области космонавтики и авиации. Поэтому наш ответ однозначный. На все внешние санкции и внешнее давление мы будем развивать свои национальные, суверенные, ключевые отрасли, которые являются для нас критическими. И в новой народной программе мы делаем ставку, в том числе и на новую экономику, креативные индустрии, цифровые посреднические платформы, искусственный интеллект и автономные системы. Мы ставим перед собой задачу на следующие 5 лет увеличить производство отечественных станков.
3: Денис Борисович, единственное, времени вы уже больше 5 минут. Спасибо.
2: Да. Увеличить выпуск станков и наращивать несырьевой экспорт. Спасибо.
0: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
4: Александр, благодарю. Экономика, конечно, важнейшая из отраслей народного хозяйства, но давайте с вами поговорим про важную часть экономики, управление всего этого. Ведь мы знаем, видим те неимоверные вершины, которых достигла наша промышленность. У нас действительно полностью обеспечена продовольственная безопасность нашей Родины. И это уже много-много лет. Это заслуга не только ученых, не только хлеборобов, это заслуга всей страны. И действительно, здесь нам очень сильно и вовремя повезло с управлением. Давайте вспомним пример Российской империи. Что случилось с управлением перед Первой мировой войной, в Первую мировую войну? То есть нас никто не мог захватить из недругов. Произошла ситуация не внешнее, внутреннее. Вспомним историю Советского Союза. Экономика Советского Союза была на высшем уровне. Что произошло с Советским Союзом? Тоже никто, никакой враг, никакой Бусурманин, никто не смог Советский Союз никуда сдвинуть. Все это произошло внутри. Поэтому здесь надо четко отдавать себе отчет в том, что на сегодняшний день система управления, она отстает от системы производства. Развитие людей, тот самый человеческий капитал, о котором все много-много и красиво говорят, он действительно в нашей стране развит очень хорошо. У нас огромное количество образованных людей, у нас потрясающее количество технически грамотных специалистов. Вспомните, любая олимпиада по точным наукам, наши ребята победители, даже не в призах. Потом все это куда девается? Куда уходит этот юношеский потенциал? Лучшие школьники, лучшие студенты, молодые ученые. Потом это все упирается. И упирается это все в ту самую модель управления, которая отстает так, как модель управления Российской империи отставала, ну, наверное, на века, и не справилась с вызовами современности. То же самое произошло с Советским Союзом. Потрясающие промышленные гиганты, потрясающее сельское хозяйство, люди, образование. Ведь мы до сих пор, и это никто не будет оспаривать, система нашего здравоохранения, система нашего образования – это все результат прошлого века. И на этом потенциале удается достигать определенных вершин и определенных побед. Но система управления не отвечает современным вызовам. Она неадекватна современным опасностям. Как проходят команды, как проходит обратная связь. То есть модернизация – да, на словах. Критика категорически запрещена. То есть у нас получается, что роль хранителя есть, а все остальные роли у нас нивелированы. А экономика без управления, сами понимаете, это наука, но не гибкая. А она должна быть очень гибкой и отзывчивой.
0: Спасибо. И теперь на вопрос отвечает секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции и кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Валерий Карлович, пожалуйста.
5: Ну, у нас же дебаты. Поэтому дебаты – это, прежде всего, столкновение разных точек зрения. Да? Вот до меня два кандидата выступили от разных партий, и вот хотелось поделиться, что я услышал. А, может быть, слушатели наши другое услышали. Но первое – мы впереди планеты всей, у нас все есть, идем правильным курсом. А второе выступление, если в двух словах я как бы свои, скажем, впечатления высказываю. У нас все хорошо, но вот с управлением у нас слабовато. Вот. Ну, давайте я свою точку зрения выскажу на то, что сейчас происходит в стране. Безусловно, Россия находится в тяжелейшей ситуации. Мы ведем боевые действия с альянсом стран, которым там более 50 стран, ни с какой, ни с Украиной. Украина – это только инструмент в руках коллективного Запада. И у этого коллективного Запада совокупный ВВП там, в 38 раз, я подсчитывал, в 38 раз больше нашего ВВП. Да, мы четвертая экономика в мире по паритету покупательской способности, но если сравнить с ВВП тех стран, с которыми мы по факту воюем, то сравнение в нашу пользу. Более того, нам объявили десятки тысяч санкций. И даже вопрос не в том, хотим ли мы все делать сами, или у нас выбор делать все самим, или покупать все, что лучшее в мире есть. Нам просто этого выбора не дают. Сегодня нас санкциями поставили в такую ситуацию, при которой мы обязаны все свои проблемы решать самостоятельно, сами. И поэтому, ну, без, не было бы худо без добра, да, никогда нет худа без добра. И действительно, с Денисом Кравченко я согласен, что мы, отвечая на этот вызов, многое сделали в развитии собственной промышленности и авиастроения. Здесь тому пример. Да, я бы, так сказать, не заглядывал вперед, и мы пока еще себя не обеспечили в авиации полностью. Да, там нам еще огромная работа предстоит. Но то, что мы действительно за последние годы сделали очень много, это действительно так. Но достаточно ли этого? Да? Всем ли мы себя обеспечиваем? Ну, вы знаете, если бы мы все смогли сделать, все, что мы можем сделать и обеспечить свою армию прежде всего, то, ну, давайте так, в Великую Отечественную войну наши деды уже в это время взяли Берлин. А мы еще пока, скажем так, боремся не можем вернуть свой родной Донбасс. Поэтому, скажем так, у нас есть над чем поработать. И вот об этом я бы хотел сказать. Что нужно сделать для того, чтобы мы двигались еще быстрее, и не только в авиации, а и в оборонно-промышленном комплексе? Прежде всего, мы должны сместить акценты в свое государственное управление. Ведь что у нас происходит? У нас Центральный банк защищает финансовый сектор, а Минэкономразвитие тарифами защищает естественные монополии, прежде всего, сырьевиков. Эти два сектора у нас в шоколаде. А сектора, которые должны обеспечивать технологический суверенитет, обороноспособность страны, повышать производительность труда, внедрять робототехнику, автоматизацию производства, они на поддержку этих отраслей у нас денег практически не остается. И если остаются, то то самые крохи. Поэтому наше предложение – изменить приоритеты в бюджетном распределении, больше налогов брать с сырьевых отраслей из банков и больше денег выделять компаниям и отраслям, которые обеспечивают обороноспособность и технологический суверенитет страны. И вот тогда мы будем двигаться гораздо быстрее и решать те задачи, которые стоят перед страной. Не только на поле боя, не только в технологическом суверенитете, там, в космосе и в авиации, но и в обеспечении всех социальных гарантий, выполнении всех социальных гарантий перед гражданами России. Спасибо.
0: Спасибо. И второй вопрос этой темы. С учетом уже сказанного, как повысить уровень жизни жителей России? Можно ли использовать внешнее давление для повышения благосостояния наших людей? Ну, конкретный пример. Раньше практически не шили мы обычные простые вещи, там, модные вещи. Теперь шьем. Да, но дальше их еще, наверное, каким-то образом защитить нужно будет. И я думаю, что в каждой, практически в каждой отрасли такие примеры можно найти. И первым выступает депутат Государственной Думы, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Денис Борисович, единственное, у вас осталось 9,5 минут. 5,5 минут вы отвечали только на первый вопрос. А еще у нас вторая тема и два вопроса по ней.
2: Первый вопрос мой любимый вопрос, поэтому я слежу за таймингом. Спасибо большое. Вы правы, мы и шьем, и производим, и клепаем. И здесь вот в развитии предыдущего оратора я хочу сказать, отреагировать, что курс верный, я считаю. Да, может быть, мы пока, к сожалению, не лидеры, но мы точно в лидерах. Да, мы сегодня занимаемся формированием там, новой низкоорбитальной группировки. Мы восстанавливаем свои позиции в дальнем космосе. Мы действительно сегодня тет-а-тет, один на один с собой, и поэтому вынуждены, поскольку нас долго учили глобальной экономике, как бы в глобальном мире жить, да, поставщики и так далее, например, авиастроители-конкуренты производят свои самолеты в 100-150 странах, а мы производим только у нас. Ну, немножко кое-что нам Беларусь помогает, спасибо. Поэтому, да, внешнее давление можно и нужно обращать в свою пользу. И мы это уже делаем. Примеры я привел. Когда с рынка ушли чужие производители, освободились ниши, наши предприятия их заняли, а новые рабочие места и прирост в заработных платах – это уже следствие за этим. Я соглашусь с предыдущим выступающим Валерием Карловичем. Нам необходимо поддерживать оборонку. Оборонно-промышленный комплекс – это хребет национальной экономики. И поэтому мы во фракции и в партии стремимся обеспечивать льготным финансированием, кредитованием через ПСБ, банк ПСБ и другие институты развития, через фонд поддержки развития промышленности и так далее. Все эти инструменты мы создавали вместе с правительством, и мы же их наполняем из бюджета, и бюджетное финансирование их растет. Но уровень жизни – это не только доход, это, конечно, и качество услуг, и городской среды, и социальная инфраструктура, это доступная медицина и образование. И поэтому мы в народной программе свои за 5 лет реализовывали отдельную программу по капремонту школ. В последний год мы добавили еще туда капитальный ремонт детских садов и строительство новых детских садов. Эти статьи вошли и дальше в нашу новую редакцию народной программы, которую, между прочим, на съезде партии поддержал наш президент, который приехал и высказался однозначно о том, что, о важности и роли народной программы «Единой России», что он видел этот документ и разделяет те пункты, которые там обозначены. За 5 лет по народной программе предыдущей мы вдвое подняли минимальный размер оплаты труда, последовательно повышали зарплаты врачей, учителей, работников социальной сферы. И у нас в Подмосковье, например, средняя зарплата в промышленности выросла почти в два раза. При этом качество жизни все больше определяет новая экономика, о которой мы говорим. И цифровые платформы сегодня делают связанной нашу огромную страну, фактически давая возможность доступа к товарам и услугам в любой точке нашей страны, от Магадана до Калининграда, Подмосковья, одно и то же качество услуг и товаров, которые можно получить через цифровые посреднические платформы. Урбанистика и креативная экономика делают более привлекательной нашу городскую среду. Искусственный интеллект снимает с человека рутину и на работе, и в быту. И фактически сегодня мы можем в центральных регионах получить услугу, не выходя из дома, по телефону. Мы рассчитываем этот опыт распространить и на всю страну. Спасибо.
0: Спасибо. Следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
6: Благодарю. Действительно, уровень жизни, он начинается с основ, да, с медицины, с образования. Вот немножко давайте коснемся образования в каком разрезе. Молодежь сейчас активно после 9 класса агитируют идти в среднеспециальное учебное заведение. Ребята приходят, ребята хорошие, ребята с отличными оценками после школы. Им говорят: ребят, будем учиться, получите классную рабочую специальность, и в производстве вы быстро начнете расти. А какая стипендия? Очень интересно, знаете, зайти в столовую, купить обед, и понять, что ребенок может в столовой за стипендию поесть два раза. Ну, наверное, здесь определенное лукавство присутствует, когда мы рассказываем про уровень жизни, но в тот же момент у нас в медицине сложности, у нас в образовании сложности, у нас нехватка медицинских работников по большинству регионов, у нас нехватка работников образования, тоже она присутствует. Ведь все упирается в оплату. И действительно, когда ребята идут учиться на 3-4 года в техникум, эта стипендия, она, наверное, неадекватна ничему и никому. Поэтому уровень жизни – это здорово, это хорошо, это зарплата. Но вот коллеги абсолютно правильно сказали, что в Москве она в разы больше, в Подмосковье она в разы больше. В регионах там зарплаты совсем другие. Соответственно, вымываются люди рабочих специальностей, дефицитных специальностей, водители электробусов, водители троллейбусов, автобусов. То есть все эти люди уезжают куда-то на заработки в большие города. Действительно, уровень жизни у них становится более высоким. Но уехав отцу семейства в другой город, какие мы дальше получаем проблемы? Опять же, те же самые медицинские и образование. Потому что человек, работая вахтой в Москве, в Подмосковье, он работает на износ, он работает с запредельными нагрузками. Соответственно, человек, скорее всего, не отдыхает, не восстанавливается. Возможности травматизма, возможности болезней каких-то, профессиональных заболеваний. Вот. Соответственно, дети остаются на родине без отцовского глаза, без присмотра. Тоже момент такой. Где папа? Папа на вахте. Ну и так далее. То есть все это хорошо, и все это хорошо, если мы смотрим не в целом на экономику, а берем какие-то отрасли. Космонавтика, воздухоплавание, дирижабли, самолеты. То есть все это здорово, все это круто, все это классно. Но автомобилестроение, ведь все с большим юмором рассказывают и про машины «Москвич», и про машины «Волга», и критикуют наш автозавод в Тольятти. То есть тоже это все прекрасно понимают. Почему такая цена на этот продукт? Почему гражданин должен переплачивать? Ведь покупая дорогую машину с АвтоВАЗа, мы переплачиваем в несколько раз. Этот завод был построен при советской власти. Бесконечное количество раз он модернизирован при действующей власти. И мы продолжаем платить в разы больше, чем стоит такая машина в братском Китае. Почему мы за все за это должны переплачивать? Прекрасный пример про атомные станции. В Курской области тоже построили новую атомную станцию. И, естественно, фраза была: «И теперь мы сможем налоговые отчисления посылать родине». То есть никто не сказал, что теперь у нас стоимость киловатта в регионе станет ниже. Нет, об этом разговора не идет. А ведь есть такой положительный опыт, когда строится атомная станция, строится любая атомная станция, и население, которое в этом регионе получает от атомной станции определенные плюсы, в том числе и снижение стоимости киловатта. А здесь мы говорим сразу: мы построили атомную станцию, а еще мы строим несколько атомных станций в подарок в Бангладеш, в Турции, в других странах. Мы же это все строим за чей счет? Поэтому здесь вот эти вопросы про экономику, мы гордимся этим и силой нашей страны мы очень сильно гордимся. Но хотелось бы, чтобы вот эта гордость, она была для каждого человека, для каждого избирателя. А избиратель же, он все видит, его не обманешь, он понимает. Спасибо большое.
0: Спасибо. И теперь на вопрос отвечает секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Валерий Карлович, пожалуйста.
5: Сразу отвечу Денису Борисовичу. Курс президента правильный, но почему-то не все этим курсом идут. А теперь более конкретно. Президент поставил задачу добиться темпов роста экономики 3% годовых или не ниже среднемировых. Мы получаем такие темпы роста? Нет, мы их не получаем. Центральный банк даже не ставит такую задачу. Два дня назад вышли основные направления кредитно-денежной политики на ближайшие годы ЦБ, где они четко показывают, что они ожидают роста экономики 1-1,5%. При этом они собираются добиваться своей цели по инфляции 4%, несмотря ни на что. Как будто у нас войны нет, как будто у нас санкций нет, как будто у нас все хорошо, а они, вот, дескать, борются с дисбалансом спроса и предложения. Но как можно в монополизированной экономике бороться с инфляцией ключевой ставкой? Да никак невозможно. Центральный банк ставит цель по инфляции 4%, а Минэкономразвития повышает цены на услуги сельских монополий, на тарифы, на 11% в год. Как вы добьетесь 4%? То есть кто в лес, то по дрова. То есть получается, что на самом деле вроде как все верно написано, но только никто ничего не делает для того, чтобы это свершилось. Поэтому я перехожу к предложениям. А что же не так у нас происходит? Что нужно делать для того, чтобы действительно мы двигались в правильном направлении и с теми темпами, которые нам указывает президент? Первое, что нужно сделать, нужно отменить налоговый маневр нефтяной отрасли. Мы, когда ввели налоговый маневр, то есть мы снизили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, а внутри страны подняли цены за счет повышения НДПИ. В результате сырье внутри страны стало дороже, на экспорте стало дешевле. Кто стал зарабатывать на дешевой нефти? Наши потребители, Китай, Индия, вот мы их экономики развиваем. Да они и без нас хорошо развиваются, на всякий случай. Вот. Второе, что нужно сделать. Если мы отменим налоговый маневр, нам не нужно будет отрицательные акцизы нефтяникам платить, для того, чтобы они цены на заправках держали на приемлемом уровне. А это 4 триллиона рублей. Вот запоминайте, 4 триллиона. Дальше. Мы предлагаем все-таки банки, чтобы поделились той маржой, которую они заработали за счет безумных процентных ставок по кредитам. Они заработали 4 триллиона, предлагаем плюс 5% с них взять, это еще 200 миллиардов рублей. Это я про наполнение бюджета. Дальше. Нужно вернуть конкурентные процедуры в закупках у взаимозависимых лиц, которыми пользуются сейчас все так называемые наши госкомпании, госкорпорации и естественные монополии. сохранив в бюджете еще 8 триллионов рублей. Вот считайте, 4 плюс, плюс 8, это 12, еще 200. То есть почти 13 триллионов мы насобирали. Теперь куда направлять нужно эти деньги? Ну, во-первых, чтобы не тратить на безумную ипотеку 1,5 триллиона рублей в год, мы сейчас поддерживаем льготную ипотеку, чему она привела? К доступности для молодых семей жилья? Ничего подобного. Цены взлетели на 60%. Мы предлагаем эти 1,5 триллиона не тратить на банки, а направить их напрямую в закупку жилья и социальное жилье раздавать. Вы говорите, как уровень жизни людей поднять? Первое, дайте им возможность жилье иметь. И прежде всего молодым семьям. Если у них будет съемное жилье, они будут мобильны, и в зависимости от того, в каком регионе их работа есть, они будут переезжать. Это вот мы решаем эту проблему. Дальше. Перенаправить финансовые потоки не на нефтегазовый сектор и на банки, а на компании и отрасли, которые обеспечивают обороноспособность, технологический суверенитет и повышают производительность труда. То есть они проводят роботизацию, автоматизацию производства. Вы знаете, сколько денег мы тратим для сравнения? 4 триллиона нефтяным компаниям мы даем, 4 миллиарда, может быть, в лучшем случае 5-6 миллиардов. Это в год на поддержку робототехники. В 1000 раз меньше. Это нормально? Вот это надо поменять. И тогда у нас действительно мы будем поддерживать отрасли, которые обеспечивают максимальную занятость людей, где самая высокая заработная плата, производительность труда, а это доходы граждан. Вот. И при этом, если мы разумно будем расходовать бюджетные средства не на поддержку банков и сырьевых олигархов, а на жилье, на выполнение социальных программ, на компании по обеспечению технологический суверенитет, тогда мы точно добьемся всех целей и победим специальные военные операции, и обеспечим все социальные программы, и как можно быстрее наступит мир, ну и, соответственно, мы добьемся всех целей, которые поставил перед нами президент.
0: Спасибо. И вторая тема сегодня – семья, демография, господдержка молодых семей. И вопрос. Современная западная культура, которая ворвалась к нам в 90-х годах, нанесла сильный удар по семейным ценностям россиян. Как их вернуть? И стоит ли помочь малому бизнесу, который во многих городах России возрождает дореволюционные ценности? Первым отвечает депутат Государственной Думы, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Денис Борисович, пожалуйста.
7: Спасибо. С учетом того, что у нас дебаты, хочу отреагировать коротко на выступление Валерия Карловича предыдущее. Во-первых, Валерий Карлович упомянул, что не поддерживаются те сектора, которые направлены на техлидерство. Но я обращу внимание, что у нас реализуются национальные проекты, направленные на техсуверенитет и достижение техсуверенитета. Национальные проекты по техлидерству, их 9, они наполнены финансами до 30-го года. Это более 3 триллионов рублей нацелено на поддержку этих направлений. Первое. Второе. Половину расходов бюджета, который базово принимает «Единая Россия», нас большинство в Государственной Думе сегодня, это все-таки поддержка населения и социальные обязательства. Мы социально ориентированное государство, наш президент об этом прямо говорит. Что касается ценностей, я люблю свою страну, я горжусь нашими людьми труда, человеком труда, нашими производителями, промышленниками, просто людьми, которые вкладывают свои силы в создание отечественных продуктов, которые мы сегодня создаем. И мы нацелены дальше поддерживать наших промышленников и людей, которые работают ежедневно, укрепляя наш оборонный щит в том числе. Я согласен, в 90-е по нашим традиционным ценностям был нанесен сильный удар, но их нельзя вернуть лозунгами или нотациями. Их нужно возвращать делом, когда большая крепкая семья снова становится нормой и предметом гордости. И вторая часть вопроса тоже верная малому бизнесу, который возрождает традиции, помогать нужно и можно, и мы партии это делаем. За 5 лет по народной программе «Единая Россия» наша фракция в Государственной Думе провела более 50 законов по семейной политике, запустила национальный проект «Семья», продлила материнский капитал до 30-го года. Им, кстати говоря, уже воспользовалось более чем 7 600 000 семей. А семейная ипотека помогла 1 700 000 семей, в принципе. Мы законодательно закрепили единый статус многодетной семьи. Ну, например, у нас в Подмосковье финансирование поддержки семей выросло на 80%, а число многодетных семей увеличилось за последние 5 лет на 36%. Эти деньги идут напрямую в семьи, только там компенсации за ЖКУ в Подмосковье воспользовалось больше 93 тысяч семей. Параллельно мы приняли новые законы. Я автор закона о креативных индустриях, развиваем внутренний туризм, поддерживаем малый бизнес, который возрождает ремесла, локальные продовольственные марки и исторические центры наших городов. Спасибо.
0: Спасибо. И следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
6: Александр, благодарю. Ну, семья – это ячейка. Это самая главная ячейка нашего общества. Какое влияние на нас оказала культура, та самая, безусловно, негативная? Безусловно, вот этот успешный успех, вот это карьеризм, вот эти все... Давай не сейчас, давай позже. К чему все это пришло? Тот самый русский крест, когда у нас смертность стала выше, чем рождаемость. И рождаемость у нас по-прежнему находится на достаточно низком уровне. Как нам поднять рождаемость? Здесь невозможно решить этот вопрос только экономикой. Потому что научные исследования говорят, в Восточной Азии у женщин в Японии, в Южной Корее и в больших городах Китая уже коэффициент фертильности меньше 1,08. Соответственно, все эти модные тенденции, они идут в городскую культуру. Здесь же не вопрос в том, с запада оно к нам приходит, с юга или с востока. То есть все это упирается в образ жизни, но и, безусловно, это упирается в экономику. Ведь для большой семьи нужна большая квартира, для большой семьи нужен большой дом. Давайте вспомним не 90-е, давайте вспомним начало 2000-х. За молодыми специалистами приезжали из отраслей народного хозяйства и начинали человека заманивать к себе на работу. Мы тебе дадим служебное жилье или квартиру, или мы тебе дадим дом. Да, в сельской местности. Мы тебе дадим служебную машину, мы тебе дадим достойную зарплату. Ребята уезжали. У кого-то получалось, у кого-то хорошо получалось. Потом, спустя время, на эту тему народ очень сильно хихикал, смеялся, потому что я несколько раз слышал одну и ту же фразу. Пока председателем колхоза не стал, ничего не получилось. То есть, опять, карьера у человека выросла, человек смог занять достойное место, стать руководителем. Сейчас я много раз задавал этот вопрос. И даже сам заходил, задавал этот вопрос для покупки всего лишь 3-комнатной квартиры. Всего лишь в Курске. Ребята, кем надо работать и где за вот этот первоначальный взнос и за платеж ежемесячный 130 тысяч рублей? Это расчет. Мне это посчитали. В строительной компании, где надо работать. На территории Курской области, я думаю, таких работ на пальцах нескольких рук. Поэтому говорить о том, что мы сейчас поднимем демографию, ну, поднимем. Она будет однозначно выше нуля. Но вопрос это здесь не только к молодежи. Ведь тоже и медики говорят, и социологи говорят о том, что вы поддержите людей, чтобы родили второго ребенка, третьего. Пока женщине позволяет здоровье, можно еще замахнуться в эту сторону. Но экономика, она важна, но и психология важна. Поэтому вот этот вопрос, он очень-очень тонкий и требует пристального внимания. Спасибо большое.
0: Спасибо. Секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Валерий Карлович, пожалуйста.
5: Ну, рожать или не рожать – это выбор каждой женщины. Что мы можем сделать? Ну, мы можем что угодно советовать, но женщины все равно будут принимать решения самостоятельно. Теперь, как я вижу, что бы могло сподвигнуть женщин рожать? Первое – это, конечно, наличие жилья. Никакая ипотека для молодой семьи, она недоступна, даже если она льготная. Потому что это ярмо на 30 лет вперед. И любая молодая женщина, она подумает, вешать ли это ярмо за детей. Да? Нет. Что мы предлагаем? Мы предлагаем отказаться от безумных вот этих вот ипотек и выдавать молодежи жилье за счет государства. Я в свое время был таким молодым специалистом. Я получил жилье, не просто жилье, а квартиру на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. И через несколько лет стал генеральным директором этого завода. Вот, так, вот такая была у нас политика. Вот так и надо действовать. Вот. И мне много... Я с красным дипломом заканчивал институт. И мне много работодателей приезжали. И единственный завод, который сказал, мы вам квартиру даем. А у меня уже ребенок был тогда, который теперь директор этого завода. Вот. Вот, тогда, вот так надо решать проблемы. Вот. Я не сидел на ипотеке, а мне просто государство дало квартиру. Вот. А потом я ее отработал. Вот так же и нужно делать. Ничего придумывать здесь не надо. Это первое. Второе. Нужно, чтобы семьи имели работу. Работу. А для этого нужно развивать производство, которое обеспечивает высокотехнологичные рабочие места, где заработная плата... От 100 и выше, и 200, и 300. Вы говорите, ну, в Курской области не буду говорить, но в Челябинской области скажу, что операторы станков ЧПУ, например, от 200 до 300 тысяч получают. Они могут себе позволить ипотеку? Да, там пахать надо. Он не у одного станка стоит, а у десятка роботизированных линий один. И у него там, он продукции просто выпускает больше, чем 20 человек. Да работодатель спокойно ему 200-300 будет платить. Понимаете? Вот что нужно развивать. А для этого нужно поддерживать отрасли, которые это делают. Денис Борисович правильно сказал. У нас есть все механизмы поддержки этих отраслей. Денис Борисович, но денег выделяются крохи. Я же говорю о приоритетах. Вы говорите, мы на это выделяем деньги. Так вы нефтяников-то еще раз больше выделяете. Я про то и говорю. Вы этим-то выделяете, а нефтяникам они так переживут. Ну, на пару триллионов меньше они денег заработают. Или банкиры на 200 миллиардов заплатят налогов больше. Кстати, весь малый бизнес, которому подняли налог, значит, порог перехода на НДС, да, он меньше заплатил бюджет, чем могли бы банки заплатить. Я говорю сейчас о приоритетах. Поэтому, если мы обеспечим сильным работу, а слабым заботу, у нас и демография, и дети будут, и все у нас будет хорошо. И все задачи, поставленные президентом перед страной, будут выполнены. Нужно только правильно расставить приоритеты, о которых мы сейчас и говорим. Мало того, я не просто об этом сейчас говорю во время выборной кампании. Необходимые пакеты законопроектов в Государственную Думу нами внесены. У нас просто не хватает голосов, чтобы их принять. Придите, проголосуйте за «Справедливую Россию», и в следующем созыве наши законопроекты станут законами. И тогда страна более быстрыми темпами пойдет по пути, намеченным президентом.
0: Спасибо. Ну, у вас осталось немного времени. Можете или коротко ответить на последний вопрос, или совместить ответ заключительным словом. А вопрос такой, как улучшить демографическую ситуацию? Только ли деньги и льготные программы могут помочь? Отчасти об этом уже говорилось. Или плюсом к этому стоит научить молодых людей зарабатывать больше, чтобы они могли с уверенностью смотреть в будущее и обеспечивать себе комфортную жизнь? Но сейчас ведь куда ни глянь, и молодые люди в школах, они часто не знают, куда пойти для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Тут, наверное, и государство каким-то образом может помочь, и компании, которые заинтересованы в квалифицированных специалистах. И я знаю, сейчас не буду называть кто, но люди просто частные инициативы проводят такой большой курс, где много специалистов привлечено для молодежи, чтобы они просто, ну, как-то лучше ориентировались в сегодняшней жизни и, наверное, поверили в себя, поверили в то, что они тоже могут на примерах других людей. И первым отвечает депутат Государственной Думы, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Денис Борисович, пожалуйста.
7: Спасибо. Соглашусь с предыдущим оратором. Жилье – ключевая тема, проблемная тема. И мы сегодня работаем в «Единой России» над тем, чтобы подготовить отраслевые ипотечные программы именно для тех приоритетных направлений, которые сегодня определены президентом в рамках нацпроектов по техлидерству. Но демография – это наш безусловный приоритет, и я скажу честно, переломить ситуацию, негативный тренд пока до конца не удалось, но мы над этим активно работаем, последовательно. И вы абсолютно правы, что одними деньгами или льготами задачу не решить. За рождением ребенка стоит уверенность в завтрашнем дне. Это возможность зарабатывать, это возможность стабильности и предсказуемости. Это очень важная тема. За 5 лет по народной программе мы расширили прямую поддержку материнский капитал, семейную ипотеку, ежегодная выплата работающим родителям, бесплатный скрининг новорожденных на 36 наследственных заболеваний. Только за прошлый год открыли 240 женских консультаций. Ну, у нас в Подмосковье, например, население выросло за год на 340 тысяч. Работают 10 центров репродуктивной медицины по ОМС. Одновременно мы учим молодых зарабатывать, ранняя профориентация в школе, дуальное образование в университетах, когда ребята могут совмещать учебный процесс и получать практические навыки на предприятиях. Мы закрепили статус студенческой семьи, запустили в регионах студенческий материнский капитал и комнаты матери и ребенка при вузах, а пособие по беременности студентам-очницам выросло в четверо, сегодня это более 90 тысяч рублей. В новой народной программе мы также продолжим эту работу. У нас предусмотрено, значит, если нет своей квартиры, семейные комнаты в общежитиях, аренда, социальное жилье, автоматическое назначение мер поддержки без лишних справок, ну и так далее. Все это наш приоритет. Спасибо.
0: Спасибо. Следующим на вопрос отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергей Летов. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
6: Александр, благодарю. Уже про это было сказано. И важно отметить, кроме желания раздать людям деньги, окружить людей заботой. И за этим столом об этом тоже говорилось. У нас есть такая традиция, как выплаты во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Не у всех они соответствуют тому уровню, на котором женщина работала до этого мероприятия. То есть, соответственно, этот вопрос тоже нужно прорабатывать. Потому что, когда женщина, правильно сказал Валерий Карлович, она принимает решение. Соответственно, если она уходит на 3 года из профессии, она должна не потерять тот доход, который у нее был. Это прям очень важно. Второй момент. А почему 3 года? Ну, поменялось же у нас очень многое. Почему мы не можем для роста демографии, для решения вот этой важной проблемы для государства сделать 5 лет? Сделать 4 года, чтобы женщина точно знала, что ей не надо договариваться, разговаривать по поводу, не дай бог, больничного, своего больничного ребенка. В 2018 году было принято решение увеличить пенсионный возраст. У нас теперь бабушек нету, которые могут посидеть с этими детьми. Поэтому оно все очень хорошо и здорово, особенно в Подмосковье и в Москве. В регионах все совсем по-другому. И цифры, они говорят о том, что не всех этих детей родили в Подмосковье и в Москве. Скорее всего, это люди приехали из регионов в столицу и в Подмосковье. Спасибо большое.
0: Спасибо. И следующий секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Валерий Карлович, пожалуйста.
5: Мы, конечно, можем порассуждать, сколько еще плюшек предложить женщинам, чтобы они рожали. Вопрос только в том, а есть ли у вас на это деньги? А у нас дефицит бюджета вообще-то под 6 триллионов рублей. И накопленный за прошлый год еще 5 триллионов рублей. Поэтому давайте жить по средствам. Вот. Можно наобещать здесь с 3 короба. Но тогда скажите, где вы возьмете деньги? Вот давайте я с этого и начну. Я продолжу, вернее. Я предлагаю, наша фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную Думу пакет законопроектов, которые суммарно позволяют дополнительно собрать 13 триллионов рублей. И вот эти деньги можно направить и на поддержку материнства и детства, на развитие здравоохранения, на поддержку пенсионеров, на снижение пенсионного возраста, на все, что угодно можно направить. Только надо их собрать сначала, а для этого надо за эти законопроекты проголосовать. А для этого нужно, чтобы у «Справедливой России» было больше голосов, чем в этом созыве. Поэтому, граждане, если вы хотите реализовать то, о чем сегодня все наши собеседники говорили, да, придите, проголосуйте за «Справедливую Россию». И тогда все это станет возможным, потому что бюджет станет бездефицитным, а приоритеты расходования бюджетных средств станут правильными. И тогда мы добьемся всех целей, о которых нам говорит президент Российской Федерации. Спасибо.
0: Спасибо. Ну и теперь заключительное слово по итогам наших сегодняшних дебатов. Первым слово предоставляется депутату Государственной Думы, члену Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидату в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денису Кравченко. Денис Борисович, пожалуйста.
7: Уважаемые избиратели, народная программа «Единая Россия» является прямым результатом тысяч встреч с гражданами и призвана решить ваши самые насущные проблемы. Народная программа превращает абстрактные речи в реальный план действий, благодаря которому мы с вами получаем человекоориентированную политику. Сегодня мы завершаем, но выбор, который нам всем предстоит сделать, определит наше будущее на ближайшие 5 лет. «Единая Россия», партия Путина, наш номер в бюллетене 1. Голосуйте за «Единую Россию», и вы получите уверенность в завтрашнем дне.
0: Спасибо. Ну и я прошу не превышать установленного времени. Я просто скажу, что 6 секунд всего осталось кандидату в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергею Летову. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
6: Избиратель знает лучше. Приди и проголосуй.
0: Спасибо. Секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Валерий Карлович, пожалуйста.
5: Единственная партия, которая реально предложила источники финансирования всех хотелок, о которых говорят в эфире представители всех партий. Мы единственные, кто говорит, где взять деньги. Мало того, мы не просто про это говорим. Мы внесли в Государственную Думу целый пакет законопроектов, где дополнительно взять 13 триллионов рублей, которых хватит на решение всех проблем, с которыми сталкиваются граждане. Поэтому придите 20 сентября на избирательные участки, найдите в золотой середине под номером 6 «Справедливую Россию», и за нее проголосуйте. И тогда все планы, о которых говорят все представители всех партий, станут явью, потому что план по реализации всех этих решений предложила только «Справедливая Россия».
0: Спасибо. В сегодняшних дебатах принимали участие депутат Государственной Думы, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Денис Кравченко.
7: Спасибо.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Прямой демократии» Сергей Летов.
6: Благодарю, Александр.
0: И секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.
6: Спасибо.
0: На волнах радио России вы слушали пятый раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы 9-го созыва. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва будут проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Вместе с ними пройдут выборы законодательных собраний в 39 регионах России, выборы 8 губернаторов и 10 городских советов. Следующие дебаты на волнах радио России пройдут во вторник, 8 сентября.
1: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

Радио России. Главное радио страны. Из собрания

0: А вы грибов там не поискали в округе, а?
1: Это же 9 А.
2: После экскурсии обнаруживается, что из экспозиции пропадает гусиное перо Федора Ивановича Тютчева.
3: Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите, потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете.
2: Во время расследования этого происшествия ученики и педагоги узнают друг о друге много интересного.
4: Василий, пожертвуйте бродячим артистам 3 рубля до завтра.
2: Слушайте радиопостановку «Гусиное перо» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Реклама.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
11: МЧС России напоминает.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин на полях ВЭФ провел переговоры с премьер-министром Монголии. Светогорск и Казачья Лопань перешли под контроль вооруженных сил России, и указ о ведении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры из-за необеспечения мер безопасности является превентивной мерой. Далее подробнее. Владимир Путин на полях Восточно-экономического форума проводит встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюисяном.

0: Накануне президент встречался с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях саммита ШОС в Бишкеке. Напомню, лидеры обсудили весь объем торгово-экономического взаимодействия и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки. Также Владимир Путин на полях ВЭФ провел переговоры с премьер-министром Монголии. Владимир Путин отметил, что отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства и выразил уверенность, что участие делегации Монголии ВЭФ будет полезным для отношений двух стран.
1: Уверен, участие представителей монгольской делегации во главе с вами в Восточном экономическом форуме будет полезным для российско-монгольского взаимодействия. Завтра вместе примем участие в пленарном заседании форума. Традиционно дружественные, добрососедские отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас давние традиции дружбы, особых отношений, без всякого преувеличения. Уже 105 лет мы поддерживаем дипломатические отношения, ну и наши межгосударственные связи закреплены в полном смысле этого слова кровью наших предков. Они вместе сражались за свободу, независимость Монголии в годы Великой Отечественной войны на Холхенголе.
0: И сегодня Владимир Путин посетил морской вокзал во Владивостоке, где осмотрел один из самых современных рыболовных траулеров в мире «Капитан Юнак». Президенту показали столовую, медкабинет, стандартную каюту санитарной кабины. На мостике капитан рассказал президенту об особенностях работы современного судна. С помощью гидролокатора косяки рыбы обнаруживаются на глубинах порядка полукилометра, после чего идет вылов и обработка продукции. Владимир Путин расписался в судовом журнале, пожелав хорошего улова и дал сигнальный гудок, поприветствовав экипаж. Затем глава государства кратко пообщался и с самими моряками. Также Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик СПГ-2», который построен и готовится к передаче заказчику. Президент высоко оценил его технологичность. Подразделения группировки войск «Севера» в результате решительных действий взяли под контроль поселок городского типа Казачья Лопань в Харьковской области. А группировка войск «Запад» овладела городом Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы. В ходе продолжения и тяжелых боев активно применялись артиллерийские системы. Контроль над поселком Казачья Лопань в Харьковской области был установлен подразделениями 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка группировки войск «Север», проинформировало министерство. Накануне по завершении саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин в ходе общения с журналистами сообщил, что вооруженные силы России продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
1: Продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов. В том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение. Еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
0: Президент также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Владимир Путин добавил, что Россия хочет добиться длительного и абсолютного мира и готова к переговорному процессу с тем, кто имеет на это желание. Указ о ведении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры из-за необеспечения мер безопасности является превентивной мерой. На сегодняшний день объектов, где выявлены нарушения, нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума. Как сообщалось, в конце августа Владимир Путин подписал указ под номером 604, согласно которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто выявление неэффективности мероприятий, направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также невосстановление или несвоевременное восстановление хозяйствующим субъектам функционирования объектов критической инфраструктуры. Владимир Путин во вторник по итогам своего визита в Киргизию пояснил журналистам, что данный указ не предусматривает национализацию, а направлен на объединение усилий для защиты объектов. Ну и новые подробности, а также оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команды ЮАР и Греции, а мужская сборная России переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. В стартовой встрече российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев, во второй уступили в серии пенальти Черногории. 3 сентября женская сборная России сыграет с испанками, мужская с командой Мальты. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, напомнил Дегтярев. Также допущены представители России в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями. Нападающий Александр Кокшаров перешел из Краснодара в «Факел» на правах аренды. Кокшаров – воспитанник Краснодара. За основную команду он сыграл 21 матч и забил 4 мяча. Контракт с «Факелом», занимающим последнее место в российской премьер-лиге, рассчитан на 2 сезона. А еще Краснодар продлил контракт с «Жубалом» до 2028 года. Защитник – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Бразилец забил 3 мяча в 6 матчах российской премьер-лиги. «Жубал» перешел в Краснодар в прошлом году бесплатно из французского «Асера». Хоккейный автомобилист будет бороться за Кубок Гагарина, уверен главный тренер команды Алексей Кудашов. У нас стоит задача за него бороться, сражаться за него как минимум. Формирование команды однозначно залезет на сезон, возможно, даже на несколько месяцев. Но мы понимаем стратегическую цель и будем к ней идти, сказал Кудашов. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги автомобилист вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в 7 встречах Салавату Юлаеву. Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Во Владивостоке 3 сентября ясно, плюс 24, в Хабаровске небольшой дождь, плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 22, в Чите пасмурно, плюс 25, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 20, в Иркутске дождь, 12 градусов тепла, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 30, в Севастополе переменная облачность, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Недавний анализ меда на полках торговых сетей показал, что в каждой второй банке меда не было. Сироп, патока, все что угодно, но не мед. Что происходит в пчеловодном мире? Как вирус мошенничества проник в древнейший промысел, который кормил и лечил человечество тысячелетиями? Вопрос несложный, а ответов десятки. Попробуем разобраться. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Валерий Анатольевич, сколько в России пчеловодов, сколько производится меда и насколько точны цифры?
1: Сразу скажу, что цифры есть, но эти цифры не точны, потому что очень сложно собрать статистику, чуть позже объясню почему. По статистике на сегодняшний день у нас 100-110 тысяч пчеловодов, меда мы собираем примерно 64 тысячи тонн и пчелосемей 2,5 миллиона на всю Россию. То есть сокращение идет колоссальное.
0: А можно ли верить этикетке на прилавке и где лучше покупать мед?
1: Ну, вы знаете, даже с теми, что пытается у нас государство принять вот эти вот решения, я бы все равно на сегодняшний день этикеткам особо не доверял. Потому что вы сами знаете, что каждый год делает...
0: Роскачество.
1: Роскачество делает срезовые вот эти вот ревизии, и на полках оказывается до 70% фальсификата. По фальсификату скажу вот, что там все не так плохо, как вроде бы цифра звучит, 70%, но основной фальсификат идет не то, что там патока, а то, что мед еще разделяется по географическим составляющим. И, например, если мед липа, то там можно найти еще и подсолнух. А так как это недопустимо, то это, соответственно, является фальсификатом.
0: То есть это смешанный мед?
1: Это смешанный мед, да.
0: Купаж так называемый.
2: Да. Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
3: Как справедливо утверждал Ломоносов, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. И нет ровным счетом ничего удивительного, что с тех пор, как возросли риски грузоперевозок по Черному морю, блокируются Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, оживляется грузовое судоходство в Каспийском море. Грузооборот каспийских портов Оля и Астрахань с начала года увеличился почти на 80%. Об этом сообщило Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области. На сегодняшний день он составляет 4 миллиона 200 тонн. Главным грузом, как и год назад, остается зерно. Его доля в общем грузообороте двух портов составляет 45%, почти половину. На втором месте растительное масло, затем следует пиломатериалы, цемент, металлы, химическая продукция и удобрения. Напомню, что на Каспий помимо России, имеют выход еще 4 страны – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Последний по объемам перевозок остается ключевым партнером нашей страны. Удивительный феномен природы – это рога оленей. Ведь они отрастают до громадных размеров меньше, чем за один год. Потому что это кладезь биологически активных веществ. Энзимы, пептиды, витамины группы В, витамин Е и многие другие ценные элементы. Особенно ценятся молодые, еще обтянутые кожей с пушистым мехом рога благородного оленя Марала, которые называются панты. Препараты на их основе считаются эффективными и безвредным тонизирующим средством. Они помогают восстанавливать силы при больших физических и умственных нагрузках, ну а также после перенесенных тяжелых болезней. Доказано, что средства из пантов обладают противовоспалительным, адаптогенным, иммуномодулирующим и омолаживающим действием. Оздоровительный комплекс с мораловой фермой «Оленья застава» в Пермском крае получил поддержку по обновленной программе краевой микрофинансовой компании. Мораловоды оформили микрозайм приоритетной по ставке 2,5% годовых. Это вместо 3%, как было раньше. На эти деньги были куплены горючие смазочные материалы, запасные части для сельхозтехники, удобрения и средства защиты растений. Все это необходимо для содержания моралов и ведения хозяйства. Новые условия позволяют фермерам получать кредиты по минимальным ставкам без залога, а при оформлении техники в лизинг – без аванса. Льготное кредитование фермеров стало возможным благодаря поручительству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На Мораловой ферме можно будет пройти такие оздоровительные процедуры, как пантовые ванны, пантовые бани, ингаляции, ну и пить целебный пантовый чай. Россия уже который год непостижимым образом обходится без польских, французских, итальянских яблок и даже, подумать страшно, без бельгийских груш. А аграрии Кубани сообщают, что несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, яблоневые сады края дадут хороший урожай. И он даже превысит прошлогодние показатели. Промышленный сбор сорта «Белый налив», конечно, уже закончен, но наступила очередь красно-оранжевого яблок «Гала». На подходе «Ренет Семеренко» и «Кубанская Багряная». Ну а завершит яблочный сезон «Гренни Смит», «Фуджи» и «Джеромини». Ну а также другие зимние сорта. Больше всего яблок в Абинском, Славянском, Динском и Ленинградском районах региона.
4: Крестьянская застава.
0: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Государство как-то охраняет пчеловодов от мошенников, ведь они наносят ущерб отрасли и в деньгах, и в репутации.
1: Государство делает попытки, но я считаю, что эти попытки не совсем правильные, потому что они только усложняют жизнь пчеловодам, а на самом деле вот эти все честные знаки, все, что делается, практически никакой пользы не приносит. Ну, вы же сами видите, как бы оно ни усложняло, а 70% они существуют, когда делают
0: все. С тем же самым честным знаком идет фальсификация.
1: Честный знак у нас только с 1 сентября, но я вам сразу говорю, что никакого результата этот честный знак на качество продукции не повлияет.
0: Тем более, что он ставится на упаковку,
1: да.
0: А не на содержимое, да?
1: Да.
2: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
5: Трудится как пчела, говорят иной раз о ком-то, имея в виду предельно плотный распорядок дня. Есть и семьи, где все обязанности распределены. Папа и мама на службе, сын и дочь сами делают уроки, бабушка или дедушка готовят обед и моют посуду. А теперь представим себе семью из 70 тысяч родственников. При этом все они живут в одном доме. Мы на пасеке «Медовый сад» под Серпуховым. На большом поле десятки разноцветных пластиковых ульев. У пчел самый разгар работы. И подходить чужому к ульям вплотную опасно, предупреждает владелец пасеки Иван Козярский.
6: Но не то, что опасно, не опасно. То есть мы работаем в любой ситуации. Как видите, сейчас погода хорошая, и пчелы достаточно спокойно работают. Мы вот без защиты стоим в 5 метрах от ульев, и, в общем-то, как бы пока ничего не происходит. Вот. Но действительно, да, пчеловод, как правило, очень хорошо чувствует свои семьи пчелиные. Хороший пчеловод, он живет в симбиозе с пчелами. Вот это миф, что пчелы одомашненные. Все пчелы дикие. Даже находясь рядом с нами, в ульях, созданных нами, они все равно остаются дикими пчелами.
5: Время от времени пчеловоду нужно доставать из улья рамки с медом. На этих пластинах буквально кишат пчелы. Мед – это результат их труда, залог их будущей жизни. Как объяснить диким существам принцип взаимосотрудничества?
6: Существует между теми, кто работает с пчелами постоянно, некий такой энергетический обмен на уровне подсознания, да, то есть что-то к тебе, какие-то приходят мысли, и ты каким-то образом общаешься с пчелами и понимаешь, что у них что-то не так, что там к ним мышь какая-то залезла, они когда-то просят помощи, когда-то ты им объясняешь, зачем ты пришел, они успокаиваются. Но мы открывали же ульи, да, сейчас вот вы видели, да, что они вначале потревожились, начали выходить из улья для того, чтобы посмотреть, а кто это, а что это, не приносит ли им какой-то угрозы. Потом мы с ними спокойно пообщались, поговорили, и они успокоились, затихли и занялись опять своими делами.
5: Обычному стороннему человеку даже приблизиться к ульям страшно. Но в природе есть масса живых существ, для которых пчелы – обычный корм. На некоторых ульях видны странные, как будто бы пулевые отверстия.
6: То, что вынесет в дырочку, да, синицы пробиваются. Это обычно зимой происходит, когда семья находится в клубе, они садятся на литок, стучат, и пчела беспокоится. Клуб может даже распасться. То есть, это, на самом деле, для зимовки не очень хорошо. И пчела выходит на литок, и они ее склевывают. Вот поэтому синица зимой — это такой бич, на самом деле, пасеки. Летом сейчас на пасеке, вот я с бадминтонной ракеткой охочусь. То есть, прилетают шершни, они хватают пчелу на литке и прям садятся на соседнее дерево и начинают ее есть. Казалось бы, да, то есть пчелы могут жалить, и вроде как бы ничто им не угрожает. Однако, конечно, в природе у них достаточно много врагов.
5: Но главным врагом пасеки может оказаться сам человек. Ведь именно он регулирует запасы питания пчел и поддерживает, так сказать, энергетический баланс в тех искусственных жилищах, которые создал для диких пчел.
6: Вот все говорят, что пчелы погибли зимой, потому что было холодно. Я хочу сказать, что пчелы как раз холода-то особо не боятся. Они могут перезимовать совершенно спокойно и в минус 40. И пчелы боятся голода и боятся влаги. То есть, если у них есть мед, они совершенно спокойно двигаются, сбиваются в плотный клуб и поддерживают там комфортную для себя температуру, перемешиваясь потихонечку. Поэтому сейчас очень модное пчеловодство, и очень модно поставить у себя на участке, на приусадебном, там 2-3 улья. И считается, что мы туда насыпали пчел и осенью собрали мед. К сожалению, это не так. Пчеловодство – это один из самых сложных видов сельского хозяйства. На грани науки очень много «если есть» и очень много моментов, которые влияют на успешность. И поэтому надо очень много знать, в том числе получать образование профессиональное по пчеловодству. Да? То есть, благо, у нас есть и курсы, и при Тимирязевке, и в Кубанском университете, и есть где учиться.
4: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, все-таки какие болезни появились вот в связи с экспансией узбекских пчел на рынке?
1: Ну, самое последнее такое заболевание, которое зашло к нам, это тропилообсос.
0: Это... Что это такое?
1: Ну, это клещ. Клещ, которого...
0: Новый, да?
1: Новый клещ, который развивается моментально, и пасеки ложатся на раз-два. Угу. То есть сейчас пытаются сделать какие-то... Надо отдать должное. Пчеловоды не сидят на месте, и пчеловоды сами пытаются какие-то дозировки лекарств мешать. Вот я был в Дагестане ранней весной в этом году. У них в прошлом году была просто беда с пчелами. Приехала туда Анна Зиновьевна Брандорф, встречалась с пчеловодом.
0: А кто это?
1: Это бывший у нас руководитель в Рыбном института пчеловодства. Сейчас она в Кирово занимается тем же самым. Скажу, что это, наверное, на сегодняшний день самый титулованный наш пчеловод.
0: Специалист, да?
1: Специалист, который признан и за рубежом, который... Она не вылазит из-за рубежа. То есть она уехала, например, в Казахстан, она тут же мне звонит, что я уже в Азербайджане, я в Таджикистане. И везде она признана. Все с ней считаются, то есть она публикуется там. Она дала рекомендации пчеловодам, и мы весной приезжали, мы не нашли ни тропи, ни воротоза в пчелах. Но это не говорит, что там все так хорошо. Дело в том, что это начало сезона, там действительно его очень сложно найти. И вот сейчас она полетит буквально, я думаю, что в сентябре месяце туда, будет еще раз делать ревизии на пасеках, будет делать анализы, и мы посмотрим, какой результат за этот год там.
4: Из первых рук.
5: Мед напрямую от пасечника самый лучший, считают одни, и едут на пасеку. Нет, возражают другие, мало ли что пчеловод там наколдует, никто и не узнает. Торговые сети мед, по крайней мере, проверяют и идут за медом в магазин. Что ж, попробуем разобраться. И в этом нам поможет профессиональный медовый сомелье Алексей Михайлов.
7: Пчеловод выкачивает мед из сот, фильтрует его и поставляет его конечному потребителю. Так или иначе, во время центрифугирования у меда происходит контакт с воздухом, кислородом. Но пчеловод делает всего лишь два технологических действия. Первое, он откачивает, второе, он хранит. Когда мед поставляется переработчиком меда, нефтопереработчик, согласно действующим нормам торговли, обязан выполнить свои технологические действия с медом. Первое – это фильтрация меда. Мед имеет свойство кристаллизоваться. Некоторые меды кристаллизуются от 2 недель, некоторые – от 3 месяцев. Чтобы отфильтровать закристаллизованный мед, его нужно распустить. И вот процесс распуска меда – это самое важное, из-за чего мед теряет аромат и вкус становится совсем другим. Потому что можно мед в щадящих условиях распускать при температуре не выше 40 градусов, а можно мед распускать при температуре 70 и выше градусов. И это будет 2 абсолютно разных конечных продукта.
5: Чем быстрее переработчик приготовит этот конечный продукт, тем быстрее реализует его через торговую сеть, которая, кстати, тоже торопит его по срокам.
7: Торговая сеть должна принять на полку магазина по своему составу, внешнему виду, консистенции и прочему единый продукт. То есть все, к примеру, 20 тонн должны быть однородные. Поэтому переработчик после фильтрации меда, мед переливает в гомогенизатор. Гомогенизатор – это такая емкость со шнеком, где происходит купаж меда. То есть мед, простыми словами, смешивается. Для того, чтобы в конечном итоге получить единородный продукт. То есть мы получаем 3-е технологическое действие. И только затем происходит розлив меда.
5: Заметьте, мы ни слова не сказали о подделках, добавках всяких сладких сиропов и патоки. Но даже эти чисто технологические операции, обязательные в логистической цепочке улей, пчеловод, переработчик, магазин, увы, негативно влияют на качество меда.
7: Человек не может улучшить качество меда. Чтобы конечный потребитель получил самый лучший, сделанный пчелой, биологически целостный продукт, человек как можно меньше должен с медом выполнять технологических операций.

0: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, скажите, насколько помогает действующий закон о пчеловодстве? Он работает или не работает?
1: Он работает частично, так скажем. И вот мы сколько добиваемся, чтобы внесли в этот закон изменения по тем понятиям хотя бы, что такое пасека, что такое пчела и так далее. Пока, к сожалению, мы этого не можем, хотя бьемся уже года 4, наверное.
0: А что мешает?
1: Непонимание, я так думаю, недопонимание. Дело в том, что вот у нас сегодня по закону две особи пчелы – это уже пчелосемья. А на самом деле пчелосемьей это является, значит, 60-80 тысяч пчел. Ну, над нами Запад смеется, когда они узнали, что мы приняли вот такое понятие, они смеются. А от этого ведь очень многое зависит. Вот когда стали делать маркировку, что происходит? Две пчелы села на улей просто, да, пришла проверка, две пчелы сидит. А это у вас уже пчелосемья, почему вы ее не отметили? Вот, пожалуйста, вам штраф. Ребят, так работать нельзя.
0: А что значит маркировка? Маркировка каждой пчелы или маркировка улья или маркировка пасеки? Как это все происходит?
1: Смотрите, бьемся до сих пор, и частично даже некоторые регионы уже это ввели в практику, хотя это является нарушением, я так думаю, что ну, будем отставить эту позицию, потому что это положительный опыт. Они маркируют пасеку. То есть, когда маркируется пасека, пчеловоды не против. Пожалуйста, вот, пожалуйста, записано, сколько у меня ульев, сколько, значит, пчелосемей, здесь все есть. Но когда начинаем мы крепить на каждой улье вот эти вот бирки, а потом эти ульи мы же в процессе работы каждый
0: конечно,
1: раз меняем.
0: Меняются корпуса.
1: Да, да, это ума-разум, конечно. И я об этом говорил уже очень давно.
0: Кто это все придумал?
1: Вы знаете, я не знаю. Я считаю, что вот здравомыслящие люди до этого не додумаются.
2: Свое дело.
3: До 17-го столетия мед на Руси собирали бортники. Они, как медведи, находили пчелиные дупла и доставали оттуда содержимое. В начале 18 века начались интенсивные вырубки лесов, и пасечники стали делать колоды – пустотелые деревянные сооружения, имитирующие дупла. Колоды привлекали пчел, но выбирать из них мед было непросто. И лишь в начале 19 века украинский пчеловод Петр Прокопович придумал рамки – вертикальные пластины, которые вынимаются из улей, как полки из шкафа, и после сбора меда вставляются обратно. С разговора о рамках и началась моя беседа с Игорем Льговым, пчеловодом из Коломны.
4: Рамки тоже, они стареют, они ломаются. Если даже они не сломались, там в течение 4-5 лет изготавливать новые, потому что в дерево впитываются все вещества. Там из 4 реек сбивается рамка, натягивается проволока, потом закрепляется вощина. Вощина – это то, что сделано из воска. Это восковая пластина, так скажем, с отпечатком сот. Через валики прокатывается, там есть уже оттиск начала сота, и они потом оттягивают уже сушь, так называемую. Полуфабрикат сот, да, если так по-простому.
3: На стационарной пасеке Игоря Легова 100 ульев, и в каждом 24 рамки. Ручной, в прямом смысле слова, работы. На эти рамки с мая по сентябрь пчелы приносят до 600 килограммов меда. Весь мед почти сразу раскупают местные жители. Они давно распробовали его качество. От чего оно зависит? От любви и уважения к пчелам, убежден Игорь.
4: Молодые пчелы занимаются вскармливанием потомства. Потом, когда они запечатывают своих подопечных, так скажем, они начинают заниматься отстраиванием сот. Пчела – это единственное насекомое и вообще живое существо, которое может вырабатывать воск. Восковые пластины у них образуются тоже только в определенный период жизни. То есть, вот когда они закончили вырабатывать маточное молочко и кормить там матку и личинок, следующий этап у них идет выделение восковых пластин. Наконец, занимается только отстройкой сотов. После того, как у них перестает вырабатываться восковые пластины, то есть, ну, как человек, то есть, рождается поэтапно, вот он идет сначала он в садик, в школу, и вот так же у пчел все происходит. После того они начинают выходить на первые облеты. После этого они начинают приносить нектар, пыльцу, там, прополис. Потом уже, когда у них истрепываются крылья от интенсивной работы и полетов, они приобретают статус охранник дома.
3: Кстати, именно пожилые охранники жалят тех, кто неосторожно полез в их общий дом.
4: Молодая пчела никогда не ужалит никого, потому что она понимает, что ей надо еще отработать свой цикл. А жалят именно старые пчелы, защищая свой домик, идут на смерть. У нее устроено жало, как наконечник у стрелы. А когда она его вонзает, она трубчатая жало и плюс еще с шипами. У нее вырывается из тела мешочек с ядом. И после этого пчела погибает сразу.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Каким образом убрать с рынка мошенников? Ведь мед – это не лакомство, это скорее лекарство. Подделка лекарств влечет вред для здоровья людей. Может, с этой стороны зайти?
1: Можно попробовать, конечно, с этой стороны зайти, но я вам скажу так, вот у меня телефон обрывается, сейчас вот уже мед пошел, откачали пчеловоды, и обрывается телефон, просто люди заходят на сайт, видят телефон председателя Союза пчеловодов России, и звонят и говорят, скажите, где нам купить нормальный мед? И вы знаете, я ведь затрудняюсь ответить, потому что вот если я приехал сейчас с Приморского края, да, если там сделали дом меда, то я сейчас могу сказать жителям Приморского края, что у вас есть в Приморском крае такой дом меда, идите смело туда и покупайте, потому что там мед действительно соответствует тем качествам, которые и должно быть. На Алтае есть дом меда хороший, понимаете? Специализированные магазины меда, я думаю, что им можно доверять, но все равно надо держать под контролем. Но у нас сейчас вот основная масса меда продается непосредственно от пчеловода. То есть идут к пчеловоду...
0: С пасеки.
1: С пасеки. Я хочу сказать пчеловодам огромное спасибо. Их слово как купеческое раньше. Если они говорят, что это хороший, качественный мед, если он обманет, к нему больше покупатель не придет. Угу. И поэтому он должен держать свое слово, должен держать свою марку. То, что именно идут к пчеловоду и покупают с пасеки мед, это говорит о том, что пчеловоды у нас все-таки люди добросовестные и свою марку держат.
0: Мы говорили о пчеловодстве, меде и пчеловодах. Выяснилось, что с каждым годом клубок проблем нарастает, и ответ, честный мед или нет, находится не в банке на прилавке, а непосредственно на пасеке. Вот улей, вот пчеловод, вот мед. Пока только так. У нас в гостях на крестьянской заставе был председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Спасибо вам, Валерий Анатольевич.
1: И вам спасибо за приглашение, потому что это очень важно, когда мы говорим, люди узнают о тех делах, как действительно обстоят пчеловодство.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы слушаете Радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Говорят, что он пошел в актеры, чтобы избавиться от застенчивости. В 20 лет с успехом сыграл 70-летнего старика. Играл алкоголиков, будучи трезвенником. Георгий Вицин – книголюб, йог, мудрец. Кинокомедии, в которых он так замечательно сыграл, навсегда прилепили к нему образ комика, тогда как в жизни он был прямой противоположностью тех ролей, которые создавал на экране. По отцу Михаилу Егоровичу корни Вициных уходят во Владимирскую губернию. Существует предание, что после войны с Наполеоном при монастыре в селе Небылое появился пленный француз, то ли Вицин, то ли Винсент. Отсюда и пошла фамилия. Ну а появился Георгий Вицин на свет в Тереоках. Нынче это Зеленогорск, что неподалеку от Петербурга. Впрочем, потом семья переехала в Москву, и мама Мария Матвеевна устроилась билетершей в колонный зал Дома Союзов. Там шли самые престижные концерты, и нередко она брала с собой сына.
4: Из интервью Георгия Вицина. «Я рос очень застенчивым ребенком, и чтобы избавиться от этого комплекса, решил научиться выступать. Пошел в 4 классе в театральный кружок. Кстати, очень хорошее средство. Если бы я не стал артистом, стал бы натуралистом. Люблю растения, птиц, особенно животных. Помните у Зощенко? Животное – это не человек, на нее положиться можно». Они не суетятся, не делают друг другу пакостей, а преданно ждут. И если убивают, то лишь когда есть нечего. А люди просто так.
3: Позже он закончил театральную студию «МХАТа-2», работал в театре Ермоловой, где 20-летний актер сыграл роль 70-летнего старичка Эртамана в пьесе Джона Флетчера «Укрощение укротителя». На Вицина публика валила валом.
5: Я видел, сэр Тоби, как ваша племянница оказывала этому Цезарю, послу герцога, такие любезности! Что я с ним сделаю?
3: А это уже фраза прямого наследника этого героя, сэра Эндрю из фильма «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира. Английские критики назвали Вицина лучшим в истории исполнителем этой роли. Интересно, что ему на протяжении всей карьеры то и дело доводилось играть персонажей либо значительно старше себя, либо младше. Не случайно известность 37-летнему Вицину принесла роль 18-летнего футболиста Васи Веснушкина в комедии «Запасной игрок». А через некоторое время он получил небольшую роль в фильме «Жених с того света» дебютной комедии режиссера по имени Леонид Гайдай. Тот в своем следующем фильме «Пес Барбос и необычный крус» решил создать трио масок – бывалого, труса и балбеса. И на роль труса, интеллигентного жулика, лучшим кандидатом считал именно Вицина. Так он снялся в «Барбосе», а вслед за ним – в «Самогонщиках».

0: Новый год!
1: Роль труса Вицин сыграл 7 раз, в том числе в операции «И» и «Кавказской пленнице». Помните?
2: Чей туфля?
3: Мое. Спасибо.
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Жить, как говорится, хорошо.
1: Интересно, что в свое время Григорий Козинцев хотел попробовать Вицина на роль Гамлета, но после фильмов Гайдая передумал. Впрочем, актер об этом не жалел.
5: Из интервью Георгия Вицина. По актерскому амплуа трус мне очень близок. Я про него все знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не вяжется в этой шайке с другими. Для меня не было мучения его придумать. Я как-то сразу его почувствовал и часто во время съемок импровизировал. Например, помните в «Кавказской пленнице», когда мною вышибает дверь, и я улетаю в окно? Я добавил один штрих. Он летит и кричит: «Поберегись!» Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда трус, балбес и бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем пленницы. И трус, зажатый товарищами, бьется в конвульсиях. С Леонидом Гайдаем работать было очень легко и приятно. Он любил актеров и с удовольствием принимал их остроумные находки. В моей жизни были серьезные роли и в кино, и в театре, но я ничуть не жалею, что состоялся более как актер комедийный, а не драматический. Юмор в жизни все-таки много значит.
1: Гайдай восхищался талантом Вицина, а Моргунов признавался: «Ни я, ни Никулин ногтя Вицина не стоим. Он дьявольски талантлив, он вам хоть дверную ручку сыграет». По популярности с трусом можно сравнить, пожалуй, только еще одного персонажа Вицина – Мишу Бальзаминова. Фильм по мотивам пьес Островского «Женитьба Бальзаминова» режиссер Константин Воинов задумал еще в 50-х.
5: Из интервью Георгия Вицина. Мы с Воиновым были друзьями с юности, со студии Хмелева. И позже, когда он стал режиссером и задумал экранизировать «Женитьбу Бальзаминова», он сказал, что Мишу буду играть я. Но съемки волею судеб были отложены на 10 лет. На этот раз ни о каком моем участии не было и речи, ведь герою 17, а было мне тогда 48. Но Воинов предложил: «Попробуй сделать грим, посмотрим». Я попробовал, приложил все свои живописные способности, и режиссер был просто поражен моим художеством. В общем, дорогих зрителей, извините, я обманул лет на 20.
6: Батюшки, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой? А ты говорил, что я дурак, маленько. А дальше мне обидно было, что... Как денег-то нет, и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят.
1: Сам актер в шутку назвал этот фильм «Женитьбой забальзамированного». Он не только сыграл блистательно, но и одержал очередную победу над возрастом. В чем ему помогали здоровый образ жизни, а еще йога. Многие режиссеры злились, когда после команды «Мотор» Вицин смотрел на часы и вежливо, но твердо заявлял: «Извините, мне надо 7 минут на йогу». Не обращая ни на кого внимания, отходил в сторонку и, постояв на одной ноге или посидев в позе лотоса, спокойно возвращался к работе. Так, кстати, было и на съемках фильма «12 стульев», где Вицин сыграл любителя выпить монтера Мечникова.
7: «Дуся, вы меня... озлобляйте! Я человек, измученный нарзаном!»
8: «Сколько же вы хотите?»
7: «Полста! Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья, утром стулья».
8: «Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги?»
7: «Можно». «На деньги вперед!»
1: «Пьяного может хорошо сыграть только трезвенник», – утверждал Вицин. Так что он и его герои, как правило, не имели ничего общего. Последний раз в кино Георгий Михайлович снялся в 1994 году в фильме Андрея Бонкендорфа «Несколько любовных историй». До ухода из жизни в 2011 выступал перед зрителями в основном с рассказами Зощенко. А еще изучал труды Овидия, Горация, Плутония, Петрарки. Увлекался астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на Арбате в телескоп. Был вегетарианцем, жил скромно, никогда не имел собственного автомобиля. Считал его таким же злом, как застолье. Выходя на улицу, надевал серый плащик, надвигал на глаза кепочку и старался слиться с толпой. В очередях Георгия Михайловича узнавали и всегда пропускали вперед. «Извините», – отвечал Вицин, – «я не артист, я его брат, так что постою вместе с вами». Он гулял в скромном пальто и подкармливал птиц и бродячих собак во дворах рядом со своим домом в староконюшенном переулке.
5: Из интервью Георгия Вицина. Время доказало мне, что смысл жизни все же не в деньгах и не в славе. В свое время комедии, в которых снималась троица Вицин, Никулин, Моргунов, принесли государству миллионы рублей, а нам ошеломляющую известность. Мы же всегда жили довольно скромно. И теперь я получаю, как бы это выразиться, общечеловеческую пенсию и все, собственно. Никаких авторских гонораров за исполнение ролей с проката видеокассет и тому подобного. Увы, нормальную жизненную позицию человека вижу в терпении. Это главное, что в себе нужно развить. По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания, это уже сверх нормы для пожилого человека.
1: Актер четко раз и навсегда для себя определил, что главное, а что ерунда. Одно из последних интервью Георгий Вицин закончил так: «Не суетитесь, люди! Жизнь отнимает страшно много времени».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
6: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
7: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожилой, и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
6: А что вы имеете в виду?
7: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
6: Ну а все же, что же это за воротник такой?
7: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
6: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
7: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализуют вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
6: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечание, они только обижаются.
7: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата. Тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
6: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
7: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер.

0: 8 800 533 30 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ Пастер, имеет регистрационное удостоверение номер ФСР 2011/101/33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информацию о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
1: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев». И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
2: Радио России.
3: Снова в ш...
2: Реклама.
4: МЧС информирует.
5: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама.
3: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства. Светогорск в ДНР и казачий Лопань в Харьковской области перешли под контроль российских войск. И бойцы спецоперации должны получать помощь медиков в полном объеме. Далее подробнее. Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии на полях Восточно-экономического форума. В повестке было обсуждение стратегического партнерства между странами и выполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Акцент сделан на наращивание торгово-экономического сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетической, транспортной, инфраструктурной и ряде других областей. Открывая переговор, Владимир Путин отметил, что отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства и выразил уверенность, что что участие делегации Монголии в ВЭФ будет полезным для отношений двух стран. Также у главы российского государства состоялась встреча с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюйсяном. Владимир Путин назвал содержательной и очень теплой прошедшую беседу.

0: Эти встречу с Си Цзиньпинем.
1: Здесь, в Владивостоке, в прошлом году мы виделись на площадке Петербургского международного экономического форума, а завтра вместе поучаствуем в пленарном заседании Восточного экономического форума. Благодарны китайской стороне за традиционно высокий уровень делегаций на этих двух важнейших дискуссионных площадках. Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную, содержательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпинем. А затем совместно поучаствовали в мероприятиях, приуроченных к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.
0: И сегодня Владимир Путин посетил морской вокзал во Владивостоке, где осмотрел один из самых современных рыболовных траулеров в мире, капитан Юнак. Президенту показали столовую, медицинский кабинет, стандартную каюту с санитарной кабиной. На мостике капитан рассказал президенту об особенностях работы современного судна. С помощью гидролокатора косяки рыбы обнаруживаются на глубинах порядка полукилометра, после чего идет вылов и обработка продукции. Владимир Путин расписался в судовом журнале, пожелав хорошего улова и дал сигнальный гудок, поприветствовав экипаж. Затем президент кратко пообщался и с самими моряками. Также Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик-СПГ-2», который построен и готовится к передаче заказчику. Президент высоко оценил его технологичность. Российские военные установили контроль над городом Светогорск в ДНР и освободили казачью Лопань в Харьковской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Вооруженные силы России ведут зачистку Светогорска, где в подвалах зданий прячутся военные ВСУ, отметили ведомстве. Также в течение суток вооруженные силы России поразили распределительные и логистические центры, военный аэродром Украины, используемый ВСУ. Помимо этого были поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах. Средства противовоздушной обороны, сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. О взятии казачьей Лопани и Светогорска Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Президент также отметил, что Россия хочет добиться длительного и абсолютного мира и готова к переговорному процессу с тем, кто имеет на это желание.
1: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира. Вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
0: Глава государства опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Так он ответил на вопрос нашего корреспондента.
2: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
1: Это информационная атака на Россию.
0: Президент также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Бойцы спецоперации должны получать помощь медиков в полном объеме. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.
3: Здесь мы получаем информацию из разных источников. Безусловно, по прямому обращению пациентов, то есть мы открыли на сегодняшний день отдельный канал на нашей горячей линии. Пациенты и члены их семей могут непосредственно обратиться на горячую линию. Конечно же, это и письменные обращения. Мы получаем обратную связь через группы, которые работают непосредственно в субъектах. Это наши общественные советы. И непосредственно отслеживают необходимость оказания срочной помощи по любым направлениям. И нужно сказать, что у нас на сегодняшний день каждое обращение отрабатывается в срочном режиме.
0: Мощи святого князя Дмитрия Донского будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября, сообщает РПЦ. Напомню, реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл, а 20 августа в Архангельском соборе молился президент Владимир Путин. Указ о введении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры из-за необеспечения мер безопасности является превентивной мерой. На сегодняшний день объектов, где выявлено нарушений, нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях Восточно-экономического форума. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команды ЮАР и Греции, а мужская сборная России переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. В стартовой встрече российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев, во второй уступили в серии пенальти Черногории. 3 сентября женская сборная России сыграет с испанками, мужская с командой Мальты. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также допущены представители России в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями. Нападающий Александр Кокшаров перешел из Краснодара в «Факел» на правах аренды. Кокшаров – воспитанник Краснодара. За основную команду он сыграл 21 матч и забил 4 мяча. Контракт с «Факелом», занимающим последнее место в российской премьер-лиге, рассчитан на 2 сезона. Московская «Динамо» изучает вариант с аренды Арсена Захаряна на сезон после срыва трансферов Гонсало Плата и Матеуса Мартинса. Оба бразильца провалили медосмотр. Сейчас Захарян выступает за испанский «Реал Сосьедад», куда 3 года назад перешел как раз из «Динамо». В московском клубе футболист начинал профессиональную карьеру под руководством нынешнего главного тренера «Белоголубых» Сандра Шварца. Хоккейный автомобилист будет бороться за Кубок Гагарина, уверен главный тренер команды Алексей Кудашов. У нас стоит задача за него бороться, сражаться за него как минимум. Формирование команды однозначно залезет на сезон, возможно, даже на несколько месяцев. Но мы понимаем стратегическую цель и будем к ней идти, сказал Кудашов. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги автомобилист вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в 7 встречах Салавату Юлаеву. Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 18, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 23, в Рязани небольшой дождь, плюс 22, в Краснодаре ясно, плюс 32, в Майкопе малооблачно, плюс 29, в Донецке переменной облачности, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Сергей Малоземов.
3: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы решили поговорить не о партии, а о будущем наших детей. Сегодня школьники старших классов и студенты IT-колледжей могут бесплатно пройти курсы «Код будущего», где их обучат программированию. Диплом позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а с третьего курса программы ребята смогут поработать в компании своей мечты. Выборы важны, но будущее наших детей важнее.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна, разное время.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Трабаева и Борис Петухов.
11: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время». Вы можете стать участниками этой программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пришлете текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-нибудь вопросы хотите. Также для тех, кто хочет нас не только слышать, но и видеть, существует такая возможность. Телеграм-канал «Радио России» ведет видеотрансляцию. Также в «Максе», ВКонтакте она есть. И не забывайте, конечно, платформу «Смотрим» и «Вести.ру». Там большое количество материалов.
10: И последних новостей. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, сегодня подготовили массу резонансных новостей. Начинаем мы с Белгородской области. Два человека погибли и 16 пострадали от атак беспилотников в Белгородской области. Все подробности у корреспондента нашего Анна Скрипка, субкор российской газеты «Белгород» у нас на связи. Анна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Анна.
12: Здравствуйте, Мария, Борис. В общем-то, вот сказали вы уже ту трагичную статистику, которая сопутствует нам каждый день. Два человека погибли и 16 ранены. Это данные на предыдущий день, на вчера, 1 сентября. И это, в общем-то, результат атак вражеских беспилотников на регион, не только на приграничье, но и на те муниципалитеты, которые таковыми географически не считаются. Сегодня, опять же, эти атаки продолжаются. И вот на данную минуту известно уже об одном погибшем и 8 раненых белгородцах, включая 2 детей. И вот хочется отметить, что сегодня под таким вот некоторым активным прицелом противника Борисовский округ, в частности, вот в селе Акулиновка, в одном и том же селе, были атакованы автомобили. В результате мама и 6-летняя дочка ранены, 2 мужчин ранены, в общем-то, и соседнее село Зазули. Опять же, ранены мама и 2-летняя девочка. Что хочется отметить? Участились атаки на гражданский транспорт, на автомобили, которые передвигаются не только по межмуниципальным дорогам. Нужно сказать, что с большой осторожностью сейчас белгородцы планируют свои поездки. Но и на автодороги сельские, по сути, те дороги населенных пунктов, которые, ну, невозможно не использовать, потому что все люди, все едут на работу, все едут в магазины, все едут куда-то по своим повседневным делам. Вот, ну и, в общем-то, вот, что хочется сказать вот об этих поездках, как они сейчас организованы. Высок спрос на рации в Белгородской области, и вот даже... водители, которые просто управляют автомобилем, обычным семейным автомобилем, это не обязательно такси, не обязательно какой-то коммерческий транспорт, который уже давным-давно, в общем-то, обзавелся вот как раз такими рациями, люди, в общем-то, настраиваются на вот эту вот общую волну, где расходится информация о том, где летит беспилотник, какого типа этот беспилотник. И, в общем-то, вот эту информацию люди используют для того, чтобы свою жизнь планировать и учитывать это, в общем-то, в своих повседневных делах.
11: Анна, скажите, пожалуйста, вчера, вот 1 сентября, нигде ничего не произошло, все обошлось в школах?
12: В общем-то, вот вчера, опять же, да, 1 сентября, сирена ракетной опасности в Белгородской агломерации ревела несколько раз, и 1 сентября, да, это торжественный праздник, но он, опять же, ознаменовался вот этим вот некоторым напряжением, которое присутствует в жизни каждого белгородца. Да, но что стоит отметить, в общем-то, школы защищены, эти меры безопасности всем известны, там от бронепленки до особых конструкций, которые защищают остекление, но, опять же, хочется сказать о чем, очень... сдержанно, очень вот так конструктивно были настроены педагоги на то, чтобы открыть учебный год очно, а мы знаем, что в 65 школах обучение началось в дистанционной форме, и более того, было отмечено, что вот даже те школы, которые пострадали от вражеских атак, а вот в частности эта школа в селе Беловская, все были очень оперативно восстановлены. И вот эта школа вчера, как раз вот мы ее посещали, очень такая атмосферная произошла там линейка, и дети сказали такую вот фразу, да, школа была разбита, очень сильно разбита, причем в июне. По счастливой случайности тогда никто не пострадал от этого вражеского удара. Но строители восстанавливали вот настолько с такой энергией кипящей, да, и восстановили не то, что к 1 сентября, а гораздо раньше, потому что каждый из них понимал, для того, чтобы дети пришли в школу и начали учиться, педагоги должны еще подготовить классы. Поэтому, конечно, можно сказать, что это восстановление было молниеносным.
11: Анна, спасибо большое. Анна Скрипка была у нас на связи с Обкор Российской газеты, рассказала о последних событиях в Белгородской области.
6: Большая страна, разное время.
10: Переносимся в Красноярский край. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 600 тысяч гектаров. Все подробности у Ирины Поляковой из Красноярска. Ирина, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, да, Красноярск. Это вот я сейчас подумала про Красноярский край, часто говорят, что по площади это как пять Франций,
11: ну, да,
2: да,
11: да,
2: эффектно звучит. Так вот, площадь всех лесных пожаров в регионе, верно вы заметили, это 600 тысяч, и это больше, чем пять Красноярска, да, город-миллионник Красноярск, то есть по площади примерно так, ну, надо сказать, что это сильно меньше, чем Франция, слава богу. Вот, ну, вот такой вот уровень 600 тысяч гектаров, это на протяжении уже последних несколько дней, наверное, мы наблюдаем. Что важно, что точек, вот именно очагов, их становится заметно меньше, то есть вот на обед сегодняшнего дня это 119 уже было, а еще пару дней назад 150, например, то есть это существенно.
11: То есть работа идет, да?
2: Работа, конечно, идет, не просто смотрят на них, не просто наблюдают. Наблюдают, кстати, при помощи флота беспилотников. Там у нас есть, понятно, что и со спутников наблюдают, и камеры стоят в лесах, и рейды. Это все понятно. По работе, вот за минувшие сутки 16 лесных пожаров на площади 4,5 тысячи гектаров. Еще 7 локализованы на площади 8 тысяч гектаров. Это значит, что ну, распространения огня уже нет, да, на этих участках. Где горит? Горит в Ивенкии, горит в Туруханском округе и горит на Таймыре. И очень важно, что ликвидировали все пожары в Енисейском районе, да. Точнее, в Енисейском округе, потому что там практически все лето полыхало. И почему это важно? Потому что Енисейский округ, он ближе к Красноярску, это... Территория, понятно, что Красноярск неравномерно заселен, да, и если там Таймыр, Ивенкии, это совсем трудно.
11: Ну да, там малонаселенные, да, обычные.
2: То в Енисейске, по крайней мере, дороги есть, да, туда добраться можно, хотя они там, кстати, и кончаются, вот. И сейчас вот все, что горит, вот эти вот горящие красные точки, это вот выше поселка Байкит. Это очень удалено, очень труднодоступно, и дорог там нет. А, причина возгорания — сухие грозы, и все очаги, я к этому вопросу еще хотела бы вернуться. Сейчас скажу, что все очаги находятся, еще раз подчеркну, в очень труднодоступной удаленной местности, и угрозы населенным пунктам нет. Давайте послушаем, как комментирует обстановку начальник региональной диспетчерской службы лесопожарного центра Артем Хребтов.
13: Все перемещения сил и ресурсов проходят под контролем оперативного штаба, что позволяет быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Команды с ликвидированных очагов возгорания оперативно перебрасывают с действующим кромком. Вместе с специалистами Краевого лесопожарного центра в тушении пожаров задействованы межрегиональные силы Федеральной лесоохраны, команды из других регионов, это свыше 370 человек. Осложняет тушение большие лесные завалы, образовавшиеся после пожаров, ветровалов и буреломов. При возможности используют спецтехнику. Для доставки групп и патрулирования территории планируют привлечь водный транспорт и 9 воздушных судов.
11: Ну, то есть, таким образом перегруппируют силы сейчас, да, из тех районов, где уже потушены пожары, их будут перебрасывать в новые точки.
2: Да, в новые, туда, куда это возможно, туда, где имеет смысл, туда, где это доступно. Совещание проходит в ежедневном режиме, там много ведомств к этому причастно. Я и хотела вот именно остановиться на сухих грозах. Угу. Просто специалисты лесопожарного центра, они подчеркивают, что еще несколько лет назад 9 из 10 пожаров это были именно... человеческий фактор, да, а сейчас ситуация другая, сейчас большинство, если не все, это именно сухие грозы, и многие замечают, что что-то вот лес как будто горит чаще, да, да, пожалуй, он горит
11: и
2: чаще.
11: И горит в тех местах, куда трудно добраться, с одной стороны, это тяжело и неправильно, а с другой стороны, это все-таки дает надежду, что жилые...
10: Дома?
11: Да, дома какие-то или какие-то постройки не будут затронуты. Спасибо большое.
10: Спасибо.
11: Ирина Полякова была у нас на связи из Красноярска, рассказала о том, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 600 тысяч гектаров.
6: Большая страна, разное время.
11: Сейчас поговорим о волонтерах. Волонтеры в Башкирии получат особый статус. Что это за статус? За что его получают? Отвечает Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, коллеги. Да, вот в Уфе на днях прошел гражданский форум, и там руководитель Народного фронта в Башкирии Виталий Брыкин обратился к главе региона Радио Хабирову с таким предложением, что для волонтеров, которые помогают СВО, нужно ввести особый статус. Вообще в республике огромное количество волонтерских сообществ, они во всех, вот без исключения, городах и районах есть, и вот эти вот волонтерские сообщества часто не имеют вообще никакого статуса. Mm-hmm. То есть кто-то работает при поддержке муниципалитета, кто-то НКО, да, кто-то сам по себе, юридически они часто не зарегистрированы. То есть это люди просто, ну вот, собираются, порыв души, да, чтобы помочь.
11: Самодеятельность, да. Угу.
14: Да, да, чтобы, то есть люди объединились, чтобы помогать. Кто-то из них, понятно, ну, более такая серьезная, то есть кто-то возит грузы на передовую, да, собирает грузы, другие в это время там вяжут маски, вяжут теплые вещи, плетут маск-сети, заливают свечи, шьют противодрон одеяло и так далее, и так далее. То есть все совершенно разные. И вот как раз Виталий Брыкин сказал, что к нему часто у Народного фронта же тоже есть такой проект «Все для победы».
11: Конечно, да, конечно.
14: Они тоже много делают. Да. И к ним часто обращаются волонтеры и говорят, а вот вы не могли бы нам выдать справку, что мы волонтеры СВО? То есть для кого-то, для многих это важно. Вот как, ну, как сказать, по разным причинам это может быть важно, да? И они выдают, да, эти справки.
11: Послушаем, что он говорит. Давайте послушаем.
14: Да, давайте послушаем сразу Виталия Брыкина.
15: статус как внимание к этим людям. Если такой статус будет, это скорее дань уважения. У нас много волонтерских групп, тысячи людей вовлечены в такую деятельность. Я не думаю, что этот статус будет давать привилегии. Это прежде всего такой почетный официальный статус, что является волонтерами. Не всем это нужно, но для многих это важно. Это попытка каким-то образом облагодарить людей за ту помощь, которую они оказывают ребятам, тратя свои средства, тратя свое время. И самое главное, вкладывая душу.
11: Ну да, главное, чтобы их заметили, чтобы их тоже понимали, что
14: да,
11: они работают.
14: Да, вот как раз Виталий Брыкин говорит, что здесь речь, наверное, не будет идти о каких-то льготах, привилегиях. Mm-hmm. Скорее всего, это как дань уважения. Действительно, вот что отметили, что потому что слишком волонтеров, это хорошо, что их много, да, но их тысячи исчисляются, поэтому каждому вот какую-то там, я не знаю, финансовую поддержку, это невозможно будет физически сделать, да, но тем не менее вот как-то будут отмечать.
11: Имена их должны знать все.
14: Да, именно их должны, это безусловно, mm-hmm. знать все. И вот как раз понятно, что глава региона Ради Хабиров поддержал эту идею и сказал, что вскоре, где-то вот в середине сентября он встретится отдельно с волонтерами СВО и подробно обговорит этот вопрос, то есть какие mm-hmm. меры поддержки будут приняты и что вот вообще даст этот статус. Давайте еще раз послушаем Виталия Брыкина.
15: Глава республики на встрече с волонтерами, которая произойдет в сентябре, это обсудит. И, соответственно, будет выработано понимание, что будет давать этот статус. Во всяком случае, такое предложение есть. И сейчас правительство должны проработать вопрос, как это будет происходить. Пока вот это до конца непонятно, но я думаю, как раз вот к волонтерскому форуму будет ясно.
14: То есть что это будет, например, вот дополню, или это бумага какая-то, справка, удостоверение для волонтеров СВО, да, кто их будет выдавать, то есть вот таких вот чисто орг вопросов много, но все они вот уже после этой встречи в сентябре уже будет понятно, что это будет за статус и кто именно его будет получать из волонтеров. Тем временем, как я уже с чего начал, в республике очень много волонтерских организаций, понятно, да, и вот, например, одни из них, это из села Шингак, Куль в Чешминском районе. Это в него входят одни женщины, причем это так называемые волонтеры серебряного возраста. Mm-hmm. Да? Самый молодой из них участниц 60 лет, а самый возрастной, более 75, да, и они, понятно, что они уже настолько сплотились, это как семья, они самые-самые разнообразные, они и вяжут, и шьют, и собирают травы, и мед, и так далее.
11: Сергей, давайте послушаем.
14: Давайте, да, дадим им слово.
16: 600 мы точно сделали сетей. Свечи очень много. Мы уже 1500 их залили. Уже отправили.
17: В выходные дни, субботу, воскресенье не работаем. Я себе места не нахожу. Мне охота сюда быстрее, к девчатам.
18: Сейчас неохота дома сидеть. Охота помочь.
10: К девчатам?
11: Да,
10: вот
11: да,
10: как
11: да.
10: Классно.
14: Да, девчатам.
11: Сергей, очень трогательно. И действительно, мне кажется, что это правильное решение. И по всей стране, в общем, этот статус надо установить для людей.
14: Да, вы знаете, Борис, вот уже известно, что вот в Башкирии только такая идея прозвучала, и уже этим опытом статус волонтеров СВО заинтересовалась Удмуртия. Они уже ждут.
11: Естественно, естественно.
14: Да, как у нас это будет организовано, и у себя готовят тоже ввести вот такой статус для ветеранов.
11: Сергей Трифонов.
10: Спасибо большое.
11: Из Уфы был на связи, рассказал о том, что волонтеры в Башкирии получат особый статус, что это значит и как это поможет.
10: Будем следить за ситуацией. После небольшой паузы вернемся, не переключайтесь.
19: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
20: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
19: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
20: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
19: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
23: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
22: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
21: Радио России. Главное радио страны. Большая страна, разное время.
10: Разное время продолжает свою работу. Напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Мы же вместе с вами пока переносимся в Екатеринбург.
11: Да, там... естественно, тема эта будет связана с 1 сентября как таковым. Да? И к тому, до чего дошла, в общем, школа.
10: А до чего же она дошла? Она открылась. Открылась уникальная школа «Золотой стандарт образования». Все подробности у нашего корреспондента. Это Альберт Мусин из Екатеринбурга уже у нас на связи. Альберт, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Альберт. Что же это за школа такая фантастическая?
0: Ну, школа необычная, наверное, вообще во всем, начиная даже с названия и с номера. Это 366-я школа, но ее уже даже на официальном уровне прозвали школой 36,6, поскольку, как объяснил даже глава города, это такой эталонный показатель здоровья и жизненной энергии человека. И школа, да, как вы уже сказали, призвана стать золотым стандартом образования. Его девиз – школа, где учат думать как ученый, заботиться как врач, расти как человек. Собственно говоря, почему 36,6? Потому что это первый в городе медицинский профиль школы. Там упор сделан на изучение биологии, химии, физики, математики, географии и обществознания, а также на основы практической медицины. А среди преподавателей есть сотрудники службы скорой медицинской помощи. Также эта школа сотрудничает с университетом медицинским и с колледжем. То есть для учеников организуются и профессиональные пробы, стажировки, мастер-классы, наставничество, проектные школы. И, соответственно, потом выпускники этой школы имеют возможность просто даже по уровню знаний приоритетнее поступить в эти медицинские учреждения среднего там, и высшего образования. Самое интересное, что эта технологическая начинка просто максимально яркая. Там есть биохимический кластер с лабораториями, медицинский симуляционный класс с виртуальной реальностью, AI-лаборатория, то есть лаборатория с искусственным интеллектом, и также 4 спортивных зала, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, беговая дорожка и даже скалодром, то есть стандартный набор, только расширенный для того, чтобы больше учеников могли заниматься физической культурой.
10: Да, и, это прям набор мечты.
11: Да,
0: заботиться о своем собственном здоровье в первую очередь. Потому что если ты не позаботишься о себе, как ты позаботишься о других?
11: Неспроста губернатор приехал, так сказать, на 1 сентября в эту школу, да?
0: Да, именно поэтому, потому что это, ну, на самом деле совершенно уникальнейшая вещь, и вообще школу даже сдали с большим опережением, по контракту строительство завершить должны были в феврале 2027 года, то есть только в следующем году, но готово было здание уже в июле 26-го, поэтому в честь как бы, такого еще знаменательного события, тоже добавляющего уникальности этой школе, вот сейчас она так и прогремела, скажем так, на всю страну. Кроме того, что школу открывали губернатор Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, там директор школы, также еще и ученик 10 класса Гедяненков, они вместе нажали на символическую кнопку старта. И, собственно говоря, вот, когда директор выступал, он обратился к ученикам и сказал, что эта школа в первую очередь для детей, не для отчетов, не для рейтингов, а для того, чтобы каждый из учеников чувствовал себя здесь нужным, услышанным и уверенным в завтрашнем дне. И, собственно говоря, я думаю, что такое ощущение, оно и возникнет, потому что есть в школе свои отдельные еще кластеры, то есть, мало того, что здесь 5 этажей, 33 тысячи квадратных метров общая площадь. Там вся школа разделена на 3 блока для разных возрастных групп, чтобы они между собой не перемешивались. То есть старшая школа, средняя и младшая. А находится она вообще в портале улиц Щерца Машинной. Для тех, кто, понятно, не живет в городе, это прямо возле центрального парка городского. Это вид на лес, это вид на реку Исеть, главную городскую реку. То есть вид максимально живописный.
11: А с какого, с какого класса вот дети будут уже определяться с профессией?
0: Я так полагаю, точной информации пока еще нету, с какого именно класса определяться, но изначально все-таки, я думаю, что начиная со средней школы, дети уже смогут выбирать примерные профили, куда они смогут выбирать, учитывая, что школа в принципе с медицинским уклоном, то и поступать туда все-таки дети, ну, понятно, родители будут вести своих детей, изначально тех, у кого есть, ну, склонность к биологии, физики,
11: ну, или хотя бы возможность попробовать, насколько...
10: Ой, ну как же это интересно, все эти эксперименты химические. У нас, когда я училась в школе, прошел ровно один эксперимент, потому что на нем что-то загорелось на соседней парте у одноклассников, и с этого момента все эксперименты у нас отменили. И, в общем-то, химия была исключительно на бумаге.
11: А у нас девушка себе прожгла фартук, я помню.
10: Вот.
11: И стала тушить его водой, что было нельзя делать
10: обязательно. Так что, конечно, мощные лаборатории, это, мне кажется, что-то из разряда мечты, как повезло современным детям.
11: Да нет, еще и будут наверняка и манекены всякие, вот, которые позволяют делать какие-то процедуры, уколы там и прочие вещи. Что это, конечно, очень интересная школа, и я думаю, что явно туда конкурс достаточно большой, Альберт.
0: Конкурс будет, я думаю, тоже очень большой, поскольку все-таки рекламу, скажем так, в школе дали огромную. Ну и, конечно, скажем так, будут там, конечно, свои особенности по безопасности, потому что совсем рядом находится еще и управление Следственного комитета.
11: Ну это вот очень неплохое соседство, я считаю. И даже спасибо большое. Альберт Мусин очень подробно рассказал нам о такой вот замечательной школе «Золотой стандарт образования», которая открылась в Екатеринбурге.
21: Большая страна, разное время.
10: Движемся дальше и будем говорить про семьи. Пространство для общения и творчества. В Сыктывкаре для молодых семей создали клуб «Формула семьи». Вот такая новость. Что же это за клуб, узнаем у корреспондента «Российской газеты» Светланы Цыганковой. Уже у нас на связи. Светлана, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Клуб «Формула семьи» создали на базе молодежного центра. И главная задача, о которой сказали, для чего это? Чтобы молодые семьи могли и найти новых друзей, пообщаться и провести интересное время вместе со своими детьми. И вот нужно сказать, что в Сыктывкаре вот буквально до последнего времени не было большого молодежного центра. Поэтому и решили создать его. Стали искать помещение, нашли. Потом написали заявку для участия в конкурсе «Регион для молодых» федеральной программы «Россия – страна возможностей». И получили финансирование. Причем, как рассказали инициаторы, их дизайн-проект, который они и подготовили сами же в республике Коми, на федеральном уровне признали одним из лучших.
11: Вот как.
1: И вот новую площадку, вот этот молодежный центр, стали создавать на базе бывшего водоканала. Это такое уже старое двухэтажное здание, немножко было закрытое и заброшенное. Там провели полностью всю перепланировку. Все сделали так, чтобы было удобно и функционально. И вот на первом этаже уже там порядка 1000 квадратных метров, а на второй 380. И место, кстати, тоже выбрали не случайно, так как это молодежный центр. Но там рядом и учебные заведения, и школы. То есть, в общем-то, ребятам очень хорошо добираться. И на ремонт центра выделили деньги 25 миллионов. Это, конечно, федеральные деньги. Вложился республиканский местный бюджет. Потом еще добавляли, потому что на эти средства не смогли отремонтировать там входную зону.
11: Да,
1: там
11: был, цены растут, добавили. Понятное
1: да.
11: дело. А что,
1: да.
11: что, же, вот, та, что же там да. такое ждет вот, молодых родителей? Какие
10: активности интересно, творчество, да. комнаты?
11: Да.
1: да, вот как раз в этом молодежном центре и создали клуб «Формула семьи». Участниками этого клуба могут быть семьи, родителям которым до 35 лет, а детям до 7 лет. Вот это такое условие по возрасту сделали тоже специально, потому что в основном, когда у молодых людей появляются, у молодых родителей появляются маленькие дети, они, как правило, привязаны к дому, что все время приходится где-то вот у себя дома это время, значит...
11: Понятно. А здесь созданы условия, что можно с маленькими детьми приходить, да?
1: Да, да. И все вот приходят туда с маленькими детьми. И вот последняя встреча была очень интересная. мам пригласили на мастер-класс, их учили создавать такие очень красивые и стильные украшения из бусинок. А дети, этим временем тоже не были просто так. Они под присмотром специально обученного человека, для них тоже провели такой мастер-класс, и они занимались лепкой из теста пластилина. И потом все эти дети, это нужно, как объясняли, для развития мелкой моторики, конечно, воображения. Конечно. А после занятий они все счастливые пошли со своими поделками домой.
11: Да.
1: И вот, как говорят, и мамы делились впечатлениями, они остались очень довольны, потому что, во-первых, сами могли о чем-то поговорить с такими же сверстниками своими, там,
11: ну,
1: поделиться,
11: да, какими-то. Не держа ребенка на руках, да. И можно, наверное, оставить ребенка в этом заведении на некоторое время, чтобы решать какие-то вопросы, которые, ну, набегают. Которые,
10: насущные, да, какие-то насущные вопросы и проблемы.
11: Вопросы,
1: ну, да,
11: думаю,
1: это
11: несколько часов могут освободить от, так сказать, пристального, да, внимания,
1: да,
11: к ребенку.
1: Да, так это и планируется делать. И уже есть, их приглашают молодых родителей по субботам один раз в неделю. Угу. Опять-таки суббота, выходной день, чтобы они могли прийти и вместе с детьми там чем-то позаниматься. Два раза в месяц будут проводиться мастер-классы уже родителей с детьми. В субботу дети отдельно, родители отдельно, а два раза в месяц вместе. И два раза в месяц также им предлагаются лекции для родителей.
11: Да, да.
1: Будут самая разнообразная тематика.
11: Тут можно и спектакли ставить, да.
1: Ну, возможно,
11: и хором
1: так
11: и петь, да.
10: Ну, это если график, да, позволяет, что называется. Ну,
1: да,
10: замечательное пространство, и замечательно, что задумались о таком, да, хорошем проекте, потому что мало кто понимает, что действительно иногда нужно каким-то образом передохнуть,
11: и
10: да,
11: выдохнуть,
10: и родителям нужна какая-то пауза, да и ребенку со сверстником тоже,
11: да,
10: полезно,
11: интересно,
10: пообщаться. Даже в юном возрасте и, да, что-то там своими руками сделать, какое-то творчество проявить,
11: ну,
10: и,
11: да,
10: и так далее.
11: Да. Наверняка их и игрушки там встречают, и вся
1: да, все там есть, да, конечно, да.
11: И тем более есть специальный человек, который за этим присматривает. И,
1: да, занимается как, да, раз с маленькими детьми,
11: да,
1: умеет это делать.
11: Да, потому что, да, у всех детей, ну, особые какие-то вещи есть, которые необходимо учитывать, и это все очень важно. Спасибо большое. Светлана Цыганкова была у нас на связи, корреспондент «Российской газеты», рассказала о том, что в Сыктывкаре для молодых семей создали клуб «Формула счастья».
10: Да, вот такая формула семьи. И замечательная инициатива. Будем надеяться, что другие регионы тоже задумаются о создании подобных центров, потому что иногда и родителям нужна какая-то консультация, угу, и помощь и так далее.
11: Опять же, туда можно приглашать, да, и юриста, и,
10: да,
11: кого-то.
10: Да. И хорошо, что такие пространства есть, пусть их будет больше. Дорогие радиослушатели, мы вам напоминаем, что мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте, что у нас есть видеотрансляция, телеграм-канал Радио России. Также мы представлены в мессенджере Макс, поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
21: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов о внедрении цифрового рубля.
3: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
21: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
4: больше.
5: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
8: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза. чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет «Император Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе

0: вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановск. Реклама.
3: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: МЧС информирует.
6: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал содержательной и очень теплой прошедшую в Бишкеке встречу с Си Цзиньпином. Светогорск и казачья Лопань перешли под контроль вооруженных сил России. И 2 миллиона 600 тысяч россиян хотят сделать свой выбор на выборах в Госдуму онлайн. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты по видеоконференц-связи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытия новых объектов. Судостроение возродилось в Дальневосточном федеральном округе. За 4 года построено 31 судно, доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в округе Юрий Трутнев. Он также сообщил, что производство аквакультуры на Дальнем Востоке вырос в 3 раза, в том числе благодаря росту числа рыбоперерабатывающих заводов. Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюйсяном. Накануне президент встречался с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Владимир Путин назвал содержательной и очень теплой встречу в Бишкеке с Си Цзиньпином.
9: Здесь, в Владивостоке, в прошлом году мы виделись на площадке Петербургского международного экономического форума, а завтра вместе поучаствуем в пленарном заседании Восточного экономического форума. Благодарны китайской стороне за традиционно высокий уровень делегаций на этих двух важнейших дискуссионных площадках. Только позавчера, как вы знаете, в Бишкеке, в Кыргызстане, мы провели исключительно полезную содержание.

0: Замечательную и очень теплую встречу с моим другом, с председателем Си Цзиньпинем. А затем совместно поучаствовали в мероприятиях, приуроченных к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.
1: Также Владимир Путин на полях ВЭФ провел переговоры с премьер-министром Монголии. Президент отметил, что отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства и выразил уверенность, что участие делегации Монголии в ВЭФ будет полезным для отношений двух стран. И сегодня Владимир Путин посетил морской вокзал во Владивостоке, где осмотрел один из самых современных рыболовных траулеров в мире «Капитан Юнак». Также президент осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик СПГ-2», который построен и готовится к передаче заказчику. Президент высоко оценил его технологичность. Подразделения группировки войск с севера в результате решительных действий взяли под контроль поселок городского типа Казачий Лопань в Харьковской области. Группировка войск Запада владела городом Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения с севера, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы. В ходе продолжительных и тяжелых боев активно применялись артиллерийские системы. Контроль над поселком Казачий Лопань в Харьковской области был установлен подразделениями 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка группировки «Север», проинформировало министерство. Накануне по завершении саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин в ходе общения с журналистами сообщил, что вооруженные силы России продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
0: Продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов. В том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
1: Президент сообщил, что вооруженным силам России дано указание по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Владимир Путин добавил, что Россия хочет добиться длительного и абсолютного мира и готова к переговорному процессу с теми, кто имеет на это желание. 2 600 000 россиян хотят сделать свой выбор на предстоящих выборах в Госдуму онлайн, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. В 36 регионах уже началось досрочное голосование в труднодоступных районах и на судах. В нем приняли участие почти 14 тысяч человек. Но для тех, кто в этом году отдаст свой голос впервые, по словам Памфиловой, ЦИК, Росмолодежь и платформа «Россия. Страна возможностей» запустили специальный проект «Будь со страной».
2: Как вы знаете, в этом году у нас рекордное количество вновь, скажем, молодых, юных избирателей, которым исполнится 18, может потенциально принять участие в предстоящих выборах до 1 600 000. Цель предстоящей акции – это сделать это первое голосование ярким и запоминающимся, значимым событием в их жизни.
1: Напомню, выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу Оренбург дома принимает казанский «Рубин». После первого тайма счет 0-1. Гол забил Жак-Жюльен Сиве. Это четвертый гол француза в пяти последних матчах. Московская «Динамо» изучает вариант с аренды Арсена Захаряна на сезон после срыва трансферов Гонсало Плата и Матеуса Мартинса. Оба бразильца провалили медосмотр. Сейчас Захарян выступает за испанский «Реал Сосьедад», куда три года назад перешел как раз из «Динамо». В московском клубе футболист начинал профессиональную карьеру под руководством нынешнего главного тренера «Бело-голубых» Сандра Шварца. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команды ЮАР и Греции, а мужская сборная России сегодня переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. В стартовой встрече российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев, во второй уступили в серии пенальти Черногории. Завтра женская сборная России сыграет с испанками, мужская с командой Мальты. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также допущены представители России в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями. В хоккейном «Локомотиве» не будут ломать ничего хорошего, заявил новый главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. У этой команды есть идентичность. Ведущие тройки пока не трогаем, ребята неплохо взаимодействуют. В нападении все равно будет молодая кровь, они дадут энергию, где-то суету, рассказал Квартальнов. «Локомотив» выиграл два последних кубка Гагарина. В клубе заявили, что задача на новый сезон континентальной хоккейной лиги, который стартует уже 5 сентября, выиграть трофей и в третий раз подряд. С вами был Юра Геворкян.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на Радио России.
7: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 14, в Архангельске пасмурно, плюс 16, в Вологде небольшой дождь, плюс 19, в Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 20, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 19, в Элисте малооблачно, плюс 29, в Махачкале малооблачно, плюс 26, в Владикавказе облачно с прояснениями, плюс 25, в Херсоне малооблачно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
4: Большая страна. Разное время.
7: Еще целый час вещания у нас. Мария Тарабаева и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Так что не стесняйтесь. Еще целый час мы готовы принимать ваши сообщения по телефону 8-925-222-99-92. Присылайте текстовые сообщения на тему, которую мы обсуждаем, или, может быть, задать какие-то вопросы. Не стесняйтесь, принимайте участие в нашей программе.
8: Да, выбирайте себе платформу по душе и присоединяйтесь ко второму часу нашего эфира, который обещает быть не менее интересным, чем первый. Мы отправимся сейчас с вами в Нижний Новгород. Да, и поговорим очень на любопытную тему такую. Поговорим о том, что Центральный банк назвал меры защиты от раздолжителей.
7: Раздолжнителей.
8: Да, раздолжнителей. Вот такой вот интересный термин. Mm-hmm. Компании, которые обещают полное списание долгов, якобы без последствий, а в общем-то по факту на самом деле с ними надо держать ухо востро или по возможности не пользоваться их услугами. Да. Сейчас узнаем все подробности у нашего корреспондента из Нижнего Новгорода. Наталья Евстигнеева уже у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наталья.
9: Здравствуйте, коллеги. Действительно, раздолжнителями, или еще у нас их называют списуны, сейчас начали им уделять пристальное внимание. Они действительно обещают освободить от долгов человека, беря при этом деньги за свои услуги. И вводят людей в заблуждение, предлагают то, что не могут гарантировать по закону вообще. И вот в Центробанке объяснили, как не стать их жертвами. Вообще юридические компании, они действительно помогают людям решать финансовые проблемы, в том числе и реструктуризацию просроченной задолженности проводят. Но среди них, вот этих юридических компаний, есть, конечно, и вот эти паршивые овцы, недобросовестные конторы, которые обещают раз и навсегда избавить от кредитов вас. Но в итоге люди нарываются, по сути, на тех же самых мошенников и лишь ухудшают свою кредитную историю. Долги растут, проценты капают, и в итоге банки подают в суды. Дальше подключаются судебные приставы, ну и дальше по схеме, по цепочке примерно понимаем, что происходит, да, и имущество изымается, и штрафы накладываются. Но вот вообще официально процедура банкротства у нас в стране, конечно, существует, и нужно понимать, что это крайняя мера, что за ней последует масса ограничений. Если собственного должника нету никакого имущества, чтобы реализовать его для погашения долга, то тогда действительно можно нанять финансового управляющего и начать процесс банкротства. Но тут сразу нужно понимать и осознавать, что эта процедура может затянуться на годы. А по завершении процедуры, когда человек получает статус банкрота, он должен также осознавать, что, скорее всего, больше никогда в жизни ему не дадут никакой кредит, тем более ипотеку, тем более. И более того, он не сможет более 10 лет занимать руководящие должности и не сможет открыть собственное ИП.
7: Ну да, там еще куча... Своего куча рода это еще... поражение в правах, да, такого вот характера.
9: Да, ну вот, естественно, вот эти раздолжнители, они не только не предоставляют эту информацию, они просто обещают финансовую свободу, берут аванс за свою якобы работу, ну и, собственно, растворяются в воздухе. И вот Центробанк, он рассказал, как распознают вот этих мошенников. Собственно, на что нужно обратить внимание? Угу, да. У них, как правило, агрессивная реклама. Вот такие громкие лозунги, как «защитим имущество от арестов», «отменяем все платежи», «не платите больше кредиторам». Угу. Вот такие, такие, да, бравады, они... должны нам давать этот красный флаг. Бежим в противоположную сторону от этих вот компаний, контор. Не забываем про сыр, да, где он бывает бесплатный. А если просто не платить по кредитам, то мы сами понимаем, что от этого только вырастут штрафы и неустойки. И вот центробанки говорят, что если все-таки возникают у людей трудности с выплатами, всякое бывает, то обращаться нужно не к волшебникам, которые судят вам какие-то эфемерные горы золотые.
7: А к кредитору, да, непосредственно?
9: Непонятную, да, халяву какую-то обещают, а непосредственно идти в сам банк. Он, как никто другой, заинтересован в том, чтобы вы ему деньги свои отдали. И дальше уже будете рассуждать, они вам могут предложить в банке, да, кредитные каникулы, там, отсрочку. В каждом банке свои условия. Нужно просто обсуждать. Но если никакой вариант все-таки не подходит, вы не можете договориться с банком, тут уже, конечно, да, можно прибегнуть к вот этой крайней мере, процедуре банкротства. Но, кстати, есть и такие долги, которые списать вам не поможет никто и никогда, даже самая прозрачная юридическая контора, которая будет вам обещать многое. Первое – это долги по алиментам. Так. И долги по возмещению вреда чужим жизням и здоровью. То есть, если вам обещают списать вам алиментные долги, то никогда не верьте, это не то, что невозможно, это уголовное наказание.
7: Да, да, это противоправное действие.
9: Надо сказать, что вот с января этого года ЦБ вместе с Генпрокуратурой они озадачились вопросом наказания вот этих раздолжнителей в правом поле, то есть не просто там пальцем грозить, ай-яй-яй, не ходите к ним, да, ну и неплохо было бы уже и наказывать за такие, собственно, дела. И начал работу с января у нас запрет рекламы, оказания вот таких вот услуг сомнительных. Но в большинстве городов, чаще всего небольших и некрупных, да, мы вот эти объявления пишем долги, мы видим на каждом столбе до сих пор.
7: Да.
9: И в интернете, конечно, этих предложений огромное количество, и нарваться на вот этих товарищей очень просто.
7: Ну, в общем, еще раз надо сказать, внимательно, внимательно, внимательно. Если вы в такие ситуации попали, то 7 раз отметьте в данном случае, чтобы один раз отрезать.
8: И главное не реагировать действительно на эту агрессивную рекламу, потому что нужно задуматься, что, ну, в общем-то, не просто так она делается именно в таком агрессивном ключе. Мы благодарим нашего корреспондента.
7: Спасибо большое,
8: Наталья. Наталья Евстигнеева была с нами на связи из Нижнего Новгорода. Ну, а мы движемся дальше.
10: Большая страна, разное время.
7: Ой, не знаю, честно говоря, помню, 1 сентября пошел в школу, так, в очередной класс, и пошел, что называется. А то, что какие-то перегрузки в это время наступают, и как от них спасти школьника,
8: ну, да, если честно, поговорим. Это действительно так, потому что, во-первых, мы забываем с тобой, мне кажется, иногда о том, что все-таки сейчас у нас информации гораздо больше, ресурсов больше, и нагрузка на школьников просто колоссальная. Плюс еще давит эта вечная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и так далее. Мне кажется, что на самом деле стрессов-то прибавилось. Не то, что у нас экзамены сдал, и в институт поступил, все нормально.
7: Тут, вроде
8: тут
7: бы, да,
8: как будто бы какая-то вечная прям гонка, которая начинается с первого класса. Эксперты раскрыли, как спасти школьника от перегрузок. А спасать, оказывается, действительно надо. Будем сегодня разбираться в этой теме. У нас на связи Дмитрий Крылов, педагог-реабилитолог. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
11: Добрый день, уважаемые ведущие, слушатели. Спасибо большое за предложение, за приглашение.
7: И вам большое спасибо. Расскажите нам, пожалуйста, вот порядок этих вещей.
8: Сейчас, секундочку, я вот маленькую ремарку. Мне кажется, вчера большинство людей видели этот ролик, как ребенок не хочет идти в школу, мальчик, и там мама просто его, ну, я не знаю, тащит реально физически, и я не думаю, что это, возможно, даже уже не первоклассник, а может быть класс второй или третий, но он настолько не хочет идти в школу, что он вот всячески там искал лазейки, каким образом сбежать. Она его практически, ну, чуть ли не, я не знаю, не за руку тащила, чтобы, значит, дотащить до линейки, до школы и так далее. Все-таки это какой-то знак. Значит, что-то не так, почему ребенок так упрямится. И мне кажется, наверняка тоже и нагрузка сразу же увеличивается, особенно после каникул, внезапно, на детей. Что делать, как подготовить ребенка к первому дню и к последующему?
7: И когда начинать этот процесс, да,
11: не первый. Вы сказали такое слово, как «внезапно». Начну с того, что подготовка к школе – это постепенный вход в режим, а не резкий старт. Первое, наверное, самое основное – это, конечно же, сон. Может быть, об этом, конечно, поздно говорить, но лучше готовить ребенка за одну неделю до 1 сентября. Сдвигать по чуть-чуть подъем и отбой, хотя бы на 15-20 минут в день, ведь все-таки недосып – это главный враг иммунитета и устойчивости к нагрузкам. Второе, о чем все знают, но мало кто делает, это утренние разминки. Да, всего 5 минут с утра подтянуться, сделать суставную гимнастику, повращать плечами, головой, сделать несколько приседаний. Это запускает кровоток и снимает мышечные зажимы, которые накапливаются как раз-таки вот от долгого сидения за партой. Третье – дыхание. Перед уроками 2 минуты дыхания по квадрату. Есть такая техника, когда ты вдыхаешь на 4 счета, задерживаешь на 4 счета, выдыхаешь, задерживаешь снова на 4 счета. Это мгновенно успокаивает нервную систему, включает так называемую парасимпатику и улучшает концентрацию. Четвертое – делать динамические паузы. Если слышали, есть такой принцип помодоро, да, там каждые 30-40 минут занятий, вставать, там, сделать несколько упражнений, также понаклоняться, немножко какой-то добавить двигательной активности. И пятое, я думаю, что это прям классно. Просто вот поговорить о таком, ввести такой ритуал, как ежедневные прогулки. Да, неважно, в каком отдаленном участке ты живешь, и у нас на севере можно потеплее одеться и погулять вечером. Лучше, конечно же, не меньше часа, а лучше вообще и до, и после школы. Ведь кислород снижает уровень гормона стресса, кортизола нашего. Без этого никакие там умные методики, они на самом деле не помогут.
8: Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну вот как можно отличить у школьника, не знаю, лень от каких-то вот тревожных сигналов?
7: Ну да, потому что панических атак.
8: Да, потому что, ну, мы все люди, и мне кажется, лениться – это тоже нормально. Но так или иначе, вот как родителям распознать эту тонкую грань?
11: Ну, тут, наверное, имеет место быть… сказать вообще, о каком возрасте ребенка мы говорим с вами. Потому что есть такое возрастное понятие, да, у детей, допустим, дошкольного возраста и младшего школьного возраста, ведущий тип деятельности – это игровая деятельность. То есть все, что в игре, и ребенку, ну, усидеть долго за партой в статической позе, ну, это нереально. Это всем все ерзают, и это достаточно сложно. То есть ребенок не то, что непослушный или не хочет вникать в урок и в предмет,
7: он,
11: а…
7: Он просто
11: вот по-другому
7: живет еще. Да?
11: Живет по-другому. Да. Мы берем, допустим, детей чуть-чуть постарше, 5-6 класс. В 5-6 классе уже какие-то начинают изменения в теле происходить. Смещается центр тяжести. Ребенок понимает, что что-то вот что-то было, и что-то вот что-то новое происходит в организме, какие-то новшества. Здесь уже нужно больше работать над координацией и балансом, допустим.
7: То есть
11: и
7: это если мы говорим… спортом заняться, например.
11: Да, да. И вот ничего не придумали еще лучше физической активности на самом деле. Самая волшебная таблетка, которую так все ищут, но на самом деле она была всегда так близко. И если мы, допустим, говорим о детях старшего возраста, там, 9, 10, 11 класс, здесь уже конкретно вот и кардионагрузки, и силовой тренинг. Это то, что сбрасывает тот самый кортизол вот просто на ура.
7: Понятно. Ну вот что же родителям в данном случае делать? С чего начинать? Вот вы объяснили эту ситуацию. Ну вот утром будет ребенка, ребенок говорит, я в школу не пойду, я не хочу, мне там плохо.
11: нужно понимать, это разовая акция у ребенка такая, или это постоянно, или это у него такая тревожность. То есть здесь на самом деле все у нас человекоцентрично, все индивидуально, и мы должны, ну как бы к каждому случаю ты подходишь отдельно, да, мы все разные абсолютно, кто-то совы, кто-то жаворонки, и если
7: но,
11: уже это
7: вышло в какую-то... Родители не специалисты, конечно же, да,
11: но вот,
7: могут дать оценку, да?
11: Вот это, ну, я... можно посоветовать родителям обратиться к специалистам, на самом-то деле. Если, опять же, если эта история повторяется из раза в раз, разбираться в этом вместе с людьми, которые вам подсказывают.
7: Ну, стоит ли в школу пойти и узнать, как ребенок? Может быть, случай травли какой-то, а может быть, он просто боится публичных выступлений?
11: Вот. То есть, видите, насколько вот вы сами подсвечиваете такие моменты, которые достаточно индивидуальны. Сейчас история с буллингами, с травли, она на самом деле очень распространена. И в центре, в котором я работаю, педагоги и психологи, они помогают справиться с этими историями. То есть я работаю в центре психолого-медико-педагогической и социальной помощи, и это на самом деле очень частая история.
8: А вот как бороться с детской тревожностью относительно экзаменов и оценок? Ведь многие, не секрет, вот мы не хотели в школу из-за контрольных, но сейчас, мне кажется, некоторые дети, ну, совершенно не хотят как раз из-за того, что вот, да, ЕГЭ, вы помни, будущем ОГЭ и т.д. и т.п. И вот они не хотят. Что делать? Как тревогу убрать немного?
11: Мне кажется, больше даже тревожности, вот сейчас в вашем вопросе, я так задумался, больше тревожности от родителей исходит, нежели даже от детей порой.
7: Но они позиционируют это на детей, естественно.
11: Конечно.
8: В результате, тревожатся все, да, собака пересказывает выученное.
11: То есть у нас у детей особенно, да, то есть почему дети так похожи на родителей? Зеркальные нейроны. Родителю в первую очередь нужно воспитывать себя, а детям нужно объяснять как раз-таки, что... действительно, ведь на оценках не заканчивается жизнь, и ты стараешься эти моменты транслировать. Есть, наверное, что-то более важное. Вот мне очень нравится фраза «Здоровье – это еще не все, но все без здоровья – это ничто».
7: Гениально.
11: В этой фразе очень многое сокрыто. Объяснять детям, что ничего нету, ничего нету, вот кроме вот самое
8: ничего нет важнее здоровья,
11: твое здоровье, чем твои нервные клетки.
8: Это правда.
7: Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Крылов, педагог, реабилитолог, был у нас на связи. Поговорили мы о том, как спасти школьника от перегрузок, волнений излишних и вообще всех факторов, которые 1 сентября наступают.
8: Да, и дорогие родители, гуляйте больше на свежем воздухе со своими детьми и не волнуйтесь.
7: И
8: дышите глубже,
7: и разговаривайте.
8: Все будет хорошо. После небольшой паузы вернемся.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
10: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Большая страна, разное время.
7: Мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы отправимся в замечательный город Осташков. Именно этому городу будет присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Все подробности у Андрея Собынина. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Слушаем вас.
13: Да, здравствуйте. Да, решение, можно сказать, уже принято. Его поддержал губернатор наш. И уже законодательное собрание уже проголосовало за это решение. Ну, а дальше остались какие-то формальности, как через какое-то время уже будет официально об этом объявлено. Можно сказать, что уже сейчас вся процедура уже основная пройдена, и скоро Осташков станет еще очередным городом воинской доблести в Тверской области. У нас, кстати, их уже три. Это Белый, Зубатарзок.
7: И, кстати, очень странно, что Осташков до этого еще не получил это звание, потому что действительно бои были серьезные.
13: Но мне как объяснили как раз в Совете ветеранов, что эта инициатива обсуждалась еще где-то 5 лет назад, но тогда что-то не получилось, а вот сейчас уже пришли как бы к власти новые люди, и вроде как уже все это созрело, то есть до спецоперации еще это обсуждалось, а сейчас уже вот было принято решение наконец-то это все присвоить. Ну и давайте послушаем Анатолия Лукашова, это почетный житель Осташковского округа и как раз один из авторов этой инициативы, и он как раз расскажет о важности.
7: Слушаем.
14: Этот выступ, которому хватится город Осташков, это такой клин, который между двух армий, между армией «Север» и «Центр». То есть он вклинивался очень далеко в позиции противника, который он не сумел продавить. Но это только войска, а люди. И железная дорога, железнодорожники. И сработали речники наши, которые посели Геру, озеро большое. То есть переброска военных грузов, эвакуация предприятий. Партизанское движение. 5 партизанских отрядов было только сформировано из людей, которые проживали на территории города и района. Плюс 2-я особая партизанская бригада, она здесь у нас сформировалась и в дальнейшем ушла в Белоруссию. Это Литвиненко. Знамя Победы, которая развивается над Рейхстагом, свой путь победный начала от берегов Селигера.
7: Ну, конечно, Андрей, прежде всего, Осташков – это город госпиталей, да? 82
13: госпиталя. Да, да, там их было огромное количество. И давайте как раз мы послушаем, как Анатолий Лукашов расскажет об этом очень интересном факте.
14: Город, ну, с начала Великой Отечественной войны, он уже становится прифронтовым. Все жилые здания, школы, административные, все было под госпиталя. Эвакогоспитали, стационарные госпиталя, 82 госпиталя. То есть, представляете, сколько пролечено бойцов. Мы посчитали, что достойно памятник мы поставили года 4 назад. Памятник медсестрам.
7: Да, действительно.
13: Кстати, интересный факт есть. Вот когда Виталий Королев, губернатор Тверской области, побывал в Осташкове, выяснился интересный факт, что его дед, Николай Степанович, оказывается, в одном из госпиталей там лежал и как раз выздоровел, и дальше отправился на фронт. То есть очень интересный факт.
7: Да, интересно.
13: Но и надо сказать о том, что продолжается поддержка и СВО, как раз местный наш совет ветеранов и предприниматели и местные власти стараются активно поддерживать. И как раз Анатолий Лукашов, он как раз вот, когда мы с ним беседовали сегодня с утра, он как раз только вернулся с очередной поездки, они где-то раз в 2 месяца, иногда чаще, в зависимости от возможностей, ездят за ленточку. И давайте послушаем рассказ Анатолия Лукашова о том, какая помощь сейчас оказывается.
14: Мы начинали работать с 22-го года, как объявили мобилизацию. Первые поездки у нас были еще в Тверь, уже когда за ленточку ушли, там уже пошли другие заявки. Сейчас в основном идут в Массете. Но вот сейчас под осень надо уже будет немножко зеленку менять на такую песчаную, на желтую и белую. Рации, лекарства в госпиталя. Госпиталя очень много просят сменной одежды. Сухой душ возим, генераторы, машины гоняем. Этот раз 13-й УАЗик отогнали ребятам туда, отремонтировали и передали. Мотоциклы, квадрики. Ну, собираем, ремонтируем, отправляем.
7: То есть, Андрей, фактически Осташков сохраняет это звание, да, города воинской доблести и в наше время.
13: Да, да, вот поэтому, мне кажется, вот это вот соединение, что называется, прошлого и настоящего, как раз стало еще одним фактором присвоения этого звания. Но, кстати, надо сказать, что местное сообщество не забывает о каком-то и духовном наследии. Вот, например, часовня в память воинам не только прошлого, но и настоящего сейчас строится, и давайте послушаем об этом.
14: Часовню ставим. Сделали проект часовни Михаила Архангела. Она будет 4x4, 8 метров. Купол уже тоже мне ребята сказали, они сделали, привез. Осталось и стены поднять. Она будет из красного кирпича, и там будут на стенах барельефы. Барельеф Великой Отечественной войны, барельеф СВО, парень. и Михаил Архангел как небесный покровитель воинства. На будущий год осилим. Сейчас денежки собираем, потому что материал надо, кирпич надо. Работа тоже стоит денег.
7: Андрей, ну то есть когда официально будет подписан документ о том, что Осташков уже имеет почетное звание «Город воинской доблести»?
13: Ну, я думаю, что, наверное, уже в сентябре, то есть уже будет подписано, потому что все процедуры уже пройдены, а, как мы знаем, это звание присваивает на уровне региона, то есть не нужно подавать документы на федеральный центр. Так что, я думаю, в сентябре об этом официально объявят, и на следующем году, наверное, уже появится стела при въезде в город.
7: Да, да, конечно. А Осташков за это время, наверное, еще День города отметит.
13: Да,
8: не исключено. Благодарим нашего корреспондента. Андрей Собынин из Твери был у нас на связи. Говорили мы о том, что Осташков Тверской области будет удостоен звания «Город воинской доблести». Движемся дальше.
15: Большая страна, разное время.
8: И вот какая у нас география.
7: Да,
8: из Твери в Мурманск.
7: География у нас огромная. В Мурманске на фестивале «Гольфстрим» планируют установить рекорд Гиннесса. Мы просим нашего корреспондента «Комсомольской правды» Марии Пашенковой рассказать, что это будет за фестиваль «Гольфстрим» и какой же рекорд хотят установить на этом фестивале. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
16: Добрый, ну, не знаю, день, уже вечер, наверное. Мы, конечно, всех приглашаем, кто успевает еще к нам приехать на фестиваль «Гольфстрим». Будет в субботу, 5 сентября. Это один из главных наших спортивных праздников. У нас есть мост через Кольский залив, называется «Мурманская миля». По нему бегут, а под ним плывут.
8: Вот как!
16: И вот этот заплыв в этом году будет, наверное, особенно интересным. Он каждый год очень зрелищным, потому что сложная дистанция. Но в этом году мы идем на рекорд. Наверное, немножко так про математику этого заплыва. У нас заявилось 29 пловцов со всей России. Есть и Тюменская область, это Новосибирская. Надо болеть другим регионам. И будет у нас вот паралимпиец Виталий Кочнев, который будет пытаться установить этот самый рекорд. Наверное, здесь надо тоже еще немножко в математику уйти и в цифру сказать, что у нас абсолютный рекорд заплыва принадлежит девушке. Это Елена Блохова из Воркуты. Она проплыла за 14 минут 9 секунд.
7: Ух ты.
16: У мужчин 14 минут 12 секунд. Это наш северянин Владислав Сапожников установил. Вот будем надеяться, что Виталий сможет
7: побьет их результат. Да,
16: да, он будет на самом деле плыть наравне со всеми. Что самое интересное и, наверное, сложное.
7: А Виталий, он, поэтому... скажем так, инвалид в каком месте?
16: А вот честно, я даже не знаю.
7: Ну, по-моему с ногами у него там, да,
16: да, что-то да, такое. Да, вы мне поставили в такой трудный... Ну, мы с ним познакомимся обязательно в субботу.
7: Обязательно
16: я
7: познакомьтесь.
16: Я буду и всем расскажу.
7: И я надеюсь, что ему удастся действительно этот рекорд побить, потому
16: безусловно.
7: Что...
16: Безусловно. Да. Мы ему желаем удачи, потому что это все будет фиксироваться техникой, потому что это будет и рекорд России, если получится, и рекорд...
7: А температура воды какая?
16: Разное. На берега это плюс 7 градусов, а в центре Кольского залива плюс 14. Но погода сейчас стоит не очень, поэтому показатели могут ухудшиться. И вот, кстати, все думают, что трудность нашего заплыва в том, что очень холодно. Но на самом деле нет, есть еще гораздо более опасные вещи. Вот мы спросили главного судью заплыва Владимира Сенского о том, почему этот заплыв, он не просто таким брендом, но это считается одним из сложнейших даже не в России, а в мире.
17: Заплыв через Кольский залив сложен тем, что погодные условия могут нести свои коррективы. Причем, если мы говорим про погодные условия, это касается не только силы ветра или дождя, мы больше говорим про течение. И, разумеется, есть прогнозы течения, мы проводим инструктаж с участниками, говорим, на каком отрезке маршрута несет сильнее, на каком послабее, в какую сторону, как было при старте. Повторюсь, инструктаж с участниками проводится, но тем не менее, помимо физических тренировок, нужно определенное психологическая устойчивость, уверенность в себе, чтобы преодолеть эту дистанцию.
7: Мария, какие еще виды спорта будут показаны в рамках фестиваля «Гольфстрим»?
8: Мария, слышите ли вы нас? У нас какие-то проблемы со связью, но так или иначе, что можно сказать? Что очень хорошо, что подобные фестивали у нас есть в регионах. И надо сказать, что Мурманск не единственный, кто организует большие спортивные фестивали, в рамках которых даже претендуют на замечательные рекорды. Да, и Книга рекордов России, и Книга рекордов Гиннесса. В общем, очень интересно всегда за этим наблюдать. Также можно вот сделать вывод, по крайней мере, по нашим последним эфирам, что все больше и больше людей занимаются и забегами, и готовятся к марафонам и так далее. Вот интересно, так ли это в Мурманске?
7: Мария, а какие еще виды спорта планируется на этом фестивале представить?
16: Ну, лично мне очень хочется увидеть в субботу, я думаю, что и многим другим тоже, это преодоление полосы препятствий с животными, с собаками.
7: Ух ты!
16: Есть очень милый момент в этом, то, что будут участвовать, например, корги, так как у них очень короткие лапки, их разрешат нести владельцам на руках. Остальные, конечно, должны будут сами.
7: Не битого ведет, да.
16: Да, у них есть полоса, даже там как-то будет не очень чисто, то есть это грязевые препятствия, но посмотрим с большим удовольствием. Плюс у нас будет традиционно волейбол, футбол. Кстати, не только спорт, у нас там будет гастрофестиваль
7: арктической кухни. Ну и как же без этого, конечно.
16: Да, хлеба и зрелищ, ну буквально.
7: Мы славно поработали и славно отдохнем, да.
16: Да, забег через Кольский, по Кольскому мосту, конечно, самый зрелищный.
7: Ну, это понятно, да.
16: Участвовать все, кто хочет.
7: Это best of the best в данном случае. Действительно, где-то бегут, а где-то плывут. И
8: ну, это все очень интересно. Мария, скажите, пожалуйста, вот как на ваш взгляд, наверняка вот такие наблюдения же проводились год от года, больше людей приобщаются к подобным фестивалям и в целом к марафонам, забегам и так далее?
16: У нас вообще растет в Мурманской области число тех, кто занимается спортом. Это очень хорошие такие темпы. Может быть, иногда это буквально там 2% в год, но если говорить о людях, это всегда там плюс сотни тысяч людей, которые начинают увлекаться спортом. И на фестивале Гольфстрим в любую погоду, даже когда она очень плохая, есть зрители, есть болельщики и участники. И интерес растет. На севере без занятий спорта очень сложно.
7: Да,
16: наш
7: да.
16: климат заставляет беречь себя и
7: тренироваться. И шевелиться.
16: Закаляться.
7: Да, шевелиться
16: и закаляться.
7: Да,
16: в нашей холодной воде.
7: Да, это действительно интересно, потому что вот подобного рода соревнования еще связаны с географическими всякими вот этими особенностями, и, конечно, заплыв через Кольский залив, но это целая песня, потом можно гордиться всю жизнь.
8: Мария, последний вопрос, а из других регионов приезжают принимать участие в подобном заплыве?
16: Да, у нас много регионов, кто приезжает, ну, например, вот Тюменская область, очень много, из Сибири, вообще с Урала приезжают участников, иногда бывают из Республики Беларусь, то есть заплыв становится международным.
7: Международным.
16: Приезжают любители холодового плавания, рекордсмены, чемпионы, но не все, кстати, доходят до финиша,
7: вот,
16: очень часто
7: вот.
16: У нас сходят, надеемся, что в этом году все доплывут от точки А до точки Б.
7: Спасибо, очень вам завидуем, что вы своими глазами увидите все это. Мария Пашенкова была у нас на связи, корреспондент «Комсомольской правды» из Мурманска. Действительно, очень интересное мероприятие.
15: Радио России.
3: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
18: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
15: Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
7: Продолжаем отдыхать в России, будем это делать практически каждый день, но, тем не менее, надо же знать, как отдыхать, где отдыхать, как отдыхать и какими возможностями воспользоваться.
8: Это практически звучит, как наша с тобой самореклама. Мы сейчас вам все расскажем, что называется, уважаемые радиослушатели. Мы, что называется, не покладая микрофона, рассказываем вам о том...
7: Далеко мы не поедем.
8: Да, где же интересно отдохнуть. В этот раз, да, далеко не поедем, но как интересно отдохнем.
7: Туризм по особо охраняемым природным территориям Владимирской области будет удобнее с мобильным приложением «Зеленая кнопка».
8: Что же это за приложение и что можно интересного увидеть во Владимирской области, узнаем у Ольги Слободнюк. Она у нас уже на связи из Владимира. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга.
19: Здравствуйте.
7: Что же такое вы там придумали?
19: Ну, придумали не мы. «Зеленая кнопка» — это такое мобильное приложение, которое есть уже в некоторых регионах страны, кое-где уже года по три. И наша Владимирская область смогла присоединиться к этому замечательному проекту благодаря выигранному президентскому гранту. То есть разработчики внесли в это мобильное приложение нашу Владимирскую область, а конкретно три наши особо охраняемые природные территории. То есть смысл-то в чем, что, имея это приложение на телефоне, на любом телефоне, путешествуя по России, можно будет и узнавать, какие там есть зоны для посещений, и какие правила посещений, и купить билет, и почитать интересную информацию сопутствующую. Все это можно сделать при помощи этого приложения, в том числе теперь и у нас в Владимирской области.
7: Так
19: вот, можно с помощью этого приложения посетить Боголюбовский луг, который ведет к нашему замечательному шедевру белокаменного зодчества церкви Покрова на Нерли. Ну, эта опция, она бесплатная для туристов. Просто там есть информация об этом луге, о том, какие там растения произрастают, прочерчен вот этот маршрут, вот эта тропа. Тут еще в чем прелесть? У нас сейчас интернет не очень хорошо работает. Да. Не знаю, как у вас в Москве, у нас в Владимире.
7: У нас по-разному тоже, да.
19: Мобильный интернет, ну, его нет. Фактически, поэтому вот это приложение позволяет без всякого интернета пользоваться этими картами, ну, вот в любой точке, да, о которой мы сейчас говорим.
7: Вы можете составить маршрут сами, да, исходя...
19: Ну, как сказать сами, это же все-таки особо охраняемая природная
7: территория. Нет, исходя из возможностей этого самого.
19: Да, за нас уже все составили, просто есть выбор, да. Если мы говорим про Боголюбовский луг, то это вот эта каменная тропа, которая ведет к храму, все-таки там на заповедном лугу растут различные краснокнижные растения, топтах этих не стоит. А еще две территории, там будет выбор все-таки есть. Давайте сначала обсудим Дюкинский заказник. Его знают, как мне сказали альпинисты, они чуть позже во всей центральной России, потому что никакого такого другого места, где можно заняться скалолазанием, где вот у нас же здесь нет никаких гор.
7: Только
19: а в Дюкинском заказнике... Да, они есть, потому что это карьер, в котором в советские годы добывали известняк, и получилось, что такие теперь отвесные стены, состоящие из бутового камня с вкраплениями известняка, они представляют интерес и для скалолазов, а самое главное, что там такая нетронутая территория, и вот эта вот почва, вот эта вот кислая, да, с этим известняком, она позволяет там произрастать большому количеству орхидей. 11 видов орхидей, и из них самая красивая, самая известная, это венерин башмачок, там такое сочетание ярко-желтого и бордового цветов, действительно очень красивый, но, к сожалению, сейчас ехать не советую, потому что башмачок уже отцвел благополучно в июне.
7: В следующем году ждем.
19: Да, но все равно там есть чем заняться, там несколько есть маршрутов, которые мы, опять же, в этой зеленой кнопочке видим, но нужно будет, конечно, заботиться о покупке билета, это недорого для групп вообще нормально. Можно заказать себе гида лицензированного с разрешением от нашей дирекции особо охраняемых природных территорий. Никакие другие гиды не имеют права там проводить экскурсии. И вот что интересно, вот эти все денежки за покупку билетов, они идут на благоустройство этого самого заказника. Вот сейчас начальник дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Конищева как раз расскажет, какие послушаем там интересные планы. Потому что первые денежки-то уже пошли.
20: направления, логистика, костровые места оборудованы будут. Мы также планируем в будущем установить лестницу, потому что сейчас для того, чтобы спуститься на другие ярусы, приходится фактически весь карьер обходить. Поэтому у нас в одном месте планируется лестница для спуска на дно карьера. И мы сейчас вот разработали концепцию развития дюкинского заказника и поняли, что мы хотим все-таки дюки развивать в необычном таком направлении, потому что у нас всегда есть такое стандартное понимание, что если это заказник, то вся инфраструктура должна быть деревянный вход, входная группа деревянная, там, например, лавочки, скамейки и так далее. Но мы хотели все-таки связать дюкинский заказник и дюкинский карьер с его истинной историей. А в первую очередь он начался с добычи известняка. И вот этот советский период мы хотим перенести в дюки. И вся инфраструктура у нас будет завязана на советском периоде.
7: Ольга, давайте послушаем скалолазов, а то у нас времени немного.
19: Давайте, давайте. Там они занимаются фактически круглый год.
21: Для альпинистов это тренировки перед большими выездами на серьезные горы. Они там отрабатывают свои технические моменты, проводят там спуск пострадавшего, подъем пострадавшего. Можно вбивать крючья, пробовать ставить станции. Но помимо альпинистов есть еще скалолазы. У нас на дюкинских карьерах пробито больше 30 маршрутов разной категории сложности. Но в основном это для любителей спортсменов.
22: Ну, а то, что это происходит все в таком живописном месте, в природном заказнике?
21: Безусловно. Безусловно, да. Мы тоже сотрудничаем с заказником, поддерживаем чистоту, говорим туристам, что нельзя нарушать правила заказника, что можно только в определенном месте костры. Но еще у нас там красивейшие растения растут, у нас там растут орхидеи, которые больше нигде не представлены в Владимирской области. Да, там очень красиво. И на самом деле это единственное такое место живописное в Центральной России. Все скалолазы и альпинисты из Москвы, из Нижнего Новгорода, из Иваново едут заниматься к нам. Ну и, конечно, полюбоваться.
7: А что все-таки она сказала про орхидеи? Они еще не распустились. Да, да, действительно, вот такой вот...
19: Ну, орхидеи мы уже пропустили, но можно полюбоваться на зубров, если подготовить, вот сейчас приготовить валенки заранее, то можно переместиться в Клязьминско-Лужский заказник, который тоже участвует вот в этой программе «Зеленая кнопка», и там полюбоваться на шикарных зубров, которых там немало проживает в этом заказнике. Давайте послушаем Ольгу Конищеву.
7: Давайте, конечно.
20: В Клязьминско-Лужском заказнике примерно в ноябре месяце, в начале ноября у нас начнутся тоже экскурсии, то есть будет первый снежок, и мы уже знаем, что наш Рыжик, самый большой зубр, хозяин этого места, он уже за 2 недели придет и будет проверять, корм положили, не положили, есть ли зерно в кормушках или нет. И все, и уже приходит вот это огромное стадо, 80-90 голов. И этот первый период, когда мы начинаем распознавать тех самых зубров, которые были в прошлом году еще маленькими зубрятками, а сейчас они уже приходят к нам на подкормочную площадку уже подростками, и мы начинаем вспоминать, да, точно, это вот детеныш Примы, а это вот сигалетка был у Шишки и так далее, тоже интересно.
22: А, Ольга Николаевна, а вот максимально близкое расстояние, на которое можно к ним подойти?
20: Ну, к ним не надо подходить, потому что дикое животное остается диким животным, поэтому мы ведем экскурсию в сопровождении со специалистами дирекции ОПТ, и когда подходим уже к подкормочной площадке, у нас есть коридор безопасности, по которому мы доходим уже непосредственно до сенохранилища, прячемся в него, и уже вот из него мы видим всех зубров уже достаточно близко.
22: То есть нельзя подойти и дать ему морковку?
20: Нет, нельзя ни в коем случае.
22: И почесать за ушком тоже?
20: Нет, а вы не почешете, он вам ответит за это.
7: Да, очень серьезная история.
8: Ну,
7: конечно.
8: Знаете ли, не...
7: да.
19: Неорганизованные туристы туда доступ не имеют, дело серьезное, сами понимаете, 1 тонну весит зубр, поэтому шутить с этим зверем не стоит.
8: Ну и вообще, я хочу сказать, что иногда дикая природа все-таки пусть остается дикой, конечно. Что называется, смотри, но руками не трогай, и наслаждайся тем видом, который у тебя есть. Думаю, что это вот такое, не знаю, сафари. Смотри, фотографируй.
7: Ольга Слободнюк рассказала нам об особенностях посещения заповедных территорий Владимирской области при помощи мобильного приложения «Зеленая кнопка».
8: Да, дорогие радиослушатели, а вас мы благодарим, что эти два часа провели в нашей компании. Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
7: Расстаемся до завтра, так что не болейте, берегите себя.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно
2: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждет.

0: Истины.
1: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
2: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
1: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники! Не паникуйте! Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: МЧС России напоминает.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Реклама.
8: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске план России по развитию Дальнего Востока реализуется. Российские военные установили контроль над городом Светогорск в ДНР и освободили казачью Лопань в Харьковской области. И сотрудники Генконсульства России в Бонне должны будут покинуть ФРГ до 18 сентября. Далее подробнее. Владимир Путин по видеоконференц-связи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока, открытия новых объектов. Владимир Путин дал старт работе завода по производству катодной меди на Удаканском комбинате в Забайкалье, проходке второго северо-мурского тоннеля на Баме, открытие угольного морского терминала в Хабаровском крае, завода по глубокой переработке масличных культур в Амурской области и других предприятий. Президент выразил надежду, что планы России по развитию Дальнего Востока реализуются.
10: Дорогие друзья, коллеги, я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны. Поздравляю вас с сегодняшними событиями и желаю удачи, успехов. Спасибо.
9: Как доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, судостроение возродилось в Дальневосточном федеральном округе. За 4 года построено 31 судно. По его словам, производство аквакультуры на Дальнем Востоке выросло в 3 раза, в том числе благодаря росту числа рыбоперерабатывающих заводов. Объем привлеченных инвестиций на Дальний Восток на сегодняшний день на 1 триллион рублей превышает плановый, рассказал Трутнев.
0: Владимир Владимирович, вы помните, вы на прошлом форуме поставили перед нами задачу выйти на 12 триллионов к 2030 году. Это достаточно высокий уровень, но мы стараемся...

0: на него выйти. На сегодняшний день показатели на 1 триллион превышают плановые. Специальный административный режим помог вернуться в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей.
1: Это как это получилось?
0: Стали доверять больше родине. 86 миллиардов рублей налогов уже уплачено.
2: Против также отметил, что ввод 5 пограничных переходов на Дальнем Востоке в 2026 году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов или на 35%. Ранее сегодня Владимир Путин на полях ВЭФ провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Российские военнослужащие ударили беспилотниками «Герань-4» «Сикер» по распределительному центру акционерное товарищество «Одесса-22» в населенном пункте Дачная Одесской области. Кроме того, вертолет ВКС России поразили пункт управления беспилотниками в ИСУ в селе Стрелецкая Пушкарка Сумской области, сообщило Министерство обороны. Там добавили, что в акватории Черного моря поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами. В порту Одессы поражены склады с военно-техническим имуществом. В Киевской области логистический центр ФМ-логистик «Днепр», склады которого использовались для хранения товаров двойного назначения, а в порту Одессы уничтожены склады с военно-техническим имуществом. Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над городом Светогорск в ДНР и освободили казачью Лопань в Харьковской области. Вооруженные силы России ведут зачистку Светогорска, где в подвалах зданий прячутся военные ВСУ, отметили в ведомстве. Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке сегодня был вызван в МИД России на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии. Об этом заявили в российском дипведомстве. Временному поверенному в делах ФРГ было заявлено, что Россия решительно отвергает надуманные обвинения Берлина из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге. Во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о закрытии Генконсульства России в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. В посольстве Российской Федерации в Берлине назвали инцидент наспех состряпанной провокацией, отметив, что она служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев решительно отверг предъявленные Берлином в Москве обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Сегодня же посол России в Берлине сообщил, что сотрудники Генконсульства России в Бонне должны будут покинуть ФРГ до 18 сентября, а сотрудники Русского дома в 7-дневный срок. Тем временем власти Германии установили личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига, передают ТАСС. Речь якобы идет о гражданине Латвии, родом из России, жителе Белоруссии, имеющем паспорт России. Следствие считает, что первый прилетел в Берлин в конце июля и затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За 2 дня до инцидента он на самолете покинул ФРГ. На одном из дронов следователи нашли следы ДНК, которые якобы позволили выйти на след второго подозреваемого. Он прибыл в ЕС по итальянской туристической визе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. А следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей 4-го тура группового этапа в пути РПЛ. В эти мгновения Оренбург-Рубин. Заканчивается время второго тайма. Счет пока равный 1-1. «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает РБ «Спорт». По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры. Но вероятность трансфера 30-летнего футболиста все еще сохраняется. На данный момент «Трансфермаркт» оценивает стоимость Головина в 18 миллионов евро. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. Завтра россиянки сыграют с испанками. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам обыграла команду Саудовской Аравии. И теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. И пока это все новости спорта.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на Радио России.
2: В Хабаровске 3 сентября небольшой дождь, плюс 19, в Новосибирске небольшой дождь, 15 градусов тепла, в Екатеринбурге пасмурно, плюс 22, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 22, во Владимире небольшой дождь, плюс 20, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 21, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. 5 сентября состоится 4-й Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Сабуровская крепость». Гостей ждут в селе Сабурово с 10 утра. А что именно готовят организаторы, узнаем после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин. В этом выпуске: в Орле общественники и полицейские собрали ранцы со всем необходимым для учебы ребятам, переехавшим с приграничных территорий. Основные монтажные работы по модернизации тепломагистрали в Советском районе областного центра выполнены на 100%. Объявлены сроки восстановления теплоснабжения. В рамках проекта «Антифейк» в 2026 году в Орле опровергнуто более 40 фейков. Далее об этих и других событиях подробно. Филиал РИР «Энерго» Орловской генерации сообщает о завершении модернизации тепломагистрали на улице 60 лет Октября в Орле. Все основные монтажные работы выполнены на 100%. 3 сентября начнется гидравлическая перенастройка системы. До 7 запланировано восстановить штатную схему подачи теплоснабжения в Советском районе. Однако на этот период в ряде домов оно будет приостановлено. Со списком, включающим 50 домов, можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах организации и городской администрации. В Орле общественники и полицейские собрали ранцы со всем необходимым для учебы ребятам, переехавшим с приграничных территорий. С подробностями сотрудник пресс-службы ОМВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
2: В рамках акции «Помоги пойти учиться» члены общественных советов при областном и городском ОМВД решили помочь тем ребятам, чьи семьи в этом году переехали в Орел из других регионов и кому необходима особая поддержка со стороны неравнодушных людей. Общественники собрали средства и закупили все необходимое для учебы ребят – ранцы, констовары, наборы для творчества. Вместе общественники и полицейские навестили детей в школе номер 24 имени Тургенева города Орла. Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и ПДН городского УМВД, председатель общественного совета при областном управлении Геннадий Сафонов, члены совещательного органа и представители общественных организаций встретились не только с ребятами, но и побеседовали с руководством школы. Дети с радостью приняли такие нужные подарки из рук общественников и полицейских и поблагодарили их за заботу.
1: В дополнение к ранцам гости снабдили каждого ребенка памятками «Пятерка безопасности», разработанными МВД России. К другим новостям. Орловцы могут сообщить об обнаружении недостоверной информации в бот «Антифейк Орел». Ресурс создан Центром управления региона совместно с Департаментом информационно-аналитической работы Орловской области в рамках проекта «Антифейк», стартовавшего в 2026 году. В бот «Антифейк Орел» в мессенджере «Макс» можно сообщать об обнаруженной в сети недостоверной информации. Сайт правительства области сообщил, что в 2026 году уже опровергнуто более 40 фейков. Работы по строительству многопрофильного медицинского центра в Орле приостановили на 2 дня для инвентаризации после разногласий с субподрядчиком. Для соблюдения процессуальных норм к процедуре привлечены правоохранительные органы, сообщил сайт «Вести Орел». По сведениям Росстройконтроля, общая строительная готовность здания без учета монтажа медицинского оборудования достигла 87%. Срок возобновления работ – 2 сентября. Между тем, Орловская прокуратура проверяет задержку зарплаты строителям центра. Прокурор области Алексей Тимошин взял ситуацию на личный контроль. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Орловские библиотеки помогли землякам встретить День знаний с книгами в руках. Буненко провела книжный забег и викторину, посвященные Владимиру Ивановичу Далю. А областная детская библиотека имени Пришвина организовала прямо на оживленной улице свой книжный праздник. Показали и новую литературу, отметила директор Пришвинки Ирина Никашкина.
3: В этом году мы прекрасно покомплектовали свой фонд. Нам выделили большую сумму денег, и мы имели возможность закупить самые интересные книги, самые последние новинки.
1: Во всех этих интерактивах активное участие принимали орловские школьники. Кстати, вскоре у них появится возможность проявить себя и в качестве знатоков языка. Они приглашаются принять участие во всероссийской акции «Сокровища русского языка». Участники могут записать видеоролик с прочтением произведения или отрывка, посвященного русскому языку, придумать соответствующую загадку или задание и написать собственное литературное произведение на эту тему. Заявки принимаются с 10 сентября по 15 октября на портале культура-для-школьников.рф. Об этом сообщил официальный интернет-портал Орловской области. Орловский областной центр народного творчества организовал поездку 5 мастеров декоративно-прикладного искусства из Орловской области на фестиваль, объединивший более 50 мастеров из 10 регионов России. Орловские мастера представили традиции родного края на всероссийском фестивале «Игрушка-говорушка» в Воронеже. Он был посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося собирателя фольклора Александра Афанасьева. Уважаемые водители, ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону +7 486 2 75 07 69. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Урицком районе завершились областные соревнования по конному спорту. Лучшие наездники определились в рамках чемпионата и первенства региона по выездке и конкуру. Председатель Федерации танцевального спорта Орловской области награжден грамотой Министерства просвещения. Михаила Гавдиса поощрили за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Отметим, что в 2026 году воспитанник Михаила Гавдиса впервые в истории региона получил класс М – высший класс в танцевальном спорте. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области переменная облачность. Местами пройдет слабый дождь. Ночью 11 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 22 градусов. Ветер юго-западный, западный. Скорость от 1 до 3 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
0: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Я, Николай Павелко. За плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат. Доверие, подтвержденное делом. Родина, партия правды.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Сергей Лавров.
5: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
4: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
6: Выборы 2026.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
8: Мы добились увеличения финансирования годных лекарств. Качественная медицина должна быть доступна каждому.
9: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
10: По нашей инициативе запущена программа обеспечения врачей жильем. Это поможет закрепить квалифицированные кадры в регионе.
9: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
11: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
12: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
13: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
14: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
15: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
8: Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей, делая нашу область комфортнее и лучше.
9: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
16: Обучение во вторую смену не должно восприниматься как норма. Необходимо уйти от этой порочной практики и вернуть детям учебу в одну смену.
9: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Выборы 2026.
17: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
18: Орловский муниципальный округ в ближайшую субботу станет центром притяжения, поскольку в селе Сабурово 5 сентября состоится военно-патриотический фестиваль «Сабуровская крепость». И об этом поговорим сегодня. Меня зовут Ирина Мельникова, и в студии режиссер фестиваля Инесса Айвазян.
19: Здравствуйте.
18: И научный сотрудник Музея писателей орловцев Ирина Самарина.
20: Добрый вечер.
18: Добрый вечер желаем и нашим слушателям. А у гостей хочу спросить, с чего начинается подготовка к таким масштабным мероприятием.
19: Так, вопрос ко мне, да, как я понимаю?
18: К режиссеру, конечно.
19: Да, спасибо большое. Ну, по традиции, Ирина Олеговна, хочу выразить вам свои восхищения, поздравления с победой в конкурсе «Всероссийском голос Евразии». Смотрели,
18: благодарю.
19: Восхищались, гордились, что такая уникальная, талантливая землячка, наша великолепная знакомая. Вот. Мы поздравили вас, как обычно, благодарим вас за эфир, всегда приятно и рады быть на ваших эфирах и участвовать здесь, находиться в этой студии. С чего начинается подготовка? Ну, честно говоря, мы сейчас очень устали, поэтому у меня, может быть, будет заплетаться язык, это от усталости, буквально вот с утра у нас уже... С 10 утра мы были на совещании на Сабуровской крепости. Идет подготовка полным ходом, уже выстроена сцена, подготовлены домики для ремесленников. Начинаем мы готовить этот фестиваль. Но я готовлюсь уже заранее, я ищу какие-нибудь интересные коллективы в течение года. Официальная подготовка идет у нас после майского фестиваля. Вы знаете, что в мае в Вятском Посаде проходит международный фестиваль православной культуры и народного искусства традиции Святой Руси, и примерно в июне мы уже начинаем подготовку к Сабуровской крепости. Это уже четвертый фестиваль, всероссийский военно-патриотический Сабуровская крепость, который создан при с благословения и молитвенной помощи нашего батюшки Илия и, конечно, нашего митрополита Орловского и Болховского Тихона, который будет служить службу с 9:30 до с 8 утра до 9:30. Архиерейское богослужение в Свято-Михайло-Архангельском храме, село Сабурово. Вот с этого у нас начнется фестиваль. Дальше мы перейдем на сцену.
18: Но прежде чем мы поговорим о событиях, которые нас ждут, я хочу спросить, а почему там вообще, в этом месте, решили проводить фестиваль?
19: Это, можно сказать, один из объектов сейчас, который взял под свое крыло изначально еще батюшка Илья. Он хотел восстановить Сабуровскую крепость, потому что видел, в каком она упадническом состоянии. Конечно, он хотел этот храм Михаила Архангела, он привел его в порядок. Если бы вы видели, я не знаю, вы были там, да, Ирина, до фестиваля, в каком
18: Нет.
19: состоянии находилась Сабурская крепость тогда, до момента, когда Вятский Посад взял на ней шефство, и в каком сейчас она в прекрасном состоянии. Ну, там частично что-то уже разбирали, какие-то кирпичи, люди высаживали там какие-то овощи, жители деревенские. Но сейчас это великолепное место, красивое, очень-очень много труда туда вложено Вятским Посадом, командой Вятского Посада и всеми отделами, потому что над фестивалем и над благоустройством этой крепости трудятся абсолютно все. Конечно, больше всего достается нашим техническим службам. Вот.
21: Ну, конечно, Инесса, надо обязательно сказать, что Сабуровская крепость – это уникальный памятник архитектуры и истории, совершенно самобытный для Орловской нашей области. Сама крепость – это построена в конце XVIII века, и она, конечно же, является собой памятник во славу русского оружия, потому что основатель усадьбы этой крепости, фельдмаршал Михаил Федотович Каменский, был военачальником, участником Семилетней войны, русско-турецких войн. И надо сказать, что в результате русско-турецких войн независимость от турок получили Сербия, Черногория, Румыния, Болгария, и православное христианство стало основной религией этих стран. Сабуровская крепость очень хорошо сохранилась. Она занимает площадь 17 гектаров. амбаров, протяженность стен 1,5 километра. Хорошо сохранились несколько башен этой крепости. Самая большая из них – Черкесская трехэтажная башня. Как предполагают краеведы, в этой башне находилась личная охрана графа Михаила Федотовича Каменского. Она состояла из как раз пленных черкесов. Ну, еще это место тесно связано с историей создания первого русского публичного государственного театра. Вот буквально на днях, 30 августа, исполнилось 270 лет со дня рождения русского первого публичного государственного театра, который возник по указу императрицы Елизаветы Петровны. Дело в том, что основатель усадьбы Сабуровской крепости Михаил Федотович Каменский обучался в сухопутном кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. И в это же время вместе с ним учились кадет Александр Сумароков, это известный русский драматург, и чуть позже туда попал Федор Волков, основатель нашего первого театра в Ярославле. Его вместе со всей его труппой отправила в этот кадетский корпус учиться Елизавета Петровна, императрица, для того, чтобы любители-актеры получили образование и научились хорошим манерам. Мы привыкли почитать основателем Орловского драматического театра сына Михаила Федотовича Каменского, Сергея Михайловича Каменского, но на самом деле увлечен театром был в первую очередь именно основатель Сабуровской крепости Михаил Федотович Каменский. И не случайно именно на территории Сабуровской крепости до сих пор сохранились остатки крепостного театра графа Михаила Федотовича Каменского. И в день фестиваля на этих подмостках будет разыгрываться представление. Все гости фестиваля увидят актеров нашего Орловского областного театра «Кукол» с их представлением.
18: Что еще будет, Инесса Павловна, расскажите.
19: Слушайте, когда Ирина Владимировна с нами на приеме, мне все время хочется сказать, на эфире, мне хочется молчать, вот, Ирина Олеговна, потому что ты так готовишься всегда к эфиру, да?
21: Обязательно, конечно.
19: Это просто потрясающе. Ну, я не знаю, что мне дальше продолжать. Давай ты тогда.
18: А вы за свою часть, Инесса Павловна, у вас тоже есть что рассказать, потому что программа будет в фестивале очень насыщенная, и вот да. Об этом, конечно, хочется слушателей тоже в курс ввести дело.
19: Знаешь, как мне всегда интересно приходить с Ириной Владимировной на эфир. Я начинаю говорить, кто участвует в концерте, а Ирина Владимировна наполняет всю речь, весь эфир, такая интеллектуальная часть. Это, конечно же, твое. Но, конечно, у нас будет очень много орловских коллективов из Орловской области, из города Орла. Это наши любимые коллективы. Духовой оркестр Академии Федеральной службы охраны. Новые два коллектива, которые никогда не участвовали, это духовой оркестр «Прометей», плюс ансамбль бального танца и вокальный ансамбль ФСО. Давай, помогайте мне. Лавровский хор, наш любимый, школа Кабалевского впервые принимает участие. Также, конечно, самые маленькие – это Вероника Панкратова, наша звезда, Елизавета Вдовина, мы соединяем ее с интересным очень хореографическим ансамблем. Мы с вами прервемся где-то в 14:00, у нас будет интересный бой «Афганистан», посвященный войне в Афганистане. Люди очень просили повторить этот бой, и, конечно же, «Вятский посад» пошел навстречу и пригласил. Я хочу вам сказать, что, знаете, обычно, когда задают вопрос, чем вы будете удивлять в этом году зрителей, я отвечаю в последнее время, что то, что этот фестиваль состоится, это уже большое удивление, потому что вы знаете, насколько сейчас сложно делать на таких больших площадках какие-либо мероприятия, начиная от технической части, заканчивая вообще реалиями нашего сегодняшнего времени. Мы ждем всех гостей, будут бесплатные автобусы каждые 20 минут ехать.
18: Ну, вообще, скажем, что вход бесплатный.
19: Да, вход бесплатный.
18: Для всех.
19: И выход тоже, кстати.
18: Это вдвойне приятно.
19: Да, будет очень много точек с общепитом. Абсолютно все будет адаптировано для людей и под людей. Это будут и наши коллективы, это православная гимназия духовно-православного центра «Вятский Посад», наш великолепный фольклорный ансамбль «Вятушка», встречать гостей, речи почетных гостей, конечно же, это кадеты нашей 12-й школы с выносом знамени «Триумф», великолепный ансамбль, который встречает гостей от начала и до конца. Ну, во второй части впервые будет кавер группа «Монте-Карло», ансамбль из Курска «Голос России», знаете, сейчас он так вот и очень интересный, Андрей Сапов с нами, волонтеры культуры наши замечательные и любимые, и завершит программу Александр Круг. Знаете, что это большой друг города Орла, и когда встал вопрос о приглашении артиста, конечно же, он отозвался первый и сказал, что очень-очень хочет побывать в Орле именно на этом фестивале и подарить людям свое творчество. Ну, вы знаете, что Михаила Круга очень любят в России, ну и сейчас его сын продолжает вот эту концертную деятельность.
0: Будут еще площадки исторических реконструкций. Вот про Афганистан мы сказали, будет инсценировка.
19: Да.
0: Что еще?
19: И Великая Отечественная война. Начнется этот бой после вечерней службы в 18:00. Напомню, что вечерняя служба для тех, кто не попадет на утреннюю, ну, может быть, там проспит или что-то еще, с 16:00 до 17:30 состоится. Там это очень уютный, очень такой атмосферный храм Михаила Архангела. Поэтому хотя бы, если кто-то не успеет на утреннюю, будьте там на вечерней службе. И мы перейдем на второе отделение нашего великолепного фестиваля.
0: Когда все это завершится? Вот мы сказали, в 10 начало. До какого времени рассчитывать? Приблизительно хотя бы.
19: Завершится у нас этот фестиваль примерно в 10:00.
0: То есть целый день можно там пробыть?
19: Да.
0: Кормить будут.
19: Да, автобусы будут до последнего, так сказать, посетителя, будут увозить так же, как и привозили, также бесплатно увозить всех по домам. Ну, до Грина будут автобусы ехать.
0: Будет ли детям интересно? Потому что все-таки инсценировки военных действий, концерт, я думаю, что это более нацелено на взрослую публику.
19: Хороший, конечно, вопрос. Судя, если анализировать те года, в которые проходили также эти самые инсценировки и реконструкции боев, дети просто смотрели, открыв рот. Не представляете, что это такое. Сегодня Сергей Юрьевич Сретенский... Я не знаю, он, правда, это по секрету мне сказал, так что я даже не знаю, можно об этом говорить.
0: Мы со слушателями не выдадим никого.
19: Ладно, он готовит что-то очень интересное, и первый бой очень интересный. Но вы понимаете, да, ну вы были же у нас, Ирина Олеговна.
0: Конечно.
19: Да? Это огромная территория, огороженная, там фашисты, немцы, наши, ну наши, как обычно, конечно же, в конце победят. Последний бой, вот этот 18:00 начнется, он где-то будет длиться час или 40 минут, не пропустите его, это Великая Отечественная война, это будет очень интересно и с парочкой сюрпризов, поэтому я не буду Сретенского выдавать, он потом меня где-нибудь выскажет.
21: Ну, хочу добавить, что площадки реконструкторов, они представят нашу историю, историю нашей страны, начиная с 9 века по наше время, и последняя площадка, насколько я знаю, у нас будет посвящена именно специальной военной операции, да?
19: Да.
21: То есть детям и семьям с детьми будет очень интересно, будет много информации и того, чего дети сами могут попробовать, познакомиться с оружием разных времен, формой военной, попробовать, конечно же, полевую кашу, которую все обычно очень любят. То есть, конечно, будет много интерактивных площадок, где дети смогут порисовать, во что-то поиграть, поучаствовать в викторинах различных. И это все будет бесплатно.
19: Да, там будет еще, значит, что там будет? Там будет твоя площадка, вот одна из самых интересных. Может, расскажешь про нее?
21: Ну, моя площадка будет посвящена призовой викторине. Несложные вопросы касаемо Сабуровской крепости дадут возможность выиграть призы памятные или стать участником вот такой вот росписи. Да? Там будет художник, который может нарисовать вам маску, если вы правильно ответите на вопросы.
0: То есть есть еще до 5 сентября у слушателей время подготовиться, почитать что-то про историю Соборовской крепости, ну или переслушать этот эфир, как минимум. Ирина Владимировна уже рассказала кое-что из истории.
1: Самая большая очередь, между прочим.
21: Гуляя по Соборовской крепости, наши гости смогут узнать много интересного, полезного, потому что вся площадка оснащена вот информационными стендами. И поэтому можно многое узнать, просто побывав в этом месте.
1: Да, я еще раз скажу, что Духовно-православный центр «Вятский Посад» с лидером, с нашим Геннадием Николаевичем Цурковым, делают все возможное, чтобы гостям нашим было максимально комфортно, максимально хорошо, максимально удобно и максимально безоплатно.
0: Ирина Владимировна, а вот вы, находясь на своей площадке и создавая атмосферу для посетителей, сами успеете что-то вообще? Успеваете ли посмотреть, ощутить эту атмосферу?
21: Да, конечно, успеваю, и мне тоже очень интересно, и реконструкторы, я помню, что с большим интересом вот меня привлекла в свое время площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года, войне с Наполеоном. Кстати, вот герои Соборовской крепости, они тоже участники этих самых наполеоновских войн. В частности, сыновья как раз графа Каменского участвовали в этих войнах. Ну, вообще там действительно очень много всего, и каждый найдет себе и занятия, и что-то по интересам.
1: Ирина Олеговна, хочу сказать, мы, кстати, такие молодцы вообще, мы все, вот я сейчас даже не про себя, знаете чем? Наверное, тем, что мы сохраняем дружбу с коллективами и с другими городами. Ну вот взять, например, Суворов, да, это Тульская область, город Суворов, ежегодный участник наших фестивалей. Дважды в год они приезжают к нам, Калуга. Представляете, какая творческая дружба? Представляете, насколько обширная, ну, наша работа и сохранение дружбы города Орла с другими регионами. Я думаю, что, конечно, это очень большая работа, проделана нами всеми. И, конечно, спасибо вам большое, что вы всегда приглашаете нас на свои эфиры и даете право высказаться, рассказать нашим землякам вот об этом замечательном месте и фестивале.
0: Но фестиваль уникален как минимум тем, что в нем сплетаются и история, и культура, и патриотические традиции. А как произошел этот симбиоз? Помните ли вообще истоки, вот как решили соединить такие вроде бы разные направления? Потому что мы знаем, есть фестивали, направленные на гастрономические разные, да, вкусности, есть где культура, там даже отдельные направления, рок или поп, а у вас такой симбиоз интересный.
1: Ну, вы знаете, у нас генератор идей в Духовно-православном центре, это, конечно, Геннадий Николаевич, у него масштаб мысли просто какой-то огромный, запредельный. Ну и, конечно, же сама площадь, вот эта территория Соборовской крепости настолько огромна, что ты приглашаешь коллективы, и кажется, что ты ее еще не можешь заполнить. Плюс у нас еще будут вязки, там конный спорт, то есть там будут красивые лошади, и все равно места хватит. С каждым годом мы стараемся приглашать все больше и больше площадок. Не знаю, ответила я на вопрос или нет, Ирина?
21: Ну, я еще добавила бы, что как раз хозяин Соборовской крепости, этого поместье Михаил Федотович Каменский был человеком очень просвещенным для своего времени. Он разбирался и увлекался архитектурой, литературой, театром, и при этом был военачальником, фельдмаршалом. То есть как бы сама его фигура уже подразумевает объединение вот этих всех направлений, которые мы развиваем. И плюс он был, конечно же, православным человеком и отстаивал православие вот в тех государствах, в тех странах, где люди хотели сохранить свою веру. И поэтому в этом месте все это именно так и сплелось. Еще важен, конечно, храм Михайло-Архангельский, который возрождается с 1995 года. Толчком к его возрождению был приезд потомков Каменских, было перезахоронение Михаила Федотовича Каменского и его сына Николая, ученика Суворова, такого тоже выдающегося военачальника, который, к сожалению, прожил короткую жизнь, 35 лет. Сам храм был закрыт в 1930 году. Тогда началось его разрушение, утрачена колокольня. Но вот с 1995 года храм возрождается, и нам важно, чтобы туда приезжали люди, чтобы рос приход, интерес к этому храму, были бы туристы, и храм тоже бы жил и развивался. То есть вообще хочется, чтобы это место развивалось и его история продолжалась.
0: Инесса Павловна, можно я вас спрошу сейчас не как режиссера, а просто как гостя фестиваля, если бы вы были гостем, какое выступление или какую площадку вы лично ждете больше всего?
1: Ну, конечно же, свою концертную площадку. Я отвечаю полностью за концерт. Вот. Но это я, конечно, шучу и хвастаюсь. Знаете, мы так фестиваль смогли выстроить таким образом, что когда идет концерт на сцене, то просто работают ремесленники, работают всякие реконструкторы. Но когда идет реконструкция боя, все замолкает на сцене, и акцент только на реконструкции. Поэтому мы работаем такой большой, хорошей командой и даем право людям еще и время перебежать с одной площадки на другую, да, мне, ну, несколько минут, чтобы подготовились, подготовили площадку, мы оснащаем ее звуком, к комментаторам. Будет вроде, ну, я думаю, что будет интересно. Поэтому, дорогие друзья, берите своих детей, просыпайтесь, эту субботу можете посвятить семейному отдыху. Будет много коллективов, будет много детей, будет много людей, хороший обмен опытом и позитивное общение, я думаю, самое главное. Ну, по крайней мере, как режиссер и как человек, я стараюсь, чтобы отношение за кулисами у нас было очень атмосферным, очень позитивным. Программа выстроена поминутно, то есть мы не нарушаем никакой лимит, никто не лезет поперек кого-то, все уважают друг друга. Дисциплина у нас прекрасная, мы выстроили ее за несколько лет работы, мы выстроили вот такую организацию и дисциплину среди творческих коллективов. Это очень, очень так, можно сказать, что я горжусь своей работой.
21: Можно еще добавить, что если вдруг у кого-то не получится в этот день оказаться на нашем фестивале в Соборовской крепости, то Вятский Посад организует паломнические туры по местам жизни и духовного служения старца Илия. Это два маршрута сейчас разработаны, и каждый из них обязательно включает посещение Вятского Посада или Орловского Колоса и Соборовской крепости. Это очень интересные туры. Вам расскажут об этих местах, об их истории и о том, как они связаны со старцем Илием.
0: Ну вот сейчас уже предстоит четвертый провести фестиваль. А если вспомнить первый, каким он был и отличался ли чем-то? Наверняка все-таки за три прошедших года какие-то вы уже уроки, опыт приобрели.
1: Да, первый фестиваль мы, конечно, делали как слепые котята на такой огромной территории, но он все равно прошел достаточно интересно. Второй фестиваль, это, я думаю, что он был... Ну и первый был очень хороший, второй фестиваль был еще лучше. Вот если я не ошибаюсь, один год мы пропустили, потому что его нельзя было проводить, и, кажется, в том году он тоже был, да? Вы не по... Да, да, нет?
0: Не был.
1: У меня уже, честно, так все запуталось в голове. Вот, с каждым годом наш фестиваль становится все лучше и лучше. А следующий фестиваль в следующем году, это будет юбилейный, пятый. И, кстати, следующий год мы будем с вами праздновать десятилетие Духовно-православного центра «Вятский Посад». Ирина, вас приглашаем.
0: Это будет комбо. Первую,
1: да.
0: Спасибо.
1: Да, представляете, 10 лет «Вятскому Посаду», будет 10-й международный фестиваль православной культуры народного искусства традиции Святой Руси в мае и 5-й фестиваль «Соборовская крепость».
0: На этой прекрасной интригующей ноте предлагаю сегодня завершить наш эфир. И спасибо вам за то, что пришли. Я желаю вам успешной подготовки в эти оставшиеся несколько дней до фестиваля. И всем нам обязательно приехать в село Соборово и получить удовольствие от фестиваля «Соборовская крепость», потому что, как вы сегодня убедились из нашего эфира, организаторы и те, кто причастен к этому, вкладывают всю душу, все силы, всю энергию в то, чтобы все получилось, и порадовать гостей. Я напомню, в студии были режиссер фестиваля Инесса
18: Инесса Айвазян и научный сотрудник Музея писателей орловцев Ирина Самарина. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. До свидания.
1: До свидания.
5: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
20: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
22: Вести Орел.
20: В этом выпуске: в Орле названы школы с наибольшим числом первоклассников. Жители региона могут поменять форму получения набора социальных услуг. Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Сабуровская крепость» вновь пройдет под Орлом. Далее об этих и других событиях подробно. В Орле названы школы-рекордсмены по числу первоклассников. В этом году в лидерах оказались сразу два учебных заведения. Так, в лицее номер 18 будет 8 первых классов с 231 учеником, а в школе номер 53 на улице Зеленина 7. В них будут учиться 132 ученика. Об этом сообщил сайт «Вести Орел». Напомним, что торжественные линейки в орловских школах прошли в традиционном формате. За парты сели более 73,5 тысяч учеников. Из них свыше 6 тысяч – первоклассников. В День знаний в области прошло множество мероприятий. В Свердловском районе высадили дуб в память о погибших воинах. Эта традиция была заложена 10 лет назад. В мероприятии приняли участие глава района Виктор Рожков, главы сельских поселений, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», юнармейцы и местные жители. По замыслу организаторов акции, деревья будут напоминать о единстве народов и нерушимой связи поколений. 3 сентября в Орле состоится молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Она стартует в 11 часов на летней эстраде в городском парке культуры и отдыха. На мероприятие приглашают жителей Орла и гостей города. Выступит вокальная студия «Шарм». В финале мероприятия в память о жертвах Беслана участникам предложат символически полить растения в парке, зачерпнув ладонями воду из специально приготовленной для этого чаши. Жители Орловской области могут поменять форму получения набора социальных услуг. Сделать это необходимо до 1 октября. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального отделения Социального фонда России Оксана Максимова расскажет подробнее.
23: В состав набора социальных услуг включается обеспечение лекарственными препаратами, оплата санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту лечения и обратно. Если льготнику необходимо внести изменения в форму получения набора социальных услуг на следующий год, то сделать это необходимо до 1 октября текущего года. Можно подать заявление на портале госуслуг, лично в клиентской службе или МФЦ. В таком случае обновленный набор социальных услуг начнет действовать с 1 января 2027 года. Стоимость набора социальных услуг индексируется ежегодно. С 1 февраля 2026 года она составляет 1825 рублей 25 копеек, в том числе 1405 рублей 85 копеек на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей с инвалидностью, 217 рублей 48 копеек на путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 201 рубль 92 копейки на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
20: Если вы не намерены менять способ получения набора социальных услуг на следующий год, подавать заявление не требуется. В Орловской области сегодня проживают чуть более 180 тысяч федеральных льготников. 23 тысячи из них пользуются набором социальных услуг в натуральном виде. В День знаний орловские пожарные спасатели провели для детей жизненно важные мастер-классы. О том, как это было, расскажет сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: Новый учебный год встретил орловских школьников ярким праздником, посвященным безопасности. А в детском парке сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области вместе со своими друзьями, кому не безразлична тема безопасности, провели профилактическую акцию «Учимся жить безопасно», посвященную Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Площадки детского парка превратились в настоящий учебный комплекс, где профессиональными педагогами стали пожарные, спасатели, кинологи, психологи, инспекторы Государственного пожарного надзора и Государственной инспекции по маломерным судам. Все они объединили усилия, чтобы поделиться полезными и важными знаниями, напомнить ребятам, приступившим после продолжительных каникул к учебе, о главных правилах безопасного поведения. Организаторы сознательно сместили акцент на интерактив, ведь дети усваивают правила безопасности лучше всего через игру и личный опыт. А здесь развернули свою работу 8 тематических площадок, на которых пожарные спасатели и другие сотрудники ведомства рассказали о своих профессиях, правилах безопасного поведения, навыках первой помощи.
20: Кроме того, награды получили победители челленджа «Мои безопасные каникулы», проходившего в течение всего лета. К другим новостям. Житель области предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к представителю власти. Подробности расскажет исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления Анастасия Дуничева.
3: Следственными органами Следственного комитета России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Следствием установлено, что 25 мая 2026 года обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не подчинившись законным требованиям сотрудников ГИБДД, пытался скрыться и оказал сопротивление полицейскому. Мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции. Действия нападавшего были пресечены. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
20: Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Четвертый Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Соборовская крепость» пройдет под Орлом 5 сентября. Для гостей праздника готовят насыщенную программу. Площадки разных эпох, тематические экспозиции, театрализованные инсценировки, концерт, конные выступления и многое другое. Начало фестиваля в 10 часов в селе Соборово. Для посетителей организуют бесплатные автобусы от ТМК «Грин». Далее расскажем о спорте и погоде.
22: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В имени Ивана Тургенева состоится День бадминтона. В воскресенье 6 сентября территория музея-заповедника «Спасская Лутовинова» станет площадкой для дружеских партий и бесплатных мастер-классов от тренеров Федерации бадминтона Орловской области. Гостей также ждет чай из самовара и традиционные развлечения дворянских гнезд – гусек, буримы и пузеля. Орловские яхтсмены встретили осень соревнованиями. В минувшие выходные на озере «Светлая жизнь» состоялся третий этап Кубка Федерации парусного спорта Орловской области. Сильнейших определили в классах «Снайп» и «Оптимист». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
22: Радио России «Орел». Погода.
20: Завтра в Орле и по области переменная облачность, местами пройдет слабый дождь. Ночью 11 градусов, в дневные часы воздух.

0: важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: МЧС информирует.
2: Уважаемые родители, не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Подразделение «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. И ситуация на топливном рынке на этой неделе более стабильная, чем на предыдущей. Далее подробнее. Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера по развитию региона.
4: Мы по традиции в дни Восточного экономического форума проводим отдельное рабочее совещание. Обсуждаем текущие и перспективные вопросы, которые имеют особое значение для развития наших дальневосточных и арктических регионов, для укрепления их экономики, транспорта, энергетики, инфраструктуры, социальной сферы для повышения качества жизни людей. Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших позитивных изменений. По целому ряду ключевых параметров их темпы развития превышают общероссийские. И должен сказать, что это, наверное, наше с вами общее основное достижение. Мы изначально со многими здесь присутствующих, когда начинали эту работу, говорили именно об этом, о том, что нам нужно обеспечить темпы роста, чтобы не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять и сделать их надежным, перспективным инструментом развития России в целом. Вот. И в целом у нас это не все получается, но получается. Во многом это результат последовательной стратегии. Уникальных для нашей страны решений по поддержке инвестиций и деловой активности.
3: Ранее Владимир Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Глава государства выразил надежду, что планы России по развитию Дальнего Востока реализуются.
4: Дорогие друзья, коллеги, я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны. Поздравляю вас с сегодняшними событиями и желаю удачи, успехов. Спасибо.
3: Так, сегодня президентом был дан старт работе завода по производству катодной

0: Миди на Удаканском комбинате в Забайкалье, проходки второго Североморского тоннеля на БАМе, открытие угольного морского терминала в Хабаровском крае, завода по глубокой переработке масличных культур в Амурской области и других предприятий. Владимир Путин в ходе презентации обратил внимание на снижение цены жилья на Дальнем Востоке в сравнении со среднероссийскими показателями. Как отметил глава Минвосток развития Алексей Чекунков, средняя цена квадратного метра жилья во Владивостоке впервые стало ниже, чем в среднем по России.
1: Основным компонентом программы развития мастер-планов, конечно, является создание нового жилья. Мы перешли от точечной застройки к строительству кварталов. В режиме территории опережающего развития создается уже 7 дальневосточных кварталов. Мы выполнили ваше поручение, данное здесь, на ВЭФе, создать 10 тысяч арендных квартир для востребованных специалистов. В целом, благодаря работе с Дом.РФ создано более 12 тысяч квартир. 5 тысяч квартир уже заселено. Арендная плата...
2: Да. Извините, пожалуйста, тут на 22% ниже.
1: Да, Владимир
2: Владимирович... Плата все время была выше.
1: Вот, ну, да, это предмет, в общем, нашей радости. В апреле 2024 года впервые в истории средняя цена на метр на Дальнем Востоке ниже.
2: И вы точно обратили... Чем в среднем по России.
1: Чем в среднем по России. И это был большой фактор оттока, потому что люди продавали более дорогую квартиру, например, во Владивостоке, покупали более дешевую за метр, например, в Подмосковье или в Краснодарском крае. Сейчас жилье стало доступней, потому что его стало больше. Мы стали строить в 3 раза больше с 2020 года.
0: Ранее сегодня Владимир Путин на полях Восточно-экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль поселок городского типа Казачий Лопань в Харьковской области. На группировку войск «Запад» овладела городом Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы. В ходе продолжительных и тяжелых боев активно применялись артиллерийские системы. Накануне, по завершении саммита ШОС в Бишкеке, напомню, Владимир Путин в ходе общения с журналистами сообщил, что вооруженные силы России продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ситуация на топливном рынке на этой неделе более стабильная, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с НПЗ. Ряд заводов вышел в работу из ремонтов, заявил сегодня журналистам вице-премьер Александр Новак. Кроме того, по его словам, Россия начала импорт топлива, поскольку созданы условия для импорта. По его словам, импортируется и бензин, и дизельное топливо, и керосин. Объем он не назвал, отметив лишь, что это наши дружественные страны. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. Рубин в серии пенальти обыграл Оренбург со счетом 4-2. В эти мгновения «Зенит» по ходу первого тайма ведет у махачкалинского «Динамо» 1-0. Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Напомню, ранее Караскаль уже играл в РПЛ за ЦСКА и московское «Динамо». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет в Токио с 4 по 6 сентября. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников турнира. Он заменит Марка Кондратюка. Ранее «Спортэкспресс» сообщил о том, что Международный союз конькобежцев лишил Кондратюка нейтрального статуса после того, как Федерация фигурного катания на коньках Украины запросила пересмотр нейтрального статуса у ряда российских спортсменов. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Женская сборная России сегодня победила команду Турции 3-0 по сетам. 3 сентября россиянки сыграют с испанками. Мужская сборная с таким же счетом 3-0 была сильнее Саудовской Аравии и завтра сыграет с командой Мальты. Хоккей. Защитник Алексей Марченко назначен капитаном АК «Барса» на предстоящий сезон. Альтернативными капитанами команды стали защитник Никита Лямкин, а также нападающий Андрей Стась, Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев. И пока это все новости спорта.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мастель Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мастель Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
0: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 19. В Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла. В Тамбове пасмурно, плюс 24. В Липецке пасмурно, плюс 23. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 24. В Смоленске небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утиль, на металл там, или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А ваши сообщения мы принимаем на мессенджеры. Есть у нас такие 8-925-222-9992. Наверняка вам захочется высказаться по тем темам. Они, как обычно, сегодня очень актуальны. Которые мы будем освещать в предстоящие 45 минут. Сейчас огласим их список, лишь поприветствуем вас. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Игорь, здравствуй. Давай расскажем, о чем пойдет речь.
7: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня будет несколько серьезных таких тем. И одна из них, трагическая, она будет в первом часе. Это не единственная, к сожалению, трагедия, о которой мы будем говорить. Но вот одна из первого часа – это то, что случилось в одном московском храме святых жен Мироносиц. Жестокое нападение на прихожан храма и медиков скорой произошло в столице. И об этом сегодня будем говорить, разбираться в причинах подобных явлений и в реакции на это окружающих. Там все закончилось еще более трагично, чем начиналось. Правда, для нападавшего. Будем говорить о серьезных событиях, которые происходят в стране. Во Владивостоке открылся 11-й Восточный экономический форум. Кстати, президент России туда уже успел прилететь из Бишкека. И об этом тоже будем рассказывать. Будем разбираться в том, какую роль и место играет этот форум сейчас в жизни, уже мира всего. Да, это международный форум. Ну, а начнем с события, которое вчера вечером, наверное, прикованы были взгляды очень многих к экранам телевизора, может быть, компьютеров и так далее. Владимир Владимирович Путин по итогам саммита ШОС совершил, это называется, пресс-подход. И такой фейерверк инсайдов, ярких фраз, каких-то комментариев.
4: И очень личная информация даже, как мне показалось.
7: Да, какой-то глубокой личной информации. И главное, он был бодр и свеж, несмотря на то, что, я понимаю, так в Бишкеке было часа три ночи. Потому что у нас-то уже было к полночи двигалось. Удивительное время, удивительное общение было.
4: И очень удивительная много, работоспособность.
7: Да,
4: конечно.
7: И очень много тем было поднято, которые сегодня мы хотим отдельно обсудить с экспертом. С этого и начнем. Поехали.
1: Наше Время.
7: Итак, пресс-подход президента Владимира Путина по итогам визита в Киргизию на саммит ШОС, как я уже сказал, изобиловал откровениями, инсайдами и яркими эпитетами. Будем обсуждать его сейчас с профессором Санкт-Петербургского государственного университета, доктором политических наук Натальей Ереминой. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Ну, давайте вот начнем прямо
7: с личного.
4: О деятельности ШОС. Такой вот раздел. Много о чем говорилось, и в том числе, вот, наверное, в этом блоке говорилось о том, как ведутся переговоры. Естественно, относительно Украины, как ведутся контакты между представителями спецслужб, и в том числе наш президент сказал о том, что есть близкие люди, которым мы доверяем, это люди Трампа. Они стараются наполнить содержание нашу работу, президентам доверяют, без этого невозможно вести никакие переговоры, и Кушнер, и Уитков у нас желанные гости. Вот мне показалось, что это прям вот на грани очень личной была информация, но, может быть, я не права, я не знаю, Игорь, как ты воспринял, но...
7: Наталья Валерьевна, ваше мнение.
4: Вот какой-то прям инсайт, да.
7: Ваше мнение.
4: А зачем президент, как вы думаете, об этом вот так вот вслух сказал?
8: Но дело в том, что становились очень доверительные отношения. И, по всей видимости, это в настоящее время единственное доверительное отношение, которое западным блоком, которое есть у представителей Российской Федерации, которые активно развиваются. Да, у нас есть доверительные отношения со странами, скажем, глобального юга, и у нас очень много переговорных процессов, где затрагиваются вопросы украинского кризиса, это правда. Мы же обсуждаем украинский кризис практически со всеми странами БРИКС, допустим, да, где они ставят эти вопросы, потому что возникают моменты, связанные с энергетическими задачами, с сельскохозяйственными задачами, да, это поставки удобрений, зерна и так далее. В общем-то, и логистики то же самое. Санкционные моменты – это все, что находится в рамках внимания очень многих стран и ближайших наших партнеров. И они рассматриваются сейчас через призму украинского кризиса в том числе и прежде всего. Поэтому, когда выстраиваются какие-то отношения, всегда рассматривается украинский кризис. А поскольку единственной страной западного блока, ведь западный блок начал фактически вот эти все военные приготовления и фактически спровоцировал серьезный конфликт, готовил его длительное время. В общем, у нас не было никаких тут сомнений на этот счет. Поэтому, поскольку сейчас меняется ситуация и присутствие Соединенных Штатов Америки в самой Европе, меняется отношение со странами Европейского Союза, меняется отношение с ближайшими партнерами, происходит такая переконфигурация, и при этом, в общем, они меняются, как полагает Трамп, в пользу Соединенных Штатов Америки обязательно, они должны меняться. И с учетом изменившейся вот этой конъюнктуры политической внутри самого Западного блока, есть возможность действительно, знаете, так сказать, установить более доверительные отношения для того, чтобы и получать информацию, и обмениваться мнениями в доверительной атмосфере, и достигать таким образом большего на переговорном процессе.
7: Ну, то есть это все на пользу.
8: Доверительные отношения-то невозможно.
7: Да,
8: конечно,
7: в любом случае,
8: это на пользу.
7: Да, это не для вайба такого межличностного. Это понятно, что это в интересах государства. Все-таки, наверное, я на ШОС хотел бы один вопрос именно по ШОС задать, потому что был саммит ШОС все-таки, да, вот. И здесь хочется понять, вот Путин говорит о том, что Россия выступает за то, чтобы ШОС была открытой организацией и количество членов увеличивалось. Немного смущает, если честно, да, вот наш президент говорит, а меня немножко это смущает. Мне кажется, есть пример Евросоюза, ну, понятно, там другой формат, но тем не менее, им чем больше их, тем сложнее договориться. Вот сейчас 10 стран, да, и вроде так прямо такой монолитный хороший союз, да. Неужели возможно Наталья Валерьевна в этих условиях сейчас современного вот этого мира, когда каждый о себе начинает думать, увеличить ШОС не в ущерб этой консолидации, этому консенсусу?
8: Ну, во-первых, здесь может идти речь не просто об увеличении именно участников непосредственных, да, здесь может идти речь, и, скорее всего, идет речь именно об увеличении партнеров ШОС, потому что ШОС будет выступать в роли ядра, к которым присоединяются партнерские страны-партнеры, скажем так, с которыми нужно выстраивать отношения. Здесь, в данном случае, ШОС интересна тем, что это платформа именно такого, как бы сказать, свойства взаимодействия с другими платформами. Ведь у нас в России, да, мы действуем в рамках концепции, по сути дела, интеграции-интеграции. Это отражено даже в концепции внешней политики, где фактически вот эти вот структуры, которые, в которые мы входим и которые во многом благодаря нам функционируют, начинают стыковываться с другими структурами. От малых, скажем так, от союзного государства, к ЕАЭС, к ШОС и БРИКС. Да, и у нас на саммитах БРИКС, в рамках саммитов БРИКС проходят встречи с членами ШОС, ЕАЭС. Понятно, что у нас в рамках союзного государства наиболее тесные отношения, которые тоже эти встречи и обсуждение каких-то вопросов проходят в рамках разных саммитов. Возникает такая конструкция, которая отличается от европейской интеграции.
9: Многоуровневая, да, Наталья?
8: Да, многоуровневая. И это скорее шестеренки, да, которые друг друга двигают. Они не друг на друга наслаиваются, они не все толпятся, как все в одной бочке. Они прекрасно стыкуются по какому-то одному вопросу, да, и вот этому по одному вопросу они друг друга начинают двигать. Это такой механизм часовой, да, какой-нибудь, да, скорее, наверное, эта ассоциация возникает. То есть такие вот механизмы внутри часов, и часы начинают ходить, да. Это не велосипед, который должен ехать, как в Европейском Союзе, иначе ты упадешь. Это другой тип интеграции, это именно интеграция интеграции. Поэтому вот в данном случае здесь речь идет именно об этом, потому что мы явно сейчас делаем продвижение в этом направлении. И ШОС, предлагая, например, какие-то логистические проекты, они стыкуются всегда. Мы видим, как те проекты, которые предлагаются здесь, например, Казахстаном, они стыкуются с теми же проектами, которые предлагают в рамках ЕАЭС. Да? И те проекты, которые предлагает Россия в рамках ЕАЭС, они стыкуются, вот этот большой российский каркас, который развивается в ЕАЭС, они стыкуются с проектами ШОС и, соответственно, с проектами БРИКС, особенно, прежде всего, конечно, в партнерстве с Китаем. Ну и тут еще очень интересно, что будет развиваться банк развития, тавтология такая. Банк развития будет, он сформирован, да, он будет, будут его, в конце концов, уже ставить на ноги, и будет он развиваться. Сейчас у нас межбанковское объединение действует. А это уже очень серьезная заявка на такие позиции важные финансового мира, потому что уже этот банк может быть партнерам финансовым государства, реализующие какие-то крупные проекты. Действительно, ведь очень сложно эти проекты реализовать. Вот у Ирана, например, не хватит финансов для строительства определенных отрезков железной дороги, которую он должен построить, или еще каких-то проектов. А в плане того, что существует такой банк, допустим, да, он будет запускать финансирование, и это позволит решать те самые сложные вопросы на сложных участках и выстраивать свой транспортно-логистический, взять свой транспортно-логистический потенциал, выстраивать свою сеть. То есть вот такие шестеренки, предполагается, они должны друг за друга двигать по каким-то отдельным вопросам, которые смыкаются, ну, и давайте, являются общими, да, для всех.
4: Давайте тогда еще мы нашим слушателям расскажем о тех тезисах, которые от президента прозвучали. Например, о ходе СВО. Президент сказал, что слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму — это чушь собачья, и это информационная атака на Россию, что точные сроки перелома на фронте прогнозировать нельзя, потому что война слишком непредсказуемая, и всегда война — это потери, всегда трагедия, всегда новые вызовы. Также он говорил о том, что любые военные объекты на Украине — наша законная цель, британские, какие угодно. Ну и про НПЗ, конечно, говорил, что осталось отремонтировать 10% поврежденных, и о том, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник нанес ущерб, потому что НПЗ не были защищены, и президент также сказал, что это все проговаривалось с владельцами этих НПЗ, которые считали, что это задача правоохранительных органов. Ну вот по трём был нанесен удар, но не получилось, потому что они были защищены, и работать надо вместе. Ну и также вот интересная у него была аллегория про касатку и белого медведя. Про то, что
9: он вспомнил, да,
4: историю, как белого медведя, казалось бы, такого огромного хищника, эта стая касаток разорвет в клочья, если они набросятся все вместе.
9: Но в данном случае Россия, конечно, не позволит никаким акулам империализма. А касатки — это вообще-то акулы, да, по зубам им даст, если у них вдруг возникнет желание нас в пищевой цепочке вниз потянуть. Ну, то есть, понятно, если акула съест медведя, то медведь окажется всего лишь пищей для акулы.
4: Ну, да. И, соответственно, мне еще вот это вот заявление обратило на себя внимание. Мы не наносим ударов по руководству Украины, потому что какие-то переговорщики нам все-таки нужны.
9: Да, надо с кем-то хоть разговаривать. И еще, наверное, одно важное заявление. удивление, а потом мы перейдем опять к Наталье Валерьевне. Это, конечно, по поводу того, что слухи о мобилизации, они, конечно, это слухи и провокации, это очень важно, и о том, что никакой приватизации, никакой национализации не намечается, и все те вопросы, когда речь идет о вот тех самых компаниях, которые не могут обеспечить свою безопасность и перейдут по государственное управление на какое-то время, понятно, с целью обеспечения их безопасности, но сами не могут себя защитить, ну, значит, придется государство их защищать. Но, правда, за это придется отвечать и, видимо, потом какую-то плату заплатить. Мы хотим с Натальей Валерьевной две страны обсудить, о которых очень ярко говорили на этом пресс-подходе. Это, конечно, Армения, она волнует очень серьезно сейчас. Вот эти отношения с нашим другом, да, они как-то испортились в последнее время. Вот все-таки Владимир Владимирович как-то так легко готов отпустить Армению. Почему? Ну, так, из целого набора фраз, которые вот он там сказал, показалось, что, ну, ладно, армянский народ решает. Это вот, Наталья Валерьевна, это потому, что мы понимаем, что армянский народ сделает правильный в итоге выбор? Или мы уже распрощались, на ваш взгляд, с Арменией как союзником? Вот как вы поняли нашего президента?
8: Я поняла так, как было всегда, в общем-то. Всегда заявлялось о том, что это внутренний выбор народа. Если народ на выборах соответствующим образом выбирает, если он не выступает против, никоим образом не показывает свое отношение, ну, соответственно, это его стратегический выбор, его видение своего будущего. А поскольку в Российской Федерации исходят из идеи, что народ других стран сам определяет свое будущее, мы не вмешиваемся в их политический процесс, в их политические выборы, мы не вмешиваемся так, как это делают западные страны. Да? Понятно, что у нас свои интересы есть, и мы проверяем, так сказать, такой средний градус по больницам мы имеем. Но в любом случае нужно сделать заявление такое, которое будет свидетельствовать о том, что у армянского народа есть свое право, свое видение. Это должен решать именно народ. Таким образом достигается цель, во-первых, показать, что мы уважаем те народы, с которыми взаимодействовали и взаимодействуем, и уважаем их право на выбор политической судьбы. А второй важный момент, в общем, мы показываем, что если что-то пойдет не так, в общем-то, мы ни в чем не виноваты.
9: И еще у нас вопрос про Германию. Владимир Владимирович сказал, что обвинения Германии после инцидента с дронами в Лейпциге связаны с внутриполитическими процессами. Вот расшифруйте, пожалуйста, эту фразу.
8: Безусловно, это так, потому что партии, основные мейнстримные партии ХДС, ХСС, СДПГ находятся, скажем так, прямо в кризисе благодаря вот их, так сказать, политике, которая проводится. И понятно, что Мерц, которому нужно оправдать те траты, которые направлены на милитаризацию экономики, естественно, уже постоянно сокращает социальные выплаты, социальные программы сокращаются. При этом программы поддержки Украине только растут, программы поддержки и выделения средств, те же самые Европейские оборонные фонды, и те акции, и те средства, которые, в общем, получают держатели акций важных оборонных предприятий, заводов, которые существуют в Германии. По сути дела, вот нужно как-то это оправдать. Все. Каждый раз, когда возникает ситуация подобного рода, это воспринимается как доказательство того, что мы правы. Вот вы, вот сомневающиеся, так сказать, граждане Германии, которые сомневаются в том, что не надо тратить деньги на пушки, а надо тратить на масло, вот теперь замолчите и голосуйте за нас. Мы все делаем правильно, без нас вы погибнете. Вот этот способ играть с, по крайней мере, теми, кто не определился. Поскольку не определившихся достаточно большое число, как правило, в последние годы, этот процент растет постоянно, то, конечно, есть возможность немножко хоть где-то что-то подправить. Но тем более, что как раз вот выборы предстоящие в восточных землях Германии, где очень высокие позиции альтернативы для Германии, они являются критическими для этих мейнстримных партий. И понятно, что хоть как-то, хоть что-то оттянуть, оттащить хоть кого-то от АДГ, эта задача очень важная, поэтому пользуются всеми случаями, всеми способами.
9: Такое ощущение,
8: никакой доказательной базы нет.
9: Да, такое ощущение, что они сами этот дрон туда подложили, и я где-то видел шутку.
8: Все может быть.
9: Да, я где-то видел шутку на эту тему, такое ощущение, что, да, они подложили, написали, там, Made in Russia, еще, может быть, где-то крупными буквами. Ну и, в общем, таких много тем было, мы не можем, наверное, всю программу можно было бы обсуждать, вот тот пресс-подход, который мы наблюдали, наблюдали. Советуем обратить, ну, просто посмотреть, послушать, там очень много важного и по внутренней политике было, и по внешней. И на многие вопросы прозвучали ответы, которых мы долго-долго ждали. Ну, вот сейчас они наконец-то были озвучены. Мы общались с Натальей Ереминой, профессором СПбГУ, доктором политических наук, обсуждали пресс-подход президента Путина в Бишкеке.
4: А во Владивостоке открылся Восточно-экономический форум. Об этом через минуту.
1: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
0: Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, во Владивостоке открылся 11-й Восточно-экономический форум. Пройдет он с 1 по 4 сентября, точнее, уже проходит. Там делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Корею, Республику Корея. Но там завтра участие нашего президента запланировано, а также лидеров Индонезии, Монголии, Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Уже Владимир Путин прилетел из Бишкека во Владивосток. Но основная тема форума «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Ну, конечно же, мы хотели бы поговорить о том, что это вот такой поворот в том направлении.
9: Ну да, на
4: Европу. Но это абсолютно давние разговоры, это абсолютно такие уже не сенсационные темы. Мы это обсуждаем долго, но вот сейчас будем обсуждать снова.
9: Ну да, есть конкретный вопрос. Сейчас мы их зададим Павлу Селезневу, декану факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктору политических наук, профессору. Павел Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Ну, приветствую. Да, спасибо. Ну, чтобы не повторять банальные вещи, которые уже 100 раз все уже сказали, мы попробуем с Ольгой Владимировной немножко так соригинальничать. Вот, хотя об этом тоже говорили. А вообще вот мы говорим о там повороте на восток, и всегда, когда говорим об этом, мы же имеем в виду, ну, Китай, ну, ладно, Индия. А посмотрите, наши, скажем так, недоброжелатели тоже здесь присутствуют совершенно нормально и спокойно. Это Япония, это Южная Корея, и наши представители наших крупных компаний, там, я, честно говоря, сейчас не помню, кто это вот говорил, но я видел различные там комментарии, интервью с ними там во Владивостоке, они говорили, ну, Корея, так она прямо так уже в очереди стоит, вслед за Китаем. Япония, конечно, так посматривает, она просто не хочет сорвать прежние связи все, а Корея это вообще там и на Северный морской путь претендует и так далее. А как же эти убеждения? И такое вообще возможно только на Востоке? Или мы, может быть, и зря совсем так уж поворачиваемся одним местом к Западу? Может, там тоже так это, если с ними попробовать пообщаться, они тоже начнут раскалываться и, в общем, с нами вступать в какие-то хитрые взаимоотношения. То есть это восточные особенности или это просто мейнстрим в целом уже какой-то?
10: Давайте несколько тезисов. Спасибо за вопросы. В качестве ответа такие будут. Значит, Восток – дело тонкое, сразу приходит на ум. Второе. Политика – это экономика в действии. То есть считай, что везде лежат экономические интересы. И все хотят постараться усидеть на нескольких стульях одновременно. Если где-то прогорает, значит, где-то можно заработать. Чего далеко ходить, возьмите в качестве примера Турцию, которая, с одной стороны, страна НАТО, и известно, куда поставляет свои вооружения, не к ночи будет помянуто, а с другой стороны, с нами сотрудничает, и мы там даже атомную электростанцию строим, обеспечивая их энергобезопасность, энергозащищенность. А то, что касается, значит, Китая, Китай открыто провозглашает логику внешней политики, которую еще в свое время озвучил британский премьер-министр Пальмерстон, что у Великобритании нет постоянных врагов и постоянных союзников, есть только постоянные интересы национальные. Вот Китай тоже говорит, что у него есть только национальные интересы. А упомянутые вами страны, значит, та же самая Южная Корея, Сингапур, да, несмотря на то, что географически они находятся на востоке, но так это всецело страны абсолютно западные, и даже американский министр финансов Бессент недавно им напомнил: дорогие друзья, вы наши суверенные фонды, именно так мы вас рассматриваем, и когда нужно, мы за своими деньгами придем и их потребуем назад. Вот, просто в условиях, когда у нас один гегемон, читай Соединенные Штаты Америки, постепенно уступает сцену новому гегемону Китайской Народной Республики Поднебесной, и происходит, мы с вами свидетели или очевидцы, когда происходит смена вот этого центра накопления капитала, он смещается на восток, но вот все стараются между этими двумя глобальными полюсами, центрами силы, Китаем и США, которые с одной стороны друг с другом сотрудничают, с другой стороны всячески где-то можно втыкают друг другу ножи в спину и в серых зонах жестко конкурируют там за технологии, за ресурсы, за людей, в том числе используя прокси-силы, то есть такие, извините за такое слово, прокладки, да, страны, территории, вот, но при этом продавливают свою политику. Вот другие страны хотят вот в этой динамике, которая разворачивается в борьбе вот этих двух полюсов, застолбить тоже свое место и действуют по принципу, как там персонажа у Чехова известного звали Беликов, да, по-моему, который как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло, нужно соломку подстелить, а вдруг действительно сейчас там американцы от нас откажутся, не будут зонтик больше над нами держать. Ну, а тут вот Китай есть, география, говорил Наполеон, кстати сказать, это судьба.
9: Ну, это да. Павел Сергеевич, тут, да. Вот с вами сложно поспорить, но с вами спорят. Вот я все-таки свой вопрос повторю, конечно, по кругу, наверное, в чем-то. Ну, правильно, вот вы все, что объяснили про Восток, мы поняли, и так это и понимаем. Ну, а почему на Западе-то никто не может сидеть на двух стульях, кроме меж вот этой стуловой, извините, конечно, за какое-то странное слово, Турции, которая между Востоком и Западом и сама по определению. Ну, ладно, корейцы, значит, могут, японцы там тоже волнуются,
10: это вы просто, извините, почему типа Европейский Союз не может?
9: Да, конечно, почему ответ, они так
10: ответ,
9: не могут?
10: Ответ очень простой. Значит, к власти в Европейском Союзе, Европейский Союз, напомню, это наднациональная такая надстройка, которая проводит политику, абсолютно не учитывающую национальные интересы стран-членов Европейского Союза. То есть это противоестественная для них история. К власти в Европейском Союзе привели, с одной стороны, прости господи, деградантов, с другой стороны, людей, которые очень четко и последовательно выполняют политику, диктуемую Британией и Соединенными Штатами. Ну, читай, их там широко называют евроатлантисты. Поэтому задача у Запада уничтожить Европейский Союз как сильного конкурента, которого они взращивали длительное время, создать невыносимые условия, чтобы денежки перетекли в другие юрисдикции, в идеале в те же Лондоны и Вашингтоны. А население нужно, значит, обезжирить, тоже такой жаргон есть, уничтожить средний класс, который всегда был опорой всех реформ, там уже про частную собственность я вообще не говорю, это там все понятно, значит, про нее можно забыть, а вообще вот эта форсированная милитаризация и подготовка к глобальной войне с Россией к 30-му году, это абсолютно людоедская политика, новое прочтение Томаса Роберта Мальтуса, что население на Земле слишком много, и Земля столько, так сказать, прокормить не может, поэтому теория золотого миллиарда.
9: И людоедская, и самоедская, они себя еще уничтожат,
10: да,
9: естественно.
10: Да,
9: а вот
10: да.
9: Скажите, Павел Сергеевич, тогда, ну ладно, пускай они там живут, как хотят.
4: Я, кстати, хотел еще только небольшую цитату. Дело в том, что вчера наш президент, мы про Германию сейчас говорили, вообще про власть вот деградантов, да, которые пришли. Наш президент вчера во время пресс-подхода нашелся, он сказал о том, что Фридрих Мерц вообще не защищает национальные интересы, а торгует ими. Ну, то да, есть абсолютно тоже, прямо.
5: Он тоже правильно, более того, они сейчас, они, он же немцам говорит, надо отказаться от так называемых вот эти Elterngeld, родительские деньги. Типа, зачем платить деньги на детей, когда предстоит война и типа будущего нет. Но это же абсолютное вот безумие.
9: Безумие. И смотрите, Павел Сергеевич, ну ладно, пускай они там в своем безумии живут, а мы, значит, да, мы на восток повернулись все-таки более серьезно, так уверенно. А что тут нового? Вот смотрите, когда-то говорили про этих юго-восточных или там южноазиатских, но юго-восточно-азиатских тигров, там финансовый рынок и так далее. А мне кажется, вот правильно ли мы понимаем, что там и какие-то другие новые, ну что ли, тренды. Ну, условно говоря, логистика вдруг вот это вот стала как тема такая. Вот Северный морской путь, вообще вот эти портовые сооружения, какие-то суда строятся. Потом какое-то развитие вообще в целом, да, не вот финансы, это же виртуальная история, это Америка там и так далее. А то есть реально заводы какие-то строятся. Как меняется Восток и, в частности, применительно, конечно, к нашему Дальнему Востоку? Будет ли он таким же, на ваш взгляд, каким вот ну, сейчас развитые юго-восточно-азиатские или вообще восточные страны вроде вот китайских там центров, южнокорейских и так далее? Будет ли наш Дальний Восток таким? Или у нас другая судьба?
5: Вы все правильно говорите, здесь есть четкие здравые решения, есть целеполагание, озвученное президентом, нужна еще и политическая воля и значительный объем инвестиций в развитие инфраструктуры, потому что понятно, что требуется развитие новой, как вы сказали, логистики, там, инфраструктуры и прочее, прочее. Это проекты с длительным горизонтом окупаемости, естественно, что здесь должно участвовать и государство, и крупные корпорации, а в идеале еще и зарубежные инвестиции, которые тот же Северный морской путь, при всех его с одной стороны преимуществах и с другой стороны сложностях, там, с глубиной, значит, морского дна, повышением тоннажность судов,
9: которые ну, отсутствие могут проходить. Портовой инфраструктуры пока на данный момент.
5: Да, это же горизонт там 10, 15, 20 лет. Понятно, мы вспоминаем Михаила Васильевича Ломоносова, который говорил, что богатство России прирастать будет Сибирью, но можно добавить и Дальним Востоком, это безусловно. Поэтому да, к вопросу о том, что если мы хотим быть в тренде, если мы хотим действительно зарабатывать на, этот один из сценариев есть, на таком уникальном положении нашей России-матушки и брать за транзит и, значит, предлагать наши там и морские пути и коридоры, и сухопутные, в том числе железнодорожные, там автомобильные, значит, мы должны их сделать такими, чтобы вот страны, которые там находятся в этом регионе, и возвращаемся к началу, с чего мы начали, да, политика – это экономика в действии. С экономической точки зрения для них было выгодно использовать то, что мы им предлагаем в качестве вот наших возможностей.
9: Ну да, и, наверное, когда-нибудь и тоннель или мост через Берингов пролив тоже понадобится, потому что кому-то захочется в США и по суше добраться, и довольно быстро, в общем-то.
5: Да, это дух Майами, дух Майами.
9: Да, почему нет? Ну и, наверное, как все-таки мы должны какие-то, ну, еще итоги рано подводить, завтра будет такой день, где будет и президент выступать, но все-таки, вот мы говорили, например, прежде, что формат ШОС изменился. Не то, что было 25 лет назад, это уже другая структура, но там организация. А здесь, ну, форум, да? Вот за 11 лет Восточный экономический форум поменялся, изменился, он стал более привлекательным. Вообще что-то произошло за эти 11 лет?
5: Слушай, ну, спасибо президенту, что он, по крайней мере, обратил внимание на Дальний Восток и своим личным присутствием, как этот у Пушкина уже, да, все флаги в гости будут к нам, заставил всех туда и летать, и приезжать, и контракты заключать, а не только говорить о развитии Дальнего Востока, но и подписывать конкретные соглашения, реализовывать проект. Ну, и Юрий Петрович Трутнев, само собой, там, со своей командой за эти годы очень много сделано. Но это, опять же таки, это... Но по сравнению с тем, что еще предстоит сделать, это лишь малая-малая доля там, всех вот этих грандиозных планов. А ШОС, здесь все просто, нарастающая китайская мощь, и на смену долларизации или вот, да, происходит ползучая такая юанизация. Это нормально, потому что страна, которая накачивает, имеет экономический мускул, она, конечно, хочет, чтобы ее валюта, значит, была повсеместна. Ну и будущее захватывается с помощью, первое, смыслов, второе, рынков,
10: третьей технологией. Поэтому кто растет, тот нуждается вот в экспансии. Ровно это мы и наблюдаем. Поэтому ШОС выполняет четко как инструмент Китайской Народной Республики свои задачи. Да, другие страны могут себя найти и попытаться себя вписать вот в этот один пояс, один путь. Глобальный как раз китайский проект. Поэтому нам, глядя на то, как действуют наши соседи, а напомню, наши соседи в свое время все заимствовали лучше из советской практики. Поэтому нам надо вспомнить, что мы сами с усами, у нас тоже много всего хорошего есть. И просто, так сказать, идти своим путем.
9: Но все-таки, тоже о рынках и думать, и о технологиях, а не только о смыслах, чем мы любим заниматься.
4: Благодарим Павла Селезнева, декана факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктора политических наук, профессора, за его интересные комментарии. Ну а далее поговорим про жестокое нападение на прихожан храма и медиков скорой помощи в Москве.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым.
9: Случилась очень трагическая история. На прихожан храма святых жен Мироносиц на Белореченской улице напал, ну, как мы потом уже узнали из телерепортажа, батюшка, настоятель этого храма, сказал, что у них вот у храма есть такой вот как бы человек больной, психически ненормальный, но, видимо, у него что-то вот случилось с головой, да, и он начал нападать на прихожан. Ну, вызвали скорую, он больной, да, он, видимо, там в лечебнице периодически наблюдается, и он напал на фельдшера скорой и начал там бить ее лопатой. Пытались его там защитить, эту женщину, но вот если вы видели эти ролики, мы им просто не будем показывать их, извините, поищите их в интернете. Но этот мужчина, конечно, мог всех этих троих мужиков, которые его пытались усмирить, также замочить. Проходил прохожий, ну, если так вот, если кратко рассказывать, у него был с собой травматический пистолет, он выстрелил, ну, видимо, вот в этого человека, да, и, получается, убил его. Ну, вот травматический пистолет иногда может такое совершить, попал он ему в шею. Ну, естественно, полиция приехала. Да, но в итоге это позволило прекратить избиение этой женщины, которая находится там в реанимации. Да, на ИВЛ находится после вот фельдшер скорой помощи, представляете, да? Ну, приехала полиция, естественно, задержали человека, который применил травматическое оружие. Ему вообще-то грозит что-то серьезное за все вот это. И мы хотим узнать, много вопросов у нас по безопасности, по самозащите, вмешательстве в подобные истории. Можем случайно ведь оказаться в такой ситуации. Например, видим, что нападает кто-то на кого-то. Имеем ли мы право вмешаться, а тем более применить, вот, например, тоже оружие? Давайте об этом нам расскажет профессионал, с нами адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель высшей школы Никита Апаликов. Никита, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
9: Никита, ну вот да, он добрый для нас, но вот недобрый он, конечно, для всех тех, кто оказался в этой истории. Скажите, что вот насчет той ситуации, вы же ее видели так же, как и все могли прокомментировать, ну, в смысле, своей стороны оценить, своей профессиональной точки зрения. Что, как вы можете прокомментировать эту историю?
11: Ну, здесь вопрос в том, что вы хотите услышать, какой контекст.
9: Правду, хочу услышать, кто прав, кто виноват.
11: Ну, смотрите, если говорить про человека, который применил травматическое оружие, насколько я знаю, по публичным источникам его доставили в отдел, и дело не возбудили, его отпустили.
9: Это хорошо,
11: если, наверное, оценивать это с точки зрения правовой, то это вполне разумное и законное решение. Почему? Потому что, во-первых, у него была лицензия на травматическое оружие, и как бы он его носил на законных основаниях. Вопрос, мог ли он его применить в данном случае?
9: Самым главным вопросом мы слышали одного вашего коллегу, который сказал, применить можно для защиты себя, но для защиты другого человека вмешиваться в какую-то драку не имел он права. Вот ваше мнение как юриста, имел или нет?
11: Значит, смотрите, во-первых, в законодательстве нет такого понятия, как самооборона. Ну, это такой бытовой, скажем так, термин. В законодательстве есть понятие необходимая оборона. Необходимая оборона, она распространяется не только на себя лично, на свою жизнь и здоровье, но и на защиту посягательства на жизнь и здоровье других лиц. Соответственно, если человек увидел, что фельдшеру грозит причинение вреда жизни и здоровью, а в частности удары лопаты. Лопата в данном случае она может рассматриваться как оружие совершения преступлений, ну, то есть лопатой можно убить человека. Соответственно, он имел право вмешаться абсолютно на законных основаниях.
9: Понятно, это ваше мнение, ну, просто вы, я думаю, что все, почему в судах спорят, да, адвокаты разных сторон, потому что у одних одно мнение о законодательстве, у других другое, а в итоге все решает суд. Хорошо, это мнение понятно. А вот скажите вообще, как у нас до конца отрегулирована вот эта вот система оценки, что ли, да, пределов вот той самой самообороны, или, как вы сказали, это не юридический термин, но тем не необходимые там обороны или необходимые защиты. Вот оно достаточно отрегулировано? То есть судья, вот когда разбирает такую ситуацию, подобную ситуацию, он понимает, да, вот это вот этот прав, этот виноват, или возникают нюансы?
11: Смотрите, законодательство, ну, то есть до 22-го года была как бы неоднозначная трактовка этих историй и применение там травмата или, ну, других предметов для защиты, она была как бы спорна с точки зрения, ну, людей, которые в этих ситуациях участвуют. В 22-м году Верховный суд поставил точку в этом вопросе. То есть с 22-го года не ты должен доказывать, что ты превысил пределы необходимой обороны, а следствие, ну, то есть обвинительная сторона должна доказывать, что ты их превысил. Здесь, чтобы обычному человеку понять вообще, что такое превышение, нужно понимать следующее. Если ты видишь, что имеется, ну, риск причинения вреда жизни и здоровью себе или кому-либо другому, ты можешь применять соразмерно любые, ну, скажем так, методы, которые считаешь необходимым. То есть, если ты видишь, что человека бьют лопатой, и у тебя есть травмат, ты на законных основаниях можешь этот травмат применить. Все негативные, то есть обвинительные приговоры, ну, последних лет, они строились на том, что люди, ну, грубо говоря, добивали человека. То есть они могут применить, допустим, тот же самый травмат в какой-то момент, но люди, ну, допустим, там, сбили травматом, человек упал. Его начинают добивать, или его начинают догонять, или начинают стрелять.
9: Это уже превышение, явное превышение,
11: все,
9: да?
11: Все правильно. Ну, то есть момент, когда он выстрелил и тем самым остановил причинение вреда фельдшеру, вот в этот момент необходимая оборона, она завершилась. То есть если бы человек этот не погиб, да, психически нездоровый, ну, по крайней мере, как говорят в публичных источниках, а, допустим, начал бы убегать, а человек начал бы его догонять и стрелять ему в спину, это было бы превышение.
9: Понятно. А вот сейчас такого вопроса нет, как, знаете, нельзя оружие против ножа, там, не знаю, там, ну и так далее. Вот вы понимаете, да, что вот если нож, то ты должен ножом обороняться. И
4: достать свой, да, набор оборонителей и выбрать подходящий инструмент, чтобы защититься.
9: Такого нет сейчас?
11: Нет, здесь должна быть в любом случае соразмерность.
9: Ну, но соразмерность,
11: есть, вот законодатель.
9: Ну вот пистолет у человека, нет у него ножа. Ну что делать?
4: Сказать, минуточку, подождите, сейчас я схожу за ножом, да? Вот как?
9: Вот как?
11: Соразмерность не в наличии у вас того или иного оружия, а соразмерность в контексте ситуации. Если
4: степень
11: человек
4: угрозы
11: с ножом нападает на вас, или на кого-то другого, а у вас нет ножа, а есть палка или есть пистолет, то вы можете применить это.
7: Ну...
11: То есть задача, это право дается для того, чтобы пресечь тяжелые последствия нападения на другого человека.
7: Понятно. Ну и, наверное, все-таки нам надо обратить внимание наших слушателей, может быть, вы, может быть, мы, времени осталось минутки, полторы всего лишь, что все-таки травмат тоже может убить, чтобы люди понимали, что травматическое оружие, оно где-то иногда и как огнестрельное срабатывает. Просто, мне кажется, некоторые обладатели этого оружия даже не предполагают, что они могут из него убить. Вот здесь, пускай следствие разбирается случайно, да, или намеренно, попали в шею, человека нет больше, да. Мы совершенно не жалеем этого вот у человека, который с лопатой там носился. Ну, просто его убили, вот. Ну что, наверное, я думаю, что эта тема будет не раз еще обсуждаться, и мы сегодня на все вопросы не сможем ответить, но...
4: Вот есть уже информация, да, в некоторых СМИ о том, что москвич, который выстрелил в агрессивного мужчину, напавшего с лопатой на прихожан храма и фельдшера, избежит уголовной ответственности. Но в любом случае будем уже ждать каких-то подробностей и новостей, потому что, я думаю, они будут поступать.
7: Да, ну потому что тема, конечно, такая горячая, все-таки здесь, да, здесь вопрос справедливости, он будет всегда стоять на повестке.
4: Девушка, 23-летний фельдшер, получила перелом основания черепа. Представляете, но открытая это... рана на затылке длиной 7 сантиметров.
7: Адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель высшей школы Никита Паликов был с нами, и мы говорили о том, как защитить себя и окружающих, и можно ли защищать. Ну, в общем, современное законодательство все-таки допускает такую защиту, в результате которой человек может и погибнуть, нападавший. Думать надо головой.
4: У нас были 1 сентября не самые приятные новости о начале нового учебного года. И еще одна не самая приятная будет в начале следующего часа, когда мы вернемся после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, мы скоро будем.
1: Наше время. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
13: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
16: 4 сентября.
1: Реклама. В единый день голосования.

0: безопасным счетом, чтобы сберечь деньги. Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: МЧС России напоминает.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
1: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин принял участие в интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока. В акватории Черного моря поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами для ВСУ. И сильный ливень ожидается в Москве в субботу в день города. Далее подробнее. Потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо дальше раскрывать, заявил Владимир Путин в совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент поручил учитывать мнение жителей Дальнего Востока при определении приоритетов развития региона.
5: При этом очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
4: Также сегодня Владимир Путин принял участие в интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока. Это традиционное событие в президентской повестке Восточно-экономического форума. Очень хорошая возможность держать руку на пульсе. Глава государства дал старт открытию сразу нескольких объектов. Среди них выделяется Центр патриотического воспитания войн. Создан он по указу президента в 2022 году. Сегодня его филиалы работают во всех федеральных округах, но пока не во всех регионах. Сегодня как раз открыли филиалы в Приморском крае, в Амурской области и в Карелии. Всем им Владимир Путин пожелал большой удачи.
5: Прежде всего хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, офицеров за сделанный вами выбор и работу с молодыми людьми. А нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству.
4: Напомню, президентом сегодня был дан старт работе завода по производству катодной меди на Удаканском комбинате в Забайкалье, проходке второго Северо-Муйского тоннеля на БАМе, открытие угольного морского терминала в Хабаровском крае, завода по глубокой переработке масличных культур в Амурской области и других предприятий. Ранее сегодня Владимир Путин на полях Восточно-экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Российские военные ударили беспилотниками «Герань-4 «Сейгер» по распределительному центру акционерное товарищество «Одесса-22» в населенном пункте Дачная Одесской области. Кроме того, вертолеты ВКС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в селе

0: стрелецкая пушкарка Сумской области, сообщило Министерство обороны. Там добавили, что в акватории Черного моря поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами. В порту Одессы поражены склады с военно-техническим имуществом, а в Киевской области логистический центр «ФМ-логистик Днепр», склады которого использовались для хранения товаров двойного назначения. Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над городом Светогорск в ДНР и освободили казачью Лопань в Харьковской области. Вооруженные силы России ведут зачистку Светогорска, где в подвалах зданий прячутся военные ВСУ, отметили в российском оборонном ведомстве. Спецпосланник президента США Стив Витков и зять американского лидера Джаред Кушнер посвящают все свое время регулированию конфликта, в том числе и на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. Напомню, Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке в пресс-подходе заявил, что переговорный процесс по Украине на сегодня находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам по теме со всеми, кто этого желает. Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации, заявил сегодня министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, Росавиация работает в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны.
1: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находится решение. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
0: Накануне Владимир Путин в ходе пресс-подхода в Бишкеке назвал угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Центр избирком России на заседании в среду утвердил рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, Центр избирком не позднее 5 октября устанавливает общие результаты выборов депутатов Госдумы. Помимо этого, на заседании ЦИК принято постановление о создании рабочей группы по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня на предстоящих выборах. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Сильный ливень ожидается в Москве в субботу в день города. За сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Очень мощный циклон принесет до 28 литров дождевой воды на метр квадратный. Поливать будет как из ведра, рассказал синоптик. По его словам, столбики термометров не поднимутся в субботу выше плюс 15-18 градусов, а на следующей неделе, по словам синоптика, наступит настоящая осень. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. Рубин в серии пенальти победил Оренбург. В эти мгновения «Зенит» принимает махачкалинское «Динамо» и ведет со счетом 2-0. Оба мяча забил Александр Соболев и таким образом повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова. В матчах Кубка России у футболистов на данный момент по 24 забитых мяча в этом турнире. В московском «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды полузащитника Эзекиэля Барка выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг последнего в сезоне турнира из серии «Большого шлема» открытого чемпионата США, победив Каролину Плишкову со счетом 6-1-7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. А тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда также отметила, что лица, которым ранее было отказано в получении нейтрального статуса, в том числе Александр Большунов, будут подвергнуты проверке на соответствие требованиям, проводимой независимой внешней организации. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 18, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 23, в Рязани небольшой дождь, плюс 22, в Краснодаре ясно, плюс 32, в Майкопе малооблачно, плюс 29, в Ставрополе ясно, плюс 28, в Нальчике переменная облачность, плюс 27, в Донецке переменная облачность, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями. Погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.
3: Выборы 2026. Выборы 2026. Политические дебаты.
4: Здравствуйте. 20 часов 10 минут в студии Ирина Мельникова, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. На радио «Россия Орел» в прямом эфире продолжаются совместные агитационные мероприятия. Напомню, 18, 19 и 20 сентября жителям Орловской области предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Орловского областного совета народных депутатов и местных представительных органов. Сегодня в нашей студии представитель политической партии, участвующий в выборах в Орловский областной совет народных депутатов, и это Сергей Викторович Мосин. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Не пришли на дебаты представители партии пенсионеров и от «Единой России». Напомню, что в соответствии с законодательством Российской Федерации каждому представителю партии предоставляется равное количество времени, чтобы высказать свою точку зрения по теме дебатов и ответить на вопросы. Эфирное время делится на тех, кто пришел сегодня в студию. И поскольку сегодня явился один представитель партии, все эфирное время достается ему. Начнем со вступительного слова. На него представителю партии отводится 6 минут. Я прошу уважительно относиться к другим представителям партии, избегать негативных высказываний. И предоставляю вам слово. 6 минут начинается.
5: Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Как меня уже представили, я Сергей Мосин, кандидат в депутаты областного совета от партии ЛДПР по одномандатному округу номер 17. Я не чужой человек в нашем регионе, я здесь родился, вырос, получил образование, закончил аграрный университет и, как никто, наслышан о проблемах нашей области. Иду от партии ЛДПР, как уже представили. Это партия с историей, основал ее Владимир Вольфович Жириновский, человек, которого знала вся страна. Яркий, прямой политик, всегда говорил правду, говорил, что думает, никогда не боялся. И вот это все время с основания партии ЛДПР была и остается голосом простых людей. К сожалению, Владимир Вольфович ушел из жизни, но его идеи, его принципы, они живут в партии сегодня. Сегодня, извините, партию возглавляет Леонид Эдуардович Слуцкий. Леонид Слуцкий – известный политик, председатель комитета ЛДПР в Госдуме. Под его руководством партия не стоит на месте, она обновляется, становится современнее, но главное – остается неизменным – защита интересов простых людей. Еще одно важное имя в партии сегодня – это Мария Воропаева. Это первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР. Она сейчас курирует предвыборную работу партии, депутат Мосгордумы, кандидат политических наук. Вот в партии появляются новые, сильные, образованные люди, которые несут идеи Владимира Вольфовича дальше.
4: Вы можете рассказать про Орловское отделение?
5: Вот сейчас мы и подошли, конечно же, к Орловскому отделению. Назовем так, лидер нашего Орловского регионального отделения возглавляет это отделение Владислав Александрович Числов, координатор, как я еще уже сказал, координатор Орловского отделения, действующий депутат облсовета, зампред. Он активно работает на благо нашего региона, проводит встречи с жителями, помогает решать проблемы, поддерживает участников СВО, их семьи. Вот под его руководством в Орловской области в партию вступило там 1000 людей, более 3000. Вот, это значит что? Это говорит о том, что люди верят в ЛДПР и видят ее реальную работу. На выборы в областной совет мы выдвинули сильную команду. Команда профессионалов, участники СВО, ветераны СВО. Например, вот Егор Гордеев, ветеран СВО, Юлия Айданова, волонтер, занимается гуманитарной помощью, также ветеран СВО, идет по 8-му одномандатному округу. И самое главное здесь хочу подчеркнуть, что все эти люди, это команда ЛДПР, которая идет в облсовет, это местные жители. Местные жители, которые здесь выросли, здесь работают, здесь семьи, и также они не понаслышке, не наслышаны о проблемах, видят вживую, какие проблемы у нас в регионе.
4: Зачем партия ЛДПР идет в Орловский областной совет народных депутатов?
5: Хороший вопрос.
4: Что можете изменить, что предлагаете изменить в Орловской области?
5: Так, мы идем для того, чтобы спрашивать с тех чиновников, кто отвечает за сферы, разные сферы нашей области. Там ЖКХ, транспорт, образование, медицина. Вот мы для этого идем. Чтобы контролировать, спрашивать, вносить какие-то законопроекты, на сессии выносить острые вопросы, вот, которые, возможно, заставят работать нашу систему.
4: Насколько важен контакт с жителями, есть ли он у вас?
5: Контакт с жителями очень важен. Я еще вот забыл отметить, являюсь руководителем общественной приемной. Поступает очень много жалоб. И мы вот контактируем с жителями, выезжаем к ним на место, фиксируем проблемы, помогаем, составляем обращения в органы местной власти, в прокуратуру, ну и так далее. Поэтому постоянный разговор, даже жители приходят, вот просто выговориться. Возможно, там нет никакой проблемы, просто вот излить душу. И уходят от нас счастливые и довольные.
4: Каких изменений вы бы хотели добиться в нашем регионе? Вот вы сам житель Орловской области, вы видите это все глазами жителя?
5: В первую очередь решить вопрос с медициной, потому что личный пример есть, как коснулось мою семью, вот, бездействие чиновников по медицине. Поэтому вот в первую очередь хотелось бы обратить внимание на медицину.
4: Если брать какую-то вторую сферу?
5: Вторую сферу ЖКХ возьмем. Тарифы растут, люди не понимают вообще, за что платят, не понимают, что за цифры в квитанциях.
4: Ну что ж, знакомство наше состоялось, и мы переходим к обсуждению тем.
3: Выборы 2026. Политические дебаты.
4: И первый вопрос, на который мы предлагаем порассуждать участникам совместных агитационных мероприятий – инфраструктурное развитие региона. Сюда входят комфортная городская среда, строительство, ЖКХ, дороги, транспорт, цифровизация. На ответ представителю партии ЛДПР, а сегодня, я напомню, это Сергей Викторович Мосин, отводится 12 минут. Время пошло.
5: Начнем про инфраструктуру. Да. Когда мы говорим об инфраструктуре, мы говорим о том, с чего начинается вообще нормальная жизнь человека. Это детские сады, это школы, больницы, электричество, газопровод, водопровод. Это то, без чего сейчас вообще в 21 веке невозможна жизнь, нормальная жизнь, комфортная жизнь. И что мы видим? Что сейчас вот происходит в Орловской области? Недостроенные школы, сроки постоянно строительства срываются, и школ, и больниц. Возьмем школу, пример, микрорайон Болховский. Школа так у нас, и строительство остановлено. Сейчас вот вопросы и с «Титаником», с нашим. «Титаник 2.0», наверное, уже будет. Сроки срываются раз за разом. Почему это происходит? Потому что нет ответственности у чиновников. Они не чувствуют наказания какого-то, не боятся ничего. Поэтому так все спустя рукава и происходит. Вот у нас еще проблема оказались бесхозные дороги у нас и мосты. Как вообще такое возможно было такое допустить? Как так вышло? Кто за это будет отвечать? Кто понесет ответственность? Ну, никто не понесет. Страдают от этого только простые жители нашей области. Дорога бесхозная оказалась. Люди из села, весна, там вместе со снегом дорога растаяла, превратилась вообще в болото. Люди из села отрезаны от области, от города, от областного центра отрезаны. Они не могут ни выехать, ни детей, ни в школу, ни в больницу не могут добраться. Скорая к ним не может приехать. Все потому, что дорогу смыло, она нигде на учете не стояла. Администрация разводит руками, мы не знаем, это не мы. Все, ответственность никто не понесет. Пострадали люди. Нам говорят... Вот про село, возрождение жизни на селе. А как мы будем возрождать эту жизнь на селе, если нет инфраструктуры у нас никакой вообще, от слова совсем? Поэтому молодежь и люди покидают населенные пункты. Нет ни школ, ни садиков, ни ДК там. Даже дорог нет. Вот новые микрорайоны строятся у нас в городе. Также, ну вот опять же, микрорайон Болховский, нет банальной школы. Один выезд с микрорайона. Люди стоят часами в километровых пробках утром, чтобы выехать с района. Микрорайон Зареченский, такая же история. Но благо сейчас сделали выезд, третий уже сделали выезд. Но зато теперь проблемы появились у микрорайона 1 Образцова. Они стоят теперь в пробках, чтобы домой попасть. Вот как это, почему застройщик, когда приносит план застройки определенного участка земли, я думаю, что он, наверное, закладывает туда и инфраструктуру-то какую-то, школы, садики, дополнительные выезды. Если вы планируете построить там 40 многоквартирных домов, почему? Вы же понимаете, что сложно будет выезжать оттуда. Ну, вот почему-то у нас так происходит. Непонятно. Что касаемо вот инфраструктуры на селе. Ну, такая идея, может быть, инициатива. Вот сейчас сельхозземли, сельхозназначения в населенных пунктах, деревнях, они как бы в аренде принадлежат агрохолдингам, агрофирмам, назовем это так, которые выращивают зерновые культуры. Получают с этого прибыль. Ну вот почему как-то, может быть, на законодательном уровне. Ну, это там с юридической стороны надо подумать, как бы это все внести. Обязать эти агрофирмы взять шефство над этими населенными пунктами, чьи земли они используют. Ну, банально окосить территорию. Почистить снег зимой. Ну, вы же используете эти земли. Люди там всю жизнь прожили. Это их паи. Ну, сделайте добро. Ну, что для них это? Также оказать какую-то материальную помощь школе. Купить 10 банок краски. Не собирать с людей, с родителей. Вот, я думаю, хорошая идея. А у нас получается, что делают агрохолдинги? Приезжают в населенный пункт. То, что они взяли в аренду, приехали. Административные здания, которые стоят на территории поселкового поселения, бульдозером сравняли все и уехали. Для чего они это сделали? Чтобы не платить налоги. Все, сняли с учета. Ну и как? Какое развитие села? Вот, к сожалению, так и живем. Что касаемо ЖКХ, тоже такой очень больной вопрос для нашего региона. Тарифы растут, а качество падает почему-то, обслуживание. И получается, что люди, вот сейчас моду управляющей компании взяли писать в квитанции одной строчкой. Содержание общего имущества. Там, ну, нет, там 30 рублей за квадратный метр. Что в эти 30 рублей входит? За что люди заплатили? Неизвестно. Потом начинают открывать отчеты, что было сделано на их доме, а там что только они не делали. И краны поменяли, и оборудование покрасили. Там, я не знаю, золотые ручки установили какие-то. Собрали с дома 2 миллиона. Потратили 3 500. Итог, там долг за какой-то еще год. 4, там 4,5 миллиона люди должны. Минус 4,5. Долг на этом доме. Ну, как это вообще объясняется? К нам очень много поступает обращений именно по ЖКХ с муниципального, с Орловского муниципального округа. Там очень интересная история. Люди платят за воду в районе от 45 до 55 рублей за кубометр, за холодную. Но вода желтая. Фанта течет, они не могут ни приготовить, покушать, ни постирать, потому что белые вещи постирают в такой воде, они, соответственно, становятся все желтые. Маленькие дети не могут искупать даже ребенка. Все, управляющая компания разводит руками, но при этом собирает с них вот эти какие-то баснословные деньги. Даже у нас в городе, в самом городе, тариф меньше, гораздо меньше за воду. Но потом они еще за то, что продали жителям эту ржавую, плохую воду за 50 рублей, они еще с них сняли за водоотведение, за канализацию. Что эта вода утекла в канализацию, взяли еще 38 рублей. Фантастика. Вот как зарабатывают деньги. У нас в ЛДПР есть инициатива устроить рейтинг управляющих компаний, народный рейтинг управляющих компаний, чтобы были реальные отзывы жителей о их работе, там открытые тарифы были. Получается, поступила жалоба в жилищную инспекцию. Проверили. Все, выписали штраф. Но самое интересное, что жилищная инспекция штраф выписала. Зафиксировала все. Но эта управляющая компания заплатила штраф. Какими денежками?
6: Денежками жильцов. Мы же платим управляющей компании. Откуда они еще возьмут какие деньги? Они нашими деньгами и заплатили этот штраф. Мы заплатили за некачественные услуги, они получили штраф, и мы еще этот штраф оплатили. Тоже парадокс. Вот. И про управляющую компанию. Выписали штраф, хорошо оплатили. Поступила еще повторная жалоба на эту же управляющую компанию. Значит, нужно лишать эту управляющую компанию лицензии. И лишать не только управляющую компанию лицензии, но и вместе с руководителем. Лишить его свидетельства, лишить его, поставить ему запрет занимать эту руководящую, занимать руководящие должности вот, в управляющих компаниях. Почему? Для чего это? А для того, что, вот опять же, Орловский муниципальный округ. Люди жалуются, ну, не будем говорить, населенные пункты какие. Управляющая компания бездействует, ничего не делает, квитанции носят. Все, исправно. Попробуйте не заплатить и пени сразу. Квитанции носят. Раз, потом выясняется, что управляющая компания обанкротится. Хорошо. Обанкротилась. Пока она банкротится, квитанции исправно приносят, люди платят. Все. Управляющая компания исчезла. Соответственно, со всем балансом она исчезла. Получается, когда приходит новая управляющая компания, она, деньги, которые платили жители, они не переходят в новую управляющую компанию. Они сгорают там, в той. Но здесь интересно другое, что заходит новая управляющая компания. Мы такие хорошие. А директор кто? А директор тот же человек, который был в той управляющей компании. Интересно. Ну, соответственно, он также через год сейчас поднаберет денежек, там пыль пустит в глаза, и также он исчезнет. Вот такая история у нас получается.
4: Ну что ж, с первой темой разобрались. Переходим ко второму вопросу.
3: Выборы 2026. Политические дебаты.
4: Прямо сейчас предлагаю поговорить про внутренний туризм. И у нас на это также есть 12 минут. Я напомню, что в студии представитель партии ЛДПР Сергей Викторович Мосин. Прошу вам слово.
6: Внутренний туризм. Хорошая тема, наверное. У нас Орловская область – это удивительный край. Орел – это литературная столица. Родина известных писателей. Да, там Тургенев, Лесков. Что у нас? Знаменитая Спасская Лутавина, усадьба Тургенева. Орловское Полесье со своими зубрами. Сейчас у нас вот появились новые точки притяжения. Это Светомузыкальный фонтан, Крылья Орла, так, по-моему, называется.
4: Да.
6: Крылья Орла, муралы литературные. Запущен у нас туристический маршрут «Бирюзовое кольцо России». Большое количество вообще святых источников. Вот даже, не знаю, у нас в Покровском районе очень такой хороший, красивый источник, Каменец называется. Вот, вроде бы все хорошо, все красиво, но проблема есть. Честно, посмотрим, давайте. Туристы. Как туристу вот добраться до наших достопримечательностей, если у нас, возвращаемся к инфраструктуре, не развита дорожная инфраструктура? Дороги разбиты. Ну, как он доедет до этого источника? Никак. Он раз приедет, помучается, и потом скажет, да ну, я больше сюда не поеду. И друзьям своим, и коллегам всем посоветую. Не, не надо. Все. Как они будут передвигаться по области, если у нас, не коснулись мы этого вопроса, проблемы с транспортом? В ужасном состоянии общественный транспорт. И вот как мы будем развивать этот внешний туризм, если у нас инфраструктура не готова к этому, не готова принимать гостей? У нас нет современной туристической инфраструктуры. Что нужно сделать? Нас надо увязать, наверное, в первую очередь развитие туризма с развитием дорожной и вот транспортной инфраструктуры. Сначала дороги, потом туристы, а не наоборот. Сначала пытаются туристов привлечь, они посмотрят на этот развал. Ну, соответственно, они больше не захотят сюда приезжать. Нам надо создать комфортную среду для туристов. У нас нет ни нормальных парковок. Ты даже банального на пути этого маршрута Бирюзового туалетов нет даже. Вот везут людей. Куда? Куда идти-то? Нет нормальной навигации. Что нужно еще сделать? Нужно активно рекламировать наш бренд. Это «Орел. Литературная столица». Продвигать его в СМИ, в социальных сетях. Блогеров пригласить. Снимать красивые ролики. И все это... На всю страну надо сделать рекламу. Можно поддержку дать малому бизнесу, давать гранты, там, не знаю, субсидии тем, кто готов строить гостевые дома, там, кафешечки, сувенирные лавки. Вот надо чем заниматься-то. Нужно... Что еще нам нужно сделать? Да все у нас все завязано от инфраструктуры. Не будет инфраструктуры, не будет ни туризма, ничего.
4: Какие направления в сфере внутреннего туризма в регионе стоит развивать, на ваш взгляд? За что взяться в первую очередь?
6: В первую очередь, ну какие направления у нас? Устроить конные прогулки какие-нибудь, экотуризм. Вот опять же, будем развивать села. Устроить экотуризм. Фермочка, приехали люди, пожалуйста. Посмотрели, как это, как молочко добывается, курочки и все такое прочее. Опять же, местные жители, вот для них будет, это же опять это работа, рабочие места. Там бабушка какая-нибудь пирожков испечет, пасеки личные, там мед и все такое прочее. Вот опять же мы и поддержим, села поддержим. Событийные какие-нибудь надо фестивали устраивать. Ну не просто приглашать людей, а вот привязать к какому-то событию. Там посетите, не знаю, там фестиваль Ухи там на берегу Оки. Люди будут ехать с семьей. Но изначально нужно нам инфраструктуру подтянуть. Сделать дороги. И все сопутствующее. Я зашел на сайт Бирюзового кольца. Посмотрел вообще, ну как это вообще-то возможно что-то понять, забронировать. Ну, есть там тур, трехдневный тур. В районе 15 тысяч рублей стоит. Получается, людей встречают на ЖД вокзале. По городу здесь экскурсию показывают. В гостиницу. Потом везут на следующий день в Амценск. В автобусе они болтаются. Потом, вот опять же, про поддержку малого бизнеса, давать гранты людям, которые готовы строить гостевые дома. Вот они едут в Амценск, там целый день гуляют, проводят им экскурсии и везут опять в Орел. Это же тоже люди устают. Почему там не остаться в этом же гостевом домике, покушать там, поужинать, спокойно, в тишине подышать свежим воздухом. Приезжают, они тут ужинают, на третий день их везут в Новосиль, по-моему. Вот тоже. Нет, обманываю. Второй день Новосиль, третий день Ценск. И вот в Амценске их на ЖД вокзал в Амценске. И езжайте дальше.
5: Непонятно. Вот такой у нас внутренний туризм. Сам зашел, не разобрался вообще, что и как там.
4: А как, на ваш взгляд, внутренний туризм может повлиять в целом на развитие Орловской области? Что принести?
5: Это деньги. Получается, люди будут приезжать. Опять же, вот гостевые дома. Ну, это бизнес, развитие бизнеса. Это дополнительный доход в бюджет, налоги. Поэтому, если мы... Да, надо сейчас немножечко вложиться, но это потом окупится. Многократно окупится. Если мы будем развивать его. Это доходы области.
4: Какие еще меры поддержки, вот вы сказали про гранты, про субсидии, могут помочь в развитии внутреннего туризма в нашей Орловской области?
5: Да это вот, я думаю, что основное. Надо дать поддержку малому бизнесу. На государственном уровне не хотят это делать. Ну, дайте малому бизнесу-то работать. Вот и все. Пусть занимаются.
4: Это было бы интересно самому населению? Вот как партия ЛДПР видит эту ситуацию?
5: Ну, конечно, было бы интересно самому населению. Но представляете, это опять я говорю уже, вот повторюсь, это дополнительные рабочие места. Правильно? Правильно. Это вот опять же поддержка на сел. Кто-то комнату сдал бабулечке-то. Все, ну, не знаю. Вот мое мнение такое.
4: А что может позитивно повлиять на рост потока туристов в наш регион?
5: Хорошая инфраструктура. Мы опять возвращаемся к этому вопросу. Хорошая инфраструктура, дорожная, транспортная, хорошая логистика. Вот что позитивно может повлиять. Я говорю, ну, приехал турист. Он приехал, пошатался по этим плохим дорогам нашим. Остался голодный. Холодный, переночевать негде. Но он уехал злой и сделал нам такую вот плохую рекламу. Не надо приезжать в Орловскую область. Не все так хорошо, как они рассказывают. Вот поэтому инфраструктура, самое главное, инфраструктура. Сначала, как я уже сказал, сделаем дороги, а потом уже привлекаем туристов. Тогда все будет хорошо.
4: Насколько вообще внутренний туризм сейчас важен и в развитии нашего региона, и в целом страны? Как вы на это смотрите? Как оцениваете перспективы?
5: Насколько важен? Это узнаваемость региона. Больше будут говорить про наш регион. Я думаю, и инвесторы больше внимания будут обращать. Потому что, ну, ничего себе, есть такой, да, оказывается, Орловская область. Красивая область. Богатая область со своей историей. Поэтому давайте-ка посмотрим. Может быть, там какую-нибудь гостиницу построим, ну, например. Может быть, аквапарк, как все вот просят. Аквапарк построить. Вот опять же, обратят внимание инвесторы. Построят аквапарк. В Брянск люди едут в аквапарк. Едут на там источники, там, не знаю. Так же и к нам будут ехать. Вот и все.
4: Какие еще объекты, вот вы сказали про аквапарк, могли бы заинтересовать туристов, чтобы они приезжали в наш регион? Может быть, в связке с тем, что мы литературная столица России?
5: Музеи. Обновлять надо музеи, которые есть. Дополнительные построить. Почему бы и нет? Что еще? Да, пожалуй, все.
4: Еще что-то нужно, кроме музеев, что будет подчеркивать наш статус?
5: Качественные дороги.
4: Это пункт номер один.
5: Качественные дороги.
4: Ну что ж, ваше мнение мы услышали. Время подвести итоги.
3: Выборы 2026. Политические дебаты.
4: Прямо сейчас предлагаю сказать заключительное на сегодня слово. На это отводится, как и в начале, 6 минут. Все, что не успели, все, что можете еще пожелать тем, кто слушает сейчас дебаты, можете говорить прямо сейчас. Я напомню, что сегодня у нас представитель партии ЛДПР Сергей Викторович Мосин и ваши заключительные 6 минут.
6: Уважаемые избиратели, мы вот сейчас с вами перечислили практически все основные болячки, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это разбитые дороги, убитый транспорт, необоснованно завышенные тарифы ЖКХ и вот упущенные возможности во внутреннем туризме в нашем. Не хватило у нас времени поговорить более детально про ЖКХ, про дороги. Можно было развернуть еще дальше эту тему. Но что хотелось бы еще сказать? Все то, что мы сейчас с вами вот перечислили, эти болячки, все это результат того, что власть работает на себя, а не на людей, не на нас. Это результат того, что у нас нет контроля, жесткого контроля, нет спроса с чиновников, вот поэтому все так и происходит. Мы, вот команда ЛДПР, мы идем в областной совет, еще раз повторюсь, чтобы вот спрашивать с тех чиновников, которые, кто отвечает за эти сферы, чтобы, опять же повторюсь, выносить на сессию острые вопросы, вносить законопроекты. Мы не обещаем, конечно, что все изменится за один день, но мы будем делать все, что вот есть в наших силах, чтобы жизнь в нашей области, в нашем регионе, ну, стала хотя бы немного лучше. Чтобы дороги были ровными, транспорт у нас ходил исправно, вода была чистой, а не фанта текла из крана. Ну и туристы, конечно же, чтобы ехали они в нашу область, а не мимо транзитом, проезжали нашу область. Вот для этого нам нужна ваша поддержка. Я призываю прийти на избирательные участки 20 сентября и проголосовать за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
4: Есть еще несколько минут, поэтому вы можете добавить по тем темам или вопросам, которые не успели охватить.
6: Ну, знаете, хотелось бы, наверное, про транспорт немного быстренько скажем сейчас. Вот опять же у нас, как и в ЖКХ, транспорт поднимают тарифы, потому что объясняют это чем? Тем, что чтобы повысить качество. Мы подняли тариф, чтобы повысить качество обслуживания населения. Ну, а качества-то нет. Получается, становится только хуже. Все ухудшается. И вот самое главное, на что, так как водитель тоже постоянно за рулем, обратить внимание вот на хамское отношение водителей частных маршруток. Такое ощущение, что они, когда приходят на работу, я не знаю, там они специальный отбор. Хамить умеешь? Умею. Погнали. Твой маршрут. Ну, вот я просто по-другому не могу это. Едешь на маршрутке, ты такое ощущение, что ты участник, я не знаю, там, гонок Формулы-1, сидишь в болиде, зажат весь, испытываешь такие же перегрузки, когда этот Шумахер летит по улицам нашего города, бьет резко в тормоза, увиливает, обгоняют друг друга. Высадка пассажиров у них на остановках, это, я не знаю, там, кто быстрее, это пит-стоп, или как тут называется, да, там, это вот, вот так вот у нас. А все почему? Потому что у нас маршрутки – это все бизнес, частный бизнес. А что им нужно? Ну, только прибыль. Раньше автобусы, вот госпредприятия были, которые были, обязаны были возить людей по расписанию и независимо от того, ну, там, два человека, три человека. Все. Надо? Надо. А сейчас все, частники – частный бизнес, им нужна только прибыль. Поэтому вот, вот что хотелось сказать. Нужно запомнить, что транспорт – это не только бизнес, это, вот, это социальная функция государства. Не хочет частник выезжать на маршруты, которые ему не очень выгодны? Ну, пожалуйста, свободен. Освободи место. Ну, найдутся те, кто согласен будет обслуживать данный маршрут. Они поотдали маршруты, которые самые востребованные, где проходимость большая. Вот они этим и пользуются. А все маршруты, которые им невыгодны, вот у нас муниципальные предприятия, автобусы стоят, не могут на маршрут выйти. Ну, почему не могут? Потому что частниками все забито. Основные золотые маршруты – это частный бизнес. Опять почему? Покрывает их. Кто покрывает? Ну, кто-то из чиновников. Все просто. Пока не будет введена ответственность, жесткая ответственность чиновника за то, что он курирует, то, что он подписывает, ну, так и будет у нас дальше продолжаться.
4: Вы можете попрощаться со слушателями.
6: Спасибо большое. До свидания.
4: Спасибо вам. И на этом мы заканчиваем совместные агитационные мероприятия. Следующие дебаты пройдут на радио «Россия Орел» уже завтра в то же время, 20 часов 10 минут. Напомню, в студии сегодня в прямом эфире был представитель политической партии ЛДПР и именно Сергей Викторович Мосин, участвующий в выборах в Орловский областной совет народных депутатов. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Наталья Филиппова. До свидания.

0: На радио России «Орел». Музыка без слов.
1: Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Актриса театра «Русский стиль» Елена Ермакова.
3: Я сама не из Орла, я из Брянска, и я приехала сюда учиться, и в первые годы там учебы в институте, и после, когда я осталась жить в Орле, для меня это был такой город временный. Я ездила домой часто, а сюда я приезжала работать или учиться. Потом прошло время, и все поменялось кардинально. Для меня уже Орел стал домом. Я прям стала чувствовать, что Орел — это мой дом. Мне очень нравится этот город, и я думаю, что это мой город. Прямо мне очень комфортно в нем. Ну, конечно, у меня, как и у каждого жителя, есть любимые места в этом городе. И, конечно же, очень у нас красивые набережные и парки, центр города. Но у меня есть одна любимая лавочка, она находится на площади Ленина. Я называю ее «Безветренная лавка». Как-то так она расположена среди всех строений, деревьев на площади, что когда дует ветер или ветреная погода, именно на этой лавке ветра нет. Мне очень нравится приходить на нее посидеть, отдохнуть с кофе или даже съесть бутерброд. Прям это вот моя любимая лавка, она мне создает хорошее настроение, мне нравится на ней отдыхать. А еще у меня есть тоже любимый дворик во дворце Гагарина. Так здорово сделано на территории, высажены цветы, и тоже лавочка стоит. И так интересно, что за воротами, например, шум города, машины ездят, тоже главная площадь, много народу, а тут так заходишь, хоп, и как будто мир исчезает. Тоже можно сидеть и наслаждаться тишиной, красивыми цветами и отдыхать. Я называю их укромные такие мои местечки, уголки. Ну, конечно же, мне нравится, я жду весну всегда, потому что мне нравится кормить уток. Мне кажется, это настолько шикарно, что такая возможность есть, что и природа, можно посмотреть не просто деревья и цветы высаженные, а что еще и живые птицы. Для меня Орел — это очень уютный город.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Радио России, 102,3 FM в Орле.
2: Московское время, 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Дальневосточная ипотека ускорила строительство жилья в регионе. Светогорск в ДНР и Казачий Лопань в Харьковской области перешли под российский контроль, и внутренний топливный рынок России получил дополнительные объемы с НПЗ. Далее подробнее. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера по развитию региона.
4: Мы по традиции в дни Восточного экономического форума проводим отдельное рабочее совещание. Обсуждаем текущие и перспективные вопросы, которые имеют особое значение для развития наших дальневосточных и арктических регионов, для укрепления их экономики, транспорта, энергетики, инфраструктуры, социальной сферы для повышения качества жизни людей. Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших позитивных изменений. По целому ряду ключевых параметров их темпы развития превышают общероссийские. И должен сказать, что это, наверное, наше с вами общее основное достижение. Мы изначально со многими здесь присутствующих, когда начинали эту работу, говорили именно об этом, о том, что нам нужно обеспечить темпы роста, чтобы не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять и сделать их надежным, перспективным инструментом развития России в целом. Вот. И в целом у нас это не все получается, но получается. Во многом это результат последовательной стратегии, уникальных для нашей страны решений по поддержке инвестиций и деловой активности.
3: Ранее Владимир Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Глава государства выразил надежду, что планы России по развитию Дальнего Востока реализуются.
4: Дорогие друзья, коллеги, я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны. Поздравляю вас с сегодняшними событиями и желаю удачи, успехов. Спасибо.
3: Глава Минвосток развития Алексей Чекунков доложил президенту, что четверть объектов мастер-планов Дальневосточного федерального округа уже построены, еще половина находится в активной стадии проектирования. По его словам, регион начал больше строить, и основной фактор – это дальневосточная ипотека.
5: Мы стали строить в 3 раза больше с 2020 года. И, конечно, основной фактор в этой динамике – это дальневосточная ипотека. Это самое важное, наверное, социальное решение, которое было принято вами в 2019 году. Каждый год расширялись категории людей, которым ипотека доступна. Она вначале была рассчитана только на молодые семьи до 35 лет, потом добавились врачи, учителя, работники оборонно-промышленного комплекса, участники специальной военной операции, многодетные семьи. В 2026 году защитники приграничных территорий. И на этом графике тоже уникальный для Дальнего Востока факт. В 2025 году мы впервые построили больше на душу населения, чем в среднем по стране. Еще в 2020 мы отставали в 2,5 раза.
3: Ранее сегодня Владимир Путин на полях Восточно-экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль поселок городского типа Казачий Лопань Харьковской области. На группировку войск «Запад»

0: дело городом Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Отмечается, что подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, оттесняя противника от государственной границы. В ходе продолжительных и тяжелых боев активно применялись артиллерийские системы. Накануне по завершении саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин в ходе общения с журналистами сообщил, что вооруженные силы России продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Военный эксперт Виталий Киселев назвал нового командующего сухопутными войсками ВСУ Святослава Зайца так себе воином. По его словам, подчиненные плохо отзываются о нем и называют его трусливым. В среду Зеленский своим указом назначил Зайца командующим сухопутных войск вооруженных сил Украины. До этого назначения он командовал 20-м армейским корпусом. Заяц так себе воин, скорее любитель ресторанов и женщин с пониженной социальной ответственностью, поведал эксперт. Ситуация на топливном рынке на этой неделе более стабильная, чем на предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с НПЗ. Ряд заводов вышел в работу из ремонтов, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Кроме того, по его словам, Россия начала импорт топлива, поскольку созданы условия для импорта. По его словам, импортируется и бензин, и дизельное топливо, и керосин. Объемы он не назвал, отметив лишь, что это наши дружественные страны. Фестиваль «УШУ» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музео» на Крымской набережной. В программе соревнования по «УШУ» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в восстановлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «УШУ». А кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжилась программа матчей третьего тура группового этапа. Отмечу крупную победу «Зенита» в Санкт-Петербурге над махачкалинским «Динамо» 3-0. Дубль на счету Александра Соболева, который догнал рекордсмена по забитым мячам в Кубках России Олега Веретенникова. Теперь у Веретенникова и Соболева по 24 забитых мяча в этом турнире. Также «Зенит» сегодня объявил нового зарубежного соперника для товарищеского матча 15 ноября в Санкт-Петербурге. «Зенит» сыграет с турецким «Трабзонспором». Именно в эту команду не так давно перешел один из лучших нападающих мира последнего десятилетия Мохамед Салах. Алжирский футболист Мохамед Ази перешел из махачкалинского «Динамо» в ЦСКА. Соглашение с 24-летним защитником рассчитано на 4 года с опцией продления еще на сезон. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Теннис. Даниил Медведев пробился в третий раунд на открытом чемпионате США, победив Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. А вот Андрей Рублев уступил Даниэлю Мериди Агилару 7-6, 2-6, 4-6, 4-6. А в женском турнире Диана Шнайдер вышла в третий раунд, победив Каролину Плишкову 6-1, 7-6. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. Завтра сыграет с испанками. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам была сильнее Саудовской Аравии. Теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
0: Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 23. В Перми пасмурно, плюс 23. В Ульяновске пасмурно, плюс 22. В Элисте малооблачно, плюс 29. В Махачкале малооблачно, плюс 26. Во Владикавказе облачно с прояснениями, плюс 25. В Грозном ясно, плюс 30. В Херсоне малооблачно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12. Днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшний наш выпуск выходит в начале осени, так что самое время обратиться к уже ставшими привычными легким сезонам. Напомню, что в начале-середине 2000-х руководитель настоящего московского ансамбля «Мегаполис» Олег Нестеров и его лейбл «Легкие» выпустили серию сезонных сборников легкой музыки. Каждый из них соответствовал своему времени года. Мы уже обращались к легкой весне и легкому лету, и вот настало время легкой осени. Начнем мы с композиции проекта «Дирайба» под названием «Фокстрот Бангкок». «Дирайба» — это мультиинструменталист и коллекционер струнных инструментов бывшего СССР. Сам Дирайба играет на гавайской гитаре, мандолине, домре, балалайке, гуслях, домбре, хамузе, душпулуре, рибабе, чанде. Изучает музыкальную культуру Тувы, Монголии, Китая, Сенегала, Молдавии. Как сообщалось в сопроводительных документах к одному из выпусков компиляции «Легкая осень». Сегодня он играет греческую музыку 20-х годов, завтра акустическая техно с ансамблем ритуального танца, послезавтра организует с Германом Поповым проект «Спутник». Электронная музыка, подчеркивает музыкант, большой палец на руке, но есть и другие.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция музыканта с псевдонимом Дирайба под названием «Фокстрот Бангкок». Переходим к коллективу «Море спокойствия». Во главе проекта стоит Дмитрий Тиков. Сам он из Саратова, учился в музыкальной школе, позже закончил физфак университета. До того, как появился проект «Море спокойствия», Дмитрий работал в коллективе «Нет слов». Сотрудничал с группами «Муми-тролль», «Мультфильмы», «Ленинград», «Сдоб-шиздуб», «Ундервуд» и другими. В 2001 году возник проект «Море спокойствия», в котором Дмитрий обратился к стилям даунтемпа и лаунж, а позже работал в самых разных жанрах, в том числе регги и даб. Сотрудничал с дабовой командой «Шаманский бит» и русско-африканской регги-группой «Яга». Приведу слова самого Дмитрия Тикова. Название «Море спокойствия» ко мне пришло во сне с участием Альберта Эйнштейна и еще каких-то наукообразных персонажей. Проснувшись, я понял, что сна этого больше никто не видел, что название мне нравится, и присвоил его себе. Потом несколько лет в своей домашней студии ваял трек за треком, измарав гигабайты жесткого диска, километры пленки и запоров десятки CDR-ов. Эту композицию «Сон Дервиша» всегда очень оживленно воспринимают на наших клубных выступлениях.

0: Радио России. Музыка.
1: Проект «Море спокойствия», композиция «Сон Дервиша». Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодняшняя наша встреча посвящена сезонным сборникам «Легкая осень», появившимся в начале-середине 2000-х годов и представившим актуальную легкую электронную музыку. Обратимся к проекту «Дзума» Владимира Джумкова. Мы уже слушали его работу «La musique per les funiculeurs» в программе, посвященной легкому летнему сезону. Напомню, что Джумков был известен по участию в группе «Конец фильма» и песню про Элис, иронично хулиганское прочтение хита группы «Смоки» «Living Next Door to Элис», многие наверняка помнят, но в контексте легких сезонов Владимир Джумков и его «Дзума» представляли совсем другую музыку, которую обозначили как «изи-панк», легкий панк, тяготеющий к трансу. Джумков играл со многими музыкантами в разных странах мира, в частности с немецким диджейско-продюсерским коллективом «Джазы Нова». Ну а композиция по магазину «Мультики гуляли» вошла в дебютный альбом проекта «Дзума Dreambox» «Шкатулка снов», вышедший в 2002 году.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция проекта «Дзума». Называется она «По магазину мультики гуляли». Напоминаю, что сегодня в программе «Легкие люди» у нас звучит музыка со сборников «Легкая осень» в начале и середине 2000-х, представивших актуальную легкую электронную музыку. Появились эти сезонные сборники благодаря лидеру ансамбля «Мегаполис», продюсеру и издателю Олегу Нестерову и его команде. Я позвонил Олегу и попросил его рассказать о временах легких сезонов, о том, как все начиналось и чем продолжилось.
2: Стала попадаться музыка удивительной силы и красоты, и она была не то чтобы бесхозна, но само явление и сама востребованность ее еще отсутствовала. То есть эта музыка только-только появлялась, и когда музыка нескольких артистов попала ко мне в руки, я понял, что, пожалуй, пора действовать, и нужно открывать направление вот такой вот счастливой электроники. И, в общем, мы нащупали не то чтобы золотую жилу, но мы нащупали абсолютно какие-то такие бриллиантовые копии. Потому как эта музыка была ни на что не похожа. Она не годилась для эфиров, поэтому мы придумали, тогда это называлось «Синдикейшн», мы записывали свои программы легкие, рассылали по 180 радиостанциям, где они шли больше года на регулярной основе, где мы, собственно, эту музыку крутили. Мы связывались со своими коллегами из Европы, и не только из Европы, участвовали в разных фестивалях, обменивались треками с лейблом Бертрана Бургала «Трикотель», и даже сделали совместный сборник напополам между «Трикотелем» и «Легкими». Ну и, конечно, мы выпускали эти легкие сезоны, собственно, для того, чтобы эта тема пошла, для того, чтобы обратить на эту музыку внимание, мы стали выпускать такие альманахи или дайджест. Ну, скорее, альманахи раз в сезон. И выпустили, по-моему, 3 сезона мы этим занимались. И, в общем, до сих пор я горжусь нашим начинанием. Ну, во-первых, мы дали этой музыке такую достойную жизнь, потому что через нас она входила и в медиа, через нас она дистрибутировалась тогда на дисках, ни о каком интернете речи не было. Но когда, например, спустя 15 лет или 20 лет тебя встречает певица Ёлка и говорит, что они в юношеском возрасте гонялись за легкими, за нашими сборниками, которые я с большим удовольствием подарил полное собрание сборников легких, а это уже был там 18 или 17 год, ты понимаешь, что, конечно, все было не зря.
1: Вот такой ответ дал мне продюсер легких сезонов, музыкант Олег Нестеров. У нас на очереди саратовский проект «Нежное это» и композиция «Пусть всегда, как всегда». Участники проекта Игорь Мельников, Мел, и Сергей Суслин, Сусел, решили совместно воплощать свои музыкальные мысли или мыслюки. В итоге появился термин «Мюсли Мьюзик» и проект «Нежное это». Так случилось, что однажды Игорь Мельников понял, что в его любимой песне «Пусть всегда буду я» отсутствует важнейший компонент «Папа», и решил это дело исправить. «Нежное это» начали работу над треком «Пусть всегда будет папа», но, как сами признались, в последний момент накатила лень, и трек вышел с названием «Пусть всегда, как всегда», как, впрочем, и все в этой жизни. В сегодняшней программе мы еще вернемся к этому проекту, а пока «Нежное это» представляет композицию «Пусть всегда, как всегда».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Пусть всегда, как всегда» проекта «Нежное это». Ансамбль электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина появился в 1956 году и просуществовал 30 лет. За эти годы им была записана музыка для документальных, художественных и мультипликационных фильмов, музыка для радио и телевидения. Огромное количество часов и километров пленки отслушал в архивах и обработал в студии все тот же глава лейбла «Легкий» Олег Нестеров. По результатам исследований вышло два компакт-диска с музыкой ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина. Программу о творчестве Вячеслава Мещерина и ансамбля электромузыкальных инструментов вы можете послушать на нашей платформе smotrim.ru. Кстати, это был самый первый выпуск программы «Легкие люди». Он вышел в эфир в октябре 2021 года. Ну а композиция «Последний год в школе» в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина, посвященная первому осеннему празднику Дню знаний, прозвучит прямо сейчас.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина «Последний год в школе». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодняшняя наша программа посвящена сезонным сборникам «Легкая осень» в начале-середине 2000-х годов, представивших актуальную легкую электронную музыку. Игорь Вдовин – один из самых интересных современных композиторов. Вдовин из Санкт-Петербурга учился в музыкальном училище имени Мусоргского. Много лет назад вместе с Сергеем Шнуровым он придумал группу «Ухо Ван Гога», а потом группу «Ленинград». Но позже занялся совершенно другой музыкой. Среди профессиональных достижений Игоря Вдовина – симфонический проект «Трибьют творчеству Виктора Цоя «20 лет без кино», позже ставший большим проектом «Симфоническое кино». Призы имени Михаила Теревердиева. Игорь Вдовин – автор музыки к четырем десяткам фильмов. Диапазон его творчества простирается от легкой до современной академической музыки. Композиция, представленная на сборнике, не имеет буквенного названия, обозначена 5 звездами. Что бы это ни значило, кроме того, что пьеса композитора Игоря Вдовина неизменно хороша. В то время Игорь Вдовин отдавал предпочтение новым музыкальным электронным технологиям.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция Игоря Вдовина «Пять звезд». Достаточно часто треки из тематических сезонных сборников легкой музыки имеют приятный ностальгический окрас. Так это произошло из композиции «Джурмала 1983», по-нашему «Юрмала 1983», проекта «Досаев». На самом деле участники проекта Ханс Дейл и Артур Пола, называющие свое направление «Санремо Рок», родом из Краснодара. Ханс Дейл на момент выхода того сборника «Легкая осень» – преподаватель университета, а Артур Пола – графический дизайнер. Обратимся к архивному описанию музыки проекта «Досаев». На музыку «Досаев» влияет, с одной стороны, творчество Сиси Кэтч, итальянская диско, сега-игры и фильмы Сталлоне, а с другой – IDM и панк, говорит Артур Пола. Лирика повествует об обыкновенном офис-менеджере, незаметно существующем среди обычных людей, причем без трагедии, протеста и истерик. Название «Досаев» отсылает к известному голкиперу 80-х годов и псевдогерманизму «Das Aef». Выбор вратаря той эпохи связан с содержимостью членов группы поп-музыкой 80-х, к которой они постоянно обращаются. Песня «Джурмала 1983» — это попытка оказаться в 1983 году, лучшем году, по мнению Артура Пола, для всей поп-музыки 80-х. Стилистически «Джурмала 1983» где-то между «Зут Вумен» и Крисом Кельми. В этом треке есть все — от ретро-драм-машины и старинной бас-гитары 1979 года до аналоговых синтезаторов в стиле раннего «Принца». 1983 год — это осень поп-музыки 80-х, после которой наступила полярная рок-зима, считает Ханс Дейл. Так что в осени 2005-го чувствуется дыхание осени 1983-го. Проект «Досаев», песню «Джурмала 1983».

0: Радио России. Музыка.
1: Это был проект «Досаев», песня «Джурмала», 1983. Андрей Зуев, про любовь. Новосибирский композитор Андрей Зуев учился в музыкальном училище, играл в ресторанах и кафе родного города. Сотрудничал с Игорем Матвиенко и Александром Шульгиным. Удостоен премий «Песня года» за песню «Магадан», написанную для Натальи Ветлицкой, и за хит «Самолет» для певицы Валерии. Андрей Зуев, про любовь.

0: Радио России. Музыка.
1: Это был Андрей Зуев и композиция «Про любовь». Вы слушаете программу «Легкие люди», посвященную сезонным сборникам «Легкая осень», появившимся в начале-середине 2000-х годов и представивших тогда актуальную легкую электронную музыку. Обратимся к пьесе петербургского музыканта Андрея Макарова «Winter» – «Зима». На момент выхода сборника Андрей работал в разных жанрах, участвовал в питерском проекте IGG и кронштадтском «Димедрол Monkey Trash». О композиции сам автор говорит следующее. Это своего рода северная осень. Осень со снегом. Видение солнечной Африки холодным днем. Мечта северного человека о солнце. Северная столица – северные мечты. Почему только композиция называется «Winter» в переводе «зима»? Точнее, почему она попала в сборник «Легкая осень», а не дождалась легкой зимы, не совсем понятно, но музыке это абсолютно не помеха.

I'm just a fool and empty the plan.

0: Радио России. Музыка.
1: Это был Андрей Макаров, композиция «Winter». Copycat Project исполняет музыку в стиле спейс-поп, космический поп. Музыканты проживали в Иркутске, но творческие замыслы реализовали в Москве, поэтому Copycat Project считают коллективом московским. Композиция называется «Дудабудейда». «Дудабудейда» — слово, получившееся из смеси капоэйры, мадейры и лабуды, андеграундная макарена. Как утверждает сам автор и идейный вдохновитель проекта Copycat Project Павел Куликов, делать «Дудабудейду» — значит делать прекрасное ничего. Или ничего не делать. Светлая и легкая композиция, выполненная в ретро-футуристическом ключе. Коллектив Copycat Project, композиция «Дудабудейда».

0: Радио России. Музыка.
1: Это был коллектив Copycat Project, композиция «Дуда Будейда». Ну а завершим мы наше сегодняшнее знакомство со сборниками из серии «Легкая осень», представляющих легкую электронную музыку начала-середины 2000-х годов, композицией в исполнении уже звучавшего сегодня коллектива «Нежное Это», виртуального проекта, возникшего в Саратове в конце 20 века. Участники «Нежного Это» считают, что делают музыку понарошку или музыку для хулиганских мультфильмов. Также музыку свою называют несерьезной и даже игрушечной музыкой для больших детей. В состав коллектива на момент появления композиции «Пара пустяков» входили Мел, основатель и мозговой центр, Сусел, единомышленник и антагонист, и Анечка, точка приложения творческих сил. Коллектив существует до сих пор и в 2024 году выпустил сингл под названием «Люблю». А мы обратимся к давней композиции коллектива «Нежное это» под названием «Пара пустяков». С вами была программа «Легкие люди» и я ее ведущий Алексей Певчев. Легкой вам осени и всего самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.
2: Все так легко, у тебя все просто, у тебя один ответ на любой вопрос мой.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку. И больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка и все.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: У микрофона Кирилл Лушников
7: и Юлия Содикова.
6: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
8: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
6: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
9: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
7: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Радио России.
3: Из собрания гостелерадио. Реклама.
10: МЧС информирует.
11: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
12: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо и дальше раскрывать, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России установили контроль над казачьей лопанью в Харьковской области. Осенняя погода придет в Москву на выходные. Далее подробно. Потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо и дальше раскрывать, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент поручил учитывать мнение жителей Дальнего Востока при определении приоритетов развития региона.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
1: Владимир Путин принял участие в интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока. Это традиционное событие в президентской повестке Восточного экономического форума – очень хорошая возможность держать руку на пульсе. Глава государства дал старт открытию сразу нескольких объектов. Среди них выделяется Центр патриотического воспитания войн. Создан он по указу президента в 2022 году. Сегодня его филиалы работают во всех федеральных округах, но пока не во всех регионах. Сегодня как раз открыли филиалы в Приморском крае, в Амурской области и в Карелии. Всем им путь Владимир Путин пожелал большой удачи.
2: Прежде всего хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, офицеров за сделанный вами выбор и работу с молодыми людьми, а нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству. Спасибо.
1: Напомню, президентом сегодня был дан старт работе завода по производству катод-меди на Удаканском комбинате в Забайкалье, проходке второго Северо-Муйского тоннеля на БАМе, открытие угольного морского терминала в Хабаровском крае. Завода по глубокой переработке масляничных культур в Амурской области и других предприятий. Ранее сегодня Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Вооруженные силы России установили контроль над казачьей лопанью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков ВСУ в освобожденном Светогорске в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши военные за сутки поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих,

0: две боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
1: Более 2,5 миллионов россиян хотят сделать свой выбор на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Панфилова на заседании комиссии. В 36 регионах уже началось досрочное голосование в труднодоступных районах и на судах. В нем приняли участие почти 14 тысяч человек. Как подчеркнула Панфилова, в выборах смогут принять участие молодые избиратели, которые сделают это первый раз в жизни.
2: В этом году у нас рекордное количество вновь, скажем, молодых юных избирателей, которым исполнилось 18, может потенциально принять участие в предстоящих выборах до 1 600 000. Цель предстоящей акции – это сделать это первое голосование ярким и запоминающимся, значимым событием в их жизни.
1: Напомню, выборы в Госдуму пройдут 18, 19 и 20 сентября. Московская международная книжная ярмарка объединит свыше 500 мероприятий со 2 по 6 сентября 2026 года в комплексе «Гостиный двор». В ярмарке примут участие более 300 издательств из России и зарубежных стран, а программа пройдет на 13 площадках. В четвертый раз одновременно с Московской международной книжной ярмаркой состоится Московская международная детская книжная ярмарка, почетный гость – Китайская Народная Республика. Осенняя погода придет в Москву на выходные. Уже завтра столбики термометров опустятся до плюс 17, плюс 20. Будет идти дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников турнира. Он заменит Марка Кондратюка. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. 3 сентября сыграет с командой Испании. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам обыграла команду Саудовской Аравии. И теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. Футбольный «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на 1 сезон, сообщает РБ «Спорт». По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры, но вероятность трансфера 30-летнего футболиста все еще сохраняется. Тем временем «Зенит» в рамках Кубка России в 3-м туре группового этапа пути РПЛ победил махачкалинское «Динамо». Этот матч прошел в среду и завершился со счетом 3-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в четверг, 3 сентября, в Хабаровске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 25, плюс 27, переменная облачность, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть восьмая.
1: А на следующее утро произошло то, о чем ты уже знаешь.
2: Ты говоришь про рынок рабов?
1: Да. Утром почти вся сотня женщин выстроилась на плацу в одну длинную шеренгу.
3: 20 марок! 20 марок!
4: По 20 марок в кассу!
1: Только услышав это 20 марок, я вдруг осознала, что происходит. Нас продают. Я смотрела, как на плацу между бараками почти сотня женщин выстроилась в одну длинную линию. Вдоль нас ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холеные дамы с высокими прическами и серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц. Заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы.
5: Наташ, давай за руки держаться. Ну, может, нас тогда вдвоем заберут?
6: Ага, все же вместе не так страшно.
1: Двое мужчин время от времени приказывали кому-то отойти в одну или другую сторону, формируя группы для себя. Пузатый владелец фабрики, на которой уже работали две бригады из нашего барака, о чем-то спорил с высоким, подтянутым и очень суровым на вид человеком средних лет в плотных рабочих брюках и короткой легкой куртке. Он показал на меня и Наташу.
7: Я беру этих.
8: Майн, нет, ни одной не хватает. Я беру еще эту.
1: Они долго спорили, но фабрикант все же настоял на своем. И Наташу отправили к группе отобранных на фабрику. Мы обменялись с ней отчаянными взглядами. Я поняла, что теперь рядом не будет никого, кто поддержит. Не с кем будет пошептаться вечером. Не с кем будет петь в выходной и вспоминать родной город.
7: Где твои вещи?
5: Ой, они остались в лагере.
7: Пойдем, не надо туда возвращаться.

0: Клаус Шольц, твой отец, привез меня на ферму. Перепуганную, отчаявшуюся, голодную, с воспаленной рукой, которая все время ныла и при любом движении отзывалась резкой болью. Меня встретила твоя мама Марта. Она покормила меня кашей на молоке и напоила ароматным чаем из трав.
1: Lasst uns den Verband auf meine Hand lösen.
2: Давай разбинтуем руку, я обработаю рану.
1: Tut das nicht weh?
2: Не больно?
3: Немного.
1: Jetzt bedecken wir es mit
2: Сейчас
1: dem
2: прячем в клеенку, и ты сможешь сходить gehen. Под душ. Очень хорошо.
1: Hier gibt es eine Toilette und ein
2: Здесь
1: Bad.
2: Туалет, ванна, вот чистое Handtuch. Полотенце.
1: Ich helfe dir bei
2: Давай помогу вымыть волосы.
1: Besonders mit der
2: С твоей рукой
1: ist
2: тебе so будет неудобно. Не горячо?
3: Нет, все в порядке. Спасибо.
1: Hier sind saubere Unterwäsche.
2: Здесь чистое белье, юбка, блузка. Я выбрала для тебя цвета повеселее. Немного велико, но сейчас подтянем резинки, и все будет хорошо, точно.
1: Sehr, sehr gut.
2: Теперь пойдем в кухню. Познакомлю тебя с нашими детьми. Их у нас трое.
0: Помню, как я вошла в кухню и увидела троих ребят. Высокий, темноволосый подросток, на вид чуть старше меня. Ты держал за руки рыженького парнишку лет 7 и маленькую девочку, и все с любопытством рассматривали меня.
4: Да, это были мы.
5: Привет, я Тильман Шольц. Дома меня зовут Тиль, а это мой братец Себастьян, Басти. Ему уже 7, а это Лизбет или Лисхен, когда хорошо себя ведет. Ей скоро 6. А тебя как зовут?
3: Валентина, Валя.
6: Валентина? Ну, очень длинно.
7: Ты будешь у нас жить, папа сказал, вот здесь, за кухней. А ты правда из другой страны? Ты нас понимаешь?
3: Правда. Я вас немножко понимаю. Не очень хорошо.
7: Мы тебя научим, да, Тиль?
5: Научим, научим. Чего ты так боишься? Мы не кусаемся.
2: Оставьте в покое. Успеете еще задать свои 100 вопросов. Идите во двор, нужно помочь отцу. Девочка, меня зовут Марта Шольц. Моего мужа Клаус. Не бойся нас. Ты уже не в лагере. Ты меня понимаешь?
3: Да.
2: А откуда ты знаешь немецкий?
3: Я учила в школе. 2 года. Но я не все понимаю.
2: Привыкнешь. А когда заживет твоя рука, ты будешь работать. В доме и в усадьбе, как все мы. Ты не прислуга. У нас нет прислуги. Мы просто бауэры, и мы все работаем. Вот твоя комнатка. Маленькая, но отдельная. Так безопаснее. Отдыхай, а я вернусь позже и покажу тебе все наше хозяйство.
0: Кто первый назвал меня Вальхен, я уже не помню.
4: Мне кажется, маленькая Лизбет, которой не нравилось имя Валентины, да и Валя, у нее тоже не получалось.
0: Имя Вальхен прижилось мгновенно, и с тех пор в новом доме никто иначе меня не называл.
4: Немец, который выкупил Валюху,
8: мне показался очень суровым, глядел на нас. Аж прямо желваки под кожей на скулах ходили. То ли остов не любит, то ли просто на что-то злится. Он спорил с хозяином нашей фабрики, хотел 2, а тот уперся. Отдай ему 18 человек и точка.
9: Nein, das ist unmöglich.
10: Нет, это невозможно.
8: Но наш, между прочим, и выглядел помягче, чем тот Бауэр. И вроде глаза были не злые, а такой гад оказался. Его на фабрике зовут Кройц. Это значит паук. Не знаю, это его фамилия или просто наши злые языки прозвали. Он и правда похож на паука. Круглый, с пузом, а руки-ноги тонкие и пальцы длинные, будто скрюченные. И надзиратель главный такой же. Чуть что, сразу плеткой. Мне без Валюшки совсем пусто. Прямо тоска. Может, ей повезет больше. Может, этот ее Бауэр, фермер, не такой гад. На ферме, надеюсь, полегче. Куда ей такой мелкой на торфе или заводе? У нее еще и рука поранена. Господи, какое же гадство тут все. Ну за что это нам?

0: В бараке осталось совсем мало девчат из нашего эшелона. Ну, то есть из тех, кого я знала. Новеньких навезли. Хорошо, хоть Марьяна осталась. А рядом со мной теперь спит Ульянка. Хорошая девочка. Доброжелательна ко всем. Ей уже 19. Она из Ленинграда. Была в гостях у бабушки на Украине, когда война началась. Вот ее и забрали. Она училась в филармонии. Хорошо разбирается в музыке.
1: Я слышала, что мой город в блокаде. Но ведь его не могут оставить. Не могут.
0: Если бы фрицы его уже взяли, они бы кричали об этом везде. А если молчат, значит, ничего у них не выходит. Так что не все так прекрасно, как они говорят.

0: А как это звучит по-немецки?
1: Камилла.
0: Ромашка Камиль. То есть подружку Лисхин зовут как цветок. У нас девочек тоже называют цветами. Роза, Лилия, Вероника. А ромашками не зовут.
2: Валя! Валя!
0: Лисхин, иди сюда. Давай сделаем тебе венок из ромашек. Подходит как раз.
2: Красиво! Тиль, ты чего тут сидишь? Тебе нечего делать? Папа не любит, когда мы бездельничаем.
3: Ну, а сама?
2: Сегодня воскресенье, и мы недавно пришли из церкви. И я маленькая, мне можно.
3: У меня тоже воскресенье, так что нечего тут всяким валявкам командовать. Я с утра уже и коров выгнал, и хлев прибрал. А что ты?
2: А я кур кормила, мы с мамой. А Вальхин весь дом убрала, пока все в церковь ходили.
3: Вальхин, а как по-русски вот это?
0: А это туча. Ой, будет дождь, нужно домой. А где ж Басти?
3: Басти, Басти, Себастьян, ты что, оглох?
0: И правда, где Басти? Неужели в реку полез? Что-то случилось?
3: Да ну, где-нибудь спит или читает. А, нет, все-таки спит. Просыпайся, Засоня. Хорошо спать на книжке? Намокнешь, сейчас будет дождь.
4: Что? Домой? Обедать?
3: Тебе лишь бы только обедать. Ну какой из тебя Бауэр вырастет? Чуть что, либо за книжку, либо поспать.
4: А я и не буду Бауэром, я буду врачом. Вот я книжку читаю про них, про врачей.
3: Видели мы, как ты читаешь. А мы учим русский язык. Верно, Лизе? Вальхин сказала. Диволки будет по-русски туча.
0: Нет, Тиль. Диволки – это по-русски облако. Я помню из школы. А здесь это туча. Другое. То, из чего идет дождь.
4: Туча! Туча!
3: Вальхин, откуда ты знаешь немецкий?
0: А я в школе учила. Больше 2 лет. Но я не могу утверждать, что я знаю.
3: Ну, не скажи. Вот я русский язык совсем не знаю.
0: Зачем он тебе? Ты же дома.
3: Я хотел бы говорить с тобой на твоем языке.
0: Ой.
5: Тиль, это еще что такое? Что это тебе вздумалось учить русский?
3: А что тут плохого?
5: Пойдем, сын, поговорим. Нет ничего плохого в том, что ты учишь Вальхин немецкому языку. И в том, что хочешь знать иностранный язык, тоже ничего плохого. Но не в той жизни, которая у нас сейчас. Ты ведешь себя как ребенок, а тебе уже 15. Русский – язык страны, с которой воюет наша страна. И что нас всех ждет, если узнает, что наши дети учат язык врага?
3: Но Вальхин не враг.
5: Да, Вальхин не враг. Она просто девочка, которую угнали в плен, считай, взяли в рабство. Она не виновата ни в чем. Но если кто-то узнает, что Остарбайтер живет у нас не как рабыня, а так же, как наши дети, нам всем будет плохо. И ей самой первой. Ее заберут и отправят на фабрику. А может, еще хуже. Ты этого не понимаешь? Помнишь приказ об обращении со Остарбайтерами? Так вот, мы его нарушаем. Ну, положим, ты не станешь об этом со всеми болтать. А младшие? Представь, что Лискин скажет об этом подружкам или тетушке Эмилии.
3: И что же теперь?
5: Ничего. Вальхин будет жить у нас, как жила до сих пор. Только нам надо быть осторожными, особенно при чужих, да и при младших детях тоже. Лискин пока много не понимает, но проболтаться может.
3: А если будут гости? У мамы скоро день рождения. Все же увидят.
5: Там решим. Просто помни, не стоит всем соседям показывать, как живет наша семья. Пора уже быть взрослым. Вальхин не глупая девочка. Она это поймет.
3: Она уже не очень боится нас, но все еще боится вас с мамой. Я хочу, чтобы она не боялась.
5: Я этого тоже хочу. Но когда их везли, обращались с ними ужасно. И потом на работах. Я это видел. Их везли в товарных вагонах, как скот. Почти не кормили и били. Вальхин у нас меньше 2 месяцев. Привыкнет и перестанет бояться. Я тогда спросил отца, почему они с мамой решили тебя взять.
6: И что он сказал?
5: Я был на прошлой войне. Я инвалид. Детей 3. Хозяйство большое. И взрослых помощников нет. Нам полагался работник из тех, что пригнали с Востока. Конечно, до сих пор мы справлялись сами, но мы с мамой представили, что кого-то из вас так угнали бы в рабство. Вот она и сказала, что раздают Восточных рабочих надо брать самых слабых, чтобы спасти. Я хотел взять двоих, но не дали. Всех, кто был постарше, забрали на фабрику. Ну, хотя бы поможем одной, только надо быть осторожнее. Хорошо, что живем мы вдали, хотя и до ночи.

0: Перед выходным нам выдали
1: первую зарплату за 2 месяца на торфе. Я получила 20 марок, и они как почтовые марки, то есть не настоящие деньги, только для лагерного магазина. Увидела, что там продается эта тетрадка, вроде как бухгалтерская книга, и взяла себе для дневника, если не отберут. Хотя теперь вроде не так стало строго, как в первое время. В ней не очень удобно писать поперек всяких столбцов, но сгодится и так. Карандаш я купила там же, вот и ушли почти все мои марки. Живу я все в том же бараке. Работа на фабрике. От лагеря недалеко, 30 минут, если через поселок. Хороший, ухоженный городок, но разные люди. Есть те, кто сочувствует нам, а кто-то воспринимает как грязь. Есть дети, которые кидают в нас камни, стреляют из рогаток, и взрослые их не останавливают. Каждый раз не знаешь, когда в тебя что-то полетит. Камешки не крупные, но больно очень.

0: Все за стол. Ужинать. Лисхен, зови остальных.
1: Мы все уже здесь.
2: Только без Вальхен.
0: Это что такое? Почему ты так сказала?
2: Потому что фрау Кугель говорит, что восточные рабы – это люди другого сорта. Всякие русские, поляки. И нам нельзя дружить с низшей расой. И есть за одним с ними столом.
1: Вальхен, не обращай внимания. Она маленькая и повторяет все, что услышит. А эта дура Кугель голову ей забивает, как своим внукам.
3: Тиль!
1: Я бы Лизе вообще запретил туда ходить.
4: Гель Шольц, фрау Шольц. Да я сегодня не голодна, я пойду.
1: Вальхен, сиди. Ты, как все.
5: Лисхен, как ты думаешь, Курт Хогельман хороший он человек?
2: Конечно.
5: А почему ты думаешь, что он хороший?
2: Он хоть и взрослый, а всегда играл с нами и показывал мне своих птичек. Только он сейчас не дома.
5: Да, он в армии. И воюет он там, где жила раньше Вальхен. Но представь, что командир приказал ему прийти к нам в дом, убить нас всех, а Тиля забрать в рабство в чужую страну. Тебе бы понравилось это?
2: Ты что, папа? Не может так быть!
5: Не может? Но сейчас Кур должен убивать там не только солдат, но и обычных людей. А может быть, он тоже сгоняет их, чтобы потом их отправили в рабство? Ты думаешь, делать так хорошо?
2: Ну ведь немцы лучше них! Мы лучше всех! Фрау Кугель сказала.
5: А если найдутся другие народы, которые скажут, что они-то гораздо лучше нас, и значит, всех немцев нужно убить или сделать рабами? Что скажешь ты?
2: Как это? Так не может быть, папа!
5: И тем не менее, Курта и многих других отправили в чужую страну, которая не начинала эту войну. И хорошему человеку, Курту, приходится убивать обычных людей, взрывать и сжигать там дома, в которых живут такие же люди, как Вальхен, как Басти, как мы. Чем отличается Вальхен от нас? Мы понимаем, ничем. Она даже лучше многих немецких детей. Умна, много знает, работает много, как мы. Делает то, чего ты не умеешь. Готовить, шить, убирать. Вот чужой язык выучила. Что еще, Вальхен?
6: Она арифметику мне объясняет. Вальхен, ты Лизе не слушай, у нее нет мозгов.
2: Ты сам такой.
0: Тихо, спокойно. Что это вы разошлись? Лисхен, ты сейчас даешь ужин и пойдешь в свою комнату. Карандаши у тебя я заберу, чтобы не рисовала, а подумала. Как это может быть так? Чтобы одни люди были хуже других только потому, что родились в другом месте. И разве мы по нации определяем, кто лучше, кто хуже, а не по поступкам? И все. Разговор на эту тему мы прекращаем. Вальхен, прости. Это война и пропаганда. Все должны думать так и не иначе, и все это нас окружает. И детям особенно трудно.
5: Это всем нелегко.
4: Да я понимаю. У нас о многом тоже не говорили с чужими. Может быть, Лисхен привыкнет? Хуже, что из-за меня у вас будут проблемы. Может, мне и правда надо как-то отдельно.
5: Ты будешь и дальше жить у нас, как в семье. Мы постараемся тебя защитить, как нашу дочь.
7: Это был один из самых удивительных моментов в моей жизни. Я оказалась в семье совсем чужих людей. Из страны, с которой мы воевали, я была угнана в их страну. Но именно с их стороны я встретила тепло и заботу. И это спасло мне жизнь. Наверное, немногим так повезло. После того разговора я поняла, что могу не бояться, что твои родители стали моей защитой. И я могу им, вам, могу вам доверять.
4: Фрау Шольц.
0: Подожди, но мы же договорились, что ты будешь звать нас не так официально. Например, тетя Марта или дядя Клаус.
4: Ой, да, тетя Марта. Можно мне взять какую-нибудь детскую книжку?
0: Ты хочешь читать по-немецки?
4: Ну, я хочу попробовать. Не знаю, смогу ли.
0: У тебя заметный прогресс. Да, ты права, надо больше читать. Что тебе принести? Сказку, рассказы?
4: А есть что-нибудь про Германию?
0: Посмотрю, что тебе подойдет. Иди к себе отдыхай, я принесу.
7: Это было спокойное время. Я смогла немного отойти от того, что пришлось пережить. А самое главное, я понимала, что мне доверяют. И я доверяла в ответ.
3: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте. У микрофона Софья Ергушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Продолжается год единства народов России. Наша страна многонациональная и многоконфессиональная, и вопрос общественного согласия для нас всегда имел особое значение. Что сегодня означает понятие «единство народов»? Как сохранить согласие в многонациональном обществе и какую роль здесь играет государство? И, наконец, в каком состоянии сейчас находятся национальные и религиозные отношения и какие вызовы на них влияют? На эти и другие вопросы мне ответит Сергей Мельников, заместитель директора по научной работе и общественным связям Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук, доктор юридических наук. А перед этим я расскажу вам о последних новостях от исследователей из разных стран. Ученые из России разработали чернила на основе наночастиц золота для быстрого выявления синегнойной палочки, одного из самых опасных возбудителей внутрибольничных инфекций. Новый метод позволяет получить результат за несколько минут и не требует сложного лабораторного оборудования. Для анализа достаточно взять мазок, нанести на него специальные чернила и использовать портативный спектрометр. Технология основана на выявлении пигмента, который вырабатывает именно синегнойная палочка. По словам разработчиков, такой подход потенциально поможет быстрее выявлять инфекцию и начинать лечение, не дожидаясь результатов классического посева, который занимает до 3 суток. Тайваньские ученые обнаружили в цитрусах вещество, которое способно защитить печень от возрастных изменений. Речь идет о гесперитине – растительном соединении, которое в опытах на пожилых мышах улучшило состояние клеток печени, снизило накопление жира и уровень воспаления и замедлило образование рубцовой ткани. По данным исследователей, вещество также помогло восстановить активность защитного гена, связанного с нормальной работой клеток. Авторы подчеркивают, что пока речь идет только о доклинических результатах, и делать вывод, что цитрусовые сами по себе могут замедлить старение печени у человека, рано. Следующим этапом должны стать исследования безопасности и эффективности гесперитина у людей. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Сергей Мельников, заместитель директора по научной работе и общественным связям Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук, доктор юридических наук. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Сергей Алексеевич, 2026 год объявлен годом единства народов России. Сейчас как никогда важно говорить о том, что объединяет страну и какие вызовы влияют на национальные и религиозные отношения. Поэтому мой первый вопрос такой – почему именно сегодня появилась необходимость подчеркнуть эту тему и какой смысл вкладывается в понятие «единство народов»?
4: Ну, мы все прекрасно с вами понимаем, что сегодня мы переживаем один из судьбоносных моментов, которых было достаточно много в российской истории, специальную военную операцию и вот геополитическую напряженность, которая окружает этот процесс. Но надо сказать, что в течение российского исторического процесса было несколько моментов, которые требовали максимального единения народов России. Напомню про две геополитические трагедии, которые развернулись в нашей истории. Первое – это смутное время в начале 17 века, из которой тоже с большим трудом удалось выйти. А второе – это распад Российской империи и в конце 20 века распад Советского Союза. Нужно сказать, что во многом эти процессы были в том числе смоделированы межнациональными проблемами, которые накопились в этот период. Особенно это касается распада Российской империи и распада Советского Союза. Именно поэтому сейчас чрезвычайно важна консолидация народа вокруг власти и возможность отстоять суверенитет России, отстоять территориальную целостность нашей страны и отстоять тот межнациональный мир, который у нас есть. Тем более, что Россия чрезвычайно многонациональная страна, и этот фактор нельзя недооценивать.
3: Единство не равно единообразие. Как сформировать и вообще возможно ли это общее ощущение вот этого «мы» у разных народов, у представителей разных конфессий и у носителей разных языков?
4: Это один очень важный вопрос, который требует специального подхода. Надо сказать, что вот специальная военная операция и последние события, которые мы наблюдаем, в этом смысле чрезвычайно обнадеживают, потому что мы видим, что представители разных национальностей, разных культур, разных религий – консолидированно решают те задачи, которые стоят перед страной в ходе специальной военной операции. Конечно, никто не говорит о единообразии, у каждого остается своя культура, своя религия, но при этом чрезвычайно важным является вопрос ощущения всех людей разных национальностей и разных вероисповеданий многонациональным народом России, российской нации.
3: А если оценивать ситуацию с научной точки зрения, в каком состоянии сегодня находятся национальные и религиозные отношения в России? И вообще, как ученые анализируют этот вопрос? Есть ли какие-то научные признаки, которыми вы пользуетесь в работе?
4: Безусловно, здесь есть и государственные инструменты, которые у нас вошли во все программные документы, в том числе в стратегии национальной политики. Это, во-первых, самооценка людей, как они оценивают состояние межнациональных, межрелигиозных отношений в нашей стране. Здесь несколько параметров, есть своего рода KPI. И Федеральное агентство по делам национальности, специализированный орган исполнительной власти, который анализирует межнациональные отношения, он, собственно, как раз и ведет эти индикаторы и результаты. И надо сказать, что в последние годы, несмотря на определенные проблемы, с которыми сталкивалась Российская Федерация, этот уровень в целом остается стабильным или даже растет. Это говорит о том, что и люди оценивают межнациональные отношения достаточно позитивно, и количество людей, которые ощущают на своей собственной территории гражданский мир и не ощущают каких-то проявлений межнациональных конфликтов, во многом говорит о том, что это чрезвычайно важный тоже индикатор. Есть специальная методика, которая оценивает этот процесс. И здесь я повторю, это вошло в новый текст стратегии государственной национальной политики. И это позволяет говорить о том, что у нас достаточно неплохо все. Что касается инструментов, которые используют ученые, но здесь есть традиционные методы, связанные с экспертными опросами, с наблюдением за положением дел в каждом конкретном регионе. И Россия огромная страна. Здесь, конечно, мы ощущаем, что не во всех регионах все однозначно и ровно, но это позволяет как раз работать с этими регионами, с региональными властями, тем более, что Институт этнологии и антропологии является экспертной площадкой, партнером власти, и мы стараемся доносить результаты наших исследований до специализированных структур и в администрации президента, и в Федеральном агентстве по делам национальности для того, чтобы они использовали наши выводы по поводу возможных проблем на отдельных территориях и тенденций, которые позволяют государственно-национальную политику привести в состояние равновесия и постараться, чтобы вот те проблемы, которые возникают, были заранее выявлены и по возможности купированы.
3: Сергей Алексеевич, а какие вызовы, собственно, вы считаете наиболее серьезными? С чем сталкивается общество и для кого, наверное, опаснее эти процессы, эти вызовы? Для молодежи или для взрослых людей?
4: Я думаю, что эти процессы опасны для всех категорий населения Российской Федерации. Действительно, в последнее время мы можем выявить несколько таких системных вызовов, с которыми сталкивается тема межнациональных, межрелигиозных отношений. Конечно, нельзя недооценивать внешний фактор. В условиях специальной военной операции усилилось давление и попытки расшатать межнациональный мир на территории Российской Федерации. Инструменты используются здесь разные – и вбросы в средства массовой информации, и различные попытки абсолютизировать те зачастую бытовые конфликты, которые происходят на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Никуда не делась, конечно, миграционная проблема. Это по-прежнему очень серьезный вызов, который власти решали всегда, но в последнее время начали решать более интенсивно. И с точки зрения как раз влияния этого процесса на межнациональный мир, можно сказать, что он является одним из самых важных и ключевых моментов. Есть еще несколько моментов, которые тоже связаны с внешней угрозой. Попытка расшатать традиционные институты. Это касается, например, Русской Православной Церкви или других традиционных религиозных организаций. Столкнуть людей по межнациональному принципу в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций. Примеров достаточно много можно привести. Есть еще такие моменты, которые позволяют мультиплицировать региональный национализм. я бы не стал недооценивать фактор и славянского неоязычества, и неоязычества, которое присутствует в различных регионах, по той простой причине, что подоплека этих процессов во многом лежит как раз в сфере попыток расшатать межнациональные отношения, представить свой народ, свою нацию исключительно и как результат представить, например, русский народ или другие народы Российской Федерации в негативном ключе.
3: И, наверное, в этом основную роль играют соцсети. Как мне кажется, листовками сегодня уже никого не убедишь ни в чем.
4: Безусловно, и соцсети, и средства массовой информации, которые в основном сейчас действуют в сети интернет, это действительно чрезвычайно важный фактор, который мы наблюдаем в динамике. Когда возникает какой-то потенциальный межнациональный конфликт, зачастую я бы разделил вот эти группы, которые действуют в соцсетях, на две большие части. Первая часть – это группы, которые работают с традиционно мусульманским населением, включая мигрантов, которые пытаются представить дело таким образом, что у нас дискриминируются люди по принадлежности к национальностям и к принадлежности к исламу. Что касается второй группы, она не менее опасна. Это группа, которая мультиплицирует различные националистические проявления. Отчасти это касается и русских, в кавычках, патриотических ресурсов, да, которые абсолютизируют в своих публикациях вопросы, связанные с дискриминацией якобы русского населения. Конечно, это очень профессиональный вопрос, которым должны заниматься органы государственной власти, но вместе с тем и журналисты, и ведущие различных блогов, социальных сетей с многотысячным количеством подписчиков должны очень ответственно относиться к тому, что они пишут в соцсетях. Я не исключаю, что часть из них работают в том числе по заданию на деньги различных центров, которые находятся за пределами Российской Федерации и наших противников геополитических. Поэтому к этому нужно относиться очень ответственно и стараться не мультиплицировать такие сведения. Это, кстати, касается и разжигания межрелигиозной розни. Ну вот я уже сказал по поводу Русской Православной Церкви. Зачастую какие-то абсолютно бытовые моменты, которые происходят каждый день и достаточно больших масштабах, не только в сфере деятельности религиозных организаций, абсолютизируются, распространяются в социальных сетях, на сайтах средств массовой информации, и, безусловно, это тоже подрывает межнациональный, межрелигиозный мир на территории Российской Федерации.
3: Сергей Алексеевич, а есть ли сегодня методики, которые позволяют заранее предсказать рост напряженности в интернете еще до того, как он перерастет в конфликт, ну, действовать так не реактивно, а проактивно?
4: Да, безусловно. У нас есть система государственного мониторинга межнациональных, межрелигиозных отношений. Она была создана постановлением правительства Российской Федерации. Она постоянно совершенствуется. Оператором этой методики является Федеральное агентство по делам национальности. При помощи различных современных технологических средств отслеживается огромный массив информации. И, как показывает практика, эта система позволяет на стадии возникновения межнациональных, межрелигиозных конфликтов их выявить и, соответственно, принять уже управленческие решения для этого. Ну и плюс, конечно, научное сообщество, в частности, сотрудники нашего института, где есть тоже специализированные подразделения, они стараются в системном виде на основании научного анализа как раз выявить такие горячие точки, которые, скажем так, еще не перешли в плоскость межнациональных или межрелигиозных конфликтов, но выявить их для того, чтобы принять соответствующие меры, да, и постараться не допустить возникновения этих конфликтов. Плюс у нас довольно большое количество различных экспертных площадок, общественных организаций, которые тоже занимаются этими вопросами. Это и правозащитное измерение. И с этой точки зрения, конечно, система уже выстроена. И, как показывает практика последнего времени, да, она достаточно эффективно работает. Плюс, конечно, специализированные органы государственной власти, включая и силовые структуры, тоже в своем контуре занимаются межнациональными, межрелигиозными отношениями и предотвращением межнациональных конфликтов.
3: В России продолжается десятилетие науки и технологий, и, Сергей Алексеевич, у меня к вам вопрос. Как исследования этнологов, антропологов, религиоведов помогают не только изучать многообразие страны, но и находить практические решения для укрепления единства?
4: Я, пожалуй, с вами соглашусь, что научные инструменты здесь чрезвычайно важны. Я просто могу привести несколько примеров из деятельности этнологов и антропологов. Но по поводу исторической памяти. У нас есть достаточно сильное направление, о котором многие знают. Это использование метода антропологической реконструкции, который в свое время разработал наш коллега, старший товарищ Михаил Михайлович Герасимов. И его реконструкции потом вошли во все школьные учебники, реконструкции исторических деятелей русской истории. И вот сейчас его последователь в нашей лаборатории антропологической конструкции, физической антропологии, занимаются как раз несколькими важными проектами. Но один из проектов – это восстановление исторических личностей. Но, в частности, довольно большой резонанс недавно имела тема восстановления облика Суворова. Во-вторых, не менее важный момент – это сохранение исторической памяти о войнах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вместе с поисковыми отрядами представители нашего института восстанавливают облик безымянных бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь процесс уже запущен и есть уже результаты. И самое в этой ситуации, на мой взгляд, резонансное, это когда удается на основании антропологической реконструкции восстановить не только облик, но и имя бойца. Есть случаи, когда представители института встречались с потомками этих воинов, да, получали фотографии, получали какие-то данные. И вот это чрезвычайно важный процесс, который, на мой взгляд, является чрезвычайно важным для сохранения исторической памяти о войнах Великой Отечественной войны. Еще один, наверное, такой достаточно важный проект – это восстановление облика людей средневековой России. Вот недавно у нас тоже наши коллеги выпустили великолепный альбом. Тоже на основании останков была проведена реконструкция. И есть уже конкретные фотографии этих людей. Чрезвычайно важно понять, как в XII-XIII веке выглядели наши предки. Ну и есть моменты, которые вот у всех на слуху, но в частности недавнее обретение мощей великого князя Дмитрия Донского, оно тоже не обошлось, конечно, без деятельности антропологов, которые мы, во-первых, помогли с высокой долей достоверности идентифицировать останки великого князя. Во-вторых, само по себе это несет такой мощный, на мой взгляд, патриотический заряд для сегодняшнего времени. Ну и, конечно, как я уже говорил, чрезвычайно важно здесь использование инструментов науки, нашей науки, этнологии, антропологии, для прогнозирования процессов, которые идут в нашей стране.
3: А вот как ученые, каким вы видите главный результат года единства народов России? Должно ли что-то измениться в повседневной жизни людей? Или главное просто вот рассказать, чтобы осталось что-то в памяти?
4: Вы знаете, ну, на самом деле изменения уже произошли, как ни странно, с началом специальной военной операции, да, потому что вещи, которые тогда казались незначимыми, неважными для российского общества, для народа России, они вышли на первый план. Ну и самая главная новость – это то, что наши граждане смогли консолидироваться, да, на фоне тех вызовов, которые породило начало специальной военной операции. И это, наверное, главный вывод. Но здесь несколько моментов. Первое – это то, что люди разных национальностей воюют на передовой, рука об руку, абсолютно не подчеркивая свои межнациональные различия. Что касается других моментов, то в геополитическом плане, конечно, вот в очередной раз не оправдались те замыслы врагов Российской Федерации, которые надеялись, что межнациональный мир, межрелигиозное согласие является одним из факторов, которые позволят расколоть российское общество. Этого не произошло, поэтому вот год народов России во многом венчает на этом этапе как раз результаты тех геополитических событий, которые мы переживали последнее время. Но и надо сказать, что здесь очень важна популяризация российской модели межнационального согласия, потому что если посмотреть на прошлое России, все больше приходит осознание того, что мы являемся не просто одной из стран, пусть и самой большой на евроазиатском пространстве, но мы являемся государством цивилизации, которая создала собственный уникальный образ в истории, которая создала собственную модель.
3: Что ж, надеюсь, итоги, которыми вы поделились, не последние в этом году, позитивные, положительные, и мы еще узнаем много интересного о том, как прошел год единства народов России. У нас в гостях был Сергей Мельников, заместитель директора по научной работе и общественным связям Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук, доктор юридических наук Сергей Алексеевич. Спасибо большое за разговор.
4: Спасибо.
3: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Радио России. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
7: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
6: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
8: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
7: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
9: Ну да, стараюсь.
7: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
10: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
6: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска.
11: В центре внимания специальная военная операция.
12: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
11: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
6: Радио России.
11: Снова в ш...
6: Реклама.
13: Каждый день на Орловщине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
14: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
9: МЧС информирует.
10: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: 39-я Московская международная книжная ярмарка открылась сегодня в Москве. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера по развитию региона.
1: Мы по традиции в дни Восточного экономического форума проводим отдельное рабочее совещание, обсуждаем текущие и перспективные вопросы, которые имеют особое значение для развития наших дальневосточных и арктических регионов, для укрепления их экономики, транспорта, энергетики, инфраструктуры, социальной сферы, для повышения качества жизни людей. Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших позитивных изменений. По целому ряду ключевых параметров их темпы развития превышают общероссийские. И должен сказать, что это, наверное, наше с вами общее основное достижение. Мы изначально со многими здесь присутствующих, когда начинали эту работу, говорили именно об этом, о том, что нам нужно обеспечить темпы роста, чтобы не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять и сделать их надежным, перспективным инструментом развития России в целом. Вот. И в целом у нас это не все получается, но получается. Во многом это результат последовательной стратегии, уникальных для нашей страны решений по поддержке инвестиций и деловой активности.
0: Ранее Владимир Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Глава государства выразил надежду, что планы России по развитию Дальнего Востока реализуются.
1: Дорогие друзья, коллеги, я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны. Поздравляю вас с сегодняшними событиями и желаю удачи, успехов. Спасибо.
0: Также сегодня президентом был достат о работе завода по производству катодной меди на Удакамском комбинате в Забайкалье, проходки второго Северомуйского тоннеля на Баме, открытие угольного морского терминала в Хабаровском крае, завода по глубокой переработке масличных культур в Амурской области и других предприятий. Владимир Путин обратил внимание на снижение цены жилья на Дальнем Востоке в сравнении со среднероссийскими показателями. Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов, сегодня цена квадратного метра жилья во Владивостоке впервые стала ниже, чем в среднем по России.
1: На 22% ниже.
2: Да, Владимир Ильич.
1: Квадратная все время была выше.
2: Вот, ну, да, это предмет, в общем, нашей радости. В апреле 2024 года впервые в истории средняя цена на метр на Дальнем Востоке ниже. И вы точно
1: обратились. Чем в среднем по России.
2: Чем в среднем по России. И это был большой фактор оттока, потому что люди продавали более дорогую квартиру, например, во Владивостоке, покупали более дешевую за метр, например, в Подмосковье или в Краснодарском крае. Сейчас жилье стало доступней, потому что его стало больше. Мы стали строить в 3 раза больше с 2020 года.
0: Ранее сегодня Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Подразделения группировки российских войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль поселок городского типа Казачья Лопань в Харьковской области, а группировка войск «Запад» овладела городом Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий освободили город Светогорск Донецкой Народной Республики. В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков. Нанесено поражение живой силе техники, механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 250.

0: 5 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 20 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Конфликт с Ираном полностью нарушил логистику ВМС США, отрезав доступ кораблей к базам на Ближнем Востоке, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». 28 февраля Иран уничтожил критически важную базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне. В то же время другие порты в регионе остаются вне доступа американского флота, поскольку находятся в зоне действия иранских ракет и беспилотников. Теперь американским кораблям приходится пополнять запасы прямо в море каждые 5 или 6 дней из-за отсутствия доступа к ближайшим базам в регионе, что создает потенциальные риски для принимающего припасы судна, так и для судноснабжения, сообщает издание. 39-я Московская международная книжная ярмарка открылась сегодня в Москве. Участвует в ней более 300 издательств российских и зарубежных. В этом году почетный гость – Китайская Народная Республика. Ярмарку посетил помощник президента Владимир Мединский.
2: Мне кажется, что ярмарка здесь, рядом с Кремлем, это свидетельство того, насколько большое внимание уделяет поддержке чтения наше государство. Это очень хорошо. Чем больше у людей будет возможность соприкоснуться с живой книгой, тем больше у нас будет надежды, что мы не станем рабами искусственного интеллекта.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Нападающий «Зенит» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в Кубке России. Соболев в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» забил 2 мяча. И теперь у него 24 забитых мяча в Кубке России, столько же у Веретенникова. Тем временем «Зенит» в среду победил махачкалинское «Динамо» в Кубке страны со счетом 3-0. В «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды полузащитника Закиэля Барка выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, который ранее уже играл в РПЛ за московские ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Теннис. Даниил Медведев пробился в третий раунд на открытом чемпионате США по теннису, победив Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. В третий раунд женской одиночной сетки вышла россиянка Диана Шнайдер, которая обыграла Каролину Плишкову 6-1, 7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра, в четверг, 3 сентября, в Хабаровске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске плюс 14, плюс 16, облачно, возможен небольшой дождь. В Воронеже плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор программы Вячеслав Коновалов. И сегодня у меня в руках книга, которая напрямую связана с военной деятельностью Российской Федерации за рубежами Российской Федерации. И не только Российской Федерации, но и Советского Союза. Книга называется «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Автор Александр Карцев, который и сидит сейчас напротив меня. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Карпов, как написано прямо на первой странице книги, главный герой творчества писателя, на собственном примере показывает, что любые проблемы не приговор, а лишь задача, которую нужно постараться решить. Есть приказ, надо исполнять, как говорил мой отец. Это всегда интересно, когда встречаешься с людьми несколько другой страты, потому
2: Но
1: что...
2: Но у нас одинаково замечательные отцы были, я это чувствую и знаю.
1: Спасибо большое. Лауреат литературной премии Грибоедова, член Союза писателей России, участник боевых действий в Афганистане, военный разведчик. Александр, вот мы когда... Здесь в Культбригаде собираемся с писателями разговаривать о творчестве, о новых книгах. Выбрали такую схему, нащупали, что лучше всего какой-то отрывочек прочитать, а потом, отталкиваясь от него, начинать разговор. И если вы не против, вот такой и будем придерживаться канвы.
2: Я не против, но кто будет читать?
1: Я буду читать.
2: С удовольствием послушаю.
1: Родители с детства приучили нас думать не только о себе. И всегда делиться конфетами с друзьями и близкими. Именно тогда я и решил стать врачом. Чтобы маленькие дети никогда не болели и всегда были дома, а не в больнице. А еще я мечтал попасть на войну. Очень интересно, Александр. Мы все родом из детства, такая избитая фраза. Мы все до некоторой степени живем тем, что в нас было заложено. Скажите, что и как было заложено, что вы захотели сразу двух вещей? Спасать и... наносить максимальный ущерб.
2: У меня была старшая сестра, которая с полутора лет застудили ей легкие в яслях, и она дома практически не появлялась. И, в общем-то, считали, что она проживет еще максимум полгода, ну, не больше года. И это все тянулось достаточно долго, до 12 лет, когда сделали первую операцию и ампутировали часть легкого, и только тогда появился шанс, что она будет жить. И все детство я мечтал ее спасти. А вторая мечта, немножко я отступлю в сторону, я выступал в детском оздоровительном лагере «Вымпел», и как раз был День памяти и скорби. Я говорю, ребята, вы не очень хорошо представляете, что это такое. Вот из моей семьи по линии мамы на фронт ушло 32 человека. Дедушка был первый председатель колхоза в селе Тёплое Липецкой области, и он собрал всех своих ближайших братьев, двоюродных, троюродных, родных, и сказал, что, ребята... хлеб смогут и женщины выращивать, а родину защищать – это мужская работа. И вместе с ними ушел на фронт. Из 32 человек вернулся только один. И очень быстро умер, тяжелая контузия у него была. Для меня это вторая больная была тема, и я считал, что я обязательно должен попасть на войну и доказать своему погибшему дедушке, что если ты любишь своих детей и внуков, ты должен обязательно вернуться. Но я тогда был маленький, то есть мечты-то у меня были правильные, а вот то, что любовь все решает, это не всегда так на самом деле. Очень много решает еще и подготовка.
1: В семье были профессиональные военные?
2: Я не застал своих профессиональных военных, потому что у меня дедушка как раз вот Иван Васильевич Чураков. Он был коммунистом 25-тысячником, первым председателем колхоза в селе Тёплое. Удивительный человек. Он выводил новые сорта яблонь, груш. Был участником двух выставок «Воснил» до военных. И во время войны он был командиром диверсионной группы, как раз под Клином, принял первый бой, но их использовали как пехоту, не совсем по назначению, против танков они, собственно говоря, много сделать не смогли. Попал в плен, ночь в плену, потом бежал, после госпиталя попал под Ржев и в 42-м году там погиб. Но 65 лет числился пропавшим без вести. То есть это одна линия. А по отцовской линии дедушка был артиллерист царский, еще дореволюционный. А уже после революции он работал в Завидово лесником и был во время войны одним из организаторов партизанского движения в Клинском районе. То есть, ну, вот как бы далекие очень корни, с которыми я не пересекался. А отец был срочником обычным, артиллеристом, старшиной батареи, вот, ну, сначала заряжающим. То есть человек с математическим складом ума, работал обычным слесарем. в скобочках, мастером высшей квалификации. Увлечение восстанавливать старинные музыкальные часы, и с каждой получки обязательно покупал книгу, за которой охотился целый месяц. То есть вот он выбирал самую лучшую и обязательно ее покупал. Ну, собственно говоря, вот такие у меня военные корни. То есть близких военных у меня в роду не было, но дальние были самые замечательные, самые лучшие.
1: Вот, кстати, про покупку книги. Действительно, ведь в Советском Союзе безотносительно профессии человек рабочих специальностей, человек творческих специальностей, техническая интеллигенция и так далее, у всех были библиотеки дома. Заходишь в любую квартиру, и хотя бы одна полка с книгами есть всегда. Если посмотреть сейчас, даже когда представляют идеальную квартиру, которая нарисована искусственным интеллектом, там на этих красивостях даже не обозначены книги вообще. То есть книга как артефакт прошлого воспринимается до некоторой степени сейчас. Как вы думаете, насколько книга необходима при формировании современного человека?
2: Вы знаете, я разделю вопрос, наверное, на две части. Да. По поводу нелюбви к чтению, я думаю, что сегодняшняя нелюбовь, она, скажем так, рукотворная. То есть это не естественный процесс, а он навязан нашему обществу. У меня в детстве был врожденный порок сердца, и поэтому я очень мало играл на улице. И, соответственно, когда ты не играешь, ты мало развиваешься. И мне неинтересно было читать книги, то есть я был такой, ну, как бы достаточно замкнутый человек, ну, человек в возрасте, там, 5-6 лет. И отец очень обижался, что как же так, ну, книги, это же действительно, это кладезь мудрости, это столько интересного, и он выбирал действительно замечательнейшие книги. И однажды он провел спецоперацию, чтобы меня приучить к чтению. Вот он нашел тоненькую книжку с картинками, протянул ее мне кверху ногами и говорит: «Читай». Ну, я понимаю, что это уже не чтение, это игра, а играть с отцом, ну, это же классно, потому что мы с ним сколько скворечников переделали, сколько, кажется, всего хорошего. И я начинаю там эти буквы соединять слова, у меня ничего не получается, и так мы играли два вечера. И я, в конце концов, не выдержал, и когда его не было, он ушёл на работу, я перевернул эту книгу и прочитал Эммануил Генрихович Казакевич «Звезда». Про разведчиков, круто, интересно, замечательно. И совершенно случайно, ну, в кавычках, да, не случайно, естественно, все это было. Через несколько дней увидел книгу еще этого автора, «Весна на Одере», опять же, Казакевич, опять же, про разведчиков. И тут я попал как кур в охи, я начал запоем читать книги. Я начал ходить, не только прочитал отцовые книги, которые он собирал с любовью, но и в читальный зал, в библиотеку. То есть для меня это уже было вот как глоток воздуха. А по поводу рукотворной нелюбви к чтению нынешней, навязанной нашему обществу, в 1984 году, когда, будучи курсантом 4-го курса, меня пригласили работать в военной разведке, мой руководитель Александр Александрович Щелоков, удивительнейший человек, легендарный разведчик, он как-то обмолвился о том, что: «Саша, в 1967 году американский историк, учитель, провел интересный проект «Третья волна», и там за 4 дня из обычных американских школьников вырастил нацистов». И там простые действия. У него каждый день был посвящен, ну, чему-то там, силе общности, силе действия, там, силе гордости, ну и так далее, там подобное. То есть это элементарные шаги, по которым можно разрушить общество. И не секрет, что в 90-е годы у нас учебники истории в наших союзных республиках издавались на деньги фонда Сороса, и они были, ну, в общем-то, с целью как раз разрушения нашего государства, естественно, созданы. И, собственно говоря, вот с учебников истории, с учителей истории у нас и начиналась нелюбовь к чтению. И, с другой стороны, начиналось разрушение не только государственности, но и общества. И мы, собственно говоря, с 90-го года воюем сами с собой, как ни странно, то есть со своими союзными республиками.
1: Да, действительно, и многие задаются вопросом иногда: «Господи, но мы же вчера еще жили в одной страной, мы говорили на понятном языке, я имею в виду не языке как языке, а культурном языке, то есть один общий бэкграунд, общее наследие, и, казалось бы, все братья, у нас даже республики назывались, помните, 15
2: сестер». Братские республики, да.
1: Да, братские республики или 15 сестер. Да. Что случилось вдруг? Читаешь в какой-нибудь южной стране, которая нам вроде бы еще дружественная была вчера, избивали с криками: «Убей русского, убей русского», и ты думаешь...
2: Ну, это все было не вдруг, потому что я очень большой теплотой вспоминаю моменты, когда вот нас готовили к Афганистану под Ташкентом в Черчике. Приходили узбекские женщины, приносили фрукты, а мы как бы офицеры, то есть да, не солдаты, не срочники. Вот, приносили нам фрукты и говорили: «Сынки, это вам, вернитесь домой живыми. И верните наших сыновей тоже живыми». И по Афганистану для меня за счастье было то, что у меня заместителем, замком взвода, был Нигмат Хашимов, учитель русского языка в ташкентской школе. узбек. А санинструктором роты Алишер Ризаков. Человек с медицинским образованием, который, ну, у него золотые руки были просто. И вот эти вот моменты, то, что у нас были представители самых разных республик, это для, ну, скажем, не только войны, но и для государства очень важно, когда мы дружили. То есть уметь дружить – это выгодно. Почему? Потому что когда у тебя много друзей, ты добьешься гораздо большего, чем когда у тебя много врагов.
1: «Принцип Рамзая», дорогие друзья, так называется книга, которая сегодня у меня здесь на столе. «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Это серия из трех книг, это трилогия. «Кремлевский курсант. Записки военного разведчика». «Шелковый путь. Записки военного разведчика». И вот завершает эту трилогию «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Написал это все Александр Карцев, который здесь сегодня в студии отвечает до некоторой степени на те вопросы, которые я задаю. Да я не задаю вопросы, на самом деле я скорее пытаюсь для себя что-то найти, какие-то закрыть белые пятна, которые у меня остались, несмотря ни на что. В Афганистане мне пришлось работать, как сейчас принято говорить, на две ставки. Одна из моих обязанностей заключалась в командовании сторожевой заставой, мотострелковыми разведывательными подразделениями, а вот вторая подразумевала мое участие в операции Главного разведного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР по подготовке вывода наших войск из Афганистана. Вообще, вывод наших войск из Афганистана – это такая, с одной стороны, славная, а с другой стороны, трагическая веха в истории советской армии, как мне кажется. И вообще все, что связано с Афганистаном, до сих пор не проговорено. Несмотря на обилие литературы, несмотря на количество определенных фильмов, которые сняты, несмотря на то количество публицистических произведений, у меня внутреннее ощущение, что мы тему Афганистана недоосмыслили.
2: Ну, мы ее и не знаем абсолютно. Почему? Потому что, ну, скажем так, это работа как раз тех людей, которые разрушали государство в 90-е годы. Они замалчивали истинные цели и задачи афганской войны. И для меня это, знаете, как-то вот очень необычно. Я в «Шелковом пути», но она считается одной из лучших книг об афганской войне, заложил две подсказки. Ну, во-первых, книга называется «Шелковый путь». То есть это не война, это путь. То есть нам нужен был путь. Второй момент. Сейчас спросить, ну, практически любого человека, что необычного или особо важного произошло в 4 часа 30 минут 25 августа 1941 года. Ну, все, скорее всего, скажут, что что-то там, Великая Отечественная война, то есть какое-то сражение, там еще что-то. На самом деле нет. В эти минуты Реза Шаху, это был правитель Ирана, была вручена нота послом СССР в Иране и британским посланникам о том, что наши войска пересекли вашу границу. И советские войска одновременно с британскими войсками за, ну, скажем так, британцы через 4 дня, а мы через 5 дней уже как бы получили данные о том, что нам Иран как бы сдался. Об этом мало кто знает. И мало кто знает, что это была жизненная необходимость для нашей страны. Почему? Потому что через Иран, который стал нам дружественным, хотя очень как бы там, ну, болезненно он это воспринимал, вот войск, но тем не менее, более третье ленд-лиза шло по этому персидскому коридору. И то, что происходило в Иране, ну, это вот посмотрите, почитайте ради интереса, насколько это все было профессионально сделано. То есть нам говорят, что вот в 41-м году там окружение, там такие у нас потери были. Но в это же время у нас была совершенно уникальная разведывательно-диверсионная операция, когда пограничники, низким поклон, то есть они не только границу держали, но и танк сработали очень грамотно. И, собственно говоря, в «Шёлковом пути» упоминание о том, что Сан Саныч Щёлков, мой руководитель, сфотографирован на фотографии там, на одной, которую мне показал, и рядом с ним два советских майора. Один в это время уже был с генеральскими погонами в афганской армии, ну, афганец, а второй был вождем большого племени в Иране. И для нас Афганистан не был полем боя. Это был маршрут, на котором было, сейчас точно не скажу, то ли более 1500, то ли более 1300 очень крупных объектов построено. Это мосты, в первую очередь, это Саланг, это предприятия серьезные. То есть нам нужно было развивать эту страну, ну, не то что превращать ее в союзную республику, вот, но нам нужны были друзья. То есть мы таким вот, может быть, медвежьим способом пытались, как говорится, туда войти как друзья, но мы входили туда именно для того, чтобы был резервный путь. Основной путь все-таки планировался через Иран. Для чего это было нужно? Для того, чтобы у нашей страны, у Советского Союза, был выход к Индийскому океану на случай Третьей мировой войны. Сейчас этот маршрут тоже был бы не лишним.
1: Да, очень интересно. Если вспомнить то, что писалось когда-то, и, в принципе, сформировало до некоторой степени отношение к афганской войне, у массового, так сказать, среднестатистического гражданина, да, что это совершенно никому не нужное, что это совершенно какое-то молотилово, которое придумали полусумасшедшие члены ЦК КПСС, что это было сверхзатратно и по деньгам, и по человеческим ресурсам, ударило и разрушило Советский Союз, что, в принципе, по большому счету нет ни одного, и я на этом делаю акцент, ни одного позитивного момента из того, что происходило тогда в Афганистане и вокруг. Когда начинаешь говорить со специалистами, которые работали тогда в этой стране, которые служили тогда, которые строили, как вы говорите, больницы, школы, дороги, которые непосредственно общались с афганцами, видишь картину полностью противоположную. И у меня вопрос к вам, как писателю, человеку до некоторой степени ответственного в формировании этого образа положительного возвращения. Возможно ли в массовом сознании сделать так, чтобы люди узнали правду, люди понимали, насколько важна и насколько определяющая будущее Советского Союза была война в Афганистане?
2: Вы знаете, вопрос заказа. Нужна ли правда сейчас нашей стране? Ну, потому как вот книга, о которой мы сейчас говорим, «Принцип Рамзая», я ее писал по приказу своего руководителя, потому что мне нужно было выходить на Соединенные Штаты Америки. И в рукописном виде я отдельные главы выкладывал в интернет. И эта книга в полном объеме печаталась в Штатах, в нескольких русскоязычных газетах. Тираж там небольшой, от 2 до 25 тысяч экземпляров. Но она была напечатана в американских газетах в полном объеме. У нас эта книга вышла в сокращенном варианте. И на сегодняшний день, ну, кроме Российской государственной библиотеки и там нескольких библиотек, куда я книги передавал, их нет практически нигде.
1: А может быть, это засекречено?
2: Нет, это не засекречено, нет. Просто вы понимаете, у нас все эти годы активно рекламировались книги Солженицына, по афганской войне книга Николаева, Виктора Николаева, Князькина. Там... Ну, высочайший профессионализм в кавычках, когда офицер пишет, что нужно дослать патрон в патронник и с ним ходить, а потом через несколько мгновений там дослать еще один патрон, то есть, ну, видимо, чтобы врагов напугать. И приезжает он в батальон, в котором комбат Батяни Баженко, он берег каждого своего бойца, поэтому у него там что-то, ну, порядка 200 всего человек погибло за 2 года. А у других погибало в 3 раза больше, то есть больше батальона у них погибало. Это бред полнейший, книга, она настолько наполнена вот этим негативом и грязью. Некрасивые женщины, которые там вот с военторга. Для нас, женщины, вот для меня, это вот, знаете, как бы что-то небесное. Почему? Потому что я лежал в Баграмском госпитале, видел, как они, девчонки, медсестры, кровь свою сдают. Неважно, какие они там были внешне, они были замечательными. Это самое главное, об этом надо рассказывать. А там грязь в этих книгах. У нас не доносится правда об этой войне.
1: Да, у нас и люди, ну, условно, у нас все-таки Алексеевич, хоть и русскоязычная писательница, но белорусская, но тем не менее, все у нас одно общее советское прошлое, и ее абсолютно лживая книга «Цинковые мальчики».
2: Это заказ 90-х годов.
1: Да,
2: он и служил разрушению нашей страны.
1: Да, да. И самое удивительное, что сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что где-то в достаточно серьезном литературном издании, когда ссылка как на истину последней инстанции. Вот вы говорите о том-то, а ведь на самом-то деле было вот так. Посмотрите, дальше дается цитата из Алексеевич «Цинковые мальчики». И дальше как бы уже не спорится, потому что, ну что вы, Нобелевский лауреат, вы же понимаете, не просто так дает человеку, а здесь... Ложь на лжи.
2: Но в последнее время Нобелевские премии так стали похожи на премию Иуды, потому что там и Горбачёв ее вручали. Я так понимаю, что это был какой-то вариант оплаты услуг.
1: Вероятнее всего.
2: Иноагентов. Да. Так что это не показатель. Ну, есть энциклопедия. Там написано, что роман – это художественное произведение, допускающее вымысел автора. Это не может использоваться в качестве серьезного спора для серьезных людей.
1: Но, тем не менее, такие люди, да, как вы, уже произнесенная вами фамилия Солженицына, или то же самое Алексеевич, не к ночи упомянуто, это считается как бы вот такой камертон правдивости и честности в описании событий.
2: Вячеслав, один маленький момент. В Афганистане, ну, я работал как раз, задача у меня была выхода на нашего агента, обычного афганца. вот, который ходит там босиком, в калошах, в резиновых. Вот. Этот обычный афганец, он выпускник Оксфорда, был чемпионом Оксфорда по спортивной акробатике, потом работал врачом в Японии, в Китае, потом преподавал в Кабульском политехническом институте, и его студентом был Ахмадшах Масуд. То есть вот как раз у нас был такой выход на этого человека, и мы с ним должны были подружиться. Так вот, это одна моя как бы составляющая деятельности, а вторая, я был командиром сторожевой заставы. Так вот, у меня застава была застава будущего. То есть на моей заставе была станция радиоперехвата, переносная станция наземной разведки. Различные виды вооружения, танк, миномет, это как бы понятно. Но самое смешное, что на нашей заставе обычно командный пункт дивизии, если это боевые действия проходили. То есть горка 1641 метр на равнине, это как бы очень удобное место. Постоянная работа с агентурой. То есть у нас и хата афганской безопасности работала, и Царандой, и там Франц Клинцевич приезжал как бы со своим агитотрядом. То есть смысл в чем? У нас застава, на которой, знаете, как вот очень важно было творчески подходить к работе. И когда я связал всю систему огня плюс умение дружить, а нас в училище имени Верховного Совета учили дружить, это потому что очень важно для офицера, с кем? С друзьями-артиллеристами, с друзьями-летчиками. И смысл в том, что как у нас боевые действия, я подружился с минометчиком. Я говорю, слушай, научи меня стрельбе с закрытой огневой позиции по выносной точке прицеливания ночью. Он говорит, о, это элементарно, научил. Потом уже, когда я разведводом отдельным командовал, третья разведывательно-десантная рота Баграмского разведбата чуть-чуть не попала в засаду, а мы ее спасли, ну, то есть забросали гранатами духов, которые там готовились как бы напасть. Ребята говорят, мы должники. Я говорю, ну, хорошо. Они мне потом два ящика французских медикаментов, а я там лазарет в Кишлаке по соседству открыл мне для работы, как бы нужно было с агентурой. Вот, два ящика с медикаментами. Это вообще сокровища, которые невозможно достать, они достали, подарили. Потом мы как бы вытащили летчика одного нашего живьем, потому что засада у нас была в таком месте, где, как говорится, ну, духи нас не ожидали. Вот. Ну, летчики, соответственно, говорят, что от нас надо? Я говорю, ребята, ну, я не против. Они говорят, единственная проблема, что ты со своей 148-й радиостанцией, ну, как бы не сможешь. Я говорю, ребята, все нормально, у меня станция радиоперехвата. Вот. И вопрос о чем? То, что умение дружить. И вот как раз вот эти книги, плюс то, что я там разработал систему огня, когда труба снитная у меня была экспериментальная с 20-кратным увеличением на этой горке, в единую систему огня. И соседние заставы, с которыми я тоже подружился, что они могли нас поддержать, ну, в спину атакующим душманам. У нас до этого потери были большие. Даже вот с родного города Клинов, в котором я родился, два человека в моей роте погибло. А когда я приехал, у нас потери сразу прекратились. Почему? Потому что уже, ну, как бы стало понятно, что на нас так просто напасть не получится. И плюс мы начали работать не по тем местам, откуда пуски реактивных снарядов были, а по объектам недвижимости главарей банд. Ну, собственно говоря, экономика определяет политику, то есть это в училище нас учили, это элементарно. И вопрос о чем? Об этом как раз вот рассказывать не получается. То есть эти вещи, их сейчас до сих пор, как говорится, вот те же американцы, они практически вот эту вот трилогию, она уже в библиотеке Гарвардского университета, уже, как говорится, несколько книг там в библиотеке Конгресса, они все это изучают. А у нас это считается, ну, как бы вот ну, для колонии, типа, эти книги не нужны.
1: В книге написано, когда я работал в разведке, нас учили, что честные люди всегда должны говорить правду, одну только правду.
2: Но не всю правду.
1: Но не всю правду.
2: Да,
1: вот в книге вся правда?
2: Нет, естественно, нет, не вся. Почему? Потому что, ну, во-первых, очень много людей мне помогает в зарубежных странах. Причем помощь колоссальнейшая. И была такая ситуация, когда, ну, я более 30 лет изображал врача. Вот, причем у меня были очень хорошие учителя, но диплома нет, поэтому изображал. И однажды ко мне обратился один из моих, скажем так, преподавателей, учителей, это профессор Академии Генерального штаба Каменев Анатолий Иванович, и сказал, Саша, а, не сказал, он записку прислал мне, и там одно слово «помоги», и причем написано детским почерком не его. Не понимаю, что случилось, приезжаю к нему в гости, у него третий инсульт, парализована правая сторона, не работает ни рука, ни нога, ни речь, все утрачено. Ну, мы с ним занимались 2 месяца, достаточно быстро его как бы восстановили, какие-то он там еще слова отдельно забывал, но все нормально, как бы ходить начал говорить. И начал переживать, что у него что-то не получается. Я понимаю, что будет 4-й инсульт, все уже, как бы мы его не спасем. Я говорю, Анатолий Иванович, давайте поиграем. Он говорит, а можно? Я говорю, ну, пенсионеры нам, что, как бы, уже в таком состоянии-то можно. Он говорит, а во что? Я говорю, давайте поиграем, как бы, возьмем какую-нибудь страну, и там вот фильм какой-нибудь советский так спародируем, что идет советский разведчик по Берлинштрассе, подходит к газетному киоску, покупает газету, там написано, где продается славянский шкаф. Я говорю, ну, вот сейчас, представьте, идет наш разведчик по Брайтон-Бич. Газеты нигде не продаются, все в интернете. Где ему купить приличную славянскую мебель? Он говорит, ты к чему это? Я говорю, давайте мы сделаем, вот просто поиграем. Ну, вот печататься же сложно, на самом деле, для многих писателей. А мы сделаем это вот как бы игрой. Что мы возьмем какую-нибудь там, допустим, для начала русскоязычную газету и потихонечку ее прикормим своими рассказами. А он профессор академик генштаба, он историк. У него колоссальнейшие книги, интереснейшие книги по истории военного искусства. Вот мы туда потихонечку будем сбрасывать интересные какие-то материалы, вы свои исторические, я свои, как бы, вот, приключенческие, скажем так, в кавычках. И сделаем так, что, допустим, там, в ближайший четверг в газете обязательно выйдет наша заметка, начинающаяся, допустим, на такое кодовое слово. Он говорит, а зачем это? Я говорю, да игра просто, как говорится, там понятно, что никто наш не будет читать, другие сейчас каналы есть, но просто развлечься. Это не просто развлечься, нам важно было, чтобы американцы читали наши книги. Мы-то читаем то, что они нам навязывают, а мы как бы должны им ответить дружески.
1: Что ж.
2: Да, и вот мы так потихонечку как бы на них вышли. И получалось так, что в нескольких, скажем так, американских русскоязычных газетах мы на протяжении 3 лет печатались каждую неделю, ну, обычно 2 раза в неделю. Вот. Это очень много читателей, это очень большая аудитория. И там нам было проще работать, чем, например, здесь, в России. Здесь печататься очень сложно.
1: То есть здесь, как есть такой хороший сериал «Спящие», который показывает, там, инфильтрованы вот эти агенты практически во все звенья всего, начиная от политики и финансов, что сам по себе понятно.
2: Ну, массовость удивляет просто.
1: До культуры, искусства и где только они не сидят. Ну, конечно, многие потом обвиняли режиссера этого фильма, и говорили, что вот на самом деле это все какая-то паранойя, не может быть такого. Но по большому счету,
2: ну, Хемингуэй тоже говорил, что его прослушивают.
1: Да.
2: И над ним все смеялись.
1: Да, говорили, что у него паранойя.
2: Да.
1: А документы открылись, и действительно слежка была тотальная. Дорогие друзья, возвращаемся к книге «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика». Сегодня у меня в гостях Александр Карцев, и я сейчас прочитаю небольшой отрывочек из этого замечательного произведения. Со здоровьем с каждым днем становилось все хуже и хуже. И я понимал, что лучше мне не будет. В 26 лет уже начинаешь понимать такие вещи. Словно внутри тебя какая-то батарейка разрядилась, и весь запас жизненных сил, отпущенных тебе природой, уже закончился. Закончился раз и навсегда. В декабре 89 года съезд народных депутатов принял постановление, в котором было сказано, что решение о вводе советских войск в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения. Все, что мы пережили в Афганистане, и сами мы были признаны ошибкой. Ну вот 26 лет. Тело представляет из себя чуть ли не сито. Такое количество ранений, такое количество оставшихся, не заживших ран. Душа тоже, плюс общая атмосфера вокруг. Ты не нужен, ты сам для нас вокруг всех ошибка. Дело жизни, можно сказать, признано ошибкой, как и сама жизнь. Вот чем и как выкарабкались. В чем был этот спасательный круг Александра Карцева, который вытащил вас на поверхность?
2: Ну, была такая ситуация, то, что у меня были перебиты ноги осколками, поэтому проблемы были ходить. И часто рассказывают, и пока сейчас в передачах, как ребята, которые с СССР возвращаются, там крутые коляски, у них там протезы шикарные. Вот. А вопрос о том, что я шел по парку, ну, Зеленый проспект, как раз там в Перово, и дворники снег не почистили. Ну, вот, я просто вот забуксовал с тростью, не мог пройти. И вот это был момент, который меня сломал, потому что я вот понял, что все после этого, вот все, что было, как бы, вот. Иногда какая-то мелочь, она вот является триггером для того, чтобы уже понять, что все закончилось. Но я хотел бы сделать акцент немножко на другие вещи. Это частности, на самом деле. Это наши личные проблемы, которые государству неинтересны. А по поводу книги, так получилось, что по роду своей деятельности СВО я узнал за полгода до ее начала. Угу. А, вот, и я просто начал, так скажем, судорожно заканчивать работу над этой книгой, потому что понимал, что она понадобится нашим ребятам, которые попадут в госпиталя с тяжелыми ранениями, потому что здесь в этой книге там, ну, пошаговые инструкции по реабилитации и как жить дальше. Ну, скажем так, вот писал, и самое смешное, что где-то за 3 недели до начала СВО врачам, нашим военным, видимо, уже поставили задачи на развертывание госпиталей, я так полагаю, могу ошибаться, но я стал получать массу письма от них с просьбой прислать электронную книгу, потому что они распечатывают на принтерах и читают раненым, которые у них как бы есть, и они говорят, ну, мы как бы понимаем, что нам это нужно, вот когда все начнется. Вот, и по их отзывам принцип Рамзая – это, ну, скажем так, лучшее лекарство для раненых. То есть не всегда таблетки, не всегда какая-то даже помощь. Иногда важно… Знаете, у нас была такая практика в госпиталях, медсанбатах во время афганской войны, когда выздоравливающие, они просто там читали либо газеты, либо книги. Вот, и я лежал в инфекционном госпитале с ТИФом, ну, то есть ходить не мог, я как бы после, ну, скажем так, клинической смерти мог только слышать. И вот за стенкой как раз там была передача, Виктор Шаталов рассказал про Куликовскую битву, и для меня это был такой глоток свежего воздуха, то есть так интересно было послушать, так хотелось жить, чтобы это все увидеть, саму передачу. И ребята, как раз, которые читали, я тоже через там стенки, они такие прозрачные, слышно было. Вот. И вот это вот чтение таких книг, оно как раз очень важно, чтобы сейчас в госпиталях было.
1: И вас, получается, в тот момент жизни литература вытаскивала, одно из мощных рычагов, которое вытащило вас. Можно ли так сказать?
2: Вы знаете, ну, не совсем так. Почему? Потому что это волшебная таблетка, согласен, да, но обязательно действие должно быть. То есть не только написание книг, но меня выручало именно то, что, знаете, как вот как говорят, клин клином выбивают. Я не мог ходить, я думаю, ну, руки-то у меня есть, а вокруг очень много было безденежья в 90-е годы. Но безденежье, оно не лечит. То есть у людей куча проблем было. И я занимался как раз вот восточной медициной, массажем в первую очередь. И так как у меня были очень хорошие учителя, Дмитрий Захарович Афанасьев, завкафедры 2-го медицинского института, огромное спасибо за подготовку. Вот он мне передал часть своей клиентуры, и у меня очень много было пациентов из-за границы, то есть очень полезных и интересных.
1: Как справлялись вот с этим?
2: Справлялось то, что ходить я не мог, и стоять вот, не мог.
1: Сказать, для
2: стоял на коленях.
1: Как?
2: Я стоял на коленях, я сделал массажный столик на высоте вот 40 сантиметров. То есть вопрос о чем? Как раз то, что в книге написано. Любая проблема – это не приговор, это лишь задача, которую нужно постараться решить. То есть если ты хочешь выздороветь, помогай другим, а не себе. Тогда сам выздоровеешь.
1: Золотые слова, дорогие друзья. Если хочешь выздороветь, помогай другим, и тогда ты найдешь себя и выздоровеешь. «Принцип Рамзая» называется книга, от текстов, которых мы сегодня отталкиваемся в разговоре. Написал ее Александр Карцев. Книга вышла в серии «Записки военного разведчика». В 2002 году, выйдя на пенсию, на все свое выходное пособие в 26 тысяч рублей я издал небольшим тиражом свои романы «Шелковый путь» и «Польская командировка». А затем раздал эти книги друзьям. По школьным, по районным библиотекам также. Чтобы мои друзья и дети читали, как мы жили, как мы дружили и как мы воевали. Расскажите о первых литературных опытах. Это всегда очень важный момент, как человек становится из гомо сапиенса в гомо, даже не знаю, как сказать, скриптуса, наверное. Что произошло в тот момент, почему вы решили сесть и зафиксировать свои воспоминания?
2: Ну, я человек подневольный, поэтому мне Александр Александрович Щелоков, мой руководитель, поставил задачу стать писателем. Ну, так как он сам был известный писатель, он считал, что это просто. Для меня это был вообще дремучий лес. Я не представлял, как это написать книгу. Ее даже переписать-то сложно. Там «Войну и мир» попробуй переписать. Вот. Но у меня было большим подспорьем, что я вот как-то, наверное, жил неправильно, потому что, поступив в Московскую ВОКУ, я с первого дня начал вести дневники. И у меня каждый курс – это общая тетрадь 96-листровая, который вот чуть ли не каждый день описан, и это послужило основой кремлевских курсантов потом. Низкий поклон моим друзьям, одноклассникам, однокурсникам, которые не сунули нос в эти дневники, не посмеялись и, как говорится, вот на этом не закончили мою писательскую карьеру. Я вел дневники в Афганистане. Это тоже как бы вещь такая очень сложная, потому что, ну, когда ты находишься на боевых действиях, там, ну, месяц мы на пакистанской границе работали, и я вел записи на обертке из-под патронов. Но это я понимал, что это очень важно, сохранить эту информацию. Но для того, чтобы засесть за книгу, в мысли у меня не было. То есть я просто это как бы для историков, для кого-то, ну, кто-то другой дяденька напишет. Сан Саныч мне поставил задачу написать самому. И я как раз первую книгу писал «Шёлковый путь» по своим дневникам. Я немножко там закамуфлировал вначале какие-то там вещи по разведке, но в основном все там шло как раз вот по дневникам. Это было не очень сложно, на самом деле, переписывать свои дневники. Проблема была в том, что когда я выложил это, ту книгу по совету как раз Анатолия Ивановича Каменева на сайт, оказалось, что там нет читателей, нет комментариев, нет обратной связи. И на этом мое писательство практически должно было закончиться, если бы еще одним заданием от Александра Александровича не было работы на военной кафедре МИФИ. А когда я там работал, однажды я случайно услышал, как студенты, беседуя друг с другом, сказали слово «артувар» — «искусство войны». Я зашел на этот сайт и выложил там «Шёлковый путь». Буквально на следующий день я стал знаменитым. То есть огромное количество комментариев. Да, да, да. А дальше уже все, как говорится, там коготку увязти и все курочки пропасть. Это как бы понятно.
1: «Принцип Рамзая. Записки военного разведчика» Александр Карцев. Книга для терапевтического воздействия для всех практически трудных жизненных ситуаций, как я для себя определил это. К ней возвращаемся. Путь к здоровью – это не одна тропинка официальной медицины, но и множество других. Народная медицина, траволечение, образ жизни, профилактика, здоровая и полезная пища, ну и оптимизм, конечно. И в какие бы безнадежные ситуации ты ни попадал, опускать лапы, крылья и хвост нельзя. Нужно бороться, чтобы снова научиться ходить, жить и летать. Любой, родившийся в год дракона, подтвердит, конечно, вам это. То есть здоровье психическое базируется на физическом. Или наоборот. Вообще, как здесь осуществляется взаимосвязь? В вашей книге вы даете несколько рецептов. Для себя я единого пути не определил.
2: А его и нет. То есть если посмотреть вот как раз там дальше в тексте, у меня написано, что путь – это множество тропинок. И там они как раз описаны, и статическая гимнастика, и там много-много всего. И вопрос о чем? То, что ну, каждый ищет свою тропинку на самом деле. Главное – лапы, хвост и крылья не опускать.
1: Скажите, вот я так понял для себя, прочитав эту книгу, что в принципе, несмотря на ваш сейчас цветущий внешний вид, веселые глаза, такую располагающую расслабленную улыбку, вообще вся жизнь практически была очень серьезной борьбой. Либо с недомоганием, либо профессионально, либо с обстоятельствами. То есть вся жизнь – напряженная борьба. Вот как в этой напряженной борьбе не потерять себя? Я понимаю, что вопрос очень общий. Вот для меня сейчас важна инструкция, потому что нас слышат миллионы человек. И очень многие находятся в трудных условиях, в трудных ситуациях сейчас. Какие-то... Вы можете сейчас здесь нам дать 2-3 совета бывалого борца с проблемами разведчика, который прошел через огонь, воду и медные трубы?
2: Это не мой совет, это совет моих друзей-летчиков, которые открыли мне глаза и сказали, что «Саша, за облаками чистое небо». То есть это самое главное. Нужно понимать, что нынешняя хмарь, она не навсегда, она пройдет для тех, кто не сдается. И вопрос о том, что книга «Принцип Рамзая», ну, сразу же как бы, почему она так называется? Потому что Рамзай – это агентурный псевдоним Рихарда Зорге, у которого со мной очень много пересечений по ранениям. То есть, по сути, как бы у него тяжелое третье ранение было тяжелое, ногу одну укоротили, он инвалид, по сути. И вот уже будучи инвалидом, он получил 2 высших образования и стал легендарным человеком, героем Советского Союза. Вот. Ну, у меня немножко как бы с образованием много тоже как бы получилось, с героем не очень. Но вопрос о другом. Вопрос о том, что если попал в трудную ситуацию, что делал Рихард Зорге? Он попал в первый раз в госпиталь, он закончил гимназию, которую не успел закончить, когда сбежал добровольцем на фронт. Второй раз попал, он, как говорится, в университет поступил и так далее и тому подобное. То есть как только попали в сложную ситуацию, не тратьте время на переживания, освойте новые знания и новые компетенции.
1: Вернувшись в Москву, я встретился со своим шефом Александром Александровичем Щелоковым. Доложил ему о выполнении задания, полученных мной перед поездкой, поделился своими наблюдениями о том, что в Европе начинает меняться отношение к русским, начинается расчеловечивание. И своими мыслями о том, с чем это связано. С чем, Александр?
2: Ну, это, по сути, как бы понятно, с чем связано. С
1: это подготовка к новой войне?
2: Да, естественно. И по времени это примерно, ну, грубо говоря, там 2008 год. То есть это еще до СВО достаточно далеко, но это уже начиналось, и это по наблюдению во Франции, в Германии.
1: Вот еще интересный момент, я хотел, здесь закладочка у меня лежит. Это я когда задавал себе вопрос в вашей книге, что же делать в трудной ситуации, и в приложении к тому, что сейчас начинают возвращаться наши ребята с СВО, написаны очень хорошие слова. Я решил их здесь зачитать без вопроса, просто как очень важные для меня, по крайней мере. Подумал, что лучшим лекарством от любых посттравматических расстройств для ребят, вернувшихся с СВО, будет, если они начнут строить дома для себя, дома для своих родных и своих близких, как строили наши деды, наши прадеды, вернувшись с Великой Отечественной войны. Вот интересно, строительство дома, как такого якоря, как место, вокруг которого начинается точка сборки, если хотите, как человека, так и родных, близких, так и вообще малой родины за ней и большой. Насколько дом для вас лично важен? Почему спрашиваю? Потому что большую часть книги вы все-таки мыкаетесь по углам.
2: Ну, я мыкаюсь до сих пор по углам. Вопрос о другом. Вопрос о том, что дом, семья и дети – это то, ради чего мы живем. Это самые главные, наверное, вещи в нашей жизни. И когда мне стало совсем плохо со здоровьем, я понял, что я не успеваю многое сделать из этого списка, но хотя бы дом я должен построить, и хотя бы не для себя. И так как я проработал почти 12 лет в МИФИ на военной кафедре, у меня было очень много единомышленников среди студентов. Я говорю, ребята, давайте как бы вот построим дом для мамы какого-нибудь погибшего солдата. И мы собрали, по-моему, 400 тысяч рублей, то есть, в общем-то, может быть, чуть меньше. Начал строить я один, потому что, ну, ребята, которые помогали, они помогали как больше информационно.
1: Дом получилось.
2: Получилось, но это, мне за него стыдно, потому что это каркасник обычный. Но он уютный, он хороший. И самое главное, что когда мы строили дом, мы строили мир вокруг этого дома. Мне помогали детвора. Детворы в то время очень много было беспризорников, по сути, из неблагополучных семей. И они просто голодные там иногда. Ну, в общем-то, в таком состоянии обычно там просто украсть, чем что-то сделать. Вот. И они стягивались как раз на эту строительную площадку и помогали мне строить. И вот там был Никита, которому было уже 13 лет, он самый старший был в этой команде, а остальные были от 7 там и ниже. И вот эти ребята, они как раз, ну, Никита разбирал старый дом, а я его использовал в качестве лесов, а детвора разбирала, гвозди доставала. Они говорят, а зачем гвозди доставать, ну, куда это? Я говорю, вы будете из этих досок адмиралтейство строить. Они говорят, ну, землянку, что ли? Я говорю, нет, землянка – это должно быть сухо, уютно и комфортно, а адмиралтейство – это еще и красиво. И вот мы на берегу Лутосни как раз начнем строить вот. И пока мы все это делали, да, мы что сделали хорошего? То есть, во-первых, ну, я понял, что бабушки и дедушки, которые там скучают, получают пенсию зря, потому что пенсия – это их зарплата, воспитание внуков своих и чужих. Поэтому мы для начала, как говорится, начали их искать, собирать, и они стали каждую субботу проводить мастер-классы по своим специальностям, рассказывали, кто чем занимается. И там Константин Лестин, врач-инфекционист, он такие лекции замечательные проходил, там толпы народа собирались. Детвору как бы припахал к тому, что, ребята, давайте как бы отблагодарим бабушек и дедушек. Мы начали проводить концерты детские. И почему дом солдата, я считаю, неудачным вариантом? Мы много хорошего сделали. Мы дубы посадили, мы там, как говорится, спортивную площадку сделали. Сейчас все это зарастает, потому что этим надо заниматься. И вопрос о том, что должен быть не дом солдата, должна быть творческая слобода. То есть у нас же как раз 90-е годы, когда убивали ветеранов афганской войны, чеченской войны и так далее, что сделали? Отменили закон о выделении земельных участков и ввели понижающий коэффициент для военных пенсий, который очень больно ударил по всем нам. А сейчас нужно обязательно выдавать землю, причем как было в советское время, в городской местности до 25 соток, а в сельской до 50. И все эти участки должны быть с хорошими дорогами. Почему? Потому что там должна быть творческая слобода. Слобода – это освобождение от налогов. За что? За то, что люди, которые там работают, они будут приносить пользу государству. Какую? То есть в этих населенных пунктах должны собираться учителя, врачи, ветераны СВО, инженеры, которые будут не только работать, ну, программисты дистанционно могут работать, но хотя бы раз в неделю проводить занятия по своей специальности. курсы.
1: Вот это прям какая-то утопическая история.
2: Нет, это утопическая история, но, допустим, вот студенты Гарвардского университета очень внимательно эти вещи как бы отслеживают и какие-то элементы из этого используют. У них такая программа есть — повышение продолжительности жизни для научных сотрудников в Силиконовой долине. Ну, я не знаю, какие у них там результаты, но как раз вот там за моим творчеством почему-то следят больше, чем здесь.
1: Ну, будем считать, что мы тоже сегодня, дорогие друзья, повернули интерес.
2: Да, и спасибо вам огромное за это.
1: И к его книгам, в том числе и книге «Принцип Рамзая». У меня последний вопрос, и он тоже базируется на одной небольшой выдержке. Когда я вернулся из Афганистана, то, как и многие мои боевые товарищи, мысленно дал себе клятву жить дальше за себя и за того парня. Точнее, за тех ребят, которые из Афганистана не вернулись. Разумеется, каждый из нас понимал эту клятву по-своему. Кто-то стремился переспать со всеми девушками, кого встречал на своем пути, кто-то отрывался по полной, как он это представлял, а кто-то и работал за двоих. Мне же довольно долго было непонятно, что я должен делать за того парня, погибшего в Афганистане. Что вы должны делать за того парня?
2: Наверное, в первую очередь передать наш опыт и наши знания, потому что это оружие, которое позволит нашим ребятам и сейчас, и свое, в дальнейших войнах не только победить, но самое главное – выжить и вернуться домой целыми и невредимыми, потому что очень многое нужно здесь сделать, потому как рано или поздно нынешняя хмарь закончится, а нам еще надо сделать много хорошего.
1: Спасибо большое, Александр, за все, что вы делаете для нас, я имею в виду и дела, и книги, и то, что нашли время прийти в студию. И сегодня мы с вами занимались вот этот час ровно тем, о чем вы сейчас сказали. Мы пытались суммировать и передать опыт.
2: Очень дальше. Хорошим делом мы занимались, спасибо вам за это огромное.
1: Дорогие друзья, я за сим смею откланяться. С вами был Вячеслав Коновалов, автор и ведущий программы «Культбригада». Ну и традиционное в конце: читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». До свидания.
0: Культбригада. Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия должна не просто сохранить за собой огромное пространство Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области.

0: дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
1: Напомню, Восточно-экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на полях Восточного экономического форума. Глава Приморья рассказал президенту о поддержке участников СВО, транспортном строительстве и экономическом развитии.
2: Как дела, Олег Николаевич? Да, работаем, Владимир Ильич. Хочу выразить большую благодарность за внимание Приморскому краю, за поддержку наших инициатив. Вот, то есть «Электровосток» дает ощутимые результаты, мы сохраняем положительную динамику в экономике. Вот, прирост за прошлый год в инвестициях порядка 150 миллиардов рублей и хорошие показатели в агропромышленном секторе, плюс 35% в промышленности, 9% в инвестициях, 7% жилища. Мы сдали 1 400 000 квадратных метров жилья. Вот. Ну и, конечно, преференциальный режим и ипотека, она дает свое положительное решение, потому что мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные там, трудности, то мы сохраняем динамику 4,4%. Вот сейчас мы это видим и также видим...
3: Это рост ВРП?
2: Да. Да, и инвестиции тоже. Вот, то есть, и видим то, что с ростом идет с небольшим жилищное строительство, поэтому эти вопросы, они как бы позволяют нам и решать задачи, связанные с поддержкой наших ребят на фронте. Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Вот, то есть, проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилось, вот, направлено на работу, плюс... порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах. При каждом 40 колледжев составлены эти курсы. Вот, также работаем по инвалидам. У нас из 305 инвалидов 218 тоже прошло переобучение. Устроим. Мы вчера встречались с генеральным прокурором. Предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, вот, куда будут трудоустраиваться инвалиды. Предприятия это поддержат, поэтому эта работа большая идет.
1: Вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков СУ в освобожденном Светогорске в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши военные за сутки поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта в СУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Андреевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 140 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Премьер-министр Венгрии Петер Мандьяр заявил председателю Евросовета Антонио Коште, что не поддержит поспешный прием Украины в Евросоюз. Встреча двух политиков состоялась в среду вечером в Будапеште, куда Кошта прибыл в ходе своей поездки по странам ЕС в целях обсуждения проекта нового 7-летнего бюджета сообщества. Осенняя погода придет в Москву на выходные. Уже сегодня столбики термометров опустятся до +17, +20.

0: 10 градусов. Будет идти дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников турнира. Он заменит Марка Кондратюка. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. 3 сентября сыграет с командой Испании. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам обыграла команду Саудовской Аравии. Теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. Футбольный «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает РБ «Спорт». По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры, но вероятность трансфера 30-летнего футболиста все еще сохраняется. Тем временем «Зенит» в рамках Кубка России в 3-м туре группового этапа пути РПЛ победил махачкалинское «Динамо». Этот матч прошел в среду и завершился со счетом 3-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в четверг, 3 сентября, в Хабаровске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Иркутске плюс 10, плюс 12, облачно, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 19, плюс 21, переменная облачность без осадков. В Волгограде плюс 26, плюс 28, переменная облачность, также без осадков. В Нальчике плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью плюс 12, плюс 14, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженнис Сигел, оркестр Дюка Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуньес, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: Две три недели — это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную в режиме налаживать, уже действует. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем говорить о рождении Советской гвардии. Мы будем говорить о тех гвардейских частях, первых советских гвардейских дивизиях, которые были удостоены этого почетного звания по результатам контрнаступления советских войск под Ельней в 1941 году, конец августа, начало сентября. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев». И мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
7: Здравствуйте. Ну, вообще сходу стоит сказать, что гвардию обычно привязывают к Ельне, прежде всего к Ельне, но это несколько сужает действительное решение, поскольку те соединения, которые получили первыми гвардейское звание, однозначно к Ельне приписывается только 100-я стрелковая дивизия Русьянова, поскольку остальные дивизии, их боевой путь, он был в меньшей степени, ну, я бы даже сказал, где-то и вообще не связан с Ельней. Здесь идет речь о том, что Советская гвардия, она присваивалась по несколько другим критериям, чем освобождение какого-то города. То есть это не Великие Луки, это не столько, не только, не столько Ельня, это именно наступательные действия, причем наступательные действия и более достойные гвардейского звания. И это было самое главное. Поэтому такая вот привязка к Ельне и, может быть, к Жукову, она несколько упрощает общую ситуацию. И здесь необходимо, в общем-то, вчитаться в тот самый приказ Народного комиссара обороны номер 308 от 18 сентября 1941 года, которым четырем дивизиям 100-й, 127-й, 153-й, 161-й присвоили гвардейское звание. И если говорить о том, с чего вообще начался этот приказ, когда приказ подписан был Народным комиссаром обороны Сталиным и начальником генштаба Шапошниковым, там, во-первых, шло именно про наступательные действия. То есть при прорыве фронта противника не ограничивались движением вперед, старались расширить, шли вперед не вслепую, а лишь после тщательной разведки. И на самом деле только в четвертых шли какие-то заслуги, связанные с оборонительными действиями. В-четвертых и в-пятых. И действительно, это было очень такое далеко идущее решение со стороны советского руководства – введение гвардии. На самом деле, слово «гвардия» его не опасались. То есть, собственно, существовало такое устойчивое выражение, как «Красная гвардия». Но с формальной точки зрения стрелковой дивизии Красной армии они не разделялись на обычные гвардейские. То есть существовали, конечно, такие неформальные понятия, как элитная и, как сейчас бы сказали, ну и на самом деле и тогда, и в советское время говорили, придворная дивизия. Таковой, например, придворной, в кавычках, разумеется, дивизии была первая московская пролетарская дивизия, которая впоследствии стала первой гвардейской московско-минской, но именно гвардии до войны не было. И то, что ввели гвардию в сентябре 1941 года, такой, безусловно, знаковый момент, который действительно существенно разделил советские и стрелковые, и танковые соединения, в конце концов, гвардию присваивали, и, например, разведывательным авиаполкам. То есть это достаточно широко трактуемая сущность была, которая началась с 4-й гвардейской стрелковой дивизии. И началась она все же не с Ельни, а если говорить даже о 100-й стрелковой дивизии, то речь шла о обороне Минска. И вообще говоря, если искать корни Советской гвардии, то, безусловно, бросается в глаза то, что в первую очередь гвардию получили соединения, которые были на западном стратегическом направлении. При том, что подписывал тот самый приказ номер 308 еще и Шапшников, тем не менее все первые гвардейские дивизии были на западном стратегическом направлении. И если говорить о самой первой дивизии, вот, наиболее известной была, безусловно, конечно, первая стрелковая дивизия. Это дивизия под командованием человека, на самом деле, легендарного Русьянова. И дивизия отличилась под Минском. И я не зря акцентирую внимание именно на этом эпизоде, поскольку Минск был, безусловно, в негативном смысле шоком для советского командования, и единственный пропуск в первую неделю войны в журнале посещений Сталина, ну, по крайней мере, бесспорный пропуск, человек, разумеется, если Виссарионович был, мог быть, например, в Генштабе. Это пропуск на 28 число, он сам по себе может трактоваться по-разному, но тем не менее Минск, он, безусловно, произвел очень тяжелое впечатление на советское высшее руководство, и то, что дали номер один первой гвардейской стрелковой дивизии, это 100-я дивизия, которая оборонялась под Минском, это маячок и очень такое однозначное указание на то, на что обращалось внимание высшим руководством. Причем, на самом деле, речь шла именно об активных наступательных действиях. Обычно, опять же, вот если проводить такой своего рода опрос среди даже людей, которые интересуются, а то и профессионально занимаются военной историей, то если спросить, а вот чем отличалась 100-я дивизия под Минском? Первое, что скажут, вот я просто сам проводил этот такой эксперимент неявный среди людей, с которыми приходилось встречаться по разным научным и популяризаторским поводам, и все говорили почти одно и то же, что мне поразило, ну, большинство, так скажем, что Русьянов оборонялся с помощью бутылок с бензином от немецких танков. Ну, этот факт тоже получил широкую известность, но на самом деле это не было самое главное. И если уж говорить о том, что действительно сделал из ряда вон выходящий Русьянов, это контратака во фланг 7-й танковой дивизии. И если мы посмотрим на донесение дивизии Русьянов, то они очень четко подтверждают, кто был атакован. То есть были захвачены оперативные документы, там 25-й танковый полк, 12-й 82-й мотопехотные полки, ну, там, понятно, что с некоторыми ошибками, возможно, из-за допроса в плен, но 25-й танковый полк, это как раз-таки 7-я танковая дивизия. И на самом деле был еще и убит командир полка. И вообще говоря, результат был достаточно неприятный для противника, когда фактически коммуникации, вырвавшиеся вперед 7-й танковой дивизии, были перехвачены. И на самом деле это, хотя и не предотвратило падение Минска, но нанесение потерь противнику и усложнение ему самой обстановки под Минском, поскольку в чем была еще проблема Минска для немцев, то, что котел не замыкался длительное время с южной стороны от города. И в этой связи прорыв, например, той же 7-й танковой дивизии дальше в глубину мог обеспечить немцам более уверенное замыкание котла, а не замыкание его там через 3 дня после фактической заявки. И опять же, четко привязывается момент, когда был убит командир 25-го танкового полка, полковник Ротенбург. Причем, опять же, как гласит донесение 100-й стрелковой дивизии, личный портфель с документами отправлен в штаб корпуса. Первые трофейные документы, которые были захвачены Красной армией, действительно получили наша разведка в целом, включая разведку, которая занималась восстановлением того, как устроен вермахт, она получила данные именно из 27 июня 1941 года, когда были взяты первые немецкие документы. И на самом деле само по себе это уже могло стать поводом для присвоения гвардии. Но это стало не единственным для 100-й стрелковой дивизии, поскольку, опять же, 100-я стрелковая дивизия, которая стала первой гвардейской, она во многом стала уникальной еще и ввиду того, что она была переформирована в механизированный корпус. Дело в том, что была такая тенденция уже в 1942 году переформирования отличившихся гвардейских стрелковых дивизий в механизированные корпуса, в которых был акцент именно на мотопехоту. То есть это была элита советских вооруженных сил. Это механизированные корпуса, в которых было по 16 тысяч человек, механизированные бригады по 3 тысячи человек, которые полностью передвигались на автотранспорте и на танках. И именно из наиболее отличившихся стрелковых соединений они создавали в 1942 году. И первый гвардейский мехкорпус – это как раз мехкорпус Русьянова. А Ельня на всем этом фоне – это, опять же, наступательные действия. То, что сумели нанести достаточно сильный удар, и, опять же, Ельня была довольно длительная история. Само освобождение Ельни – это уже был, я бы так сказал, закономерный финал советских контрударов уже к моменту, когда немецкие подвижные соединения были в Ельне заменены. А начиналось-то все еще в тот момент, когда Ельня была захвачена в том числе подразделением дивизии СС «Райх». Поэтому что очень прям хорошо видно, это действительно акцент в присвоении гвардии на наступательные действия. И это не должно удивлять, поскольку обороной войны не выигрываются. Что бы ни говорили, но даже хорошая оборона – это только половина дела. И в связи с этим, опять же, очень показательно, кто был вторым при присвоении гвардии. Это у нас 127-я стрелковая дивизия. 127-я стрелковая дивизия, которая отличилась, опять же, в наступательных действиях в районе Смоленска. Причем это, опять же, не выявляется какой-то закономерности в том, где формировались соединения. Формироваться они могли в разных, что называется, точках необъятной страны СССР. Есть среди тем, кто получил гвардию, те, кто формировался там в Харьковском округе, те, кто формировался на Урале. Но всех объединяет именно эффективность наступательных действий. И здесь, опять же, довольно сложно привязать ту же 127-ю дивизию к Ельне, а вот к Смоленску она привязывается практически однозначно. Причем, опять же, ситуация была крайне своеобразной. И что происходит? Выйдя на рубеж западной Двины Днепра, немецкие подвижные соединения, не останавливаясь, начинают продвигаться дальше. И, соответственно, вторая танковая группа Гудериана двигается в направлении на Ельню. Да, первый, кто вошел в Ельню, это 10-я танковая дивизия «Рейх». И с ними сражались подразделения части соединения 24-й армии Ракутина. Одновременно идет 29-я моторизованная дивизия на Смоленск. Практически сходу его захватывает большей частью. Ситуация для советских войск становится на этом направлении критической в том плане, что вот-вот замкнется окружение. И нужно было попытаться отбить Смоленск. И что для этого делается? 127-я стрелковая дивизия переправляется с правого берега Днепра на левый. Это, опять же, людям довольно тяжело себе это представить. Основная масса советских войск в районе Смоленска в тот момент находится на правом берегу. На левом берегу практически никого нет. Принимается решение переправиться практически в Поздевал и оказаться с рекой за спиной. То есть если прижмут к реке, то это, как в известном фильме, прижмут к реке, нам крышка. Свой среди чужих, чужой среди своих. И нужна была определенная и смелость, и хладнокровный расчет для того, чтобы не пытаться атаковать немцев с правого берега, что было, в общем, тоже предпринималось, но эффективность этих действий была изначально сомнительной. И нужно было действительно рискнуть, фактически переправиться в пасть Тигра с открытым флангом, потому что реально, опять же, желающему просто взглянуть на карту географическую. Представляете себе Смоленск, идет железная дорога на Ельню, сзади вас уже находится моторизованный корпуса немцев. И, опять же, это еще и там, часть танковой дивизии подходит. И нужно было с открытыми флангами и открытым тылом попытаться отбить Смоленск с левого берега. И определенных успехов дивизия под командованием Андриана Захаровича Акименко, ему удается добиться, так скажем, результата, хотя и ограниченного. Ему удается вклиниться в Смоленск, что называется, пошатнуть позиции у немцев, заставить их продолжать борьбу за Смоленск, в том числе подвижными соединениями, не направить их, например, на замыкание котла. И это, конечно, было то, за что присваивают гвардейское звание. Поскольку, опять же, если мы формальной точки зрения посмотрим историческую справку, то основное действо, которое было основанием для присвоения гвардейского звания, Это были действия в районе Смоленска и в районе Соловьевской переправы. То есть, на самом деле, дивизия 127-я, она была одной из тех, кто участвовал в борьбе за Соловьевскую переправу, куда отходили наши части от Смоленска. И с 9 августа по 8 сентября 127-я дивизия, она занимала оборону, укомплектовалась личным составом, материальной частью. И именно после этого ей присваивается гвардейское звание. То есть никаких активных действий в этот период не было, какой-то особой обороны, так скажем, связанной с направлением главного удара противника, его тоже не было. И здесь у нас идет вполне простой однозначный вывод, что за что дали? За Смоленск. Поэтому вот это сведение всего к району Ельни, ну, это очень сильное упрощение. Поэтому нужно понимать, что было главным для советского командования. Для советского командования в тот момент основной проблемой было то, что Красная Армия с трудом вела наступательные действия, наносила контрудары. То есть то, что могло влиять на обстановку. Поскольку если только обороняться, если не пытаться действовать активно, то враг может просто концентрироваться на узком участке и все равно ломать, как говорится, грубой силой. Нужно было максимально оттачивать навыки именно в наступательных действиях. Вот все, что касалось, опять же, гвардии. Гвардия, она была направлена именно на наступательные действия.
6: Алексей Валерьевич, возникает вопрос, говоря и о сотой, и о 127-й стрелковых дивизиях. В обоих случаях они бьют по флангам, либо удерживают позиции против танковых частей. Возможно, я ошибаюсь, но вот говорили и старые фронтовики о том, что на начальном периоде войны командование боролось с танкобоязнью частей, наших частей. Немцы прорываются, немцы давят числом, немцы такой зерграш, прут массой, как вы говорите, грубой силой, и умение не попасть под этого, извините, кабанчика Гитлера и ударить ему по хвосту и заставить кружиться, это оперативное искусство. Возможно, это оценил Сталин по действиям командиров 100-й и 127-й дивизии. Все-таки это нужно уметь маневрировать, это нужно создать управляемый боевой организм, и все-таки, чтобы тебя на гусеницы не намотали, немцы что же, не дураки, они понимают, что пехотная часть, и это не танковая часть. Их, по сути дела, пехота атаковала танковые части, или я ошибаюсь?
7: Это верно в отношении Русьянова. То есть Иван Никитич, он достаточно дерзко пошел во фланг именно танковой дивизии. 29-я моторизованная дивизия, которая оказалась в Смоленске, она была моторизована образца 41-го года, у которой не было еще танкового батальона. Танковый батальон моторизованной дивизии появился в 42-м году. Однако у 29-й дивизии имелся батальон танков огнеметных, флампанцеров, и в советских донесениях проходили в боях за Смоленск именно танки. И поэтому это соображение, оно действительно не лишено оснований, поскольку обращали внимание на тех, кто пытался сражаться с элитой войск противника, а танковые дивизии и, на самом деле, моторизованные, как подвижные, несмотря на то, что они были, конечно, более мягким противником, не располагали, что называется, танковым полком с одним-двумя-тремя батальонами. Тем не менее, да, это тоже был очень неприятный, опасный противник, и, конечно же, это тоже учитывалось. Здесь еще, опять же, если мы вынуждены говорить о разного рода стереотипах, и, опять же, вот этот стереотип с бутылками зажигательной смесью, он несколько принижает действия того же Русьянова, который, несмотря на то, что, да, там, недостаток артиллерии был частично компенсирован подручными средствами, но реально, чем еще обратил на себя внимание Русянов, в том, что он сумел использовать приданный ему полк, корпусной артполк, который располагал орудием 152 мм. То есть 20 орудий, 152 мм. И на самом деле Русьянов, опять же, за что? Ну, вот получение гвардии первой гвардии сотой дивизии, оно вообще не вызывает никаких сомнений. И удивительно, что раньше, что называется, до сентября тянули. Он использовал полк, приданный ему более тяжелой артиллерии, 20 орудий, 152 мм. И сразу же достаточно активно и энергично его используют, и используют в том числе, опять же, против танков, поскольку, опять же, тяжелая артиллерия, она тоже достаточно эффективна против танков, как и заградительный огонь. Это было верно и в 41-м, было верно и в 43-м. Просто у нас есть определенные стереотипы, как все работает по кинофильмам, но тяжелая артиллерия – это очень страшный враг танков, даже безотносительно того, что осколки снаряда могут броню не пробивать. Но заградительный огонь все равно может заставить отвернуть и отказаться от продолжения атаки. И вот достаточно такое гибкое использование своих сил и средств, поскольку вот с чем, опять же, стремились не то чтобы бороться, но стремились обращать внимание и приветствовать эту инициативу. Что происходило, опять же, Русьянову под Минском? Его обходят, и одной из проблем в таких ситуациях была пассивность. То есть человек не подвергается непосредственным ударам, он остается на месте, не проявляет инициативу. Русьянов проявил инициативу, он разворачивается, бьет во фланг. Поскольку у него фланг открыт, но у противника фланг открыт. И он этот момент использует. И вот инициативность, она тоже была той вещью, которую старались приветствовать в присвоении гвардии. Поэтому не лишено оснований то, что действительно акцентировалось внимание еще на том, чтобы вести бой с танками. Причем это верно, между прочим, еще и в отношении следующей, третьей гвардейской, которая 153-я, она тоже вела бои под Витебском против юго-западной Витебска, если так географически сориентировать. Это тоже немецкие танки, это третья танковая группа. И действительно, действия были в ситуации изначально тяжелой, провальной, с захватом, практически в полуокружении. Дальше был Смоленск. Но это, опять же, тоже это не Ельня. Если, опять же, говорить о том, где это все происходило, это все же не совсем под Ельней. И еще тот фактор, который можно обозначить словами нашего военачальника Суворова: сам погибай, товарищ, выручай. Это действие в районе Радчина. То есть, опять же, 127-я, 153-я дивизия, бои на переправах Соловьева-Радчина для того, чтобы вывести тех, кого полуокружили под Смоленском. И это тоже объединяет все три следующие гвардейские дивизии. То есть 161-я – это одна из первой дивизии, которую отправили усиливать советские войска в районе Радчинской переправы. Поэтому здесь мы действительно видим такой читаемый посыл, наступательность, противник, танки. Причем в случае со 161-й стрелковой дивизией, она 4-я гвардейская, она пережила достаточно тяжелые моменты в июне, даже, я бы так сказал, более драматичные, чем 100-я дивизия Русьянова. В начале августа вела бои в составе 20-й армии как раз-таки в районе Рачинской переправы. И опять же, на момент присвоения гвардейского звания дивизия была выведена в резерв ставки. И вот это сужает круг событий, которые говорят о том, ради чего и почему присваивали гвардейское звание.
6: Алексей Валерьевич, в постсоветской мифологии сложилось устойчивое мнение, что те действия Сталина против высшего командования, то, что называется чистками предвоенными, буквально парализовали армию, армия была лишена инициативы, и, по сути дела, во многом катастрофа начального периода войны связана с безинициативностью командного состава, боязнью принимать самостоятельные решения. Насколько это верно в отношении тех командиров, которые проявили себя в полуокружении, вот в условиях этих танковых охватов, моторизованных частей вермахта, этих первых гвардейских частей советской армии?
7: Ну, я бы так сказал, что это очень большое преувеличение о том, что была какая-то атмосфера страха. Все же люди той эпохи, они из несколько другого теста были, чем, может быть, те, кто пытался домысливать относительно последствий репрессий. Последствия репрессий, конечно, были тяжелыми, но все же преувеличивать вот эту вот атмосферу страха и боязнь самостоятельных решений его не стоит. Опять же, вот весьма показательный пример в отношении истории с первыми гвардейскими дивизиями – это командир 153-й стрелковой дивизии Николай Александрович Гагин, который, во-первых, был иностранцем, во-вторых, он умудрился послужить в царской армии, да еще и в чине прапорщика. А на самом деле, ну, младший офицер – это младший офицер. И на самом деле он умудрился там побывать и в плену, и у него был такой, как сейчас бы сказали, бэкграунд, с которым он должен был бояться лишнего шороха. На самом деле ничего такого мы не наблюдаем. Вот, опять же, вот 153-я стрелковая, она из уральцев. Она была прислана из-за Уральского военного округа, как раз вступает в бой с немецкими танками под Витебском, 39-й танковый моторизованный корпус, оказывается в полуокружении. Более того, немцы даже заявляют ее как уничтоженную, но тем не менее инициативно пробиваются из кольца. И что еще, опять же, было в пользу присвоения гвардии, то, что вышли не просто, что называется, побросав все, что можно, и выйдя только с личным оружием, а выйдя еще и с тяжелым вооружением. Какое-то количество орудий, там, станковый пулемет, в общем, организованно вышли. Это было, опять же, немалым достижением. Были выходы из окружения на сотни километров, но выход из окружения 153-й дивизии с форсированием Днепра из общей линии, это было действительно весьма нетривиально для лета 41-го года. Это действия опытных людей.
6: Давайте, Алексей Валерьевич, об этом продолжим через несколько секунд. Для наших радиослушателей я напоминаю, что весь проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд в лето 1941 года и продолжим наш разговор и анализ тех событий и тех поступков, и того героизма, которые привели к тому, что первые советские дивизии стали гвардейскими. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами говорим о рождении гвардейских частей на полях Великой Отечественной войны. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев». И мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, вы рассказывали о том, как рождались первые 4 советских гвардейских дивизии, и во всех случаях вы подчеркивали, что для ставки, для народного комиссара обороны крайне важным была инициатива командиров. Удачные действия в полуокружении, в окружении, контратаки и атаки наступающих моторизованных и танковых частей вермахта. И именно поэтому эти действия привлекли такое внимание. По сути дела, этот приказ 308 18 сентября 1941 года, он был такой назидательно-поучительный, я правильно понимаю, воспитательную цель этого приказа.
2: Да, действительно, он показывает, как надо действовать. И при этом возникает на самом деле вопрос о том, почему все же выбрали те соединения, которые были на западном стратегическом направлении. Поскольку, если мы посмотрим, у нас постоянные наши зрители прекрасно помнят историю, например, 41-й стрелковой дивизии Микушева и, например, 87-й стрелковой дивизии Алябушева. И, конечно, возникает немало вопросов, почему такое внимание было все же западному направлению. Здесь, конечно, сыграл скорее субъективный фактор. И вот этот фактор противостояния танковым соединениям. Тут, с одной стороны, субъективный фактор, он заключался в том, что в тот момент на западном стратегическом направлении находился маршал Тимошенко. И когда он смотрел на все эти события, опять же, Шапошников тоже выезжал на фронт, на западное направление. И западное направление находилось в фокусе внимания ввиду того, что здесь немцы наступали на Москву, причем период Смоленского сражения, где отличились все перечисленные стрелковые дивизии, они отличились в рамках Смоленского сражения. К Ельне однозначно привязка, она все же очень сильно упрощает ситуацию. Поэтому смотрели в первую очередь на московское направление. При этом не означает, что тот же Юго-Западный фронт или Южный фронт, что там не было отличившихся соединений, но у них не было второго фактора. Второй фактор – это как раз противостояние танковым соединениям. И опять же, давайте посмотрим, куда дальше пошла гвардия, в каком направлении пошла гвардия. Первая гвардейская танковая бригада. Это бригада Катукова, которая сражалась с элитой немецких танковых войск, с танковой дивизией под Мценском. И это тоже был вполне однозначный признак. То же самое, следующая, там, 5-я гвардейская стрелковая дивизия. Это бывшая 107-я стрелковая дивизия, которая, опять же, вот она как раз четко привязывается к Ельне. Причем она сражается с самого начала под Ельней, еще когда там был 10-я танковая дивизия и Рейх. Опять же, конкретно 5-я гвардейская стрелковая дивизия, это 107-я, которая атаковала Рейх. И потом, что называется, даже в боевых донесениях Рейха писалось о том, что хуже, чем в Первую мировую, тяжелые бои с использованием тяжелой артиллерии и так далее, и тому подобное. И буквально следующий шаг, 26 сентября 1941 года, 107-я получает звание гвардейское. Вот направленность гвардии советской, она задавалась... Ну, понятно, что процесс был живой, и в дальнейшем назначение, присвоение званий гвардейским проходило по достаточно сложным алгоритмам, но первая гвардия – это всегда действительно противостояние танковому соединению в наступательном плане.
1: Алексей Валерьевич, возникает вопрос. Ну, мы видим, что это все-таки номерные дивизии, стрелковые дивизии первой сотни. Ну, возможно, у них было лучше вооружение, лучше связь, ну, все получше. все-таки это не дивизия там 200-е, 300-е или там что пошло дальше. Но такие, казалось бы, ну вот они и проявили себя. Насколько они были лучше вооружены, насколько они были вообще обучены лучше. Вот что это было в целом за соединение, в чем заслуга командиров, которые и их помощников, штабов в том, в тех действиях, которые производили эти дивизии против превосходящего противника в этой очень маневренной фазе Смоленского сражения.
2: А вот здесь как раз интересный пример, это 153-я стрелковая дивизия, которая ехала из глубины страны, в численности примерно 4-5 тысяч человек, на ходу получала мобилизованных из, что называется, маршевых рот, доукомплектовывалась фактически на ходу, и в короткий срок эти люди были введены в состав полков батальонов и действовали, можно сказать, спустя несколько дней после того, как численность дивизии с примерно там 4,5 тысячи человек, там это зависело еще от иной раз призыва на сборы, были некоторые нюансы, но в общем дивизия с 4-5 тысяч человек превращается в 15-тысячную за счет получения мобилизованных, вырастает в 3 раза, понятно, что часть это тыловики в сокращенном составе, дивизии содержавшейся, там и боевых, боевые подразделения получали большое количество людей, которые, что называется, узнавали друг друга, оказавшись в стрелковой дивизии. И уже 5 июля, то есть спустя дни после получения поднятых по мобилизации, дивизия уже сталкивается под Витебском с немецкими танками. И тут, конечно, заслуга командования – это выстраивание, опять же, тех людей, которые были в дивизии в мирное время. То есть эти люди были в достаточной степени вышколены и обучены, чтобы в кратчайшие сроки привести, на самом деле, вооруженную толпу, если называть вещи своими именами, потому что на момент, когда получили вооружение призванные, ну, понятно, что они имели какой-то опыт службы в армии там, в 30-х годах, но все равно это было очень все условно. Нужно было за несколько дней сделать из толпы вооруженных людей организм. Это да, это заслуга командующего. И здесь, что называется, снимаю шляпу перед Николаем Александровичем Гагиным, который сумел это сделать. Поскольку тот же Русьянов, он был чуть в более благоприятном положении. У него были дни на приведение в норму. И у него там меньше народу нужно было вводить в строй. А вот, например, даже та же 5-я гвардейская будущая, 107-я, она там разворачивалась из стройчатки, то есть существовала к началу войны без году неделя. И это тоже, да, требовало немалых усилий от тех людей, которые получали, можно сказать, такой прыжок в своем статусе, которому доверяли уже внезапно сразу 1000 человек.
1: Вот здесь, Алексей Валерьевич, это абсолютно принципиальный момент. Если речь идет о днях и неделях, то людей можно замучить, не знаю, строевой подготовкой, людей можно замучить, затерроризировать какими-то действиями, которые, ну, просто приведут их в состояние отупления, просто утомить людей. Здесь нужно с людьми работать, людей нужно вдохновлять, с людьми нужно, чтобы люди чувствовали контакт, что штаб не где-то там, то есть нужно, чтобы командиры постоянно присутствовали в буквально, чтобы люди их постоянно видели. То есть это нужно было мухами летать, то, чтобы они чувствовали, что командиры здесь рядом, плечом к плечу. Насколько вот личный пример командиров той же самой 107-й стрелковой дивизии был показателен? Из, как вы сказали, замечательно из вооруженной толпы сделать боевой организм. Чтобы люди захотели бить врага, не боялись.
2: Здесь действительно нужно было еще воспитывать тех командиров, которые находятся в мирное время. Обучить личный состав вот за неделю, даже там заставить что-то вспомнить, это нужен не один человек, командир дивизии, может, что называется, не спать ночей и, что называется, постоянно быть везде. Но он не заменит тех людей, которые стоят на батальонах, которые стоят на полках. И если он их воспитал как надо до 22 июня 41 года, то эта система, именно выстроенная им система, выстрелит. И она у многих выстреливала. Потому что здесь имело место не только вот какое-то такое чисто хорошее командирское решение, как, например, у Микуша. Я не говорю о том, что он там не воспитывал людей, он тоже людей воспитывал, и об этом мы говорили. А именно о том, чтобы иметь систему, иметь тех людей, которые смогут в едином, опять же, по единым принципам ввести в строй полученные мобилизованных и затем с ними сражаться. Поскольку лето 41-го года, чем это, опять же, отличалось, времени было очень мало. Первый, кто вводился в бой, получив мобилизованных, у них, конечно, очень многое зависело от подготовки кадров мирного времени. Те, кто приходили позже, у них там могли быть и месяцы в тылу. А вот те, кто оказывался в Смоленском сражении, тем более там вновь сформированные, кстати, вновь сформированные, те, кто были сформированы уже после 22 июня, они не вошли в первые ряды гвардии. Ну, если не считать танковых бригад. Но, опять же, танковые бригады, они это 1500 человек, а не 15 тысяч. Выстраивание системы.
1: Это принципиальный момент, и я думаю, что мы обязательно должны в следующих беседах разобраться с этим феноменом разворачивания стрелковых дивизий и в боевые организмы, потому что обычно, ну, как-то вот этот период, как вы называете, снимание стружки, когда кадровая армия ложилась в крови, а готовились те самые сибирские части, о которых мы знаем под Москвой, вот этот период, он какой-то не показывает рождение новых профессиональных частей Красной армии, Советской армии, но об этом в наших следующих беседах. Сегодня мы говорили о рождении Советской гвардии в результате инициативных действий против превосходящих сил противника, да не просто механизированных, но танковых, и первых четырех гвардейских стрелковых дивизий. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин указал на беспрецедентный характер отношений Москвы и Пекина. Вооруженные силы России установили контроль над казачьей лопанью в Харьковской области. Фестиваль УШУ впервые пройдет в Москве. Далее подробно. Владимир Путин указал на беспрецедентный характер отношений Москвы и Пекина. На встрече с вице-премьером Госсовета КНР Динь Сюэсяном на полях Восточного экономического форума президент сообщил, что по итогам года прогнозируется новый рекорд в показателях по товарообороту между странами. Путин подчеркнул, что отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям, на принципах взаимной поддержки. Он назвал Москву главным партнером Пекина в сфере

0: внимания и учета интересов.
1: Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Президент также сообщил, что вооруженными силами России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности на НПЗ. Вооруженные силы России продолжают бить по законным целям на территории Украины. На этот раз объекты тыловой и военной инфраструктуры врага были атакованы не только различными дронами семейства «Герань», но и баллистическими ракетами, которые, как утверждает украинская пропаганда, якобы заканчиваются. С запорожского направления репортаж военкора «Вестей» Кирилла Попова.
2: На подступах к Черивной Кренице киевские формирования встречали наших парней с противотанковыми джавелинами, которые в ближнем стрелковом бою – вещь бессмысленная.
3: На опорных пунктах они в ожидании того, что мы будем действовать бронетанковой техникой, танками, БМП.
2: Поэтому окружили село противотанковыми зубами дракона, но натиск на вражеские позиции в первой стадии штурма осуществляли малые мотогруппы. Треугольник Черовная Креница Егоровка Омельник – критическая для противника линия. Падение этих рубежей открывает прямой путь в ключевой укрепрайон ВСУ на данном направлении – Орехов.
4: Многокилометровые траншеи, минные заграждения, поля колючей проволоки. Вот окопы ведут прямо к домам, и это заметно облегчало передвижение боевиков по населенному пункту. Занырнули в один дом, вынырнули в другом.
2: Наши операторы войск беспилотных систем ювелирными маневрами, лавируя между дверными проемами, залетали в здания и подвалы. На улицах Червоной Креницы российский триколор. Оборона Ореховского гарнизона ВСУ после потери очередного населенного пункта находится в крайне тяжелом положении.
5: Торнадо С залпом накрывает 67 гектаров, но если надо, то один квадратный метр.
6: Мы можем работать по всем наземным целям, абсолютно по всем. И хирургически точно отыграть одним снарядом. Как бы мы универсальные в этом плане.
5: Потому и побеждают. Кирилл Попов, «Вести».
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение о переименовании Ормузского пролива было высказано просто так. Ранее Трамп написал в своей соцсети True Social, что, учитывая, как он утверждает, контроль США над проливом, Ормузский пролив следует переименовать в пролив Трампа. «Это было просто брошено», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько серьезно он относится к переименованию пролива. Трамп ранее подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находится американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. Переименованию предшествовали торговые разногласия с провинцией и Канадой в целом. Премьер Канады Марк Карни заявил, что в этой стране продолжит использовать старое название. Ситуация на топливном рынке на этой неделе более стабильная, чем в предыдущей, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с НПЗ. Ряд заводов вышел в работу из ремонтов, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Кроме того, по его словам, Россия начала импорт топлива, поскольку созданы условия для импорта. По его словам, импортируется и бензин, и дизтопливо, и керосин. Объемы он не назвал, отметив лишь, что это наши дружественные страны. Фестиваль УШУ впервые пройдет в Москве. Масштабные мероприятия состоятся 20 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по УШУ, массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по УШУ». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров –

0: организаторы мероприятия, столичный департамент спорта, Московская городская федерация, УШУ и проект «Мой спортивный район». На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Нападающий «Зенит» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в Кубке России. Соболев в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» забил 2 мяча. И теперь у него 24 забитых мяча в Кубке России, столько же у Веретенникова. Тем временем «Зенит» в среду победил махачкалинское «Динамо» в Кубке страны со счетом 3-0. В «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды полузащитника Закиэля Барка выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, который ранее уже играл в РПЛ за московские ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Теннис. Даниил Медведев пробился в третий раунд на открытом чемпионате США по теннису, победив Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. В третий раунд женской одиночной сетки вышла россиянка Диана Шнайдер, которая обыграла Каролину Плишкову 6-1, 7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Сегодня, в четверг, 3 сентября, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Казани плюс 23, плюс 25, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 19, плюс 21.
2: Радио России. Музыка.
3: Просто о джазе.
2: С Михаилом Иконниковым.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях замечательная семейная пара, солист и концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, альтсаксофонист Илья Морозов и одна из лучших джазовых вокалисток России Виктория Каунова. В общем, самая красивая пара на российской джазовой сцене. Это не я придумал, но соглашусь. Привет.
5: Привет.
6: Привет.
4: Красивая пара с красивой историей. Когда возникают затруднения, к кому обращается дочь? Правильно, к папе. Мне, как отцу, это прям бальзам на душу.
5: Да-да.
4: Рассказывать о своей новой пластинке «Размышления». Как родилась идея все-таки записать эту музыку? Потому что я знаю, что вы фрагментарно хотя бы отдельные произведения играли. Мы 6 лет назад с вами встречались в студии. И там одна из пьес точно совершенно звучала.
5: Да, на самом деле это все родилось очень стихийно. То есть у нас не было плана петь джаз на русском языке совершенно. Но вот как-то так сложились события, что нас пригласили на один из фестивалей джазовых с презентацией первого альбома, как раз-таки The First.
4: The First.
5: Да. И буквально за несколько месяцев до фестиваля нас попросили, а можете вы что-то еще авторское исполнить? Мы были немного шокированы, потому что мы не рассчитывали вообще вести что-то еще дополнительно, помимо вот того альбома, огромного пласта музыки, который у нас есть. Мы с Ильей приняли вызов и решили что-то попробовать покреативить. Мне пришлось изучить много разных стихотворений, вообще разной поэзии. И я поняла, что ну вот, на тот дух, который у нас есть в музыке, вот ничего не ложится из того, что мне пришлось изучить. И здесь появилась просто моя сестра старшая, спасительница, говорит, а у папы же там какие-то есть стихи юности, молодости, может, попросишь? Ну, собственно говоря, так вот все и закрутилось. Мы попросили у папы стихи, начали с Ильей перелистывать все, что там есть, и поняли, что нам это подходит, это наше такое состояние, это то, что мы можем красиво окрасить в музыку. Вот. И пошла рождаться таким образом программа, и мы частично вот несколько произведений успели к этому фестивалю сделать, поэтому это был такой большой толчок для того, чтобы начать что-то думать уже на русском языке. Хотя вот на тот момент это вообще еще было настолько неактуально и обросло какими-то, ну, скептицизмом таким, скажем, джаз на русском языке, но у нас получилось, и я рада, что оно живет до сих пор, и вот сейчас мы выпустили альбом.
4: С пьесы «Размышления» начнем?
5: Да.

0: Это, кстати, на самом деле была одна из первых композиций, которую мы и написали. Поэтому как-то вот так оно сложилось очень логично, даже по трек-листу нашему. Но вот в программе мы, по-моему, исполняли тогда «Колыбельную», если я не ошибаюсь.
1: По-моему, да.
0: Да. И это одна из самых сложных на тот момент было произведений. Я думаю, Илья расскажет об этом. Она вызвала много разных эмоций и споров. И есть о чем поговорить.
2: Если говорить честно, то все они, конечно, непростые, но непростые для музыкантов с точки зрения исполнения, с точки зрения передачи вот этих вот красок, художественного замысла, образов, чтобы сделать так, чтобы Викин вокал звучал ярко, живо, чтобы мы передавали все вот эти вот краски своими тембрами, чтобы это был как разговор между музыкантами, но, опять же, в контексте того, что исполняет партия вокала.
1: Кому сложней, музыкантам или Виктории?
0: Да мне кажется, по-разному, потому что мы, по сути, работаем в одной связке. У нас очень много всего похожего. У меня немножко задача иная, потому что мне еще нужно передавать отдельно художественный образ и эмоциональную какую-то составляющую образа этого. Поэтому здесь нужно знать четко то, что ты делаешь как профессионал, как музыкант. То есть это должно быть отточено на 200%, и отдельно еще прорабатывается образ, отдельно прорабатывается все. Но для меня всегда это в такой связке работает, в единый и музыкальный образ и само музыкальное произведение, что я стараюсь не разделять какие-то нюансы, потому что даже когда мы собираемся с ребятами на групповые репетиции, то есть это я и три духовых, и мы выстраиваемся еще отдельно как ансамбль. То есть я здесь стараюсь не выделяться как отдельный инструмент. Мы как четыре духовика, по сути, что-то репетируем, а потом, когда это уже срепетированный момент, я отключаю, скажем, дотошность в музыкальном материале, в техническом, и это у меня уже идет на автоматизме, я включаюсь в образ и стараюсь это передавать. Поэтому я не знаю, кому сложнее. У всех свои есть нюансы, у всех есть свои сложности и какие-то моменты. Допустим, то, что я выучиваю все наизусть, мне, конечно, очень сильно помогает. Я не держусь за ноты, я не держусь за какую-то там цепочку в глазах, которая должна у меня, да, нотная быть. А у ребят всегда перед глазами ноты, у них всегда счет сменный, переменный размер какой-то.
1: Да-да, и с размером там в некоторых пьесах,
0: да,
1: конь.
0: И знаете, что помогает? Помогает то, что я вообще не считаю, что происходит внутри. Я просто пою текст, потому что очень много размеров подстроено под темпоритм текста. Соответственно, если ты объясняешь музыканту, просто просчитай у себя в голове текст, который идет, тебе не нужно будет высчитывать доли, никакие четверти тебе не нужно высчитывать, просто просчитывай именно по темпоритму текста. И мы таким образом помогаем даже нашим музыкантам справляться с вот этим переменным внутренним размером.
1: Илья, насколько содержание, то есть сам текст, вот, собственно говоря, каждый из музыкантов читал, естественно, папины стихи.
0: Конечно, да.
1: И вот насколько это помогает, то, что ты понимаешь, о чем идет речь, скажем так. Потому что, ну, объективно, все-таки мы в первую очередь, наверное, цепляемся за мелодию. Поэтому вот мне хочется понять, насколько именно знание текста способствует тому, чтобы написать музыку. Вообще, что проще, писать музыку под текст или текст на музыку?
0: Ой, мне кажется, вообще по-разному. Это зависит от ситуации, наверное. Но вот мы, когда писали вот сейчас музыку на текст, мы столкнулись с таким количеством сложностей, что вот мне иногда кажется, что проще делать все наоборот. Хотя, когда ты видишь картину целиком в тексте, то проще воспринимается целостность этого произведения. То есть ты понимаешь, о чем это, с чего это начинается и к чему это приводит. И ты понимаешь уже внутреннюю цепочку драматургии, которая там содержится. И, наверное, в какой-то степени вот здесь может быть легче. Но с точки зрения того, что мы работаем с русским языком, есть нюансы.
1: Я догадываюсь. Я думаю, вам все этот вопрос задают вот с русским языком. Сложнее. Я вот даже могу не задавать вопрос. Я знаю, что сложнее.
0: Да, но это еще должно быть органично.
1: С ударениями очень сложно. Длиннее слова, фразы и все по-другому строится.
2: Я сейчас подумал, мне особенно приятно, что даже несмотря на то, что я уже слышал на эдитинге эту музыку 1000 раз, Я по-новому прочувствовал этот текст, но, опять же, это альбом такой вокально-инструментальный, он джазовый, потому что там практически в каждой композиции звучит импровизация, что свойственно для джазовой музыки, но что не свойственно для джазовой музыки, это русский язык. И дальше, помимо того, что у нас партия вокала и аккомпанемент этой партии, они соответствуют тексту, это все перекликается, то есть это как альбом-картина, альбом-путешествие, когда можно увидеть, закрыть глаза и нарисовать себе воображение то, о чем мы поем, мы играем. Но остается еще очень важная часть — это соло. И вот соло тоже нужно сыграть не как такие вот артисты, музыканты, которые выучили все фразы, которые уже и так знает весь мир во всех тональностях, и все умеют. Нужно было добавить чего-то своего, русского, такого вот душевного, страстного. И вот лично для меня вот это вот была самая главная задача.
1: Колыбельная, не колыбельная. Будем слушать. Там как раз соло все очень хорошо.
0: Да, да, да. Мы можем послушать. Как раз-таки эта композиция у нас с Ильей вызвала немало споров в процессе написания, поскольку, если обратить внимание, после всех соло красивых звучит такой тутийный момент, где вокал с духовыми начинают исполнять какую-то интересную мелодию. Так вот, однажды мы с Ильей очень долго не могли найти точки соприкосновения в написании этого фрагмента, поскольку... Ну вот, 5 утра, мы ночью сидим, это пишем. И мы понимаем, что мы уже все, ну, устали, уже не идет ни мысль, ничего. Илья говорит, все, давай отдыхать, заканчиваем, завтра продолжим. И я пошла там готовиться ко сну, буквально через 5 минут возвращаюсь, он мне говорит, я написал. И он мне включает, и я понимаю, что по диапазону там 2,5 октавы вокальных. Я говорю, слушай, а как я это спою, у меня нет этих нот. Говорю, зачем ты так написал? И здесь он говорит очень страшную фразу. Он говорит, а с чего ты взяла, что ты будешь это петь? Ну и как вы понимаете...
1: Чего тебе это стоило, Илья?
0: Да, это было непросто.
2: Это стоило... разговоров, поиска общего языка.
0: Да, но Илья был непреклонен, и мне пришлось научиться петь вот это, потому что он сказал, мне это нравится, это должно звучать вот так. Если ты хочешь петь, тебе надо научиться это делать. То есть это прям был такой серьезный у нас, серьезный вопрос, но я научилась, потому что у меня моя вокальная вот эта вот форма, она не дала мне расслабиться и сказать, знаешь что, надо упростить. Ах, так!
1: Ну, вызов. Да-да-да. Собственно, весь альбом вызов, по большому счёту.
0: Ну, по сути, да.

0: Как отреагировал папа?
1: Он был удивлен. Он вообще не мог представить, что его стихи могут так звучать. Потому что первоначально те стихи, которые он писал для себя и делиться как бы сильно с ними не собирался. Ни
0: то есть такая это очень, в принципе, личная лирика, я так
1: понимаю. Это абсолютно личное все. И вообще первоначально, когда я попросила стихи, он так немножко засомневался и говорит, ну я как бы для себя писал, ну то есть не для того, чтобы там на всеобщее обозрение. Он же тоже музыкант, он певец, он для себя писал музыку, у него есть там альбом свой авторский. Я говорю, ну у тебя же наверняка что-то есть такое, что в принципе, ну, не сильно глубоко личное, но красивое. И вот мы все-таки пришли к тому, что он отдал мне все свои тетради. И тут мы с Марией разгулялись по полной, потому что мы начали перелистывать все, что там есть. И вот «Подлунная», вот для меня это какая-то особенная песня, потому что потом, когда я еще историю узнала, это написание стихов, мне отдельно стало как-то вот по настроению близко, потому что он ее писал, когда стоял на авиационной там 10-метровой вышке, ночью ничего не горит, то есть ни фонарей, ничего, одна луна и листок бумаги с карандашом. И он вот в ночи под звуки сверчков, под звуки тишины вот этой полей, он вот это написал, вдохновился этим.

0: Вот я уже говорила недавно, что у Ильи есть определенное такое вот музыкальное ощущение, очень интересное, расписывать духовые инструменты таким образом, чтобы они звучали широко, как оркестр.
1: У вас вообще вот три духовых, а звучите очень плотно. Так.
0: Вот, это как раз
1: вот это прям удивительно, да, потому что я говорю, вот если закрыть глаза, если я не знаю состав, то я бы не сказал, что там три духовых. То есть вот прям такой очень насыщенный звук.
0: Да, и как раз-таки в балладе это особенно слышно, звучит очень объемно, и при этом они меня не перебивают. То есть я могу быть пластичной внутри того, что они играют, и при этом у них все очень красиво и широко.
2: Поэтому... Но нам всегда нужно быть на чеку, что называется, потому что студийная ситуация – это одна сторона, а концертная – это совершенно другая.
0: Ну, атмосфера, есть, да, разная.
2: Опять же, приходит слушатель, которому хоть и интересны эксперименты в джазе на русском языке, но он все равно не знает до конца, что ему ждать сегодняшним вечером. И нам нужно быть внимательным еще не только к Виктории, но к тому, как она реагирует, смотрит на публику, как реагирует публика, и можем ли мы еще что-то добавить или что-то поменять в ходе концерта? Незначительно. Можем поменять динамику, можем поменять порядок композиции. И опять же, она может спеть, может быть, чуть-чуть там поплотнее или понежнее. То есть это мы должны уловить с первой ноты, и, соответственно, наш аккомпанемент духовых подстроить так, чтобы это был разговор двух людей, которые действительно друг друга слышат.
1: Так, давайте послушаем пьесу «Послушай ночь».
0: Да, это очень особенная песня. Она особенна тем, что если как раз-таки послушать на альбоме ее, вы услышите пение сверчков, лейтмотив которых вообще пронизывает весь альбом. И этих сверчков записывали в реальных условиях. Это не сгенерированные какие-то сверчки, не скачанные откуда-то из интернета. Это реально записанные сверчки, которые записывал папа несколько ночей.
2: Да, и о которых он писал 30 лет назад.
0: И мы с Ильей поняли, что именно в этой композиции нужны эти сверчки, чтобы создать дополнительную атмосферу и погружение вот вообще вот в этот материал. Мы решили, что здесь нужен хор сверчков, и эти сверчки пришли к нам на помощь. И, по-моему, получилось очень даже атмосферно.

0: На мой взгляд, вот альбом, когда его слушаешь, ну, за исключением, может быть, опять же, вот этих пьес, ну, более доступных, как раз в них очень угадывается вот эта вот традиция советской эстрадной школы, ну, то, что я слышу. Угу. Если, предположим, без этих произведений, то пластинка абсолютно, вот, мне кажется, ну, Илья, управляй, постбобская.
1: Да, возможно, перед нами стояла задача как-то охарактеризовать перед релизом на цифровых платформах. Я сам не могу до конца сказать, что это такое. Ну, то есть,
0: слушай, ну за постбопом очень, за термином очень легко спрятаться. Так столь долго царит уже на джазовом рынке, на джазовой сцене, что под него уже можно загнать практически все.
1: Да, ну тут соло, да, однозначно. Вокал, аккомпанемент, это же,
2: да,
1: это же тоже как минимум половина. Поэтому это уже может быть где-то такой вот контемпорари. Потом, опять же, как ты верно заметил, там есть песни-магниты, скажем так, практически в каждом альбоме, через которые неподготовленный слушатель может прийти не то что к нам, а к джазовой музыке в целом. То есть то, что слушают нас, это прекрасно, замечательно. Но мы же посыл всех этих пластинок, почему они все разные? Потому что мы даем какую-то такую вот палитру и выбор, через что можно прийти в эту джазовую музыку и отъехать буквально там хоть на 50, хоть на 100 лет назад.
0: Но это то, о чем я говорю, в общем, всю жизнь сознательно, то, что джаз надо правильно подать.
1: Да, поэтому
0: потому
1: тоже
0: что можно сходу промахнуться и... Ой, что это?
2: Да, это поэтому... что-то на страшном.
1: Поэтому да, если да, вот да, так вот нарочито назвать это все постбопом, можно тоже какое-то количество аудитории, которое было бы это интересно, и отпугнуть.
0: Всю пластинку, конечно, угу, отнести да, нельзя к какому-то определенному да, направлению, да, да, что, опять же, ваш большой плюс, то, что у вас пластинки стилистически разные, что первая, кстати, что и вторая, что и третья, ну, третья, может быть, в большей степени, угу, опять же, потому что да, у вас все-таки была очень четкая привязка к тексту.
2: Да, да. Ну и плюс ту музыку, которую мы внутрь вкладывали, это та музыка, которой мы сами вдохновляемся, которая нам нравится и которая вот каким-то образом живет внутри нас. Мы буквально, когда слушали на сведении какие-то наши композиции, я сидела Илье и говорила: слушай, я не могу понять, как мы это написали. То есть, когда проходит время, ты слушаешь не как исполнитель, а как слушатель, ты не понимаешь, как нам пришла в голову та или иная идея, то есть как оно все так сложилось. Откуда у нас столько вот этой вариативной мысли было, я не понимаю. Понятно, что мы отталкиваемся от текста, мы отталкиваемся от характера, от настроения, но внутри вот эти мелодии, которые перекликания с духовыми, перекликания там с ритм-секцией, то есть там же постоянное взаимодействие, даже вроде бы в готовой форме, то есть тут еще до импровизации не дошли, а взаимодействие всю дорогу, то есть с самого первого звука.
0: Вот как раз хорошо, что ты на эту тему заговорила, потому что мне показалось, что с точки зрения сочинения и исполнения самая сложная пьеса, на мое ухо, скажем mm-hmm, так, это «Поэт»,
2: да,
0: где ты переключаешься на сопрано, насколько mm-hmm, я помню, правильно?
1: Да.
0: Вот два слова о поэте.
2: «Поэт» – это вообще, мне кажется, очень монументальная композиция для нас вообще, особенно в этом альбоме. Мы с Ильёй сидели, я говорю, как ее охарактеризовать? Это как сложное классическое произведение, то есть в ней много разных частей, которые, ну, не повторяются, по сути. То есть мы в конце только там зеркалим какую-то часть, в остальном это постоянно очень сложный процесс. Ну, это произведение родилось, наверное, опять от сложностей самого материала первоначально написанного. И от нашего ощущение восприятия этого всего. Соответственно, когда мы начали пробовать какие-то варианты написания этой музыки, мы понимали, что это будет очень сложное произведение, в первую очередь для исполнения. Потому что там нужно сохранить вот этот накаленный нерв, внутренний сложный мир, который происходит, да, внутри этой музыки. То есть очень непросто передать музыкой вот все то, что содержится внутри, в сути этого произведения. Но мне кажется, нам удалось, и уже на студии, когда мы записывались, я Илье говорю, а давай, поскольку мы имеем сейчас возможность вокалом прописать какие-то дополнительные партии, говорю, давай я там пропишу с вами вместе на соло, сопрано, пропишу вот эти пачки, которые будут дополнять какой-то, накалять вот этот нерв. И хорошо, что у нас абсолютно все музыканты идут навстречу и говорят, а давайте пробовать просто. Если не получится, мы просто это не возьмем. И мы пробовали, поняли, что как раз-таки вот этот дополнительный саунд-дизайн как со сверчками, да, в «Послушай ночь», так и в «Поэте» какие-то накаляющие моменты, они вот только дают дополнительные краски к тому, чтобы проще и глубже воспринять то, что вообще написано и исполняется в этом произведении.
1: Я бы сказал, что эта композиция, опять же, если посмотреть на стихи, вот до того, как родилась мелодия, вот, вот как она родилась, пришлось вчитаться в текст. Ну, пришлось в хорошем смысле. Я просто попытался понять, вот, вот просто написано там вот эти четверостишья, они про примерно один и тот же, про цену творчества, про этого процесса, про какие-то муки выбора. Но, опять же, все равно это должно быть с таким вот знаком плюс. То есть это не должен быть вот такой вот прям драматизм и очень сложно.
2: Трагизм.
1: Да, такой, да, и трагизм. Но, опять же, надо дать понять слушателю о том, каким трудом, какой ценой рождается все то, что он слышит на концерте, вот в произведении, которое проходит за 5-7 минут.

0: У вас состав поменялся полностью с момента выхода первого альбома. Ну, в силу того, что просто у музыкантов появились какие-то свои проекты, или все-таки стилистика меняется того, что вы делаете, и вы подбираете других исполнителей, и насколько состав, записывавший пластинку, кстати, неплохо было, если бы вы всех перечислили, совпадает с тем составом, ансамблем, который выступает сейчас с вами на концертах?
1: На самом деле и то как раз-таки ансамблеобразующие. Вот этот состав, мне кажется, для этой музыки идеален. Потому что у нас с первой репетиции случилось вот, вот это созвучие единое, когда мы без каких-либо слов просто понимали, чувствовали друг друга на каком-то клеточном уровне.
2: Сейчас расскажем, в принципе, о команде проекта. Это санкт-петербургский трубач Евгений Бондарев, очень профессиональный музыкант, который внимательно относится к деталям. Юрий Псянчин исполняет партии на тенор-саксофоне. Ну, можно так выразиться, настоящий зверь. Это человек, которому ты просто отправляешь ноты, он приходит, и на репетиции уже все играется в каких-то сумасшедших темпах, как на пластинке, и это заставляет даже мне самому собраться. То есть это та поддержка, которая мобилизует и заставляет тебя играть лучше, то есть мотивирует. Понимаешь, что все, игры кончились, и...
1: Начинается музыка.
2: Да,
1: начинается музыка. Джазовая.
2: Андрей Марухин, наш пианист и клавишник, он всегда подхватывает какую-то идею, которую оставил для него я, или наоборот. Наша контрабасистка и бас-гитаристка Полина Билан – это отдельная история.
1: Она... Отдельно наша любовь.
2: Да. Ну и Виталик Эпов, барабанщик. Когда мы собрались на репетицию, он сказал, что, конечно, давай, в общем, грув будет вот такой вот. Я еще с собой привезу там целый сет барабанов. Здесь я такую тарелку поставлю. Здесь будет такой том. Здесь вот такой большой барабан. А малый барабан мы сделаем вот такой, чуть-чуть как бы из популярной музыки. Ты вообще за это не переживай. Звучать будет здорово. И... Записал всю эту красоту наш звукорежиссер записи Игорь Бардашов. Это человек, такая невидимая рука, которая просто направлял и ловил все самые лучшие моменты на студии. Ну и Александр Перфильев, наш звукорежиссер сведения и мастеринга, сделал так, что эта музыка была сведена и отмастерена так, как слышим ее мы.
0: Я думаю, стоит еще поблагодарить Woodman Music.
1: Обязательно.
2: Обязательно.
0: За выпуск альбома. Да. Это третья пластинка, которая да. выходит на этом
2: да,
0: лейбле.
2: Это большая команда во главе с Антоном Сергеевым, Романом Христюком, Алиной Кретовой, которые тоже делают так, чтобы этот релиз был поддержан и услышан максимальным количеством наших дорогих слушателей.
1: Да, и обязательно надо сказать, что этот альбом еще записан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: В рекордные сроки.
1: Да, поэтому мы очень рады, что вообще поддержали нас на таком уровне, и что услышали эту музыку, и что заметили ее и позволили ей прозвучать так, как она хочет звучать. И вот нас не ограничивали ни в чем, нам сказали «действуйте», и мы с удовольствием приступили к действию, это прямо очень приятно. Так что такая поддержка нам очень важна и приятна по-особенному.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях были одна из лучших российских джазовых вокалисток Виктория Каунова, ее супруг, концертмейстер группы саксофонов Московского джазового оркестра Игоря Бутман Илья Морозов со своим новым альбомом «Размышления». Вас с десятилетием вашего семейного проекта.
2: Спасибо.
0: Ну и с выходом нового альбома. Конечно, спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, что пригласили.
3: Я гуляю по полям.

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
1: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска.
3: Радио России. Главное радио страны.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо и дальше раскрывать, заявил Владимир Путин. Президент провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Вооруженные силы России установили контроль над казачьей лопанью в Харьковской области. Далее подробно. Потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо и дальше раскрывать, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент поручил учитывать мнение жителей Дальнего Востока при определении приоритетов развития региона.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать.

0: «Воин». Создан он по указу президента в 2022 году. Его филиалы работают во всех федеральных округах, но пока не во всех регионах. Открыли филиалы в Приморском крае, в Амурской области и в Карелии. Всем им Владимир Путин пожелал большой удачи.
1: Прежде всего хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, офицеров за сделанный вами выбор и работу с молодыми людьми. А нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству. Спасибо.
0: Напомню, президентом был дан старт работе завода по производству катонной меди на Удаканском комбинате в Забайкалье, проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе, открытие угольного морского терминала в Хабаровском крае, завода по глубокой переработке масляничных культур в Амурской области и других предприятий. Также Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на полях Восточного экономического форума. Глава Приморья рассказал президенту о поддержке участников СВО, транспортном строительстве и экономическом развитии.
2: Добрый вечер.
3: У вас уже доброй ночи, да?
2: Ну, так.
3: Как дела, Олег?
2: Да, работаем, Владимир Ильич. Хочу выразить большую благодарность за внимание к Приморскому краю, за поддержку наших инициатив. Вот, то есть Электровосток дает ощутимые результаты, мы сохраняем положительную динамику в экономике. Вот прирост за прошлый год в инвестициях порядка 150 миллиардов рублей и хорошие показатели в агропромышленном секторе, плюс 35% в промышленности, 9% в инвестициях, 7% жилища. Мы сдали 1 400 000 квадратных метров жилья. Вот. Ну и, конечно, преференциальный режим и ипотека, она дает свое положительное решение, потому что мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные там, трудности, то мы сохраняем динамику 4,4%. Вот сейчас мы это видим и также видим...
3: Это рост ВРП?
2: Да. Да, и инвестиции тоже. Вот, то есть, и видим то, что с ростом идет с небольшим жилищное строительство, поэтому эти вопросы, они как бы позволяют нам и решать задачи, связанные с поддержкой наших ребят на фронте. Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Вот, то есть, мы проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилось, вот, направлено на работу, плюс... порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах. При каждом 40 колледжах составлены эти курсы. Вот, также работаем по инвалидам. У нас из 305 инвалидов 218 тоже прошло переобучение. Устроим. Мы вчера встречались с генеральным прокурором. Предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, вот, куда будут трудоустраиваться инвалиды. Предприятия это поддержат, поэтому эта работа большая идет.
0: Вооруженные силы России установили контроль над казачьей Лопанью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков ВСУ в освобожденном Светогорске в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши военные за сутки поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии. В районах Доброполя, Новогригоровки, Грузского, Белозерского и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих. 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников турнира. Он заменит Марка Кондратюка. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. 3 сентября сыграет с командой Испании. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам обыграла команду Саудовской Аравии. И теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. Футбольный «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на 1 сезон, сообщает РБ «Спорт». По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры, но вероятность трансфера 30-летнего футболиста все еще сохраняется. Тем временем «Зенит» в рамках Кубка России в 3-м туре группового этапа пути РПЛ победил махачкалинское «Динамо». Этот матч прошел в среду и завершился со счетом 3-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 3 сентября, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1858. Иван Гончаров. Два случая из морской жизни.
0: Рассказ читает Леонид Кулагин.
1: Много вас собралось сейчас слушать мой простой, правдивый рассказ о том, как терпят бедствия на морях. Быть может, вы ожидаете какой-нибудь великолепной картины крушения? Судно разбивается об утес, а мы спасаемся на досках. Или ураган ломает все три мачты, отрывает руль, уносит паруса. И беспомощный корабль носится по воле ветров несколько суток, даже, пожалуй, недель по бурному морю. Мы простираем к небу руки, умоляя о спасении. Между тем провизия вышла. Мы томимся голодом и жаждой, доходим до отчаяния и готовы съесть друг друга. Наконец нас приносит к неизвестному острову и разбивает об утесы. Мы попадаем в руки диких. Они пляшут около нас военную пляску, зажигают костер и делают из нас жаркое. Поэзия старых времен. Все это можно видеть, не выезжая из Петербурга, в балете или опере. Там оно даже красивее, ярче, больше блеску. На море теперь это редкое явление. А ведь когда-то многие мореходы не воротились. Кук, Лаперус, Франклин. И сколько еще неизвестных имен погибло в волнах, у подножия безмолвных утесов, под ножом дикарей, под зубами львов, тигров. Великие благородные жертвы знания и труда. По милости этих героев мы одерживаем теперь легкие победы над океанами и их берегами. Исследованы времена года под каждой широтой. Характер каждого моря известен, как нрав человека, его сердитые и тихие минуты, все привычки и капризы. Каждый уголок моря, глубина, подводные камни, каждый берег – все описано в так называемых лоциях, показано на картах, как кварталы, площади и улицы города. И новейший мореход плывет по готовому, уже растолкованному уроку. А если и попадет на подводный камень, так исключительно по собственной неловкости или по небрежности. Но вы, кажется, нетерпеливо ждете рассказа о двух случаях, как мы попали было в беду. Что такое? По вашим лицам я вижу, что вам не нравится слово «было». Попали было, значит, и освободились. Не так интересно. Уже ли вы такие злые? Не может быть, это мне так показалось. В руках у меня дневник, который я вел на пути от Японии к Ликейским островам. Прочитаю некоторые его страницы. «24 января 1854 года мы вышли на фрегате «Паллада» из Нагасаки. Небо облачно, но море тихо. Идем от 12 до 14 верст в час прямо к югу с попутным ветром. День за днем становится все теплее. Ночами спим спокойно, будто стоим на якоре. 30 января. Темнота. Дождь так и льет, как будто у нас в Петербурге. Конец января и февраль – самое неприятное время здесь. Бурно, дождливо и холодно. То есть, по-нашему, жарко. Но здешние жители находят, что им холодно. Фрегат бежит, как добрая тройка лошадей. Вечером подошли мы к большому острову Лючу. Берег неровный, изрытый. То холм, то узкая полоса, то громадный гранитный утес. От берега рейда нас отделяет длинная гряда коралловых рифов, в которой есть только два узких, как ворота, входа. Ночью войти нельзя. Как раз стукнешься о камни, которые или скрыты под водой, или показывают свои ослепительно белые головы. Точно зубцы гребня или крепости. Мы бросили якорь недалеко от этих рифов и легли было спать, надеясь завтра быть на рейде, в безопасности, гулять по новому берегу, знакомиться с жителями. Все мечтали о сюрпризах, о подарках. Ночью задул крепкий ветер, началась сильная качка. В гавани, закрытой от ветра и моря, мы бы и беды не знали, но здесь, в океане, опасно. Ну, как приткнет каменем и разобьет судно в щепы. Стали выпускать более и более канат, чтобы он не натягивался от напора ветра и не лопнул. Кругом непроницаемая мгла. Дождь хлещется с остервенением, в воздухе реют огненные струи, ветер ревет, заглушая гром. Того и гляди, силы ветра потащит судно вместе с якорем, а сняться в темноте среди рифов и думать нельзя. Что делать? Спать отложили попечение. Да и качка была такая, что с постели сбрасывала. Потом, о счастье, ветер переменился и стал дуть от берега к морю, в простор. Проглянула луна, звезды, стало тепло. Но не надо ни на что слепо полагаться в жизни. Судьба будто подкарауливает человека, когда он перестанет оглядываться вокруг, не летит ли откуда-нибудь камень. И только забудется, она и отрезвит его от забвения, как отрезвила нас. Больно от спокойствия и беспечности возвращаться к тревожному чувству тоски. Нам предстояло провести еще сутки на рубеже жизни и смерти. Только мы начали было сниматься с якоря, как вдруг набежал с моря шквал, бурный и внезапный порыв ветра. Отдали другой якорь, и от этого положение наше стало вдвое хуже. Выдайся час или два тихие, мы успели бы вытащить один канат и один якорь, но наматывать 200 сажен вместо 100, вытаскивать два якоря, надо два времени и две работы. К тому же якорная цепь за что-то задела. Стали поднимать второй якорь. В шпиле, на который наматывается канат, перевернулось что-то, и он не пошел. Ряд неудач. Опять новая непредвиденная возня. И все насчет коротенького, выдавшегося нам периода сносной погоды. А между тем порывы ветра повторялись все чаще. Работали неутомимо. Еще четверть часа, и второй якорь был бы поднят. Поставили уже паруса, как вдруг дунул жестокий порыв ветра, паруса надулись. «Дрейфует!» — закричал вдруг наблюдавший за лотом штурман и закричал особенным голосом, какой является только в необыкновенную минуту. «Нас с невынутым еще якорем быстро тащило парусами прямо на рифы!» За этим криком следовал момент всеобщего оцепенения и тягостного молчания. «Отдать якорь Марса Гитовы тянуть!» Раздалась в одно время команда, и в одно время загремела цепь, бухнул якорь в воду, и паруса исчезли. Фрегат остановился. Мы свободно вздохнули. Перед нами, менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы. Солнце ярко озлощало сверкавший в глазах наших поток жемчуга, алмазов и изумрудов, кипевших и исчезавших в белой пене, и еще ярче обливало золотом зеленый, смеющийся берег. Вблизи зияющая могила, за нею жизнь со всей роскошью и красотой. Океан будто толкал нас туда, в клокочущую бездну, и мы упирались у порога ее перед каменной стеною, как упирается человек или конь над пропастью. Где гарантия, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного судна? Зыбь идет ужасная. Длинные океанские волны играют судном, как скорлупой. Качка килевает, то есть вдоль фрегата, который поднимает высоко нос и бьет им со всего размаха о воду. Мы ходим под страхом, в томительном ожидании. Все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга. А вдали равнодушный, неподвижный берег. Под его защитой стоят и не шелохнутся наши суда. Все дремлет там в покое, по берегу видны кровли, движутся фигуры людей, счастливых, конечно. Туда бы. Как ни быстро убрали мы паруса и отдали якорь, а в это время нас успело отнести более чем на 100 сажен к рифам. Но каково, однако, сутки глядеть в глаза смерти? Говорят, кому случалось на один миг стать с ней лицом к лицу, те сидели. Может быть, от того именно, что один миг, а в сутки можно и привыкнуть немного. К чему не привыкает человек? Если б лопнул канат, надежды к спасению не предстояло. А если бы у кого и затаилась она, так сейчас найдется услужливый товарищ, который обязательно и обстоятельно докажет, что она тщетна. «Как тут спастись?» — говорил мне один. «Шлюпки с наших судов, конечно, бросятся на помощь, но в этакую погоду им надо взять полное число гребцов, иначе не выгребут. Много ли останется места для 400 утопающих?» Но как нелюбопытно было смотреть в глаза смерти, однако ж надо было все-таки поддерживать остаток жизни, обедать, спать. В кают-компании ничего особенного. По-прежнему читают, пишут, курят. Кто-то по обыкновению кого-то дразнит, а кто-то по обыкновению хохочет. К ночи все легли спать, конечно, занятые одной мыслью. А утром... Утром солнце кротко сияло над укротившимся океаном. Буруны с журчанием тихо переливались через каменную гряду. Мы залюбовались, глядя на нее. Мы чуть-чуть скользим мимо рифов, минуем вход и подбираемся к берегу. Берег блещет яркими лучами, улыбается, как будто поздравляет с избавлением от опасности. А ночь, а тоска, томительное ожидание. Подите, да того ли? Зовут на берег. Прощайте. В другой раз, это было в июне месяце того же года, мы пробирались по Татарскому проливу к берегам Сибири. Мы дошли до того места, где остановился знаменитый французский мореход Лаперус. В то время неизвестно было, отделяется ли остров Сахалин от азиатского материка проливом или соединен с ним. Задача эта решена совсем недавно, если не ошибаюсь, в 1851 году русским транспортом «Байкал». Он первый пробрался по бесчисленным милям Амурского лимана между азиатским материком и островом Сахалин и благополучно вышел в Охотское море. Лаперус, дошедший до глубины 6 сажен, ожидал, и весьма основательно, что глубина будет все уменьшаться и поставит его в затруднительное положение. А зачем рисковать? Слева тянется пустой, лесистый, ненаселенный маньчжурский берег, где зима по полгода почти так же сурова, как у полюсов. Известна только линия берега, но что дальше, никто не знает, никто не был, не рылся там. Редко-редко появится полуногой житель, геляк, или уродливая гелячка в звериной шкуре с ребенком за спиной. Не то проскользнет байдарка дикого рыболова. Или медведь придет к берегу половить рыбы в период ее перехождения из одного моря в другое. Справа тянется узенькой, утопающей в море полосой, песчаный берег Сахалина. Там, кроме мелкого кустарника, ничего не видать и не слыхать. Тишина невозмутимая и на земле, и в воздухе. Что могло приманить туда? Вот если бы американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, тогда, конечно, они сейчас бы снарядили во имя науки и человечества ученую экспедицию и начали бы просвещать дикарей, делать их людьми. Мы пошли дальше Лаперуза, не думая ни о золоте, ни о каменном угле. Эти места соприкасаются с нашими владениями. Тамошние дикари – наши соседи. Нам сроднее всех следовало узнать эти места, описать их во всеобщее сведение и, может быть, населить их. Колонизация, то есть заселение и обработка пустых мест, со времен глубокой древности всегда была обязанностью образованных наций. Вспомните финикиян, греков и других. Впрочем, мы с фрегатом не с этой целью пустились по следам Лаперуза, а просто мимоходом. Нам лежал путь к берегам Сибири, где по случаю войны назначено было сборное место всем нашим судам, находившимся тогда в Восточном океане. Вы, конечно, знаете, что в Татарский пролив вливается огромная река Амур. Она образует при устье порог, то есть так называемый бар, наносимый ею из песка и ила. Такой бар образуется у устья всех больших рек, вливающихся в океаны. Бар очень часто меняется в зависимости от течения реки, что приводит к образованию множества наносных мелей. И нам вместо волн и ветров предстояла скучная, утомительная борьба с этими мелями. Надо было завоевывать каждый вершок пространства. Возни, работы, бессонных ночей, усталости было гораздо более, нежели в открытом море в ураган. Часто в сутки мы делали миль 20, а иногда и меньше. Хотя мы были на севере, почти у себя, но июнь везде июнь. Тепло, погода ясная, тихо, как в реке. Приятно читать, срисовывать виды. К нам ездили тунгусы и гиляки, возили рыбу, пили с матросами водку, стреляли медведи и лосей. Уж пахло дымом отечества. Еще несколько дней, максимум недели две, и мы у себя дома. Однажды вечером утомились работой и бросили якорь на глубине 7 или 8 сажен. Чего лучше, безопаснее. Все занялись своим делом. В кают-компании пили чай, разговаривали о войне, о России, кто лег спать. Я беседовал на палубе с начальником экспедиции. Вдруг с севера подул умеренный ветер. Ну, пусть себе, никто и внимания не обратил. Но вместе с этим на носу фрегата раздался глухой звук, как будто отдаленного пушечного выстрела, и фрегат свободно двинулся по ветру. Несколько матросов тревожно закричали: «Канат лопнул! Канат лопнул!» «Ну, не кричать!» — строго сказал адмирал и, обратясь к вахтенному офицеру, приказал отдать другой якорь. «Слава богу, что лопнул теперь, а не тогда у Лючу», — сказал я. «Но и то не слава богу. Пока отдавали другой якорь, нас отнесло с прежней глубины сажен на 30 назад, и под фрегатом почти не стало глубины. Потолковали о новой, неожиданной на завтра работе, отыскивать оторвавшуюся цепь с якорем, и разошлись. «Завтра сойдем», — сказал я, уходя вахтенному офицеру. «Да», — отвечал он, — «если, конечно, стоим на малой воде. Ну, если теперь прилив, а к утру начнется отлив». Я не дослушал и ушел спать. «Большая важность», — думал я. «Что тут разобьет, что ли, в этой луже? До берега версты 3, шлюпок у нас множество». Утром не сам я проснулся, а сильный толчок разбудил меня, так что я припрыгнул на постели и быстро вскочил. «Что за странность?» — начал было я рассуждать, но вдруг опять толчок сильнее прежнего. Где-то что-то затрещало. «Сосед!» — закричал я через перегородку. «Что это за толчки?» «Мы на мели», — сказал он. Я вышел на палубу. Там все — и начальство, и матросы. «Живо, живо, скорей!» — раздавалась торопливая команда. «Матросы не ходят, а бегают на шпиле, наматывая канат. Беда! Надо поднять якорь. Поставили паруса, чтоб сдвинуться смели, а каната еще много». «Что это?» — спросил я у мичмана. Он хотел что-то ответить, но вместо того мы оба прыгнули в разные друг от друга стороны от нового толчка. Наверху мачты сильно затрещало. Мы инстинктивно бросились от нее прочь. И тут фрегат сильнее прежнего грянулся о дно. Мы молча переглядывались между собой, будто спрашивая, чем это может кончиться. Иной хотел улыбнуться и не мог. Хотя дно и песчаное, но если постучит хорошенько о него часа 3 тяжело нагруженное, притом старое судно, с 52 огромными пушками, то не устоит ни киль, ни обшивка. Дно раздастся. Утонуть было трудно на небольшой глубине и в 3 верстах от берега, но быть разбитым, изувеченным, убитым предстояла полная возможность. От сильных ударов мачты не устояли бы на месте. Они повалились бы на бок и опрокинули судно. Да еще прежде падения самых мачт от постоянного и сильного сотрясения их Полетели бы, конечно, верхние их части, стеньги, реи, марсы. Все это, если смотреть издали, похоже на зубочистки, а между тем одна такая зубочистка весит пудов 15, и все валилось бы на палубу, в кучу людей. Как знать, куда отойти и укрыться? Уйти в каюту? Но брошенные с размаху и с высоты 10-15 сажен 20 пуд прошибут и недощатые полы и покрышки. Потом, когда остов судна прокинется, кто может быть уверен, что не попадет под падающую пушку, станок, шлюпку? Удастся ли устоять на ногах, удержаться и выкарабкаться? Да, Боже мой! Как рассчитать и предвидеть все последствия такого события? Пусть скажут вам, что опрокинется дом. Это все тоже. Вот отчего мы кидали друг на друга вопросительные взгляды и машинально при каждом толчке меняли места. Конечно, все, кто уцелеет, доберутся до берега. Да кто именно уцелеет? Этот вопрос был у всякого в голове. «Живо, скорее!» — повторялась команда. Впрочем, без надобности, потому что «живее и скорее» работать было невозможно. Ветер свежеет и попутный. Ах, если б не якорь! А тут толчок за толчком. Скоро ли конец, думаешь в тоске? «Якорь встал!» — кричат несколько обрадованных голосов, то есть приподнялся на дне. Но это еще не все. Надо поднять его со дна, и тогда все кончено. А между тем раздался удар самый сильный, так что голова закружилась. Я уперся ногами в палубу, чтобы не упасть. Ухватился за веревки и напряженно ждал. Вот поднимают, поднимают фрегат, сейчас хватит, но... Толчка не было. Что это? Фрегат движется вперед. Мы сошли, только лишь якорь подняли. Ну, слава Богу! Не выпить ли нам чайку? Через полчаса все уже забыли об этом и за чаем говорили совсем о другом.

Вы слушали рассказ Ивана Гончарова «Два случая из морской жизни» в исполнении Леонида Кулагина. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Анна Родченкова. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она считает себя русской, попала в кино случайно и признается, что ей не везет с мужьями. Арнелла Мути – самая красивая бабушка. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она и впрямь обладает секретом вечной молодости и красоты. Арнелле Мути за 70, но она до сих пор весьма эффектная женщина. Говорит, что сохранять красоту ей помогают русские корни. Хотя Франческа Романа Ривелли, таково ее настоящее имя, появилась на свет в Риме в марте 1955 года.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге, дедушка тоже. По семейным преданиям, она была пианисткой, а он врачом, лечил царя Николая II. После революции они бежали в Эстонию, где родилась моя мама Ильза Ренаты. Когда ей было 20, нелегально, всего с одним чемоданчиком, перебралась в Италию. Там познакомилась с моим отцом. К сожалению, мама не очень хорошо знала русский, но помню, когда я была маленькой, пела мне колыбельные, которые слышала еще от моей бабушки.
1: Отец будущей кинозвезды, журналист Марио Ривелли, рано ушел из жизни. Мама была скульптором, зарабатывала очень скромно, так что юная Франческа рано поняла, что деньги не берутся из воздуха. К счастью, природа наградила ее красотой. В 13 начала работать, позировала в художественном училище, снималась в рекламе.
2: Из интервью Арнеллы Мути. У меня было непростое детство, но это дало мне возможность смотреть вокруг и понять, какой я становиться не хотела бы. Мне не нравится зазнайство, люди, которые имеют высокое мнение о себе. В конце концов, неважно, какая у тебя работа, богат ты или беден. Не в этом смысл. Что касается меня, я никогда не думала становиться актрисой. В детстве хотела стать балериной.
1: В кино попала случайно. Старшая сестра Франчески, Клаудия, отправилась на кастинг к режиссеру Дамиано Дамиани, тому самому, который потом снимет сериал «Спрут», и позвала за компанию Франческу. На Клаудию Дамиани не обратил никакого внимания, а вот младшая длинноволосая девочка его вмиг заворожила. Он с трудом уговорил ее пройти фотопробы, и они вышли блестящими. Так 14-летняя Франческа Ривелли получила главную роль в картине «Самая красивая жена». Эта история, основанная на реальном деле Франки Виолы, первой итальянки, осмелившейся отказаться от так называемого восстановительного брака с насильником. Роль была совсем не детской, да и режиссер обращался с неопытной актрисой довольно жестко. Так что свой дебют в кино Мути потом вспоминала неохотно.
2: Из интервью Арнеллы Мути. Я была совсем юной, когда попала в мир кино. Он показался мне чужим и довольно жестким. Дамиани был очень суровым со мной, говорил ужасные вещи. А когда я возражала, мне отвечали: «Радуйся, что снимаешься в кино». Опыт оказался настолько травматичным, что после премьеры картины я твердо решила: больше никаких съемок, с кино покончено.
1: К счастью, она передумала. А Дамиани, хоть и был жесток с юной актрисой, сделал для нее большое дело. Подарил псевдоним. Он соединил имена двух персонажей произведений поэта Габриэля Д'Аннунцио – Арнеллы из «Дочери Йорио» и Мути из «Наслаждения». Так и появилась актриса Арнелла Мути. А Франческа Ривелли ушла в историю. В 1974 году, когда Арнелле Мути было всего 19, у нее родилась дочь, которую назвали Найке. Арнелла никогда не рассказывала, кто отец Найке. И это породило множество слухов и предположений. Она дала дочери свою настоящую фамилию – Ривелли. Девочка – постоянно ездила с Арнеллой на съемки, жила на площадках, знала всю съемочную группу по именам. А в 18 тоже стала мамой. В Советском Союзе об актрисе узнали в середине 70-х, когда в наших кинотеатрах появился фильм «Народный роман». Арнелла сыграла 17-летнюю деревенскую девушку Винченцину, которая вышла замуж за немолодого рабочего из Милана. И он постоянно мучает ревностью свою юную красавицу-жену.
3: «Ho sentito una brutta parola, ma la voce mi pareva la tua».
1: «Обо мне распускают ужасные слухи», — говорит Винченцина мужу. «Люди хотят поссорить нас, погубить нашу семью. Неужели ты веришь им?» Ну а потом была романтическая комедия «Укрощение строптивого». Фильм с Адриано Челентано и Арнеллой Мути о том, как светская красавица Лиза решила соблазнить нелюдимого и грубого фермера Элио, вышел в Италии в 1980-м, а через 3 года появился на экранах Советского Союза и стал хитом кинопроката. «Вы меня не впустите?» – спрашивает Элио Лиза, у которой на сельской дороге сломалась машина. «Это почему?» «Потому что на улице ливень, но не такой уж и сильный. Значит, вы меня не впустите?» «Конечно нет, я вас не знаю. Меня зовут Лиза. Ну и что?» Во время съемок Адриано Челентано не устоял перед чарами Арнеллы Мути. Совсем как в фильме. Роман был страстным, но коротким.
2: Из интервью Арнеллы Мути. «Знаете, иногда такая страсть случается на съемках. Я увлекаюсь, когда человек смешной. А он был смешным. Очень. Но вот не смешно, что он рассказал о нашем романе много лет спустя, даже не спросив меня. Он сделал это после стольких лет молчания. Притом давал интервью в присутствии своей жены. Словно хвастался. Но это так похоже на мужчин. Им просто все равно».
1: Ну а как не вспомнить еще один фильм с участием Арнеллы Мути и Адриано Челентано «Безумно влюбленный». В Рим прибывают монаршие особы из княжества Сан-Тулипе, этакая пародия на княжескую семью Монако. Князь, княгиня, их очаровательная дочка Кристина. Она хочет посмотреть «Вечный город», сбегает из посольства и садится в первый попавшийся автобус, где знакомится с его водителем, простым римским парнем Барнабо.
4: «Quando parte?»
5: «In orario».
1: «Когда отправляется автобус?» «По расписанию». «А можно поскорее?» «А зачем?» «Ну, хватит читать газету, я спешу». «Так поедет автобус или нет? Я хочу посмотреть Рим, например, Фонтан Треви. Автобус туда идет?» «Нет, но мой пройдет». Фильм о любви принцессы и водителя автобуса имел не меньший успех, чем «Укрощение строптивого», в том числе и в Советском Союзе. В начале 80-х Арнелла Мути впервые посетила родину своих бабушки и дедушки, Россию. В фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» она сыграла роль Марии, подруги революционера-подпольщика Антонио. По сюжету действие происходит в некой латиноамериканской стране, где правит военная хунта. Мути потом признавалась, что согласилась сниматься, потому что очень хотела посетить Советский Союз.
2: Из интервью Арнеллы Мути. «Я прекрасно помню, как приехала впервые в Россию для съемок в фильме «Жизнь прекрасна». Со мной поехала мама, потому что она очень хотела меня сопровождать. Сложно представить ее эмоции, когда мы оказались в Москве, а потом и в Петербурге. Я очень признательна ей, потому что я смогла разделить с ней ее прошлое, а оно у нее не всегда было простым. Меня вообще поражает сила русских женщин, и сила духа, и сила жертвенности. С тех пор пытаюсь учить русский язык. Он очень сложный, но мне интересно».
1: В 1994 году читатели итальянского журнала «Класс» назвали Арнеллу Мути самой красивой женщиной в мире. И это вполне справедливо. Ее красота была вызывающей, почти неземной. Густые темные волосы, огромные миндалевидные глаза с поволокой, высокие скулы и при этом мягкие, почти детские черты лица. При этом она не была холодной красавицей с обложки. В ней всегда жил огонь, который мог в любой момент вспыхнуть. Ее экранными партнерами были все главные красавцы европейского кино, от Алена Делона до Жерара Депардье, который отвесил ей сомнительный комплимент. «Ты, оказывается, не только красивая, но еще и играть умеешь». Впрочем, личная жизнь актрисы всегда была запутанной. 4 брака, но с мужьями ей не везло, чего стоит один только бизнесмен Фредерико Фачинетти, оказавшийся страстным игроком в казино. Для того, чтобы развестись с ним, Арнелле пришлось оплатить долги супруга. Своих детей, а их у нее 3, она, как признавалась сама, всегда ставила выше мужчин. А теперь еще и воспитывает внуков. Их 4. Кстати, самый первый родился, когда ей было всего 36. Ее тогда назвали самой красивой бабушкой мирового кино.
2: Из интервью Арнеллы Мути. «Я не скрываю свой возраст, потому что это смешно. У нашей жизни есть путь от рождения до смерти. И не возраст на этом пути определяет человека. Именно потому что я так думаю, я своего возраста не ощущаю. Конечно, стареть неприятно. Отрицать это значит лицемерить. Но я стараюсь находиться в гармонии с собой и своей профессией. И это самое главное».
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Секрет молодости и здоровья скрыт внутри нас. Еще в прошлом веке великие умы, такие как Илья Мечников, доказали, наше тело отравляет само себя. Шлаки, токсины и патогены – вот главные виновники старения и болезней. Можно ли остановить это, оставаться энергичным, легким и продлить активные годы жизни? На эти вопросы ответит наш эксперт Леснина Юлия Валерьевна. Здравствуйте, Юлия.
8: Здравствуйте. Представьте, каждый день в нашем теле естественным образом отмирает миллиард клеток, а во время болезни в десятки раз больше. Куда же девается этот биологический мусор? Он не исчезает бесследно. К нему добавляются остатки вирусов, бактерий, грибков, радионуклиды и тяжелые металлы откладываются в костях. И это только внутренние отходы. А есть еще и внешние, из загрязненного воздуха, некачественной пищи и напитков.
7: И все это копится внутри нас?
8: В здоровом организме все должно выводиться. А вот если есть проблемы, например, с кишечником, особенно запоры, когда гниет недопереваренная пища, вырабатывая как фабрика ядохимикатов множество токсинов, которые медленно отравляют организм, подрывают иммунитет и обостряют хронические заболевания. Вот тогда да.
7: Пугающая картина. Но ведь у организма должна быть система очистки.
8: Безусловно. И это лимфатическая система. Лимфа в переводе с греческого – это чистая вода. Лимфатическая система – это система канализации, очищения и обеззараживания нашего тела. Ее загрязнение и нарушение работы ведет не просто к плохому самочувствию, а хроническим и потенциально смертельным заболеваниям. Заботиться о ней, поддерживать ее чистоту, значит беречь основу своего здоровья и иммунитета.
7: Вот про сердечно-сосудистую говорят каждый день, как говорится, из каждого утюга. А вот про лимфу почти ничего не слышно. Как же работает эта лимфатическая система?
8: Из крови кислород и питание через капилляры попадают в межклеточную жидкость и идут к клеткам. Клетки их забирают, а взамен отдают все ненужное. Токсины, клеточный мусор, лишнюю воду, микробы, вирусы, продукты распада, отработавшие гормоны и прочие патогены. Из ручейков этой жидкости и образуется лимфа, река здоровья, которая омывает каждую клеточку, собирает все отходы, растворяет их или выводит из организма. От ее работы зависит чистота нашей внутренней среды, сила иммунитета и молодость всего тела. Застой лимфы – это прямой путь к болезням. Чистая, текучая лимфа – залог здоровья и долголетия.
7: А связана ли лимфатическая система с кровеносной?
8: Лимфа и кровь – это неразлучные партнеры. И та, и другая имеют свои собственные сосуды, переплетающиеся друг с другом и окутывающие каждый орган, каждую клетку организма. И если загрязнена одна система, то и другой не поздоровится.
7: А еще говорят, одним из важных органов для лимфы является кишечник. Это правда?
8: Это абсолютно верно. В ворсинках кишечника находится огромная сеть лимфатических сосудов. Это мощные ворота для вывода токсинов. Но они открыты только при одном условии. Если кишечник не забит, чист и работает идеально, без запоров.
7: А что, если запоры стали нормой жизни?
8: Тогда система может дать сбой. Токсины, вместо того, чтобы покинуть организм, возвращаются обратно в кровоток и начинают циркулировать по телу, отравляя его снова и снова. Это порочный круг, который бьет по самым слабым местам. Вот почему крайне важно, чтобы стул был регулярным. А для этого нужно провести очищение кишечника и лимфы и открыть нараспашку ворота для вывода токсинов из организма.
7: Как понять, что лимфа встала, и ей нужно очищение и помощь?
8: Первые звоночки – это хроническая усталость, частые простуды, тусклая кожа. Но главный и самый очевидный сигнал бедствия – отеки. Мешки под глазами, одутловатость лица, припухшие пальцы или лодыжки – это лишь видимая часть айсберга. Гораздо опаснее отеки внутренних органов, которые могут нарушать кровообращение и угрожать здоровью.
7: И что же делать?
8: Позаботиться о своем здоровье. Но делать это нужно грамотно. Желательно начинать с очищения кишечника, потому что чистить лимфу, не очистив предварительно кишечник, бесполезное дело. И сегодня у нас есть по-настоящему революционное решение – лимфогель «Ламинор» для глубокого очищения кишечника и лимфы. Тем более вы можете получить лимфогель «Ламинор» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Для этого просто позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. И помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни.
7: Что-то я не встречала в аптеках продуктов для очищения лимфы, да еще и в виде геля. В чем еще его уникальность?
8: Ламинор – это не БАД, не таблетки, не капсулы. Это живой молекулярный гель, который является специализированным продуктом для лечебного диетического питания. Его производят в России, в Наукограде Пущино, по уникальной технологии, без применения химии и высоких температур.
7: А как ламинор попадает в лимфу?
8: Его частицы имеют особый размер, способны проникать через ворсинки кишечника прямо в лимфатические сосуды. Сначала он мягко, но уверенно очищает кишечник, устраняя даже застарелые залежи, а затем проникает в лимфатическую систему, очищая ее и удаляя лишнюю воду.
7: Я читала, что жидкость может задерживаться в столь важных системах, как суставы, мозг, легкие.
8: Да, и это очень опасно. С этим застоем нужно бороться безотлагательно.
7: Образно говоря, ламинор открывает шлюзы для сброса этой жидкости.
8: Именно. Он влияет на основные причины застоя и поддерживает нормальный лимфоток, что может позволить избавиться от отеков. Причем не только внешних, но и внутренних. Ведь в составе геля есть еще и натуральный манит, который мягко выводит лишнюю жидкость из тканей и органов в сосудистое русло. Получите ламинор бесплатно, благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
7: Выходит, от чистоты лимфы зависит здоровье всех наших органов, без исключения.
8: Абсолютно верно. Повторю, лимфа – это наша внутренняя река здоровья. Если она течет хорошо и свободно, то у нас и кровь циркулирует отлично, и сердце с сосудами в порядке, и с пищеварением нет проблем. Даже наши суставы зависят от этой реки. Их гибкость, подвижность, эластичность суставных связок и хрящей. Ведь суставная жидкость, смазка, очищается через лимфу. Всего, конечно, не расскажешь в одном эфире.
7: Я повторю, что получить ламинор бесплатно можно благодаря всероссийской акции «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Это все хорошо, но я упустила главное, что вошло в состав ламинора, из чего он сделан.
8: Из дикорастущей водоросли ламинарии. Ее собирают вручную в чистейших районах Охотского моря. Весь секрет скрыт в уникальной технологии переработки. В сыром виде водоросли практически не перевариваются нашим организмом и мало ему полезны. А вот ученые из Наукограда Пущино смогли раскрыть клетки ламинарии и извлечь из них молекулы особо ценных полисахаридов в живом виде. Эти молекулы такие маленькие, что позволяет глубоко очистить ворсинки кишечника и лимфу. А вообще, в составе ламинарии, а значит и ламинора, более 80 важных для человека веществ, необходимых для нашего здоровья.
7: Еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные. Слышала, что есть средства, которые очищают кишечник, как щетки. Ламинор работает так же?
8: А вот и нет. Средства-щетки не годятся для людей с нарушениями в работе желудка, кишечника, так как могут травмировать и раздражать слизистую. Ламинор работает совсем по-другому. Его молекулы, как нежные губки, впитывают в себя и выводят все ненужное естественным путем. А еще обволакивает слизистую тонкой защитно-заживляющей пленкой по функциям, аналогичной муциновой пленке самого кишечника, тем самым обеспечивая дополнительную смазку кишечнику и двойную защиту от патогенов.
7: То есть, поддерживая чистоту кишечника и лимфы, мы можем обеспечить чистоту всему организму?
8: Конечно. Так и задумано природой. Человеческий организм должен самостоятельно и вовремя выводить биологический мусор, остатки вирусов, бактерий, грибков и прочие патогены. Ему нужно в этом только помочь, поддержать чистоту и здоровье лимфатической системы и кишечника, чтобы кровообращение было хорошим, а органы – здоровыми, в том числе печень, почки, суставы, сердце и сосуды. Вы можете сразу почувствовать прилив энергии, безграничные возможности и прекрасное настроение.
7: Итак, давайте подытожим. Ламинор – это здоровый кишечник, чистая лимфа, хороший обмен веществ и сильный иммунитет. А в результате мы просто отлично себя чувствуем.
8: Верно. Именно для этого и создан лимфогель Ламинор. Он глубоко на клеточном уровне очищает кишечник и лимфатическую систему, а вместе с ними и весь организм. И все это натурально и полезно. Я уверена, что еще вчера вы не знали, как река здоровья, лимфа, влияет на ваш организм. А теперь вы точно знаете, что надо делать.
7: Здоровье начинается с очищения.
8: Если вы еще ни разу глубоко не очищали кишечник и лимфу, позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или на короткий номер с мобильного звездочка 2203.
7: Будьте здоровы и помните, чистая лимфа – путь к долгой и здоровой жизни. Это ваша свобода. Свобода двигаться, чувствовать и жить полной жизнью в любом возрасте. Я повторю номера телефонов 8 800 100 01 33 и короткий номер звездочка 2203. И еще раз напомню, что Международный центр здоровья проводит акцию «Чистая лимфа. Долгая жизнь». Позвоните и узнайте, как получить упаковку Ламинора бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Все звонки по России бесплатные. Специализированный продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Вооруженные силы России установили контроль над казачьей лопанью в Харьковской области. Количество населенных пунктов, где из-за паводка отмечается подтопление, сократилось в Хабаровском крае. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президент предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера по развитию региона.
2: Мы по традиции в дни Восточного экономического форума проводим отдельное рабочее совещание, обсуждаем текущие и перспективные вопросы, которые имеют особое значение для развития наших дальневосточных и арктических регионов, для укрепления их экономики, транспорта, энергетики, инфраструктуры, социальной сферы, для повышения качества жизни людей. Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших позитивных изменений. По целому ряду ключевых параметров их темпы развития превышают общероссийские. И должен сказать, что это, наверное, наше с вами общее основное достижение. Мы изначально со многими здесь присутствующих, когда начинали эту работу, говорили именно об этом, о том, что нам нужно обеспечить темпы роста, чтобы не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять и сделать их надежным, перспективным инструментом развития России в целом. Вот. И в целом у нас это не все получается, но получается. Во многом это результат последовательной стратегии, уникальных для нашей страны решений по поддержке инвестиций и деловой активности.
1: Ранее Владимир Путин принял участие в открытии инфраструктурных